Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной. И глядел.

во что как синяя пружиночка, чуть-чуть настукивает жилочка у засыпающей любимой на виске.

0: никто, как я. Любить не будет, никто не любит вас, как я люблю. Никто, как я, любить не будет. Автограф. Какая песня. С определенным адресом. Вот, нет, ну так, чтобы не кодировать сверх меры, это все имеет отношение к Булату Шалчу Акуджаеву. Сейчас я ее спою, потом отвечу. Там даже с цитаткой внутри, автограф.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны.

А функция заката такова: печаль о нас возвысить наши души, спокойствием природы не нарушив, переиначить мысли и слова.

дежурное тепло. Но в том беда, что стоит сделать шаг по первой из непройденных дорожек, его сто крат окажется дороже любой застрявший в памяти пустяк.

натянутся, удерживая нас. Натянутся, удерживая нас. Не будем же загадывать пока свои приобретения и утраты, а подождем явление заката. Оно произойдет

0: Поколение. Петрович, табуретку двигай в стык. Давай, возьми Глафиру на колени. Ну шо, шо, 7 пудов, а ты мужик. Невеста.
1: Возьмите у соседей стулья в красных. Снимайте обувь, чтобы не пачкать пол.
0: Вообще, приглашали всяких разных. Что только боком можно сесть за стол, жених.

стол не обессудь, перестройка. На три талон сделали борща. За водку и вчера зашибли Кольку, ага. Да так, что даже вызвали врача. Но нам подкинул кое-чего Петрович. Петрович, где ты дрожжи отхватил, а? Из-под глафира. Ой, я тупую. Ты задом-то не очень двигай, сволочь. Ребята, уберите, нету сил. Теща.

ваши гроши. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь! Давай скорее, Петрович, наших бьют из-под глафира. Ой-ю!

0: Сейчас Коля отойдет примятый фактор. И разберемся, кто тут виноват. Дальше идет страшная драка.
1: Да ёлка, да стой, не трожьте платье. Да Да ёлка, ах ты кусаса. Да
2: Из-под кофты у тёщи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
0: Мать честная,

Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, обязуемые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно муж тут и там ходит слух.

вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя.

траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно муж тут и там ходят слухи.

0: закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов. Абсолютно ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем по ночам, о старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем, как в бреду, асфальты топчем юный и упругий.

Они врастают, тают в синеву, а мы во сне так верим, так верим. Но наяву распахнутые двери, и горь утраты тоже наяву, и боль утраты тоже наяву. Но не прервать связующую нить, она дрожит во мне и не сдается.

всем заменить. Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь. И мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам. А старых вспоминаем по ночам.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: в Иерусалиме 7 часов. Сегодня Каф Батишрей Тавшин Пейзайн, 20-й день месяца Тишрей, 5787 год. Четверг, 1 октября 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Попытка теракта на борту самолета авиакомпании Fly Dubai. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что благодаря мужеству индийского пилота, израильтян, обезвредивших пилота, пытавшегося совершить теракт, а также сменного экипажа, удалось предотвратить катастрофу, сопоставимую по масштабу с терактами 11 сентября. В интервью телеканалу CNN Нетаньяху сообщил, что обсудил этот инцидент с президентом Трампом, назвав произошедшее героическим поступком, предотвратившим катастрофу, которая могла повлиять и на мировую гражданскую авиацию. Он также подчеркнул, что у Израиля не было предварительной информации о возможной попытке теракта на авиалайнере. В интервью Fox News Нетаньяху добавил, что пилот, подозреваемый в попытке теракта, допрашивается в Саудовской Аравии. По его словам, пока преждевременно делать выводы о возможной причастности Ирана к этому инциденту. Президент США этой ночью прокомментировал попытку теракта на борту самолета авиакомпании Fly Dubai. Дональд Трамп заявил, что второй пилот, судя по всему, был либо террористом, либо психически неуравновешенным человеком. Трамп также рассказал журналистам в Белом доме, что, по его информации, израильский сантехник взялся за штурвал, потянул его на себя и сумел выровнять самолет буквально за мгновение до крушения. По словам президента США, этот человек научился управлять самолетом, просматривая телепрограмму расследования авиакатастроф. Трамп добавил, что именно такую версию услышал от Нетаньяху и других собеседников. Авиакомпания Fly Dubai сообщила, что расследование попытки тяжелого теракта на ее рейсе в Израиль продолжается. До завершения расследования все рейсы авиакомпании в Израиль и из Израиля будут приостановлены. Тем временем стало известно, что на борту рейса Fly Dubai, следовавшего в Израиль, находились четверо граждан США. Представитель Госдепартамента США сообщил корреспонденту КАН Натану Гутману, что американское посольство в Эр-Рияде и консульство в Джидде поддерживают связь с властями Саудовской Аравии, которые ведут расследование попытки теракта. В Госдепартаменте подчеркнули, что администрация Трампа серьезно относится к своим обязательствам по обеспечению безопасности американских граждан за рубежом и готова предоставить им необходимую консульскую помощь. Авиакомпания «Эль-Аль» сообщила, что готовится возобновить полеты по маршруту Тель-Авив-Дубай в ноябре после 8-месячного перерыва, вызванного операцией «Ам-Келави». На линии Тель-Авив-Дубай авиакомпания будет выполнять не менее 2 рейсов в день. К возобновлению полетов готовится и авиакомпания «Аркия», которая также планирует выполнять 2 прямых рейса ежедневно. Вместе с тем, возобновление полетов израильских авиакомпаний зависит от получения всех необходимых разрешений государственных органов. Об этом сообщает корреспондент КАН Офир Гальперин. К другим новостям. При пожаре, вспыхнувшем в жилом здании учреждения по уходу за пожилыми людьми на улице Рав Амрам Гаон в Бнейбраке пострадали 24 жильца. Мужчина 65 лет и мужчина в возрасте около 80 лет получили тяжелые травмы. 4 человека пострадали, получили ранения средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы из-за отравления дымом. Бригады Маген Давидадом доставили пострадавших в больницы Шиба в Тель-Ашумер, Бейлинсон в Петах-Тикве и Мааяней Иешуа в Бнейбраке. Новости экономики. Бензин подорожал минувшей ночью в полночь более чем на полшекеля за литр. Цена литра бензина с октановым числом 95 при самостоятельной заправке составляет 8 шекелей и 27 огород. Это исторический максимум. Корреспондент КАН Лиэль Кайзер отмечает, что позавчера министр финансов Смотрич поручил руководству своего ведомства продлить действие распоряжения о снижении налога на топливо на 50 огород за литр. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 24 градуса, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 28, в Хайфе и в Бершеве 27, а в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, Высота волн составит от 60 до 110 сантиметров. Это был обзор центральных новостей на данный момент. За развитием событий следите на радио Канрека в 8 часов. Доброго дня. Шалом, Миру Шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. С праздником, Суккот! Хаг Самеах! Канрека! Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Муадим ли симха. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Тема дня». Несмотря на то, что праздничная неделя еще не завершилась, мы возвращаемся к обычному формату вещания. Причина этого, разумеется, драма, разыгравшаяся на борту самолета «Fly Dubai», выполнявшего накануне рейс 1073 из Дубая в Тель-Авив. Попытка захвата, сопротивление, которое оказал тяжело раненый пилот, мужественные действия пассажиров, вмешавшихся в происходящее и нейтрализовавших второго пилота, судя по всему, планировавшего уничтожить самолет, посадка в Саудовской Аравии и возвращение в Израиль, трогательная до слез встреча с близкими в аэропорту Бен-Гурион. Обо всем этом мы будем говорить, разумеется, в ближайший час. Поговорим о военных аспектах, о дипломатических и остальных. Все, что связано с тем, что происходило накануне на борту самолета рейс 1073. Чудо, как называют это сегодня газеты, и с этим, безусловно, трудно поспорить. Прежде чем перейти к нашим собеседникам, к газетам, к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которая выйдет в эфир на волнах нашей радиостанции сегодня, в четверг, 1 октября. Программа «Тема дня» продолжится до 8 часов утра. В 8.05 в эфир выйдет программа «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10.05 в нашей праздничной виртуальной суке актрисы Мария Мушкатина и Елена Яралова, ведущая Таня Барская. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений, сбережений, страховок и компенсаций. В 15.00 программа «На языке фарси». В 16.05 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17.05 программа «Особый случай», ведущий Максим Гулер. В 18.05 на пике событий ведущая Яна Брискман, а с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в четверг, 1 октября. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, разумеется, касается драмы на борту самолета Fly Dubai. Как, с вашей точки зрения, этот инцидент может повлиять на ситуацию в регионе? Какие последствия этот инцидент может иметь? Будет он иметь последствия? Обо всем этом мы спрашиваем вас. Пишите нам, высказывайте свое мнение, делитесь своими ощущениями, впечатлениями, мыслями по поводу этой истории. Попытаемся успеть зачитать несколько ваших ответов. А сейчас 7 часов и 9 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня газеты? Разумеется, все они без исключения посвящают главные свои заголовки тому, что произошло в самолете. В этом самом самолете, самолете авиакомпании Fly Dubai. Газета Israel Hayom, главный заголовок: «Героизм в небесах». Это могло закончиться катастрофическим по масштабам терактом. Несколько секунд отделяли пассажиров самолета Fly Dubai, на борту которого находились 170 израильтян, отделяли от смерти. Этот самолет падал, снижался на протяжении 4000 метров в течение нескольких секунд, полуминуты. Это происходило над пустыней в Саудовской Аравии. Героизм и исключительная находчивость пассажиров, большая удача, так как на борту находился сменный экипаж, и безупречные действия капитана корабля, который был ранен его заместителем, его помощником, имеющим оманское гражданство. Все это спасло жизни, позволило нейтрализовать нападавшего и посадить самолет, и благополучно посадить самолет. Мы начали тащить рули назад, и в этот момент самолет стал выравниваться, рассказал Яниф, один из героев этой драмы. Через несколько часов после приземления в Израиле все переживают то, что произошло. Расследование продолжается. Расследование этой драмы продолжается. С нами случилось чудо, говорят пассажиры. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Идиот Хронот», главный ее заголовок, «Герои в небесах», героизм и находчивость четырех израильтян, которые ворвались в кабину и нейтрализовали второго пилота, имеющего оманское гражданство, того самого пилота, который нанес ножевые ранения капитану корабля, спасло пассажиров рейса 1073 авиакомпании Fly Dubai, рейса, который вылетел из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль. Министр обороны Исраэль Кац. Это была попытка джихадистского теракта. Служба внешней разведки Моссад ведет расследование этого инцидента. Одна из возможностей, которая проверяется, второй пилот был задействован Ираном. Об этом, обо всем газета «Идиот Хронот» с 4 по 13 страницы. И здесь же авторские материалы. Теракт против нормализации, пишет Бендрор Ямини. У нас никого нет, кроме них, пишет об этом Лиор Бен Ами. Драма в воздухе. Удалось избежать катастрофы самолета, который направлялся в аэропорт Бен-Гурион. И на его борту находились 170 пассажиров. Об этом, обо всем газета «Идиот Ахаронот». Газета «Маарив». Главный заголовок – «Чудо рейса 1073». Только героизм, мужество и находчивость пассажиров самолета Fly Dubai, направлявшегося в Тель-Авив, позволили накануне избежать самой страшной катастрофы в истории воздушного сообщения, в истории государства Израиль. В тот момент, когда за час, вернее, до приземления и до того, как самолет вошел в воздушное пространство Иордании, второй пилот, житель Омана, напал на сидящего рядом с ним командира корабля и тяжело ранил его. После этого самолет начал резко снижаться и двигаться в сторону земли. Пассажиры и члены экипажа взломали дверь кабины пилота и нейтрализовали нападавшего. Вопреки всем шансам, им удалось стабилизировать самолет и привести его к благополучной посадке в Саудовской Аравии. Все 174 пассажира, среди них 27 детей, благополучно вернулись домой. Об этом газета «Маариф». С момента включения сигнала тревоги и до посадки все детали драмы в воздухе, об этом на второй и третьей страницах газеты «Маариф». Ваш папа – герой. Израильские пассажиры, которые спасли самолет, об этом на восьмой и девятой страницах. Открытые вопросы. Идет ли речь о теракте на националистической почве? И действовал ли второй пилот самостоятельно? Об этом на четвертой странице. После приземления в Израиль Нетаньяху побеседовал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Бин Зайдом. Об этом на второй и третьей странице. И война за кредит. Лапид заявил, что речь идет о дешевой политике за счет безопасности государства. Об этом на пятой странице издания. Это газета «Маариф» и несколько заголовков газеты «Гаарец». Надеюсь, нам удастся сейчас их посмотреть, открыть эти заголовки и посмотреть на них. О чем пишет сегодня газета «Арец»? Разумеется, она также посвящает главные свои материалы тому, что произошло в небе над Дубаем, в небе над Саудовской Аравией. Попытка теракта на борту самолета, летевшего из Дубая в Израиль. Пилот нанес ножевые ранения командиру корабля. Пассажиры нейтрализовали его и избежали катастрофы. Об этом пишут журналисты газеты «Гаарец». И сегодня же еще один материал, прежде чем перейти к нашему первому собеседнику, о том, что будет происходить сегодня в Верховном суде. Там будет рассматриваться апелляция против дисквалификации Сами Абу Шхады, Офера Касифа, Объединенного Арабского Списка и партии РААМ. Мордехай Кремницер публикует статью под названием «В Верховном суде знают, что дорого заплатят, если воспрепятствуют сегодня дисквалификации Абу Шхады. Готовы ли они рискнуть?» Это статья Сами Абу Шхады, а Джеки Хури публикует статью на ту же тему под названием «Верховный суд может транслировать опасный месседж по поводу того, что происходит в общественном пространстве, если туда будет закрыт доступ арабскому обществу». Об этом газета «Гаарец». Это первые заголовки израильских газет сегодня, а мы переходим к нашему первому собеседнику. С нами в эфире Давид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро.
1: Доброе утро, Габи.
0: Прежде всего, с военной точки зрения, каковы правила, что происходит на борту самолета, который летит из Объединенных Арабских Эмиратов, в Израиль? Есть ли какие-то особые меры безопасности, которые там задействованы, которые должны быть реализованы?
1: Если мы говорим о самолетах не израильских авиакомпаний, а израильские не летали очень долго из Объединенных Арабских Эмиратов, то правила на самом деле довольно стандартные, насколько я это понимаю. Ну, естественно, члены экипажа, не только члены пассажиров, должны проходить специфический досмотр, я имею в виду в том числе через такого своего рода электронику, которая не должна позволять проносить холодное оружие, тем более огнестрельное оружие, на борт самолета.
0: Это касается пассажиров или членов экипажа тоже?
1: Это касается членов экипажа тоже. Это не то, чтобы член экипажа был освобожден от необходимости вот этого необязательно личный досмотр, я имею в виду через рамки и соответствующее просвечивающее устройство. Соответственно, член экипажа не освобожден, если кто-то подумает, может об этом подумать. Но, с другой стороны, у нас есть сведения, которые еще окончательно не кристаллизовались, что второй пилот-террорист был, по всей видимости, он воспользовался, возможно, топором, который специальный топор для чрезвычайных обстоятельств, который находится на борту и закреплен в рамках некого специального набора, спасательного набора, что он воспользовался им, а не пронес нож на борт. То есть это предстоит еще окончательно выяснить, этот момент. Кроме того, меры, естественно, предполагают заранее, это не на борту, проверку членов экипажа и сверку их с Израилем. То есть то, что сейчас об этом многие говорят, что гражданин Омана, или если шире, гражданин государства, который не имеет с Израилем дипломатических отношений, по неким вроде бы существующим вместе с Израилем подписанным и существующим договоренностям, не должен быть пилотом самолета, летящего в Тель-Авив. Ну, в принципе, это довольно логично, на самом деле, такое ограничение. Я тут, правда, от себя добавлю, что страны, не имеющие отношений с Израилем, бывают разные. Есть такие, которые считают в статусе враждебных, ну, например, Иран, классический пример. Оман вроде бы формально даже и враждебной не считается, я скажу больше. С одной стороны, да, это чуть-чуть фильтрует, и может быть это и неплохо, но есть страны, среди которых, если между нами, вот так мы посмотрим, с которыми есть даже дипломатические отношения, и сказать, что вероятность того, что гражданин страны X, ну, допустим, теоретически уроженец Египта или тем более Иордании, окажется террористом, и сказать, что эта вероятность ниже, чем вероятность того же исхода с гражданином Омана, вряд ли. Так вот, такого рода действия. Ну и, наконец, вспомним о самой двери в самолете. Дверь в самолете должна быть такая,
0: в кабину пилота,
1: что пассажиры туда не прорвутся. В данном случае как раз то, что пассажиры прорвались, сыграло на пользу и спасло, но это произошло потому, что, по всей видимости, раненый пилот ее открыл, соответственно, это дало возможность пассажирам спасти, однако, в принципе, это мера, огораживающая пилотов от воздействия извне, то бишь от пассажиров.
0: В это время наблюдают в Израиле за тем, что происходит. И еще до того, как стало известно о благополучной посадке самолета, буквально одно из первых сообщений говорилось о том, что в воздух подняты истребители-перехватчики. И в чем цель такого шага?
1: Это самый обычный протокол, и мы, кстати говоря, часто можем и прочитать, или услышать, когда истребители-перехватчики и в Израиле, и в других странах поднимают по первому подозрению, но в какой-то мере, когда же есть подозрение, что что-то не то с самолетом в воздухе, тем более, если пилот самолета посылает сигнал, что самолет перехвачен или проблемы на борту. В данном случае успел послать сигнал, такой был послан. Тут могут быть предприняты истребителями самые разные действия. Самое первое — это вообще убедиться, посмотреть своими глазами. Например, а что, собственно, на борту происходит? Подлететь к кабине параллельно самолету и постараться увидеть, что происходит. Может быть, требуется помощь, в том числе сопровождение. А может быть, нечто похуже, если понять, что самолет захвачен, то это уже совсем другие действия, вплоть до перехватов.
0: И что тогда?
1: Вот это, если самолет захвачен террористами, ну, во-первых, пилот, опять-таки, он может сделать оценку своими глазами. Он может сделать своими глазами оценку повреждений самолета, если таковые есть, кстати, не обязательно захвачен, а просто, может быть, есть необходимость понять извне. Но если самолет захвачен, это самый худший вариант, то тогда, естественно, докладывается обстановка на землю. И в соответствии с теми требованиями, которые выдвигают террористы, куда он хочет лететь, принимаются решения вплоть до очень самых сложных.
0: Я понимаю, что вопрос абсолютно спекулятивный, да, но давайте представим себе самую худшую ситуацию. Самолет не отвечает на позывные, что происходило вчера, в первые минуты буквально, да, он исчез с радаров, не отвечал на позывные и так далее, и продолжает движение вглубь территории, проник в воздушное пространство Израиля и продолжает движение вглубь нашей территории. Речь может идти о том, чтобы сбить гражданский самолет?
1: Небольшая поправка, с экранов радаров он не исчез. Исчезает с экранов, когда, как правило, разбился, резко снизился. Но снижался он как раз тогда, когда, видимо, ну и шла борьба, и хотел разбить самолет. То есть, если самолет захвачен, и пилот его, условный новый пилот, пилотирует, то как раз он будет не снижаться, он может вполне лететь, он может изменить курс или снижаться плавно, но, скорее всего, не в пикировании, в попытке разбиться. Тут уже истребители бессильны что-либо сделать. Ну да, на процессе сближения есть некие протоколы, заранее заготовленные какие-то планы. И конкретно уже по нынешнему полету, я думаю, что в случае с Израилем, который очень малая страна, если самолет прямо уже пересек границу Израиля, это по сути и продолжает управляться, он по сути в любую секунду может уже прямо начать пикирование на некую цель, будь это уж точно населенный пункт и, возможно, даже стратегический объект. Я думаю, что точка невозврата, в зависимости откуда он заходит, может оказаться раньше. Если те же пилоты и да плюс требования, которые пилот, новый пилот выдвигает, таковы, что явные подозрения на то, что он собирается таранить какой-то наземный объект, то да, это ужасное, непростое, страшное решение, чисто теоретически может быть принято.
0: Известно, кто его принимает? Политическое руководство или армия?
1: принимает политическое руководство вместе с армией, но это разрешение от премьер-министра. Я, кстати, хочу напомнить, что не такой, не совсем такой, но отдаленно напоминающий случай имел место во время шестидневной войны. В 1967 году пилот истребитель израильских ВВС, возвращающийся с налета в Иорданию, был без сознания, он был ранен, но самолет летел как бы в режиме автопилота, он потерял сознание и летел в сторону реактора в Димоне. И было принято командующим ВВС, вот тут я точно не помню, сам командующий ВВС принял ли решение или кто-то другой, и ПВО, защищающая реактор в Димоне, сбила этот самолет с нашим пилотом. Но было видно, видели и знали, что он без сознания, и что самолет потерял, самолет летит самопроизвольно, и ему не спастись. Это, конечно, не то сравнение, но вот вам пример.
0: Давид, впереди, полагаю, долгое расследование, еще очень много открытых вопросов. Мы неоднократно еще будем говорить на эту тему. Я хочу воспользоваться двумя минутами, которые у нас остались, спросить вас о секторе Газа. Там вчера была очередная, я бы сказал,

0: Судя по всему, был один из командиров взводов в КАМАЗе, и командир взводов в боевом крыле КАМАЗа, и он специально персонально отмечен. Иногда, естественно, эти персонали рассказываются уже арабские источники, фактически сразу по горячим следам. Итого, вчера такой рядовой день. Несколько ликвидированных, 5, скорее всего, за все про все, рядовые члены КАМАЗа. То, что происходит в рутинном режиме, но всего лишь считанные дни назад этот рутинный режим нарушался, в том плане, что целями становились высокопоставленные командиры ХАМАСа. Это и комбриг Северной бригады, и глава, не так давно, глава финотдела организации, его правая рука из лица менял. Израиль продолжает на ежедневной основе выбивать и участников нападения 7 октября, и просто вот такой вот становой хребет боевого крыла ХАМАСа, условных командиров взводов.
1: Okay. Давид Шарп, наш военный обозреватель, большое спасибо за участие в программе.
0: Спасибо, Габи, всего наилучшего.
1: 7:28, мы продолжаем программу. Самолет после того, как его удалось стабилизировать в воздухе, совершил посадку в Саудовской Аравии. И Саудовская Аравия предоставила аэропорт этому самолету, разумеется. Пассажиры, которые вернулись в Израиль, говорили о хорошем отношении, которое они получали. В то же время попытка привлечь службу внешней разведки к расследованию этого инцидента уже на территории Саудовской Аравии и допустить туда израильских военных, эта просьба столкнулась с резким отказом. Саудовская Аравия обозначила границы Израилю с точки зрения того, что произошло, и, судя по всему, этот инцидент и сотрудничество в рамках этого инцидента будет точечным. Трудно предполагать, что он повлияет каким-то образом напрямую на сближение или на отношения между двумя странами. Я надеюсь, что нам сейчас удастся побеседовать с нашим собеседником, с которым мы планировали, но его сейчас с нами нет. И мы поговорим сейчас поговорим о дипломатических аспектах этой истории. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху побеседовал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Зайдом, а также, вероятнее всего, проведет разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стоит только напомнить, что этот разговор с бин Зайдом состоялся буквально через несколько дней после того, как Бенямин Нетаньяху посетил Объединенные Арабские Эмираты. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху посетил Объединенные Арабские Эмираты и встречался с Мухаммадом бин Зайдом. С нами в эфире Йонатан Лис, обозреватель по вопросам внешней политики газета «Гаарец». Йонатан Лис, Катав «Гаарец», Ленина имени Ньюту Мемшала. Шалом, бокютов.
2: Бокютов.
1: Кодем кол, аим ледаатха, тие эзуши ашпаа ла эруа зе, аля маарехет бейн Исраэль левен Араба Саудит, лемаша?
2: בהחלט עצויה להיות לזה השפעה על שני ההיבטים שלה, גם העובדה שערב הסעודית עירכה וטיפלה באופן נוגע ללב בחטופים שהגיעו מצד אחד, מצד שני העובדה שהחקירה מתנהלת כרגע על אדמתה של שני של הטייס החוטף או עוזר הטייס לבין הטייס שנדקר על ידו, והממצאים יעברו הלאה. ישראל הביאה רצון להיות שותפה לחקירה הזאת, אני מניח שזה יותר בזירה מול איחוד האמירויות, אבל בשלב הזה כל המדינות שותפות לחקירה הזאת. מצד שני ראינו אתמול אירוע שבו סעודיה סרבה לאפשר למטוסים ישראלים למחות על אדמתה. זה די צפוי שדבר כזה יקרה בין שתי מדינות שאין ביניהן יחסים, ואני לא חושב שזה דבר שידרדר את היחסים או יפגע בהן בין המדינות.
1: זה לא ידרדר, אבל כנראה סעודיה מנסה לאותת שלמרות השיתוף פעולה במקרה ספציפי הזה, מדובר רק במקרה הספציפי הזה, זאת אומרת, זה לא יצא מעבר לזה.
2: זה נכון ולא נכון, כי אנחנו באמת עדים מאז תחילת המלחמה להידרדרות ביחסים הפומביים בין המדינות ולדרישה האולטימטיבית של סעודיה להתקדמות בהקמתה של מדינה פלסטינית ופתרונות ראויים לציבור הפלסטיני להשקפתה, והדבר הזה סביר להניח לא ישתנה בתקופה הקרובה, כלומר אבן הנגף המרכזית בקידום הסכמים ממילא.

0: הקיימת, והשאלה היא באמת יותר יחסים מתחת לפני השטח מאשר הביטויים פומביים שלהם, ושם נדמה לי שהמצב טוב יותר.
1: מצב טוב יותר וזה חשוב. מה, איך זה ישפיע על יחסים עם איחוד האמירויות שהם ממילא גם שרדו את המלחמה והם יחסים טובים כנראה? איך זה ישפיע על המערכת הזאת?
0: הייתי מחלק את זה לשניים. היחסים עם ההנהגה, עם NBZ, הם יחסים טובים מאוד. יש שיתוף פעולה ביטחוני הדוק סביב איראן. יש, היה ביקור של נתניהו שנתפס כביקור טוב מאוד רק לפני ימים אחדים. השאלה היא מה קורה עם פליי דובאי ועם הטיסות, והאם אירועים כאלה עוד יימשכו, ועד כמה דובאי תהיה נחושה לסכל פיגועים כאלה ולשתף את ישראל, ואנחנו נצטרך לחכות ולראות. אני מניח שזה לא יפגע ביחסים בין המדינים.
1: אם אתה הזכרת את הביקור שהיה לפני יומיים, ממש ימים ספורים לפני האירוע הזה, מה אנחנו יודעים על הביקור הזה נכון לרגע זה? הרי לא רק נתניהו ובן זייד היו שם, היו שם ראשי מדינות ונציגים מכל מיני מדינות באזור.
0: תראה, אני לא בטוח עד כמה הדיווחים בנושא הזה היו מדויקים. אני שמעתי גרסאות אחרות לגבי טיב המפגש. ייתכן שהוא נפגש שם עם גורמים כאלה ואחרים, אבל עיקר הפגישה, ככל שאני מצליח להבין אותה, הוא היה הניסיון באמת קודם כל להקרים שהקשר בין המדינות נמשך, זה חשוב מאוד לנתניהו ברמה האישית. נתניהו מעולם לא הוזמן לביקור רשמי באמירויות, ועל רקע הדיווחים כביכול על התראה שנמסרה לו ערב ה-7 באוקטובר, היה לו חשוב להחצין את זה שהיחסים בין המדינות טובים. אני מניח שהוא גם רצה לוודא, זה אני לא יודע, אני אומר את זה כהערכה, לוודא מה איחוד האמירויות יגיב או יטען בהמשך לגבי התראה כזאת, אבל בעיקר הניסיון והצורך לתאם את שיתוף הפעולה סביב הסוגיה האיראנית, סביב ההמשך הלחימה, סביב האיומים של איראן על מדינות המפרץ, על החוטים, ושל החוטים על תנועת העוניות באזור.
1: אם אני חוזר לאירוע עם פליי דובאי, בהנחה והתברר, שוב, זה ספקולטיבי לחלוטין, אבל בהנחה והתברר שלא מדובר באיזה פעולה של איש אחד, אלא זה יוזמה, לצורך העניין יוזמה איראנית, איזה השלכות יכולות להיות לדבר הזה?
0: שוב, כמו שאנחנו יודעים, אפילו מדברי נתניהו מהלך הלילה, החקירה עוד לא הסתיימה, וכרגע אין אינדיקציה ברורה שאיראן עומדת מאחורי הדברים, מאוד יכול להיות שכן, אבל עוד מוקדם לומר את זה. בשורה התחתונה, השאלה הגדולה היא האם מדובר בפעולה נקודתית, או שמדובר עכשיו בשני סוגים של התפתחויות. אחד, איום על התעופה העולמית, או איום על התעופה לישראל מטיסות נוספות.
1: חקיינות מהסוג הזה, כן?
0: ושתיים, חקיינות. זאת אומרת, האם זה מהלך ממוסד שבו איראן מנסה באופן שיטתי לפגוע במטוסים ישראלים באמצעות פרצות אבטחה, או שמדובר בפיגועי חקיינות, אנשים שעל דעת עצמם ינסו לחדור למטוסים ולבצע פיגועים במתווה פחות או יותר דומה. מן סתם זה יוביל להידוק האבטחה והידוק המודיעין סביב כל טיסה ספציפית שתצא לישראל, ואני מניח שאנחנו נראה את זה כבר בימים הקרוב.
1: לא, אני שמעתי אתמול כל מיני קריאות מאנשים שונים בנוסח, אם איראן עומדת אחרי זה, ישראל צריכה להגיב, לחסל את מוג'תבה חמינאי וכו' וכו'. יכולה להיות תגובה ישראלית, או שזה ככה אמוציה רגשי ברגע נתון זה?
0: אני חושב שסל השיקולים בתקיפה באיראן הוא הרבה יותר גדול ומשמעותי מאשר האירוע הנקודתי הזה, קשה ככל שיהיה. זאת אומרת, הוא נגמר בטוב, וזה מפחית את הצור של ישראל בהנחה שאיראן עומדת מאחוריו לתגובה מעשית. אפשר להניח שאם האירוע הזה מסתיים כאסון, חס וחלילה, היינו רואים סיטואציה אחרת לחלוטין, אבל בנסיבות הקיימות, וכשארצות הברית פועלת דווקא בשלב הזה ספציפית לנסות במישור הדיפלומטי להגיע להישגים, לישראל יהיה קשה להגיב על פיגוע שבסופו של דבר יסתיים בטוב.
1: יונתן ליס, הארץ, המון תודה. Я спросил нашего собеседника о том, как повлияет это событие, этот инцидент на отношения с Саудовской Аравией. Прежде всего, говорит наш собеседник, надо сказать, что это, так сказать, надо разделить ответ на две части. Прежде всего, с точки зрения закулисных контактов и вообще атмосферы в отношениях между двумя странами, я полагаю, что у этого инцидента будет положительная динамика. Мы видели трогательное, как это называет Йонатан Лис, отношение к израильтянам со стороны тех, кто отвечал за их прием в Саудовской Аравии и так далее. Кроме того, расследование проходит сейчас на территории Саудовской Аравии, оно продолжается. Израиль выразил желание принимать участие в этом расследовании. Я полагаю, что, по крайней мере, данные о выводах этого расследования будут переданы Израилю, говорит наш собеседник. С другой стороны, когда Израиль попросил Саудовскую Аравию предоставить возможность самолетам, израильским самолетам приземлиться на их территории, был получен отказ. Это достаточно естественно, говорит Йонатан Лис. Нету дипломатических отношений между двумя странами, и Саудовская Аравия не хочет выглядеть как союзник Израиля, публичный союзник Израиля. С другой стороны, за кулисами контакты продолжаются, сотрудничество продолжается, и я полагаю, что оно будет расширяться, говорит наш собеседник. То же самое касается, кстати говоря, и Объединенных Арабских Эмиратов, только немножко на другом уровне. Там также сотрудничество делится на две части. Оно публичное, оно открытое. Сотрудничество в сфере безопасности очень широкое и успешное, говорит наш собеседник, в отношении Ирана, в отношении региональных вопросов и так далее. Дальше все будет касаться того, как будет выглядеть ситуация вокруг Fly Dubai, если эта компания продолжит ли эта компания летать в Израиль, возобновятся ли ее полеты в Израиль и так далее, и как это повлияет на экономическую составляющую отношений между двумя странами, говорит Йонатан Лис. Что касается реакции на этот инцидент, то на данный момент нету никакой индикации того, кто стоит за этим пилотом, имеющим оманское гражданство. Стоит ли за ним Иран? Организованная ли это акция Ираном, или это какая-то самостоятельная инициатива этого оманского пилота? Во многом в зависимости от ответа на этот вопрос и станут очевидны последствия. В то же время, если говорить об ответе, который может дать Израиль, то я не думаю, говорит наш собеседник, что даже если за этим пилотом стоит Иран, корзина мотиваций, корзина доводов за и против гораздо шире и гораздо больше, нежели чем это одно точечное происшествие, даже самое тяжелое и самое неприятное, говорит наш собеседник. Кроме того, нельзя забывать, нельзя не обратить внимания на тот факт, что этот инцидент завершился благополучно. Разумеется, если бы, не дай бог, самолет разбился бы, то мы бы находились в совершенно иной ситуации, чем сейчас. Однако завершение этого инцидента, так как он завершился, практически, я полагаю, говорит наш собеседник, снимает с повестки дня необходимость Израиля резко ответить на это происшествие, тем более, что и сам премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал минувшей ночью, что расследование только продолжается. В то же время остается два вопроса, на которые и силам безопасности предстоит дать ответ. Прежде всего, это опасность эпидемии ударов по израильским самолетам, которые будут предприняты, может быть, сказать, эпидемия может начаться под влиянием этого инцидента. А второе – это некие теракты подражания, то есть не будет, возможно, какого-то какой-то инициативы, какой-то организованной инициативы по атакам на израильские самолеты, но могут быть одиночные теракты, которые попытки, по крайней мере, одиночных терактов, подражания с использованием дыр и прорех в системе безопасности в тех или иных странах. Об этом мы беседовали, обо всем этом мы беседовали с Йонатаном Лисом, обозревателем по вопросам внешней политики газета «Гаарец». Семь часов 42 минуты, прежде чем перейти к нашим следующим собеседникам, посмотрим немного заголовков новостной ленты корпорации «Кан», о чем пишут наши коллеги с ленты корпорации «Кан», с новостной службы корпорации «Кан», о чем они пишут сегодня утром. Главный заголовок: «Нетаньяу, двоеточие, возможно, мы будем принимать участие в расследовании теракта на борту самолета Fly Dubai». Об этом заявил премьер-министр Бенямин Нетаньяу. Он дал минувшей ночью интервью телеканалу Fox News. Сказал в этом интервью, что второй пилот, который совершил вот это нападение, в настоящий момент допрашивается в Саудовской Аравии и позднее будет передан для следствия в Объединенные Арабские Эмираты. Американский источник подтвердил, что 4 гражданина США, которые находились на борту Fly Dubai, они поддерживают контакты с Саудовской Аравией. Об этом на сайте новостной ленты корпорации «Кан». Еще на эту же тему: борьба, падение самолета и предотвращение теракта. Моменты ужаса на борту минута за минутой. Об этом пишет Итай Блюменталь, военный обозреватель. Они ворвались в кабину пилота и нейтрализовали нападавшего. Я потянул рули управления на себя и остановил падение самолета, рассказал один из тех, кто принимал участие в этом сражении на борту, которое длилось примерно 20 минут, как рассказывают его участники. Немного на другую тему. Пожар в доме престарелых в Бнейбраке. 24 человека эвакуировано. Двое получили тяжелые травмы. Об этом Ури Села. Это заголовки новостной ленты корпорации «Кан». И немного заголовков с сайта газеты «Макор Ришон». Несколько заголовков с сайта газеты «Макор Ришон». Главный заголовок также, разумеется, касается того, что произошло на борту Fly Dubai. Мы вернулись домой. После часов драмы пассажиры вернулись в Израиль. И об этом рассказывают. И еще одно сообщение на эту же тему. Самая опасная террористическая организация или тотальный провал и один успех. Правда о организации «Аль-Каида». Я не уверен, что это связано с тем, что произошло накануне на борту Fly Dubai, но вот об этом пишет газета «Макор Ришон». А я приветствую в нашем эфире подполковника запаса Удеда Шапира, бывшего боевого летчика, сегодня пилота авиакомпании «Эляль». Сганалов бамилуем Удед Шапира, та я скрав лещавар, айом кварнит бэляль, шалом бокетов.
2: Шалом бокетов.
1: Яца лиха латус лэмируйот?
2: Яца ли латус лэмируйот, אני кварнит лещавар, אבל яца ли латус лэмируйот, כן, לא מעט פעמים.
1: מה קורה בטיסה? תשתף אותנו קצת במה שקורה בתא הטייס. קודם כל, רק שני אנשים שם?
2: רוב המטוסים בעולם היום הם צוות של שני אנשים, שזה קברניט וקצין ראשון. בטיסות שהן יותר ארוכות ונדרש החלפה בגלל אורך הטיסה, אז יכול להיות עוד עוד טייס נוסף, לפעמים צוות כפול, אבל זה לא בהכרח. המצב הנורמלי, שני טייסים.
1: זה מקרי לחלוטין שבמטוס הזה היה צוות חילופי, או שזו פרקטיקה?

0: оказался человек, который был знаком с системами самолета, потому что без этого, даже если человек вошел в кабину пилота, это бы ничего не изменило. Это еще одно чудо. Еще одним чудом стало то, что системы самолета сработали, потому что в поврежденном самолете, а рули управления были повреждены, в этой ситуации далеко не очевидно, что системы бы сработали, системы сработали, а также тот факт, что на борту самолета находился дополнительный экипаж, что далеко не всегда происходит, учитывая короткое время полета между, относительно короткое время полета между Дубаем и Тель-Авивом, тот факт, что на борту самолета находился дополнительный экипаж, позволило посадить самолет, потому что если бы их не было, то, в общем-то, нужно было бы просто молиться, потому что человек, который не знаком с системой управления самолета, даже знаком с ними теоретически, но у него очень мало времени, далеко не всегда ориентируется, говорит наш собеседник. Возможно, нужно было бы перевести самолет на режим, если бы удалось это сделать, перевести самолет на режим автопилота при посадке и надеяться на лучшее. С нами в эфире был подполковник запаса Удэд Шапира, бывший боевой летчик, сегодня пилот в авиакомпании «Эль-Аль». 7:58. Этот час программы подходит к концу. Эрес Шалом за пультом. Мила Сталинская, продюсер Оля Клотц, редактор микрофона Габи Вольфсон. После 8-часовых новостей в эфир выйдет программа «Обратный отчет». Мы будем говорить о выборах КНЕСа 26-го созыва, о выборах, до которых осталось 26 дней. Оставайтесь на Канрек.
1: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 кг 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 кг 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 кг 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 кг 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствую мероприятие.
2: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Я спросил нашего собеседника прежде всего, бензине, который сегодня утром резко подорожал. Наш собеседник говорит о том, что только треть цены на бензин – это цена на бензин, две трети – это налоги, которые мы платим. И даже если треть растет, то совершенно нет никаких оснований для того, чтобы мы платили так много, еще две трети. А причина в этом заключается, причина этого заключается в том, что мы тратим очень много, неразумно тратим очень много денег. Прежде всего, это коалиционные деньги, которые распределяются, говорит профессор Ярон Зелиха. Он говорит о том, что это связано с системой, которая укоренилась в израильской политике, но в этом правительстве, в этой коалиции это удвоилось и утроилось. Есть разница между 2 миллиардами и 5 или 7 миллиардами. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, это большая-большая проблема. Кроме этого, большой проблемой заключается то, что огромные, неповоротливые и нерентабельные компании реализуют проекты инфраструктур, вместо того, чтобы передать это частным компаниям и тем самым сэкономить много средств и обеспечить возможность реализации проектов, если эти компании получат тендеры в зависимости, вернее говоря, они будут обязаны завершить работы в срок, это потребует от них гораздо большей эффективности, чем сегодня у компаний, которые это реализовывают. Для этого, говорит наш собеседник, необходимо полностью изменить существующую ситуацию. Для этого это необходимо сделать путем политических реформ, которые мы проведем после выборов. Мы, безусловно, проходим электоральный барьер, говорит Ярон Зелиха. Он говорит о том, что сознательно владельцы частных коммерческих телеканалов влияют на ход, на результаты опросов для того, чтобы создать картину того, что партия Милуимникем Калькалит не проходит электоральный барьер. Они заинтересованы в этом для того, потому что опасаются шагов, которые партия предпримет в отношении владельцев бизнеса, крупных воротил бизнеса в Израиле и так далее. Они опасаются этого, и поэтому они помнят, как успешно я боролся с монополиями в 2003 году. К сожалению, с тех пор Бениамин Нетаньяу продолжал распределять средства совершенно нерентабельно и неразумно, говорит профессор Ярон Зелиха. Именно поэтому сейчас мы формально не поддержим ни одного из кандидатов. После выборов, когда от нас будет зависеть создание правительства, мы придем и потребуем Министерства финансов и возможности реализовывать закон о призыве. Только в этом случае мы присоединимся к правительству, говорит наш собеседник, к тому, кто нам это предоставит. Мы к правительству того человека мы присоединимся. Это будет, кто бы это ни был, мы потребуем Министерства финансов и возможность осуществлять закон о призыве. Каждый из нас, и я, и Йоаз Энделль, сейчас идем на выборы для того, чтобы сотрясти политическую ситуацию. Я в своей области, он в своей области. Совершенно очевидно, что для того, чтобы призвать ультраортодоксов, необходимы очень серьезные шаги, которые касаются не только кнута, но и пряника. Необходимо создать соответствующие структуры, военные структуры. Необходимо готовить общество к тому, что полностью меняется ситуация. Для этого нужны политические рычаги Министерства финансов и закон о призыве. С нами в эфире был профессор Ярон Зелиха, кандидат в Кнессет, совместно с партией Амилуимникем, партией во главе с Йоазом Энделем.
1: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
0: 8:37. Я приветствую в нашем эфире бывшего депутата Кнессета и бывшего председателя фракции НДИ в Кнессете Роберта Илатова. Господин Илатов, доброе утро. Господин Илатов.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро, спасибо, что вы с нами. И с нами бывший депутат Кнессета Роберт Тивьяев. Господин Тивьяев, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Господа, до выборов осталось 26 дней, заканчиваются праздники, ситуация выходит на финишную, предвыборная кампания выходит на финишную прямую. Роберт Элатов, с вашей точки зрения, на чем сфокусируется коалиция в оставшиеся 26 дней?
2: Я думаю, что коалиция сфокусируется на вопросах безопасности, на том, что они сделали, на том, что они предотвратили, на то, что касается тех победоносных, как бы, вопросов, которые они, в принципе, и поднимают. Вопрос Ирана, вопрос безопасности, вопрос региональных отношений. Мы видим, что Бенямин Нетаньяху вылетел в Эмираты, встретился с представителями арабских стран. То есть ударение падает именно на вопросы, там, где Бенямин Нетаньяху силен, по международным вопросам.
0: Вы считаете, что Бенямин по-прежнему силен в вопросах безопасности, тем более на фоне...
2: Это не я так считаю, так они себя позиционируют. Mm-hmm. Это вы же меня позвали не то, что сказать мое... политическое кредо. Вы спрашиваете меня по тому, что Ликуд и коалиция собираются делать.
0: Я задам вопрос иначе. Это правильный шаг с вашей точки зрения? То есть такой выбор направления, это верно?
2: Я думаю, это безвыходный шаг, потому что сегодня очень сложно коалиции представить какие-то серьезные показатели, кроме того, что произошло с Хизбаллой и с Ираном на международной арене. Поэтому... Mm-hmm. С точки зрения безопасности. Все, что касается экономики, других процессов, 7 октября, им, конечно же, это показывать просто нельзя, потому что это будет бить по электорату, и именно по их электорату, потому что дороговизна жизни, она очень сильно поднялась, и людям очень трудно заканчивать финансовый месяц.
0: Да.
2: Поэтому... Здесь, я думаю, они будут концентрироваться именно на этих позициях, и туда будут. Мы видим его выступление в ООН, мы видим после этого действия, мы видим, что концентрация внимания идет на те места, где они могут показать сильные позиции.
0: Роберт Тивьяев, нас ждут церемонии на следующей неделе, собственно говоря, 3 года с начала этой войны. День 7 октября вас коснулся напрямую, самым личным образом. Если мы посмотрим на политическое влияние этой даты, этих церемоний и так далее, Нетаньяху не пожалеет, что он назначил выборы через 3 недели после этих церемоний?
3: Ну, я думаю, просто у Нетаньяху не было много выборов, и как мы прекрасно видим, вопрос, который вы задали Роберту Элатову, на чем будет концентрироваться коалиция, с вашего позволения немножко его продолжу, а потом перейду к вашему вопросу. Я думаю, я более скажу, на чем не будет концентрироваться нынешнее правительство. Это прежде всего на событиях 7 октября, без всякого сомнения. Это прежде всего на позиции, то есть тех представителей или тех, кто получали сотрудники премьер-министра, которые получали деньги от Катара. Деньги от Катара, которые переводились в газу, многие-многие другие вопросы, понятно, в том числе, если мы уже говорим о дороговизне, и мой тезка Роберт Элатов, мой хороший друг, уже говорил об этом, я просто продолжу. Мы единственная страна в мире, где платит более 60% налогов на бензин. Угу. Я вот только перед вашим репортажем просматривал в интернете эти данные. Единственное государство в мире, кто платит самые большие налоги. Но это вопрос совершенно другой. Это именно те вопросы, от которых Бенямин Нетаньяху пытается как-то абстрагироваться. Но, кстати, ему где-то в каком-то плане это удается. Мы смотрим в последнее время, что он пытается навязывать повестку дня, у него это получается. В этом плане оппозиционные партии не совсем с этим справляются. Я думаю, им надо немножко догнать эти вопросы, а им есть за что критиковать.
0: Сейчас мы поговорим про оппозицию. Я все-таки хочу вернуться к церемониям 7 октября и спросить именно вас об этом. С вашей точки зрения, у этого будет политическое влияние? У этого будет влияние на ход выборов?
3: Я думаю, без всякого сомнения. Но тут весь вопрос, как влиять на умы, так сказать, избирателей. Что избиратель в конечном счете почувствует. Если взять жителей Эфакима, то здесь как бы расклад, он всегда был условно ликудовский. Mm-hmm. То есть Факим, Здоровье, ничего, эти города всегда были ликудовскими. Mm-hmm. Насколько сегодня ситуация изменяется, я думаю, да, она немножко изменится. Сам факт того, что практически все жители Офакима, Здоровье, ничего-то, ходят с оружием, то есть чувство безопасности у них нет. То есть давление 7 октября на них давит и очень сильно. Что они с этим сделают во время выборов, я не знаю. Я думаю, где-то как-то это повлияет. Во всяком случае, это должно повлиять. Насколько это повлияет на меня лично, вы где-то как-то к этому отнеслись. Я думаю, без всякого сомнения, правительство это надо менять, потому что, вы знаете, я вам скажу еще другую вещь. Я по ходу своей деятельности, я являюсь заместителем председателя земельного еврейского национального фонда,
0: да.
3: и занимаюсь именно общинами, еврейскими общинами в мире. У нас есть такой министр, который занимается общинами в мире. И у меня с ним как-то был диспут на 9 канале.
0: А Михаил Шикли вы имеете в виду?
3: А Михаил Шикли, совершенно верно. И когда мы стали сделать какие-то сравнения, кто что сделал, абсолютно достаточно достоверно. Ничего. Окей. Правительство вместе с министерством, вместе со всем этим аппаратом не сделало ничего. То, что сделал Еврейский национальный фонд, он сделал гораздо больше. Та помощь, которая была внесена для еврейских
0: общин. Давайте сейчас вернемся все-таки к комментарию к тому, что происходит в ходе предвыборной кампании, Роберт. Роберт Илатов, я хочу спросить вас. У оппозиции в начале этой предвыборной кампании были, казалось бы, все карты в руках. Что помешало ей развить вот это изначальное свое преимущество? Ведь сейчас предвыборная кампания, мы видим опросы, голова в голову.
2: Дело в том, что есть в процессе выборов так называемое слово «тайминг». Это когда начинать и когда двигать те процессы, которые нужны для того, чтобы прийти в день выборов с максимальным количеством голосов.
0: Okay.
2: И здесь, допустим, если мы возьмем Беннета Лапида, они начали слишком рано, и они задохнулись, как говорится, по дороге. Второе дыхание не открылось, они начинают терять электорат в пользу Айзенкота. Теперь, то, что касается Айзенкота, на самом деле у него не очень много что есть предложить. Единственная партия, которая выходит с какими-то идеологическими позициями, это НДИ.
0: И демократим, если мы говорим про оппозицию.
2: Демократим, да, но они идут настолько влево, что демократим сформировать правительство не может. Поэтому здесь идет, как говорится, больше кто сможет в конечном итоге сформировать правительство. Здесь нужно отдать должное, что получается немало шансов, в том числе, несмотря на то, что опросы показывают небольшие результаты, у НДИ есть возможность в случае, если проходит Винтер тоже там с 5-6 мандатами, сделать технический блок и начать переговоры со всеми сторонами, и с коалицией, и с блоком Шиной для того, чтобы сформировать правительство. Кто будет во главе в конечном итоге этого правительства, очень сложно сказать, но тут нужно понять, что у блока Шинуй на самом деле не очень сильные позиции, поэтому они остановились, они не могут расширить. Где бы они могли это сделать? Они могли бы сделать это, допустим, с электоратом на Русской улице, но, к сожалению, ни один из них не поставил представительство русскоязычной общины в своих списках, опять-таки, кроме НДИ. Ну, это естественным образом, а Виктор Либерман, он стоит во главе этого списка, и поэтому...
0: Там тоже, кстати, всего лишь 3 человека в первых...
2: Это тоже, на самом деле, показатель, что происходит с русскоязычной улицей, насколько она интегрировалась, то есть общеизраильские партии не видят русскую улицу, мы стали прозрачны полностью. И хочу напомнить, что когда НДИ шло с большим количеством русскоговорящих, все партии ставили у себя русскоговорящих депутатов, в том числе мы можем говорить с нашим тезкой, и Кадимов в свое время тогда поставил очень большое представительство. И тогда мы могли действительно влиять и влияли очень сильно на те процессы, которые происходили.
0: Да.
2: И для общего израильского, как говорится, электората, общей израильской улицы.
0: Роберт Тивьяев, вы были депутатом от партия, которая позиционировала себя как центристская. Насколько, с вашей точки зрения, сегодня центристские партии, такие как Кахоль Лаван, который сейчас не проходит электоральный барьер, ну и даже Гади Айзенкот пытается позиционировать себя как центрист. Насколько центризм сегодня в Израиле — это что-то, что можно в кавычках продать избирателю?
3: Ну, Гарми, мы с вами являемся свидетелями, что постоянно центризм продается избирателям, и это абсолютно верно. Это те плавающие голоса, которые ищут себя, позиционируют себя постоянно центром, и с каждыми выборами мы являемся этому свидетелем. Это или Шину, или Кадима, или вот сейчас Айзенкот. То есть эти люди ищут себя и пытаются позиционировать себя центром. К сожалению, центр не всегда удерживается у власти по тем или иным причинам, и не всегда доходит до этого потенциала. Причин здесь достаточно много, и об этом говорить можно достаточно долго. Но ситуация, я вынужден согласиться со своим тезком, с Робертом Элатовым, что, к сожалению, партии, которые находятся сегодня в оппозиции, кроме Исраэль Бейтейну, нет какой-то конкретной программы. Мы знаем, что буквально несколько дней назад представители оппозиционного блока пытались собраться, то есть они собрались, да, и пытались выяснить какие-то красные линии, и это правильно, это абсолютно верный подход. А сейчас неважно, говорить это Биби или не Биби. Но если уже говорить к этому вопросу, это рак Биби или рак Лобиби, то давайте, Габи, и вы, я абсолютно уверен, именно вы со мной согласитесь, что если взять одного человека и просто убрать из политической карты, это Бенямин Нетаньяху, завтра у нас будет нормальная, правая...
0: Последний вопрос. Господа, последний вопрос. У нас ровно полминуты, поэтому мне нужен ответ «да» и «нет» от обоих. Я начинаю с вас, Роберт Тивьяев. Будет ли сформировано после этих выборов правительство, или мы пойдем на повторные выборы?
3: Мое ощущение, что мы пойдем на повторные выборы.
0: Роберт Илатов?
2: На этом этапе, если ничего такого кардинального не произойдет, мы однозначно идем на вторые выборы.
0: Роберт Илатов.
2: Мы возвращаемся к 2019 году.
0: Роберт Илатов, бывший депутат Кнеста и бывший представитель фракции НДИ. Роберт Тивьяев, бывший депутат Кнеста от партии Кадима. Большое вам спасибо, господа. Мне было очень интересно и приятно с вами побеседовать. Всего доброго.
2: Спасибо, до свидания.
1: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
0: 8:50. Последний наш собеседник на сегодня — Йосеф Шулинин, общественный деятель, боец бригады Хашмунаи. Йосеф, доброе утро.
4: Доброе утро, Гадя.
0: Итак, до выборов 26 дней. Я понимаю, что говорить об ультраортодоксальной общине как о едином целом по меньшей мере странно. И тем не менее, ваше ощущение настроений на сегодняшний день в ультраортодоксальной среде, особенно на фоне опросов, согласно которым классические партии Ишас и Ядут Атура теряют мандаты?
4: С одной стороны, существует большое опасение того, что будет происходить с призывом Харидим в армию при формировании следующей коалиции. Это острый вопрос, который останется, безусловно, и в дальнейшем. И поэтому, конечно же, такие партии, как ШАС и Ядут Атора, которые всеми силами пытаются сыграть на этой карте, они набирают свои очки. И их задача максимально проста. Нивелировать этот вопрос, чтобы для общины было как можно меньше последствий и так далее. Безусловно, появляются новые политические силы. Силы, как партия Моти Вайсберга, которая, наоборот, говорят о том, что...
0: Имеется в виду партия Цибура Хариди.
4: Партия Цибура Хариди, которая, наоборот, говорят, мы... за то, чтобы призывались в армию те, кто не учится. Вообще никто не учит на профессиональном уровне Тору. Мы за то, чтобы харидимное сообщество интегрировалось в израильское сообщество.
0: Ну, во-первых, эта партия «Электоральный барьер» не проходит, судя по всем опросам. Каково настроение с точки зрения... того, что было до 7 октября. Изменилось ли что-то в ультраортодоксальном обществе? Я имею в виду именно в отношении к своим политическим представителям.
4: Безусловно, изменилось, но вы правильно подчеркнули, что партия пока электоральный барьер не проходит. То есть это не массовые перемены. Я могу судить на основе того, с кем я общаюсь, с кем я взаимодействую на ежедневном уровне, а это те люди, которые призвали.

0: лист, да, после 7 октября. Uh-huh. И недавно у меня состоялось несколько таких вот дебатов, в ходе которых выяснилось, что те или иные мои сослуживцы даже не думали о том, чтобы призываться, пока не произошло 7 октября. Но 7 октября, безусловно, сыграло свою роль, и человек сделал вывод, что он должен тоже стать частью этой истории, тоже встать в ряды армии обороны Израиля.
1: И тем не менее, это все-таки не массовый процесс, да, то есть это не привело к драматическим изменениям в ультраортодоксальной среде. Я имею в виду сейчас и вопрос призыва, и вообще вопрос интеграции в израильском обществе. Что, с вашей точки зрения, может повлиять в этом направлении?
0: Я бы сказал, что этот процесс больше не массовый, он больше медленный, потому что занимает много времени перестроиться обществу и пережить тот кризис, который все мы сейчас переживаем, в том числе ультраортодоксальному обществу. У меня есть ощущение, что... Ну, надо понимать, что вот те ультраортодоксальные две крупнейшие партии, которые представляют религиозные эти общины в Кнессете, они представляют их интересы. И эти интересы завязаны глубоко дальше, чем просто на личности. Что вот человек лично решил, что меня волнует вопрос призыва в армию или вопрос безопасности или какой-либо еще другой вопрос политической повестки. И он пошел и поменял свое предпочтение в Кнессете. Это работает не совсем так. У человека есть семья, у человека есть община. В общине есть определенные чаяния, определенные боли, которые удовлетворяет эта партия. Эти партии, они секторальные, они борются за права и за привилегии для членов общины, за то, чтобы ешивы и религиозные институты получали финансирование. И, в общем-то, это и есть краеугольный камень коалиционных соглашений этой каденции. Ну, я думаю, и следующей каденции, безусловно, тоже будет. И поэтому, когда человек идет голосовать в Кнессет, неважно вообще, какой человек, он думает, а как это повлияет на мою общину, на мою семью, на меня лично. Mm-hmm. И поэтому он идет голосовать. Не из-за одного какого-то отдельного аспекта, такого важного, как безопасность, например, а по целому комплексу факторов. Именно поэтому, например, Цибура Хариди, видимо, пока не предлагает для широкой общественности какого-то широкого решения, а наоборот, может вызывать вопрос об угрозе изменения коалиционного консенсуса.
1: В какой степени, не знаю, насколько, так сказать, вопрос адресован вам, но действительно любопытно, в какой степени изменение персонального состава во главе партии Дегеля Тура, уход Муши Гафни, это смена поколений или это смена направления?
0: Тяжело тоже сказать, да, это внутренняя кухня, которая недоступна глазу внешнего наблюдателя. Можно только предполагать, что вот этот самый процесс, который вывел партию Цибура Хариди на белый свет, он также происходит и во внутренних перипетиях партии. То есть возникают определенные коалиции, которые предлагают те или иные стратегии выхода из текущего кризиса, такого как призыв религиозных в армию. Я не утверждаю, что Гафни был за призыв или против призыва, я просто предполагаю, что, возможно, возникли определенные разногласия на том или ином общественно-остром вопросе, которые привели к такой вот смене партии. Может быть, такие более либеральные и прогрессивные силы придут в эти партии со сменой многолетнего руководства. И не только в Дегеля Тура, но, может быть, и в крупнейшей сефардской партии тоже, потому что есть определенные знаки, которые можно таким образом трактовать.
1: То есть, например, это интересно, вы говорите про партию ШАС.
0: Я говорю про партию ШАС, безусловно.
1: Какие знаки можно трактовать таким образом?
0: Ну, я могу судить по собственному опыту взаимодействия с лидерами тех или иных партий, по присутствию представителей этих политических, не как политических сил, а просто по присутствию представителей, которые, можно сказать, в обществе представляют эти партии на военной базе Хашмонаим. Да? К нам приезжают часто раввины, ультраортодоксальные, и не каждый раввин может себе позволить приехать, да, на военную базу,

0: к солдатам харидим и прочитать какую-то лекцию. И за последний год все больше изменяется вот этот вот ассортимент раввинов на базе.
1: Приезжают... И с этой точки зрения, Йосеф, у нас полминуты, с этой точки зрения, насколько демонстрации в поддержку уклонистов отражают общественное мнение?
0: Безусловно, все еще отражают, но это долгий процесс, который мало-помалу меняется, и я уверен, что в последующие годы будет ситуация улучшаться.
1: Йосеф Шулинин, я благодарю вас за эту беседу. Большое вам спасибо. Общественный деятель, боец бригады Хашмунаим. Спасибо вам.
0: Всего доброго.
1: Сейчас 8 часов 58 минут в Израиле. Программа «Обратный отсчет» подошла к концу. Эрес Шалом за пультом. Мила Сталинская, продюсер, Олег Клоц, Мила Сталинская и Лена Черкасова, продюсер, Олег Клоц, редактор, микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Таня Барская. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. С наступающим праздником Симхат Тура.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Времена.
3: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. Цаэль ликвидировал вчера в результате авиаудара в городе Газа командира подразделения военного крыла Хамаса Амара Шарафи. В последнее время Шарафи продвигал планы террористических атак против сил Цаэля и граждан Израиля, а также занимался восстановлением боеспособности организации, систематически нарушая соглашение о прекращении огня. Попытка теракта на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai». Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что благодаря мужеству индийского пилота, израильтян, обезвредивших пилота, пытавшегося совершить теракт, а также сменного экипажа, удалось предотвратить катастрофу, сопоставимую по масштабу с терактами 11 сентября. В интервью телеканалу CNN Нетаньяху назвал произошедшее героическим поступком, предотвратившим катастрофу, которая могла повлиять и на мировую гражданскую авиацию. Одна из пассажирок самолета, Тали Манс, рассказала в эфире КАН Решет Бет, как заметила происходящее в кабине пилотов и подняла тревогу. По ее словам, она услышала стук в дверь кабины, затем крик мужчины. Она разбудила пассажира рядом с ней, попросила открыть дверь и увидела, что в кабине никто не управляет самолетом. После этого она начала кричать, что пилота ранили, и поняла, что самолет может потерпеть крушение. Президент США тоже прокомментировал попытку теракта на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai». Дональд Трамп заявил, что второй пилот, судя по всему, был либо террористом, либо психически неуравновешенным человеком. Трамп также рассказал журналистам в Белом доме, что, по его информации, израильский сантехник взялся за штурвал, потянул его на себя и сумел выровнять самолет буквально за мгновение до крушения. По словам президента США, этот человек научился управлять самолетом, просматривая телепрограмму расследования авиакатастроф. Председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боас Бисмут заявил, что индийский пилот Смит Мачар должен удостоиться чести зажечь факел на церемонии в честь Дня независимости Израиля. Мачар сумел открыть дверь кабины пилотов, несмотря на то, что был ранен пилотом нападавшим, и тем самым помог предотвратить катастрофу. Боас Бисмут отметил, что заслуги индийского пилота и израильских граждан, участвовавших в спасении самолета, уже получили широкое признание и назвал это решение общенациональным консенсусом. Авиакомпания Fly Dubai сообщила, что расследование попытки теракта на ее рейсе продолжается. До завершения расследования все рейсы авиакомпании в Израиль и из Израиля будут приостановлены. На этом фоне авиакомпания «Эль Аль» сообщила, что готовится возобновить полеты по маршруту Тель-Авив-Дубай в ноябре после 8-месячного перерыва, вызванного операцией «Ам-Келави». На линии Тель-Авив-Дубай авиакомпания будет выполнять не менее 2 рейсов в день. К возобновлению полетов готовится и авиакомпания «Аркия», которая также планирует выполнять 2 прямых рейса ежедневно. К другим новостям. При пожаре, вспыхнувшем в жилом здании учреждения по уходу за пожилыми людьми на улице Рав Амрам Гаон в Нейбраке, пострадали 24 жильца. Мужчина 65 лет и мужчина в возрасте около 80 лет получили тяжелые травмы. 4 человека получили травмы средней степени тяжести из-за отравления дымом. Бригады «Маген Давид Адом» доставили пострадавших в больницы Шиба в Тель-Шумер, Бейлинсон в Петах-Тикве и Маяне Йешуа в Нейбраке. Новости экономики. Бензин подорожал минувшей ночью в полночь более чем на полшекеля за литр. Цена литра бензина с октановым числом 95 при самостоятельной заправке составляет теперь 8 шекелей и 27 огород. Это исторический максимум. Корреспондент КАН Лиэль Кайзер отмечает, что позавчера министр финансов Смотрич поручил руководству своего ведомства продлить действие распоряжения о снижении налога на топливо на 50 огород за литр. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 24 градуса. В Тель-Авиве и Ашдоде будет 28, в Хайфе и в Бершеве 27, а в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, высота волн составит от 60 до 110 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН-РЭКО в 10 часов. Доброго дня и шалом, Миру Шалаем!
1: Канрека. Здесь и сейчас. Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан.

0: Израильское время, 9 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль» в прямом эфире. С вами Таня Барская, Мила Сталинская, Элай Бен Шаббат. И мы начинаем с главных тем к этому дню. Наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru.ua. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Сегодня, несмотря на продолжающийся праздник Суккот, все-таки мы изменили наше расписание по вполне понятной причине. Из 7 до 8 утра вы, как и все остальные средства массовой информации, обсуждали вчерашний, хотя слово «инцидент» не очень подходит, но инцидент
1: попытку
0: в сфере безопасности
1: теракта.
0: Это
1: попытка
0: тоже называют.
1: Теракта.
0: Именно так.
1: Попытка теракта, самолет рейс 1073, выполнявший рейс, летевший из Дубая в Тель-Авив. Попытка, судя по всему, я продолжаю говорить, судя по всему, несмотря на то, что израильские силы безопасности говорят об этом как о факте, судя по всему, попытка теракта, попытка захвата с намерением уничтожить самолет и, собственно говоря, то, что было предотвращено благодаря цепочки.
0: Целые цепочки событий.
1: Цепочки невероятных событий. В первую очередь, мужеству и смелости пилота, который...
0: Капитана корабля,
1: который, будучи раненым, сумел открыть дверь кабины. Мужеству и смелости израильтян, которые ворвались в кабину, нейтрализовали нападавшего. Тот факт, что на борту самолета находился сменный экипаж. В общем, было очень много,
0: очень много событий,
1: которые, разумеется, все вместе привели к тому, что люди, слава богу, живы и здоровы, благополучно вернулись домой.
0: Все это происходило, Габи, все, о чем вы сейчас сказали, происходило, когда уже самолет просто падал.
1: И вот это я хочу, да. Я хочу отметить. Я беседовал с Удедом Шапира, подполковником запаса, бывшим боевым летчиком, сегодня пилотом авиакомпании «Эль-Аль». Знаете, когда люди, которые, как я, например, да, не являются специалистами в области авиации, очень сложно представить, что действительно там происходило. Я не уверен, что все люди, которые находились на борту самолета, понимали, что, что происходило. Вот Эд Шапира сказал, что от гибели, от катастрофы самолета отделяло 1.5 минуты. 90 секунд. То есть самолет падал вниз
0: с огромной скоростью.
1: И после того, как нейтрализовали террориста, у тех, кто взял на себя управление самолетом, или, по крайней мере, стабилизацию, еще не управление, а хотя бы стабилизацию самолета, было 90 секунд. 90 секунд, которые отделяли нас от того, чтобы мы сегодня говорили о 170 погибших израильтянах. Ну вот так.
0: Тот, кто отреагировал первым, имеется в виду один из израильтян, кто забежал и постарался нейтрализовать сначала и террориста, возможно, о котором мы сейчас говорим, второй пилот, да, о котором мы говорим, про оманского происхождения, да, он, Яниф Хайон, он не пилот. Он не имел отношения к авиации, но он сказал, я смотрю Mayday, канал Mayday, и я потянул штурвал на
1: потянул
0: себя.
1: Потянул рули управления на себя.
0: И только уже потом туда подошли представители другого экипажа.
1: Который находился на борту самолета. Ему удалось стабилизировать самолет, вывести самолет из штопора и просто спасти людей. То есть у этого не может быть никакого другого определения. Вот эти действия решительные, быстрые, просто спасли людей, потому что иначе не было никаких шансов.
0: Как мало времени действительно было на все про все. Это сейчас очень много все не прекращают говорить на эту тему. Вот
1: да.
0: Практически сутки.
1: Вот это то, что меня больше всего на самом деле поразило в беседе с подполковником Шапира. Как мало времени у них было для того, чтобы спасти самолет, и, по счастью, это удалось.
0: Что касается Шабака, то сегодня силы представители Шабака должны прибыть
1: Мусада,
0: в Дубай. И то, и другое,
1: и другие.
0: Да, в рамках подготовки к возобновлению полетов уже наши компании.
1: Прежде всего, пока что возобновляются полеты израильских авиакомпаний.
0: Да.
1: Насколько я понимаю, полеты Fly Dubai прекращены
0: временно, по крайней мере, да.
1: До завершения расследования. Временно возобновляются полеты израильских компаний. Шабак будет проверять меры безопасности, которые предпринимаются. Разумеется, когда речь идет об израильских авиалиниях, израильских авиакомпаниях, то меры безопасности более жесткие, чем у других. Ну вот, мне кажется, что сейчас будут в том числе и переговоры на тему этого, я этого не знаю, но было бы логично, чтобы были переговоры на тему того, как привести к общему знаменателю меры безопасности, которые предпринимаются на Fly Dubai и на других авиакомпаниях, которые летят в Израиль, но не являются израильскими авиакомпаниями, с тем, что практикуется в Эль-Аль и в других израильских авиалиниях.
0: Если говорить о роли вчерашней, в данном случае, Саудовской Аравии, она сыграла очень правильную, позитивную роль в этом выходе из вчерашнего кризиса сопровождения самолета. Кроме наших самолетов тоже.
1: Во-первых, еще
0: до и возможность посадки, разумеется.
1: Прежде всего, потому что они предоставили возможность, конечно, самолету приземлиться. Затем, по всеобщему мнению, тот уход, который они предоставили израильтянам,
0: питание,
1: был выше всякого уровня. Да? То есть ни у кого не может быть никаких претензий. Сопровождение самолета и так далее. Единственное, что они не согласились позволить израильским самолетам приземлиться на территории Саудовской Аравии. Это еще не нормализация, да, то есть это сотрудничество на очень высоком уровне.
0: Ну, то есть для них это было бы уже слишком.
1: Конечно. Йонатан Лис, корреспондент газеты «Арец», с которым мы беседовали, обозреватель газеты «Арец», с которым мы беседовали, говорил о том, что закулисное сотрудничество Саудовской Аравии сейчас, вероятнее всего, расширится. Но это не означает, что вопрос, палестинский вопрос и так далее, которые важны для Мухаммада бин Сальмана, сойдет с повестки дня, и поэтому вряд ли стоит говорить о формальной нормализации в ближайшее время.
0: Да, и после отказа нашему самолету, тем не менее, Моссад проверял достаточно долго экипаж предоставленного самолета.
1: Безусловно.
0: Рядом.
1: И я полагаю, что за кулисами, ведь расследование ведется сейчас в Саудовской Аравии.
0: Оно ведется, конечно.
1: Безусловно. Я уверен, что Израиль принимает в нем участие, даже если не публично, но тем не менее хорошо осведомлены о ходе расследования.
0: Габи, обратный отсчет. Очередной ваш выпуск программы, приближающиеся выборы. Они еще ближе
1: 26
0: стали.
1: 26 дней.
0: Да, конечно.
1: 26 дней до выборов. Сегодня мы беседовали с депутатами Кнессета Мирав Коэн от блока Биахад и с профессором Яроном Зелихой, который вместе с Йоазом Менделем возглавляет список милуимником Калькалит. Мирав Коэн еще раз повторила, что никакого союза с Бениамином Нетаньяу не будет, правительство национального единства с Нетаньяу не будет. По ее мнению, Нафтали Беннет придерживается той же точки зрения. Профессор Йоран Целиха сказал, что их требованием будет портфель Министерства финансов и право реализовывать закон о призыве. В отличие от Йоаза Энделя, он не говорил о правительстве национального единства, он говорил о том, что они после выборов представят свои требования тем, кто будет формировать правительство, и те, кто примут это требование, получат их в коалицию. Это слова профессора Ирона Зелихи. Портфель министра финансов и возможность реализовывать закон о призыве. То есть координировать вопрос реализации закона о призыве. Это два требования, которые они выдвигают и Нетаньяу, и Айзенкоту, и любому, кто будет формировать правительство. К тому же у нас в эфире, помимо них, у нас в эфире были бывшие депутаты.
0: Комментаторы.
1: Роберт Илатов от партии НДИ в прошлом, и Роберт Тивьяев в прошлом от партии Кадима. Надо сказать, что они сошлись на том, что наиболее вероятным исходом нынешних выборов являются повторные выборы. С их точки зрения, это наиболее вероятный исход на данный момент.
0: И последний вопрос о вашем последнем беседе в программе «Обратный отсчет» с Юсуфом Шулениным.
1: Очень много происходит в ультраортодоксальной среде. Мы очень часто, и с моей точки зрения ошибочно, смотрим на 20%, 18% населения страны как на единое целое. Там очень разные группы, очень разные слои и так далее. Обо всем этом мы беседовали с Юсефом Шулининым. Вывод из этой беседы – процесс израилизации, процесс интеграции в израильское общество идет, но идет очень-очень-очень медленно.
0: Огромное спасибо. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта News.ru.CY.
1: Спасибо, Таня.
0: Спасибо, хорошего дня. Продолжаем наш эфир и говорим о том, что не только, конечно, на фоне военных лет, но и вообще бизнесу время от времени выжить в условиях кризиса достаточно тяжело. Насколько легко принять и понять управление деньгами, расходами, прибылью. С нами в эфире Лиза Бахрах, бухгалтер, финансовый консультант. Лиза, здравствуйте, доброе утро, с праздником.
2: Доброе утро, Татьяна, с праздником вас.
0: Давайте попробуем в праздник сделать приятно тем, у кого свой бизнес, даже если он маленький, небольшой, но действительно, когда есть понятие кризисного времени, если мы говорим даже о последних годах, тем более есть огромное количество проблем. С вашей помощью какие-то рекомендации, которые обязательно для того, чтобы грамотно, вот в данном случае была именно бизнес-грамотность для выхода из своего кризиса?
2: Значит, смотрите, во-первых, на мой взгляд, пострадали не только бизнесы, но и частные люди тоже.
0: Конечно.
2: Okay? Цены растут, постоянная инфляция. То есть мы должны уметь справляться в положении кризиса. То есть мы должны уметь подняться, не тонуть за этим кризисом, не тонуть в наших расходах. Первым делом мы должны всегда пересмотреть все наши расходы, все, что у нас есть. Потом мы, естественно, смотрим, хватает ли у нас доходов, и решить, что мы дальше делаем. Или же мы можем на самом деле просто уменьшить наши расходы, или же мы должны подумать, а каким образом мы можем увеличить наши доходы. В том числе и бизнес, в том числе и частный человек, тот, который работает по найму. То есть это касается всех.
0: Это понятно. Вообще, то, что вы говорите, совершенно верно. И если говорить о каких-то конкретных шагах к выживанию бизнеса в кризис, то есть это не поиск кредита очередного и нового, не паника, в которую надо впадать, но что именно? Что бы вы отметили?
2: Это, во-первых, это ни в коем случае не кредит. Почему? Потому что кредит нас вводит еще больше в тупик. Но его, ну, он есть на данный момент, на несколько пару месяцев. Окей, сабаба. Но прежде чем подумать вообще взять кредит, мы обязаны посмотреть, каким образом мы можем выйти из кризиса. Для чего нам нужен вообще этот кредит? А нужен ли он нам вообще? А может быть, мы можем пару месяцев немножечко уменьшить наши расходы? Или же мы можем все-таки увеличить наш доход? Для предпринимателя он, естественно, должен все-таки посмотреть, каким образом он должен увеличить свой доход. Для частного человека это сложнее гораздо, когда он работает на полную ставку, ему вдруг нужно увеличивать, ему нужно думать, может, а что мне делать дальше?
0: Вы предлагаете для простоты, для того, чтобы человек смог распределить правильно свои шаги, увидеть то, что он делает, создавать, скажем так, такую таблицу, что входит в список того, что делает. Да. Что входит вот в нее, должно входить?
2: Значит, самый типичный пример. Мы просыпаемся 1 числа каждого месяца. Вот сегодня у нас 1 октября. Мы знаем в точности, что у нас в этом месяце есть аренда квартиры или мошканта. У нас есть электричество, у нас есть вода, у нас есть первым делом наши постоянные счета. Это первым делом, на что мы должны обратить внимание. Потом, естественно, сколько денег нам нужно на закупки еды домой, химикаты. То есть мы должны полностью рассмотреть, какие нас ждут расходы уже в начале месяца всегда. Окей?
0: Да, конечно.
2: То есть мы должны построить специальный... То, что я рекомендую, это построить для того, чтобы не считать это на книжечках, как я много вижу многих людей, так как я вижу, люди пытаются в голове считать. Моя рекомендация — взять табличку Excel. Компьютер сегодня есть у большинства людей уже, и то же самое через телефон это можно сделать. То же самое есть различные аппликации уже, через которые мы можем в точности расписать по кредитным карточкам, по ипотекам, все, что у нас есть.
0: Ясно.
2: И посмотреть, на каком свете мы находимся вообще.
0: Насколько это может упорядочить действия тех, кто что-то планирует, является при этом... владельцем бизнеса, большего или меньшего?
2: Смотрите, я вам приведу свой личный пример. Я в 2014 году столкнулась в связи с болезнью, с очень тяжелыми затратами, с тем, что у меня не было постоянного заработка. Со временем это все переросло в бизнес, и бизнес тоже, естественно, нелегко начинать, особенно в самом начале, пока тебя не узнают на рынке, пока тебя люди будут знать на самом деле. То есть мы должны всегда считать, что мы можем сделать. Если по бизнесу не хватает, не можешь клиентов найти, не знаешь, как себя продавать, найди работу по найму.
0: Ясно. Ясно.
2: То есть мы должны уметь регулировать нашими финансами, мы должны учиться это делать. И через... у меня, например, взяло примерно полгода для того, чтобы вылезти из такого положения. Приведу также еще больше примеров. У меня после короны в сентябре месяце было положение, что я вообще не знала, как я из этого выйду вообще когда-либо.
0: Понятно.
2: Естественно, строишь свой финансовый календарь, строишь полностью табличку, все, что у тебя. И по бизнесу, все, что твои частные расходы. Полностью делаешь план финансового строения своего. И 100% из всего можно выйти. Самое главное, это не впадать в панику и в истерику.
0: Когда мы говорим о той...
2: Это то, что я вижу по людям.
0: Естественно. Когда мы говорим о той таблице, которую вы предлагаете, и следуем этому, какие платежи, в какие даты уходят со счета, и вы напоминаете о следующем этапе, то есть вот этот список обязательных платежей бизнеса.
2: Обязательных по датам, да.
0: То есть это
2: то же
0: очень
2: самое,
0: важно.
2: Частный
0: тоже.
2: Сектор, да. То же самое, и бизнес. Моя рекомендация именно построить полностью все, что у вас есть, именно по датам полностью распланируется.
0: Что туда входит? Это, наверное, и аренда, и зарплата, естественно, своя, сотрудников,
2: любые
0: все
2: расходы,
0: что угодно.
2: Любые расходы. Просто сходили в магазин, просто купили себе какую-нибудь одежду, купили, не знаю, какую-нибудь самую дешевую даже вещь. Вести полностью до последнего шекеля весь календарь. Это моя рекомендация.
0: То есть туда входят и расходы на рекламу, на налоги, все, что уходит.
2: Полностью
0: вот,
2: все.
0: Абсолютно.
2: Да. То есть у нас, у бизнесов, например, есть бухгалтерский учет, есть правленческий учет. Что такое бухгалтерский учет? Это расчет наших налогов, сколько налогов надо нам заплатить. И то же самое есть и правленческий учет. Сколько чего у нас есть по банку, сколько у нас есть финансов, какие у нас есть ресурсы вообще. Каким образом мы можем продолжать дальше? Если мы не будем в точности вести наш календарь, то это, естественно, это путь наш, путь дорогу.
0: Ну, вы как раз упомянули такую фразу: кризис — хорошее время для финансовой ревизии. В общем, это, в общем,
2: все правильно.
0: Правильно,
2: да. Пересмотреть да. полностью все свои доходы, все свои расходы. Потому что мы люди достаточно все эмоциональные, очень большинство людей, они эмоциональные люди, они привыкли: ой, у меня сегодня есть пару шекелей, ой, пойду потрачу.
0: Понятно.
2: Когда есть положение кризиса, мы не можем действовать.

0: выходить из положения, из эмоционального положения. Мы должны сесть сами с собой, сформировать полностью свою структуру, каким образом мы будем себя заново строить, заново развивать. Очень тогда все гораздо легче выглядит.
1: Почему остаток на счете, как вы считаете, не прибыль? Именно остаток.
0: Значит, остаток на счете никогда не будет считаться прибылью. Почему? Потому что одна цифра, которая у нас будет написана, у нас может быть и 100 тысяч шекелей прибыли, это на протяжении года. Окей? Угу. Okay? Накопительный.
1: Да.
0: А на счету у нас есть личные траты, у нас есть и личная жизнь, кроме бизнеса. Естественно, они никогда не будут совпадать между собой.
1: Понятно.
0: Ну, единственное, у кого, да, будет 100% совпадать, это ведение БАМа.
1: Естественно.
0: Компания ООО.
1: Да. Ну, прибыль
0: там,
1: это...
0: Там идет расчет на каждый шекель.
1: Прибыль — это то, что за вычетом расходов, то, что мы видим в банке, если все нормально. И разумеется.
0: Значит, сначала у нас есть, естественно, поступление за вычетом расходов, которые текущие у нас есть. Но очень многие люди не берут в учет, потому что нужно заплатить после этого еще битуклями, нужно заплатить авансы платежи налоговые, нужно заплатить НДС, который муршими БАМ. Люди не берут это в учет.
1: Понятно.
0: И они начинают теряться.
1: И, конечно...
0: То есть я постоянно, например, своих предпринимателей, я постоянно их обучаю. Так, ребята, получили сумму плюс 18%, положите ее в сторону. То же самое битоклями. Знаете, что у вас есть постоянные платежи, вы обязаны их платить каждый месяц, не раз в полгода. Не тогда, когда вам удобно.
1: Понятно. Задуматься в любом случае стоит, тем более, что действительно мы живем в кризисное время, так или иначе, какой бы мы, в общем, профессии ни говорили, кризис и военное время — это все, что, то, что нас сопровождает, хотим этого или нет. И это может касаться экономики, это может касаться как раз владельцев бизнеса, в котором совсем непросто, мы об этом прекрасно знаем на протяжении этих последних 3 лет в частности. Вам, Лиза, огромное спасибо за вот эти советы и рекомендации. Вас я, как и я, нашла в свое время. Можно найти на вашей странице в Фейсбуке или написав ваше имя в Google в поисковике. Лиза Бахрах, финансовый консультант, бухгалтер. Все верно? Я
0: все
1: была
0: верно,
1: очень,
0: да,
1: рада вас услышать.
0: Или на сайте roy.cashbonnik.co.il.
1: Спасибо большое за знакомство. До встречи на Конрэко, Лиза. Спасибо еще раз. Хорошего вам
0: очень
1: дня.
0: Очень приятно.
1: Всего вам доброго.
0: До скорых встреч, до скорых связей.
1: До скорых встреч.
0: Всем счастья и добра.
1: Спасибо. До свидания. Продолжаем наш эфир, и с нами натуропат, специалист по лечебному питанию Юлия Резникова. Юля, доброе утро.
2: Утром.
1: С праздником. Праздник скоро подходит к концу, но хочется чем-то удивлять даже с вашей помощью. Вы мне дали тему. Разумеется, эту тему я знаю, как многие, очень и очень частично. Ну, например, с помощью морской капусты или такого понятия, как нори. Ну, понятно, почему. Давайте объясним, о какой теме мы сегодня говорим с вашей помощью, Юля. Пожалуйста.
2: Да, мы поговорим про водоросли, потому что, мне кажется, это очень такой продукт недооцененный и мало применяемый в обычной жизни. Хотя на самом деле применение водорослей – это вообще замечательный источник минералов, витаминов, аминокислот. Кстати, вот те самые нори, которые вы упомянули, это единственный в мире источник растительного происхождения витамина В12. То есть водоросли невероятно богатый такой вот компонент пищи, который может позволить нам получить все необходимое. Кроме того, водоросли используются для очищения организма и выведения токсинов. Потому что в своей среде водоросли не только впитывают яды, но и нейтрализуют их, очищая воду вокруг. И был такой эксперимент, когда хотели определить, насколько зараженная должна быть вода в море или в океане, для того, чтобы водоросли начинали погибать. И ученые увидели совершенно потрясающую вещь. Водоросли не только не погибали, какой бы ни была степень заражения, но они еще очищали воду вокруг себя. Так что то же самое они делают в организме человека, выводят яды и остатки какого-то такого радиоактивного мусора. Как косметическое средство водоросли используются для лечения целлюлита, улучшения внешнего вида кожи, причем они делают это

0: Она очень богата минералами. Особенно рекомендуется комбу, когда есть фиброзно-кистозная мастопатия. Она очень хорошо работает. Смотрите, даже если вы не любите вкус водорослей, в любом случае кусочки комбу, ну, где-то 3-5 сантиметров, она продается такими тонкими пластинками, можно отрезать такой кусочек 3 на 3 сантиметра и положить это, когда вы готовите суп, кашу или бобовые. Да, то есть это просто всегда можно добавлять. Даже когда пасту вы варите, вы можете там сварить кусочек водорослей, эта паста будет более витаминная, более полезная. Или рис, когда варите, да, неважно что. Ну а из комбы можно приготовить очень вкусный салат. Например, вам понадобится где-то 20 сантиметров комбы, одна морковь, нарезанная соломкой, одна мелко нарезанная луковица, одна столовая ложка соевого соуса и 2 чайные ложки лимонного сока. Как видите, ингредиенты очень простые. Затем комбу нужно замочить где-то на полчаса и варить минут 15. Затем слить воду и тонко нарезать. В небольшом количестве кунжутного масла потушите лук минут 5 на медленном огне, добавьте нарезанную морковь, комбу и потушите еще минут 5. Если жидкости недостаточно, можно добавить немного воды, в которой варилась комба. При подаче добавить соевый соус и лимонный сок. Будет очень вкусный и полезный салат. Где-то 2-3 такие столовые ложки этого салата можно добавлять совершенно к любой еде.
1: Прекрасно.
0: Если у нас есть время...
1: Еще немного времени есть, да.
0: Окей. Тогда я два слова хочу сказать про водоросли ваканы. Они более нежные и обладают такой мягкой и хрустящей текстурой. Их используют для приготовления салатов и супов. И я хочу предложить вам такой вот салат японский, он называется сунамона, с маринованной рыбой, водорослями и огурцами. 5-6 огурцов, нарезанных слайсами, 1 красный острый перец чили без зерен, если вы не любите острое, можно без него, 1 стакан сухих водорослей ваканы, пучок кинзы, 300 грамм свежего сунамона, разрезанного на небольшие кубики, пол столовой ложки соли и для соуса соевый соус, рисовый уксус, коричневый сахар или какой-то заменитель, кунжутное масло, корень имбиря, небольшой кусочек, сантиметра 2. И дальше все очень просто. Нарезанные огурцы смешать с солью, оставить на 5-7 минут. Вакамы залить водой и дать постоять минут 30 и приготовить соус из всех остальных компонентов. Сок от огурцов слить, огурцы отжать, слить воду от водорослей, отжать их тоже и смешать огурцы, водоросли, мелко нарезанный салмон с соусом и дать им постоять минут 15-20. Добавить нарезанный колечками перец и кинзу, проверить вкус и в конце посыпать кунжутом.
1: Вообще, насколько я знаю, Юль, водоросли, конечно, понятие очень широкое на самом деле. Очень много есть видов морских растений, конечно, которые вот, можно включить в это понятие водорослей. И часть из них давно получили широкую известность и в кулинарии, и в медицине, разумеется.
0: Да, конечно. Вот.
1: И, как я знаю, есть и красные водоросли, зеленые, бурые. Ну, если говорить
0: у нас,
1: цветовые гаммы
0: деле,
1: взять.
0: Если мы говорим про Израиль, то представлено очень мало видов. То есть, на самом деле, нори – это единственные водоросли, которые можно есть в том виде, в котором они продаются. Все остальные лучше варить. Есть еще арамы и дзики. Вот вакамы, нори, арамы и дзики. И комбо – это примерно все, что есть у нас в магазинах.
1: Комбо, почему такое название интересное?
0: Это то, что называется морская капуста. Есть
1: тоже,
0: у него много
1: тоже.
0: Названий.
1: То есть одно, то вот, одно самое, название,
0: да,
1: как вы говорили, ламинария и т.д.
0: Ламинария, бурый водоросль, морская капуста, келп еще называют. Вот такое много. Он же.
1: Понятно. Огромное вам спасибо. С нами была натуропат, специалист по лечебному питанию Юлия Резникова. Всего доброго, с праздником еще раз. Спасибо.
0: Праздником вас тоже.
1: Следующая наша тема, я рада, что мы говорим об этом, собственно, говорит об этом, по-моему, уже весь интернет, соцсети, те, что были там на презентации, обсуждают, как это было, что это было, обсуждают отдельно иллюстрации, о чем мы говорим. Вышел в свет семитомник «Библейская динамика. Современные комментарии к Торе». С нами исследователь иудаизма Пинхас Полонский, которого с удовольствием поздравляю с этой очередной.

0: одной победой, потому что трудно писать вот так и с вашей скоростью, а вы вот этим занимались очень быстро и долго подряд.
1: Ну, спасибо большое.
0: Доброе утро, с праздником.
1: Спасибо, спасибо, и вас тоже.
0: Вы знаете, я сейчас увидела вот буквально сегодня утром отклик, который касается вас, и дама пишет: «Я на первую книжку Пинхаса наткнулась еще в Питере, в обычном книжном. Страшно сказать, как давно. Это была книжка «2000 лет вместе». Ну, я думаю, вы знаете. Про взаимоотношения евреев и христиан. И там я обнаружила оказавшиеся для меня в тот момент очень важные слова про иудаизм. Вскоре я переехала в Израиль». И она говорит о вас очень многое, и вот что касается как раз библейской динамики, она написала очень интересную фразу: «Я уверена, что все внешние враги Израиля будут побеждены, когда евреи внутри него договорятся между собой, и поэтому мало что есть более важного, чем наведение мостов между светскими и религиозными». За что спасибо Пинхасу и в этом, и в частности в том, что вы сделали сейчас.
1: Спасибо большое.
0: Давайте расскажем вообще об истории этого семитомника. Как давно началась его дорога?
1: Ну, знаете, я начал вообще писать книги еще в подпольных условиях в Советском Союзе.
0: Несмотря на...
1: Да. Я после школы, я учился в физмат-школе, у нас было много евреев в классе. В 1975 году окончил школу, и уже к концу школы я понял, что у меня нет места в России. Там даже не в Советском Союзе дело, а просто, что там народ другой, русский народ, это его страна, я еврей. Мне на самом деле это все чуждо, им я чужд. Мы можем дружить, у меня есть много друзей там, но это не моя страна, я должен жить с людьми, которые моей ментальности, моего подхода. И поэтому я еще там, когда мне было 17 лет, решил уезжать в Израиль. И начал учить иврит после этого, иудаизм учить, и религиозным стал постепенно. Я вырос в совершенно нерелигиозной семье. И где-то там у нас была компания друзей, и мы начали издавать подпольную литературу. Вот тогда я начал писать первый свой комментарий к Торе, еще в подпольных условиях. Потому что что-то изучил, надо что-то написать, чтобы другие тоже могли учить. И вот с этого началось. А это уже все-таки сколько? 45 лет? Нет, 75-го года. 50 уже, да, прошло?
0: Да.
1: Ну, вот так что я этим занимаюсь довольно давно. Вот. Но конкретно комментарий «Библейская динамика» начал возникать, когда я познакомился с совершенно новым подходом к Торе, который есть только в устном виде, которого не было в печатном, в письменном виде, не было книги такой-то. Это учение, каббалистическое учение, которое передавалось по традиции, но не было опубликовано. И его передавали устно. И это был такой великий человек конца 20 века, который зовут Рав Иуда Леон Ашкенази по прозвищу Маниту. Он франкфурт, он родился в Алжире, потом это франкфизичное еврейство. Потом во время Второй мировой войны воевал в сопротивлении, переехал потом во Францию, как все алжирские евреи, кто-то в Израиль, кто-то во Францию. И там он стал одним из главных, как бы, людей, которые возрождали французское еврейство после войны. Потом он переехал в Израиль и умер в 96 году. И лично его я не застал, и кроме того, он преподавал по-французски, а я французского совсем не знаю. Но у него есть ученики очень много, один из них Рав Ури Шерки, которым я очень много учусь, совершенно потрясающий раввин, с моей точки зрения, один из самых сильных модернистских раввинов Израиля. И я у него очень много учился, он читал об этом лекции, и я стал по этим лекциям писать книгу. И когда я уже даже написал некто, я ему предложил, что вот давай, что-то книгу не делаешь. Он говорит: ну да, нужно сделать, я постепенно сделаю. Ну, он делает. То есть вот сейчас он издал, например, «Бытие», а я-то издал уже все. То есть в некотором смысле эта книга первый раз дает на... излагает вообще подход, вот, который основан на этой каббалистической линии, которую донес до нас Маниту. Поэтому она сейчас переведена на английский и на немецкий переводится, и на другие языки. То есть это первый раз, когда книг, комментарий к Торе, написанный по-русски, это не компиляция из других книг, да, а наоборот, это оригинальная вещь, которую переводят на другие языки. Вот это, мне кажется, очень важно, это сказать, достижение.
0: А что касается вашего проекта и идей Авраама Ицхака Кука? Равина.
1: Да, конечно, эти абстракты являются. Маниту, он присоединился к школе Рава Кука.
0: Да.
1: Он исходно, у него каббалистическая линия собственная. В Израиле он присоединился к Мерказа Рав. Он был хеврутой Рава Цви Иуды Кука и преподавал все в Ешиве Рава Кука. Поэтому Рав Шерти он учился и остал в Ешиве Рава Кука. Поэтому это соединение подхода Рава Кука и подхода Маниту. Рав Кук заложил принципы новые, принципы отношения с нерелигиозным миром, принципы нового подхода к развитию, принципы понимания Торы. Но Рав Кук не оставил нам комментария к Торе. Mm-hmm. А вот Маниту в этом же направлении, но он был самостоятельным очень человеком, хотя из той же школы. И вот он как раз дал свой комментарий, свой подход именно к пониманию текста. У Рава Кука были скорее общие принципы. Вот отношения между нерелигиозными и религиозными. Это принцип Рава Кука о том, что нерелигиозные так же важны в процессе геулы, как и религиозные. То есть самый главный принцип Рава Кука – это не считать, что нерелигиозные, они какие-то просто неправильные, мы их должны научить. Нет, нерелигиозные несут нечто важнейшее, чего у религиозных не хватает. Вот это представление важнейшее, оно совершенно основа всех взаимоотношений. Когда Иерусалим и Тель-Авив – это не просто современность и традиция, а это два проявления божественности, проявление через традицию и проявление через современность, тогда отношения совсем другие.
0: Это так. Вы как-то в одном из интервью, я недавно это читала, по поводу как раз этих изданий, говорили, что вы можете фиксировать даже то, что сейчас эту книгу читают люди разных вероисповеданий, атеисты тоже. И им это просто интересно, эти комментарии подобные.
1: Да, ну, знаете, даже не то, что атеисты, я говорю, и в нееврейском мире и читают, и христиане читают, и все. Это замечательно, это прекрасно. То есть это, знаете, дело вот в чем. Обычные комментарии к Торе всегда были рассчитаны на еврейскую аудиторию. Все комментарии, даже современные. Они были рассчитаны на современного еврея, а не на современного западного человека. А тот комментарий, который я сделал, рассчитан на современного западного человека. Он не внутриеврейский, он общий. Поэтому он говорит не о специфических еврейских аспектах, а о универсальных аспектах Торы. И тогда он интересен всем.
0: Я знаю, что вы давно пытаетесь продвигать проект, который называется «Общее наследие». Что это собой представляет?
1: Да. Ну, «Общее наследие» — это диалог с христианством, который я пытаюсь вести. И он идет то лучше, то хуже. Но потому что отношение иудаизма и христианства — это фактически редчайший случай в истории цивилизации, когда две разные религии основаны на одном тексте. Такого вообще почти не бывает. И поэтому, если иудаизм и христианство будет больше смотреть на то общее, что есть у них, а не на то, что их разделяет, то мы можем найти вполне диалог и взаимопонимание. Но, честно говоря, меня больше волнует, больше диалог внутри еврейского мира. Диалог с христианами – это важно, это интересно, но диалог внутри еврейского мира гораздо важнее, мне кажется. Потому что если мы не научимся вести диалог между собой, то мы не сможем вести диалог со всем остальным миром тоже.
0: Конечно, конечно. Когда проходила недавняя презентация вашей книги, я знаю, что там еще многие восхищались и иллюстрациями. Можете рассказать, пожалуйста?
1: Я вообще как бы с еврейской динамикой уже выходила в первом издании. Но там было много недочетов, вещей, которые хотелось исправить. И когда мы начали перередактирование года 3 назад этой книги, только к этому стали подходить, то вдруг возникла идея, что на самом деле иллюстрации должны быть, которые не просто будут иллюстрировать книгу, которые будут часть книги, органическая. То есть будет диалог с текстом зрительный, диалог визуальный, как бы. И вот, то есть иллюстрация – это часть осмысления. Вообще, детские книги издаются с иллюстрациями, но вообще-то я не встречал никогда книги, комментарии к Торе для взрослых, которые были бы серьезными иллюстрациями, не техническими, где там карты или как выглядит первосвященник, а иллюстрации, по сути дела, которые пытаются осмыслить текст, осмыслить комментарий через зрительное и дать свой комментарий, дополнительный. И вот это то, что мы решили делать. Это вещь совершенно необычная. А вообще у Рава Кука есть важная идея, что ценности, которые были как бы вне иудаизма, например, эстетика, например, там, изобразительное искусство, его не было в иудаизме тысячелетия, за все время изгнания. Потому что евреи стремились закрыться, иначе нельзя было сохранить народ. А когда мы вернулись в свою страну, мы должны снова все это воспринять. Воспринять эстетику, красоту, живопись, воспринять все светские науки. Все это должно быть частью нашей жизни обязательно, частью даже религиозной жизни. То есть я категорически против того, чтобы религия диктовала науке, как науке развиваться. Но в то же время наука, я воспринимаю, тоже как часть религии. Наука – это тоже диалог с Богом. Это вот другая форма диалога с Богом. И в этом смысле живопись – это тоже диалог с Богом. Все это вместе должно быть. И вот поэтому мы хотели включить живописный взгляд и внутрь комментария, как бы как часть комментария. И там начали обсуждать, как делать, чтобы был один художник, чтобы было несколько художников. В конце концов мы остановились на том, что художников целых 12, и каждый дает взгляд со своей стороны. И в каждом томе есть одна большая картина каждого из художников. А кроме того, есть много более мелких картин, которые, ну да, они иногда бывают большими, но они как бы картины в тексте. Вот картины в тексте делал Шмуль Шелест. А картины большие, главные, делали каждый 12 художников, и каждый смотрит по-разному, у каждого разный подход. И в этом смысле это тоже очень хорошо. Ведь еврейский народ, он всегда состоит из разных колен. И это нормально. Не нужно пытаться всех евреев сделать одинаковыми. Совершенно нормально, что одни смотрят со своей стороны, другие со своей. Вот. И единство наше должно быть единством разных, единством многообразия, а не единством одинаковых. И вот этот взгляд, что мы должны быть разными, мы тоже хотели подчеркнуть тем, что художников много, и каждый из них смотрит по-своему.
0: Замечательно. Я очень рада была вас сегодня услышать, поговорить. Еще раз поздравляю с выходом этого тома и с таким большим действительно трудом. И буду уверена и дальше, что найдется очень много желающих посмотреть, почитать, разобраться в том, что предлагаете вы, разобраться в себе, конечно. Спасибо большое.
1: На моем сайте все есть, можно найти мой сайт легко в интернете, и там есть все ссылки, и там можно его заказать, и там можно посмотреть.
0: Спасибо. Спасибо огромное, вам. Пинхас Полонский.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго.
1: С праздником.

0: ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà.
1: Сегодня 1 октября. Сегодня Всемирный день музыки и сегодня день памяти Шарля Азнавура. Так случилось, что Шарль Азнавур, великий Шарль Азнавур, чью жизнь можно только выслушивать, читать, смотреть и возвращаться к удивительным ее фрагментам в разные десятилетия, помнить этот незабываемый голос, честно говоря, и просто любить эти песни, потому что он сделал очень много и для французского шансона, и для всего мира. Он учил нас любить песни еще, на мой взгляд. Он остался для меня одним из моих любимых исполнителей. С нами в эфире Ирина Кильфин, певица, автор песен, композитор, педагог по вокалу. Ира, здравствуй, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Я вот сейчас слушала этот голос и вспомнила, что за несколько лет до своего ухода он прилетал сюда в последний раз для него. И я была на пресс-конференции в той гостинице, где он жил. У меня было совершенно какое-то ощущение нонсенса, невозможности происходящего, потому что я сидела, пресс-конференция, второй ряд, и он такой небольшого роста, не совсем небольшой, такой скромный.
2: Даже маленького,
1: такой,
2: будем
1: да,
2: говорить,
1: да,
2: роста для мужчины, да.
1: Да, зашел в зал, и все просто не могли двинуться. Мы все старались пытаться сфотографировать Шарля Азнавура. Он понимал, что происходит, разумеется. И я вот эту картину помню до сих пор, равно как и его концерт. Потому что мы все понимали, что, скорее всего, мы больше его здесь не увидим. Он ушел из жизни в 94 года. Это большая, долгая, очень интересная жизнь. Вот твое ощущение?
2: Очень
1: разное, очень насыщенное, не без проблем и трудностей с самого начала. Конечно. Вот твое ощущение, когда ты впервые помнишь себя, когда ты услышала, узнала об Азнавуре, его голосе и дальше?
2: Ты знаешь, я, кстати, хочу тебе сказать сразу же, до того, как я расскажу о том, как я его узнала, но мне кажется, у меня такое ощущение, что Шарль Азнавур со мной прошел всю мое детство, потому что его песня, которую знают абсолютно все, «Вечная любовь», она была настолько известна и настолько популярна, что, безусловно, конечно же, с нее-то и началось знакомство с этим великим певцом. Но я хочу тебе вот что рассказать. Вот ты сказала, что несколько лет назад ты была на пресс-конференции, а потом на концерте. Я, к сожалению, на этом концерте не была. Но у меня тоже... Ну, несколько лет уже, слушай, прошло столько времени.
1: Достаточно много, на самом деле, да.
2: Да. Вот. Я тебе расскажу про свою интересную историю. 2018 год. Я в Санкт-Петербурге. Меня пригласили на фестиваль «Весна романса» петь в Октябрьском с оркестром. Две песни очень красивые. Два концерта подряд, по одной песне я пела. И для меня это было просто что-то невообразимое. И вот я прихожу на репетицию в Октябрьский, а там есть такой стенд стеклянный, где висят афиши. И афиша висит, что после нашего выступления практически сразу будет выступление Шарля Азнавура. И у меня даже есть фотография, где висит наша афиша с моим именем и Шарль Азнавур. И я сказала: «Боже, я не верю». Знаешь, это вот сбылась такая вот мечта. Мало того, что в Октябрьском я выступаю, в моем городе, это была моя мечта всей моей жизни выступить. Это уникальное место, культовое место для артиста. И вот такая афиша висит рядом. Но, к сожалению, на репетиции, а репетиции, я так подозреваю, были как раз сразу после нашего выступления, ему стало плохо, и пришлось перенести концерты, но уже выступить он в Санкт-Петербурге не смог. Вот такая вот у меня тоже история с ним.
1: Он вообще рассказывал и вспомнил об этом своем правиле, о ситуации, он о своем отношении к работе. Он говорил, что работа для других — это был вопрос выживания. И пока я сам не мог выступать, молодым еще имеется в виду, со своими песнями, я писал и отдавал их другим. Ну, то есть вот представь, то, что он писал, то, что можно найти с переводами и понять, каковы эти тексты, какова поэзия, какое у него было чувство, которое соединял он с музыкой, иногда музыку, потом приходил текст. И я мог бы, говорил Шарль Азнавур, сам их исполнять, но меня не принимали. И мне приходилось пробиваться и пробиваться, и поэтому я сначала добился того, чтобы приняли мои песни, а потом уже эти песни, ставшие известными, вывели на сцену уже и меня.
2: Я тебе хочу сказать, ведь огромное количество известнейших артистов и исполнителей именно такой путь и проходят. Сначала они отдают свои песни людям, которые уже известны. Например, Шарль Азнавур писал песни для Эдит Пиаф. И мало кто об этом в принципе задумывался, что невероятно красивые песни, которые исполняла Эдит Пиаф, были написаны Шарлем Азнавуром. И вообще в начале своей карьеры, если ты помнишь, если ты читала, а я думаю, что ты знаешь, естественно, он был практически ее таким рабом, да, он за ней таскал чемоданы, он выслушивал ее рассказы про своих любовников и так далее, и так далее. Он даже жил у нее, он делал все, что она ему говорила, он ее внимательно слушал, он даже нос переделал, потому что ей мешал его армянский нос. Поэтому, наверное, ты знаешь, люди талантливые, они обычно очень скромные, они обычно очень тяжело проходят вот этот путь. И, кстати, не всем везет, не всем везет. Ему повезло, но он был фантастически талантлив, фантастически обаятелен. И нельзя не вспомнить вообще, с чего все начиналось. А ведь начиналось с того, и это тоже очень важный момент, он ведь не просто пришел на сцену, у него уже был сценический опыт, он с 5 лет выступал вместе со своей сестрой на сцене, да, родительского ресторана, который назывался, между прочим, «Кавказ», угу, в Париже.
1: Да.
2: Вот. И он, знаешь, вот у меня такие вот параллели сейчас проходят. Его родители приехали во Францию, а ведь они во Францию не собирались, они ехали в Америку.
1: Конечно.
2: И остановились во Франции из-за того, что долго оформлялись документы, что-то там не получалось. Они решили осесть во Франции, в Париже. Они открыли ресторан «Кавказ» для того, чтобы выживать. Кто туда приходил? Вертинский, Жан Кокто. И, кстати, между прочим, знаешь, я тебе хочу сказать, что Жан Кокто для меня открылся не только как режиссер. Я в этом году была во Франции. И мы поехали в городок Метц. И шли, видим, красивая стоит церковь. Я мужу говорю, давай зайдем. Ну, боже, там на каждом углу стоят церковь. Но мы зашли именно в эту, и нас поразили просто невероятно красивые витражи. Ну, естественно, Google нам в помощь, я быстренько прогуглила, и тут у меня, на самом деле, отвисает челюсть. Оказывается, в этой церкви Сен-Максимен витражи делал Жан Кокто.
1: Да,
2: вот
1: иногда стоит для этого поехать и узнать. Спасибо большое. Мы сейчас продолжим слушать и вспомним еще одну песню, о которой ты упоминала сегодня. Именно ее мы сейчас и услышим. И спасибо Шарлю Азнавуру. Спасибо большое.
2: Спасибо, Шарлю Азнавуру.
1: Всего
2: доброго. Спасибо, Таня. До свидания.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен». 03-624-3867.
2: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная «Изи Филлипс» полкилограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки «Экстра Ладж» замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришо-Лицион, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Времена. Их песни помогают. Помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Военно-воздушные силы Израиля за последний месяц нанесли удары более чем по 500 целям на юге Ливана и в секторе Газа по наводке управления военной разведки. В Ливане были атакованы более 370 объектов Хизбаллы, а в секторе Газа более 140 объектов Хамаса. В ЦАЛе сообщили, что среди целей в секторе Газа были три командира бригад, склады вооружений, а также боевики, принимавшие участие в нападении на Израиль 7 октября, которые удерживали заложников и представляли угрозу для израильских сил. Вчера ЦАЛ ликвидировал в результате авиаудара в городе Газа командира подразделения военного крыла Хамаса Амара Шарафи. В последнее время Шарафи продвигал планы террористических атак против сил ЦАЛа и граждан Израиля, а также занимался восстановлением боеспособности организации, систематически нарушая соглашение о прекращении огня. Попытка теракта на борту самолета авиакомпании Fly Dubai. Президент Исхак Герцог поговорил с четырьмя израильтянами, которые предотвратили захват самолета и его крушение, и сообщил, что намерен рекомендовать наградить их президентским знаком за гражданское мужество. Пассажиры Яниф Хаюн, Свика Манес и Асаф Раджуан вошли в кабину пилотов, обезвредили второго пилота, пытавшегося совершить теракт, а Хаюн выровнял штурвал самолета. После этого доктор Шота Мусаев оказал помощь тяжелораненному командиру воздушного судна до аварийной посадки в Саудовской Аравии. Президент Герцог также выразил признательность индийскому пилоту Смиту Мачару, который вступил в борьбу с нападавшим и открыл дверь кабины, что позволило его обезвредить. Доктор Шота Мусаев рассказал Хен Либерман и Гили Коэн в эфире Кан Решет Бет, что помог обезвредить нападавшего, а затем оказал помощь индийскому пилоту, получившему серьезные ножевые ранения. По словам доктора Мусаева, сначала пилот, получивший ранение, возмущался действиями второго пилота и спрашивал, зачем тот это сделал. Затем он рассказал о своей семье и несколько раз просил помочь ему выжить. Он сообщил, что уже несколько лет работает в этой профессии, живет в Дубае и у него двое детей. Скандал вокруг фильма «НАЗА. Побочный ущерб». Представитель ЦАЛа опубликовал подробный ответ на выдвинутые в фильме утверждения и категорически отверг их. В армии заявили, что фильм представляет собой искаженную и вводящую в заблуждение картину процесса планирования ударов. В ЦАЛе подчеркнули, что вопреки утверждениям авторов фильма, инструкции требуют четкого разграничения между боевиками и гражданским населением, искусственный интеллект не выбирает цели самостоятельно, а система «Лаванда» является лишь базой данных, а не утвержденным списком целей. Также в ЦАЛе заявили, что армия никогда не одобряла ударов, при которых ожидалась гибель сотен гражданских лиц. По словам представителей армии, создание фильма опиралось на частичные свидетельства. В него не была включена позиция профессиональных и юридических специалистов, а также фильм не был передан ЦАЛу для комментариев до публикации. В армии подчеркнули, что ЦАЛ действует в соответствии с международным правом, расследует ошибки и сбои во время боевых действий и предпринимает меры для снижения ущерба гражданскому населению. И в завершение новости экономики. Бензин подорожал минувшей ночью полночь более чем на полшекеля за литр. Цена литра бензина с октановым числом 95 при самостоятельной заправке теперь составляет 8 шекелей и 27 огород. Это исторический максимум. Корреспондент Кан Лиэль Кайзер отмечает, что позавчера министр финансов Смотрич поручил руководству своего ведомства продлить действие распоряжения о снижении налога на топливо на 50 огород за литр. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 24 градуса, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 28, в Хайфе и в Бершеве 27, в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, высота волн составит от 60 до 110 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Кан Река в 11 часов. Доброго дня! Шалом! Миру шалаем!
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская. И я очень рада, что я вижу тех, кого давно ждала вместе. Есть о чем поговорить. И с каждой по отдельности. Замечательные актрисы, подруги, коллеги. Мария Мушкатина, Елена Яралова. Здравствуйте, девушки.
1: Добрый день.
0: Девушки. Очень рада вас видеть, слышать. Уважаемые радиослушатели, станьте зрителями на YouTube-канале к радиостанции «Канрека». Есть много причин встретиться с вами сегодня. Давайте начнем проводить параллели для начала. Параллели, которые вас в очередной раз объединили, и касаются они, с одной стороны, творчества Высоцкого Владимира Семеновича, а с другой стороны, вы сделали это совершенно иначе, и не только вы вдвоем.
1: Но если начинать говорить про параллели, история этих параллелей началась довольно давно.
0: Давно,
1: да.
0: Конечно.
1: Началась она в тот момент, когда мы, встретившись с Леной, с которой мы бесконечно давно...
0: Ты сегодня пыталась посчитать?
1: Да, годы. Да. Будем это озвучивать?
0: Как скажете. Я не буду, если не
1: скажу. Из песни слов не выкинешь. Да, мы знакомы больше 40 лет, потому что мы учились вместе в Москве.
2: В школе-студии
1: МХАТ. Да, и наша дружба длится очень давно. И откуда возникло это название «Параллели»? Потому что, конечно, мы не все это время и работали вместе. Мы делали совместные проекты, делали по отдельности какие-то вещи, спектакли. Но когда бы мы с Леночкой не встречались, такое ощущение, что мы как будто на одной волне и идем параллельно, каждая свой, но какие-то очень похожие пути, и думаем об одном и том же. И
0: что волну, параллели все-таки благодаря вам пересекаются.
1: Да, что параллели пересекаются. И вот в какой-то момент мы встретились на концерте, это было после начала войны в Украине, и мы принимали участие с Леночкой в Ашдоде в благотворительном концерте в пользу Украины, и мы поняли, что мы по силе переживаний и мыслей
2: и схожести
1: всего мы так совпадаем. И в результате этого мы разговорились, поскольку все-таки две актрисы, и поделились друг с другом совершенно одинаковыми мыслями о том, что то, что мы годами любили, исполняли в наших программах, вдруг почему-то стало невозможным. И остаются какие-то редкие авторы, которых можно исполнять. И вот тогда мы решили сделать первую программу, которая называлась и называется, потому что очень удачная судьба у этого музыкального спектакля. Мы назвали эту историю «Параллели. Две актрисы, две судьбы».
2: Первая наша общая песня была «Акуджава».
1: «Акуджава», да. Мы отобрали авторов.
2: Отзвенели песни нашего полка. Да.
0: Да. Лена, чуть ближе к микрофону, пожалуйста.
2: Да. Или он ко мне.
1: Авторов, которые вне зависимости от времен, они все равно даже зазвучали какие-то еще более актуальные какие-то вещи, как то Галич, Акуджава, Высоцкий. Песни на... Лена исполняет прекрасную песню своего папы на украинском.
0: Кохана. Игорь. Барах. Я вас люблю. Я обожаю вас. Отдельно
1: да,
0: песню саму
1: любим,
0: по себе.
1: Мы вас любим, Игорь Барах.
0: И не только мы. Да.
2: Да. Но на самом деле я хочу... Извини, Маша меня пригласила на квартирник. А поскольку мы все-таки... У нас были общие проекты, мы решили там что-то спеть. И мы тогда спели «Акуджаву», и после этого... В этой гениальной голове возникла мысль, а почему бы нам не...
0: Голова улыбается.
2: Не сделать... Название было «Параллели. Две актрисы, две судьбы» сразу. Правда?
1: Да.
2: И я помню, как мы сидели у тебя на крыше и думали, какие песни токсичны, что мы можем, что отзывается, что не отзывается. И тогда возникла эта программа, которую мы, по-моему, сколько лет мы?
1: Три года, и мы очень много играем эту программу. И вот странно, даже вещи, которые очень казались, ну, для примера, Шульженко, которую я обожаю и по сей день. Но почему-то вот не получается сегодня, например, петь это. Давай закурим, товарищ. Не получается с этим сегодня. Вот никак.
0: Я вас хорошо понимаю, как радиожурналист, который очень много связан еще и с музыкой, в частности, кроме как, как мы говорим, контент, тексты, поэзия. И я не могу себе позволить и с точки зрения моей души и мнения, и плюс объективные факты, просто дать в эфир какие-то голоса, какие-то строки и сама попробовать что-то сказать и услышать. Это просто, как ты говоришь, так токсично и невозможно просто.
1: Как будто все видится совершенно вот под другим каким-то ракурсом. И получилась очень удачная программа, и поскольку и зритель выходит с каким-то, несмотря на то, что довольно сложное время, но многие зрители, выходя после вот этой встречи параллельной, они выходят и говорят, знаете, вот как будто вот мы напитались какой-то хорошей энергией, любовью. Одна наша театральная знакомая тоже. Это почему-то мне было очень дорого и приятно это услышать. Она посмотрела и говорит, вот я сидела и по-хорошему завидовала вашей компании. Наша компания, надо сказать, это не только я, Елена. Это наша прекрасная подруга, невероятный совершенно музыкант, композитор и просто театральный человек. Это Алла Данцик.
2: Вот это ее музыка, кстати, была в начале.
1: Да. Ну, об этом мы просто должны отдельно поговорить, потому что это связано со спектаклем уже другим, параллели Высоцкий. Хочешь рассказать, как это возникло?
0: Тогда уже надо рассказывать еще об одной части вашей. Это Ника Платонова.
1: Конечно,
2: это,
1: да.
2: Вот это
0: все вместе. Да.
1: Потому что параллели две актрисы.
0: Которую
1: мы все
0: удивили своим отношением. Да. Вы вдвоем удивили Нику, соответственно.
2: Она нас.
0: У вас это хорошо взаимно получилось.
1: Тут, наверное, надо действительно от Печки, как вот пришла вот эта мысль в голову.
2: Ну, Петька, как обычно, в этой гениальной голове ночью...
1: Так, ты меня очень смущаешь.
0: Лена уже сама себя цитирует.
2: Да. Поскольку мы все очень заняты, и мы работаем много, каким-то невероятным образом мы начинаем переписываться к ночи, к утру, и все отвечают.
1: Нет, это очень странная компания. Да, ты чего не просто пишешь, чтобы не забыть, там, в 3 часа ночи. Нет, все отвечают.
2: И Маша написала, я знаю, что мы должны делать. Мы должны делать Высоцкого.
1: На что Лена, как всегда, сказала «нет».
0: Лена, я помню наше с тобой интервью, когда только вышел спектакль именно с понятием Высоцкий, и твое, как раз вот в твой рассказ, что ты сначала это не приняла, не поняв сразу.
2: Я не поняла.
0: Тебе внутри была вот эта пауза. Как?
2: У меня, потому что для меня исполнение Высоцкого – это всегда некая, я не скажу пародия, но... Понятно, да, что это хриплый голос. И потом мне было немножко страшно, где Высоцкий в этом нашем токсичном списке, где, то есть как
0: что
2: отнестись
0: как,
2: вообще.
0: Да.
2: И когда я, как обычно, сказала «нет», и начала не переслушивать песни, «нет-нет-нет», я начала их читать его стихи. Я его открыла как поэта большого, вспомнила, что он большой, большой, очень большой поэт. И если, мы с Машей сегодня говорили, если снять с материала, с поэзии Высоцкого аккорды, хриплый голос, гитару, орёл Высоцкого, останется человек, нерв и текст. И это то, что нам... действительно было важно.
1: И очень сегодняшнее звучание вдруг
2: это не ностальгия ни в коем случае. Это именно сегодняшнее. Да.
1: Оно очень близко, мне кажется, не случайно израильтянам и даже не русскоязычным. Это единственный автор, которого они знают, Высоцкий.
0: Фактически, да.
1: И очень любят. И израильскому зрителю это очень понятно. И нам, поскольку мы уже тоже совсем израильтяне, это существует на таком каком-то накале страстей. И особенно в нашей ситуации после и 7 октября, и войны, это и показалось, что вот это вот время действительно сделать эти тексты.
2: Но у нас бросает от трагедии к... от одной трагедии в другую, там же мы смеемся, там же мы умудряемся радоваться, находить какие-то вещи. И у Высоцкого это есть. И потом еще вот то, что мы говорили, Высоцкий обычно, я памятник себе воздвиг, да, не рукотворный, бронзовый еще такой, а он не памятник. И выбор наш, мы это же живое, не просто да? Мы с Машей, как вот, параллели две актрисы, две судьбы, я и Маша, вот такие вот мы, такие, какие мы есть. Ну, конечно, на сцене. А тут мы все-таки в образе, скажи, в каком?
1: Это ты такие, не любишь слово клоуны? Да, но... я не очень люблю. Это такие странные персонажи, причем включая Аллу. Это такие странные персонажи, которые очень... У нас есть возможность благодаря этому как бы делать максимально, но другим способом, но также и смех, и слезы, и... наши размышления.
0: Вы знаете, я могу сказать, что я меньше смотрела на лицо в гриме, имею в виду ваш, то, что я вижу на афишах Аллы Данциг, но у меня была абсолютно одна только ассоциация прямая, когда я увидела вас, вот таких, как я, о которых ты рассказываешь, в гриме. Это глаза Мазины, Джульетты Мазины, вот, которая могла выразить все, что ты сейчас произнесла. Как ей хотелось. А в трагедию еще... и в комедию, ничего не стесняясь,
2: да.
0: И не боясь.
2: Ну, это, да. Потом еще кинематограф — это все-таки другое, другая медиа, а театр... Мы боимся обычно позволить себе пафос. Мы боимся. А в этих образах, вот в этом существовании, назови... это, не знаю, дель-арте, камебуф, что-то. Я не боюсь быть пафосной, потому что я не пафосная. Я резко смешная, резко трагичная. Маша резко радостная. Да, то есть, и потом я хочу сказать, что у меня есть возможность наблюдать со стороны, у нас у каждой есть какие-то моменты, когда я могу сидеть у себя на своем месте, на своем стульчике, или стоять и смотреть на нее, или даже когда мы вместе поем. И каждый раз я поражаюсь, насколько мы сработаны, насколько это точно, насколько ее градус и мой градус соприкасаются. Это большое счастье.
1: Я должна сказать, что это, конечно, вот то, что вот решение это было режиссерское, и Ника Платонова нам предложила сделать это именно от этих образов, и да.
2: Это нашлось, когда мы делали съемки.
1: Оно как-то, да, но это тоже возникло, и именно то, что нам удалось этот материал литературный, поэтический превратить в настоящий спектакль, я думаю, что это огромная заслуга режиссера, да, Ники Платоновой. Безусловно. Я напомню, просто это не так давно приехавший это режиссер в нашу страну. Она закончила ГИТИС режиссуру. Также замечательного хореографа Галины Делетицкой. Именно театральный хореограф, потому что найти вот эту вот пластику движения этих образов, это тоже было непросто.
2: Еще она от нас шла.
1: Да. И еще...
0: Алла Данциг без...
1: Да, и еще, конечно, потому что когда, вот опять же, когда возникла тема Высоцкого, Алла Данциг тоже сказала, так, и что я буду с этим делать? Солнце, три аккорда. Улица. И она написала такие лейтмотивы к этой истории, потрясающие, как композитор.
0: Если кто-то не видел этот спектакль, мы говорим о музыке с Аллой Данциг.
1: Да, ее музыке.
0: Ее музыке авторства.
1: А там, где мы пытались... и аранжировки. Там, где мы сохранили мелодически и гармонически музыку Владимира Семеновича, там тоже аранжировка сделана так, и найдено такое пластическое и режиссерское решение, что некоторые выходят и говорят, а мы вот эту песню не знали, да. Потому что она совершенно по-другому звучит. И зритель сидит и смотрит за историей, истории этих персонажей, как они вытаскивают друг друга. Потому что, ну, опять же, тоже это такое было... Ну, мы не будем открывать все секреты, да? Но начинается спектакль сразу же. С первых минут он начинается экстремально. Это тоже такое режиссёрское
0: решение. Глядя на тебя, я точно в это поверю. Если
2: это я начинаю.
1: Нет, начинает Лена, и начинается с такого бум. То есть зритель сразу же понял, что спать не получится.
0: Да и не собирались, я думаю.
1: Да, и
2: на самом деле это такая, как... Еще я все-таки вернусь к этому. Клоун — это не такое плохое слово, не такое обидное.
0: Вообще
2: это
0: не как, обидно.
1: Не обидно.
2: Поход, поиск по жизни, может быть, где-то в темноте, в поиске света. Вот так вот я скажу. То есть мы пытаемся найти... Эти персонажи пытаются найти почву, пытаются найти, за что схватиться, за что удержаться. Часто это друг за друга. Часто.
1: И вот это друг за друга, я тебе скажу, что было такое не очень приятное, но благодатное для артистов время, когда вот была последняя война. Мы, по-моему, единственные были в театральной афише. Мы играли спектакль «Параллели Высоцкий» в театре «Маленький» во время войны.
2: Маленький
1: мы,
2: играл, да.
1: Да, маленький был играл.
2: Открыт,
1: единственный был
2: театр,
1: единственный театр, да. И мы были готовы в каждую
0: где
1: секунду...
0: Где можно было прятаться.
1: Да, еще да. В каждую секунду мы были готовы как бы...
2: Не больше 50
1: вместе,
2: человек?
1: Вместе со зрителями выйти в защитное помещение. Причем мы придумали как бы аттракцию, что будет, что мы будем делать там со зрителем, потому что не выходя из образов. Вот.
2: Я
1: но
2: обычно сказала,
1: был, да. Это был лучший спектакль, да, с моей точки зрения, потому что именно на это так воспринялось с такой как бы, ну, на такие были энергии, потому что мы же артисты существуем, мы отдаем энергию, но мы и получаем от зала энергию. Это что-то было невероятное именно по силе высказывания и вот этих вот взаимных энергий. Это
0: когда
1: было здорово.
0: Вы ставили, отбирали, думали об этом спектакле, втором уже, который связан с творчеством Высоцкого, я имею в виду, непосредственно. Вы выбирали только некие песни уже с другой
1: стихи.
0: Музыкой. Вот. Это и есть,
1: да,
0: мой вопрос. Вот. Как вы в них ориентировались? Потому что известно, что Высоцкий писал стихи, кто-то с ними сталкивался в жизни, кто-то нет, кто-то в большей степени меньше, кто-то вообще не знает Высоцкого как поэта. Хотя есть сборники, конечно. Да. На что ориентировались вы, когда их отбирали?
1: Ну, наверное...
2: Наверное, все-таки, да, начинали с песен.
1: Ну, и на какое-то... Когда уже начала возникать драматургия, тогда уже появились стихи, которые нам нужны.
2: В какой-то момент мы уже почти сделали... Кто-то из нас нашел дурацкий сон, как кистенем избил нещадно. Невнятно чувствовал я в нем неприглядно.
1: Во сне лгал и предавал,
2: льстил легко, и я и не подозревал себе такое. И мы оно так, стихотворение это настолько органично вплелось в канву, что мы его использовали именно как...
1: Потом там звучит песня на иврите «Так случилось, мужчины ушли». И
2: это очень про нас.
1: Это очень про нас и очень... Кшенишар ну дагартым кадим ле шалом ле шалом ле шалом неварех шегарух тиеи махем велонегет. И очень звучит сегодняшний. Хотя первая песня, почему вот у меня возникла именно вот когда наши солдаты погибали, и вот это у меня прям как этот, как скворец. Он вчера не вернулся из боя, В результате эта песня не вошла, да. Но вот с этого... Хотя, на самом деле, я выросла на песнях Высоцкого.
2: Хотя, еще раз, и на какие-то вещи, какие-то понятные находят замечательные Ингибаров.
0: Да.
2: Прекрасное, но это большая поэзия. Но я его открывала еще раз для себя не как у меня сборники стоят дома, извините, но как именно как поэта.
1: Ну, я-то просто у меня папа, во-первых, они были дружны. с Владимиром Семеновичем. Они во времена, когда папа учился в Москве, и Высоцкий приходил, и часто первые песни, которые вот он просто писал, он исполнял именно в общежитии школы-студии. И мне они просто служили вместо колыбельных. Папа мне пел на ночь там «Час зачатия», я помню, не точно. Значит, я, может быть,
0: дед бабушка Катина.
1: Это еще хорошая песня на ночь. Страшно, а жуть. Это она у меня вызывала столько эмоций. Вот, поэтому и вот мне казалось, как-то вот мне хотелось именно сделать, не то чтобы посвятить Высоцкому, а чтобы это как-то вот завершилось.
0: Это здорово.
2: И просто мы нашли в этих словах возможность выразить себя, наше время, наши сомнения, наши поиски, наши метания, наши сегодняшние.
1: Да.
0: Ну, вот Ника Платонова мне тоже когда-то говорила, что когда она поняла и увидела, как вообще сочетается и встретилась музыка Аллы Данциг, да, ваши отношения, определенные строки Высоцкого, о которых кто-то может знать или нет, или известные песни, но совершенно иначе интерпретируемые, но не забывая Высоцкого ни в коем случае при этом. И в итоге спектакль не о нем лично, не о его биографии, я хочу сказать. Знаешь, когда, естественно, подается это специально как посвящение кому-либо, вслед биографии, посвящения там, юбилею некого известного, любимого исполнителя и так далее. И вот Нику это покорило тогда.
1: Спектакль о нас, включая и зрителя, которые к нам приходят.
0: Мы, кстати... А вы помните первое впечатление, вот когда вы только его поставили? Первый.
1: Да, очень, это был очень интересный
0: зал. Вы
1: опыт.
0: Помните реакцию зала?
1: Да, это очень интересный опыт, и действительно, и там есть и непростые вещи, но мне кажется, что это так неожиданно было, и что это зритель очень затягивает. И...
2: Когда узнают вдруг да. какие-то символы, какие-то знаки, какие-то...
1: Да-да-да.
2: Я всегда знаю, публика смеется, кстати, это в театре. Не обязательно, когда смешно, а смеется, когда узнает.
1: Узнавание.
2: Организм
1: да.
2: должен как-то отреагировать, поэтому он смеется. Да. А, да-да-да, я это знаю.
1: Да.
2: То есть тут есть и смех, тут есть и вот такой внутренний вдох. Неужели? Да, это очень интересно. И надо сказать, что Ника при всей своей хрупкости, нежности какой-то девичьей, неожиданно очень мудрый, неожиданно, мудрый, тонкий, влас, сильный, правильный режиссер.
1: Какой должен быть режиссер.
2: Да, это очень точно, это просто я даже не представляю, кто бы еще мог бы так нас понять и принять. Вот.
0: Ты говорила о том, что в Израиле знают, ну, если... смотреть куда-то далеко, в Советский Союз Высоцкого, что, естественно, Духин. Он переведен, ну, да, и Духин, естественно, в первую очередь, и Голдовский, Миша, помогали пробивать.
1: Боазоснис,
0: слава богу, появился в какой-то момент. И была группа Алох Алха Хеврая в конце 70-х. Они выпустили всего две пластинки.

0: Высоцкого. Так что...
1: А я думаю, русском... что если вы хотите донести до израильского иврита, говорящего только зрителя, то, что вы делаете сейчас в вашем спектакле, и с учетом нашего времени, они это поймут очень хорошо.
0: Да, нам тоже так кажется, да. А спектакль ближайший у нас, опять же, в нашем сильно любимом нами театре «Маленький» 29 октября. Да. И мы с удовольствием приглашаем тех, кто еще не видел этот спектакль. Он нам очень дорог.
2: Даже иногда я читаю в комментариях некоторых из наших, наших зрителей, которые смотрели первый спектакль, первый, который был еще не полный, который был еще другой, еще не тот, который он сейчас. Да, я видел, как это замечательно. Так вот, дорогие мои первые зрители, вы не видели.
1: Считайте, что вы его не видели.
2: Приходите еще раз.
1: 29-й театр «Маленький».
0: Театр
1: «Тель-Авив».
0: Да.
1: Да, и одна из этих двух моих сегодняшних собеседниц имеет непосредственное отношение к театру «Маленький» в его самом рождении.
2: Уже мы все имеем.
1: Нет, я имею в виду, когда он появлялся.
2: Отец, я из отцов-основателей.
1: Да. Отцов-мам.
3: Матерей-основателей.
1: Папы-мам. Да, действительно, театр «Маленький» это для многих сейчас стал еще как родным домом, где просто... ставят, показывают себя антрепризы, спектакли, все, что хочешь.
0: И вообще такая
1: очень активное место стало.
0: Да. И чтобы завершить вот тему параллелей, мы же на этом не остановились.
1: О, нет.
0: Нет. Мы же, у нас же еще одни параллели.
2: Мы.
0: Да.
2: В этой гениальной голове.
1: Третий раз. Пам, слышит, глида, как любят говорить в одной стране.
0: Да, да, да. Так вот, мы решили сделать такую... легкую программу, такая легенькая промышленность.
2: Да? Сказать честно, почему? Потому что в параллели «Две актрисы, две судьбы» мы играли и на сценах, и в квартирниках, и так далее. Ну, сделали Высоцкого и поняли, что если быть творчески честными по отношению к себе и к тому, что мы делаем, он не квартирник, он спектакль, параллели Высоцкий, это спектакль. Нельзя убирать, снимать...
0: Как,
2: даже когда хочется как
0: сказал,
2: очень работать.
0: Как сказал один человек, который хотел пригласить спектакль, он говорит, ну вы понимаете, у вас же там декорации. А декорации между нами, девочками, там практически нету. Там есть просто что-то огромное, пушистое, большое, белое. И вот когда...
2: Откуда взялось
0: вот это
2: белое?
0: Вот это интересная
2: Кстати,
0: штука.
2: Извини, между нами, девочками, это название нашего первого с Машей совместного проекта. Дальше.
1: Лена меня опередила. Хотела напомнить.
0: Да. Я понимаю, что небеса, когда ты становишься на какой-то правильный путь, у тебя кругом какие-то такие симоним, знаки, что ты идешь в этом направлении. То есть иду я по улице и думаю, это же надо как-то...
2: Как Гензель и Гретель.
0: Как-то же должно... Да-да-да. Как-то идут. Же это должно оформиться визуально, чтобы это было красиво. Иду и смотрю, лежит облако. Белое огромное облако посреди улицы.
1: Сюр абсолютно.
0: Сюр абсолютно. Я его так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп сгребла, все.
1: Мое облако тоже сюр.
0: И понесла.
2: Это такая, на самом деле, как фата, правда?
0: Оно все, оно очень хорошо работает.
2: Оно как облако, оно как саван, и как фата, и как юбка, все что угодно.
1: А ты это нашла, может, около какого-то матраса, театра?
0: Не украла, нет.
1: Просто странно, если это в квартире у кого-то находилось.
0: Думаю, что кто-то какие-нибудь бальные платья там для невесты там шил. Да, может быть, не знаю.
2: Постирали.
0: Мне приятно думать, что оно было абсолютно чистое, белоснежное. Мне приятно думать, что это вот нам все-таки помогают, если мы что-то правильно делаем.
2: Облако упало с неба.
0: Хотели о чем-то сказать. Так вот, последние параллели называются «Параллели Хазарат-Охель». Переводить надо? Надо.
1: Надо, да. Рассказываем.
0: Да. Репетиция с едой. Потому
2: почему?
0: Что... Почему? Он рассказывает, почему?
2: Нет, ты рассказывай.
0: Я рассказываю,
2: это, конечно.
0: Хорошо. На самом деле это...
1: Яралова сейчас скажет четвертый раз. Гениальной голове.
2: Нет, это в другой гениальной голове. Это название возникло в другой гениальной голове.
0: Да. Потому что наша вот эта компания, да, маленькая девичья компания, за девушек отдельное спасибо.
1: Она еще это помнит.
0: Да, я помню, потому что меня это, конечно, я заметила. И, честно говоря, такие лучшие мысли, они рождаются на кухнях. А на кухнях, значит, что? Там что-то пожевать, что-то там...
2: Порезать, приготовить.
0: Наши там, репетиции. Выпить по бокалу вина, да.
2: Кто-то, неважно, где мы собираемся. У Маши, у Аллы, у меня.
0: Традиции нужно соблюдать.
2: Запеканки, да.

0: акробатики, да, чего-то, да, такое, да, такое.
1: Да, и да, вот так вот, когда меня моя младшая дочь спрашивает: мам, а какие планы на вечер? Я говорю: у меня репетиция. При этом я стою, значит, режу какие-нибудь салатик, там чего-нибудь запузыриваю в духовочку. Она говорит: а, поняла, хазаратохль. Вот, репетиция с едой. Но вот в этих наших так называемых посиделках рождаются очень ценные вещи.
2: Мне так жаль, что мы не записали, например, рождение, начала этих параллелей Хазаратохль, триптих наших. А почему? Потому что что-то вдруг Алла за столом запела, что-то запела, мы когда думали, а как бы резко начать. В итоге мы начали петь 16 тонн на этих руках. Мы начинаем с этого. Это потрясающе совершенно... Но это за столом родилось, у Маши, кстати.
1: Ну да.
2: Что это такое Хазаратохль? Это то, что происходит за кулисами.
1: За кулисами, да.
2: Это наш... И оно отличается от параллелей «Две актрисы, две судьбы». Оно другое.
1: Там много, да, много смешных вещей. Мы рассказываем о том, как, что такое, вот, как артисты готовятся к спектаклю.
3: Я смотрю сейчас как раз на тебя и вспомнила нашу с тобой передачу «Актерская курилка», которую мы как раз с тобой
1: да,
3: там
1: да,
3: было
1: да,
3: много
1: да,
3: такого.
1: Много интересного. Да, вот, конечно,
2: хорошо,
1: не обходится...
2: Мы назвали «Курилка», да, параллели, потому что мы параллели... не курим.
3: Тем более, что никто не курит. Но в тот момент мы тоже этим не занимались. Но было интересно много всего.
1: Да-да-да. И она именно такая веселая и, ну, можно сказать, легкая, но и о серьезных вещах тоже, но такая. И то, что можно в любом пространстве сыграть, и
2: да,
1: что мы и делаем с удовольствием.
2: Потому что играть мы любим.
3: Это интересно. Триптих. Это серьезно. Я не удивлюсь, если будет продолжение. Дальше. Дальше, больше.
1: А кто же его знает?
3: Кто же его знает?
1: Да?
2: Дальше больше, больше,
1: да,
2: лучше.
3: Да, зная, да, зная одно из твоих любимых выражений, которое ты мне как-то рассказывал, я запомнила. Это фраза профессора Серебрякова.
2: А, работать, дело надо делать,
3: господа, делать.
1: Кстати, если говорить про подглядывание за кулисы, это вообще очень интересная тема. Мне кажется, что зрителю она интересна. И мы именно на этом сделали, опять же, с режиссером Никой Платоновой, наш последний спектакль, который называется «Спектакль», про то, как мы делали спектакль. Да, именно про двух актрис, которые готовятся к премьере.
2: Это Маша и Лена Кахановер.
1: Да, да. И прекрасная моя партнерша Лена Кахановер. Мы тоже сочиняли эту историю сами. Можно сказать, она в чем-то автобиографичная. И вот тоже мне кажется, что очень интересная получилась тема. И зритель именно...
2: Тоже Ника Платонова,
1: да,
2: режиссер.
1: Называется «Когда бы вы знали, из какого ссора,
3: да,
1: растут,
3: да,
1: цветы».
2: Я не могу не упомянуть, извините, «Красный октябрь», потому что когда он вышел?
1: Он вышел уже три года назад.
2: Три года назад. Я посмотрела, когда...
1: Да,
2: я повторюсь, может быть. Может быть, октября, я, да, повторюсь, возможно. Но все-таки стоит того. Иду я на спектакль. По-моему, это был театр «Ханут».
1: Да, в Тель-Авиве.
2: К подруге на спектакль, когда идешь, думаешь, ой, это волнительно. Почему? Потому что, а вдруг что-то не будет, а что же тогда нужно сказать, а что же сказать, сказать нужно честно, или что? Начался спектакль. Маша спустилась сверху, встретилась со мной глазами, и в эту минуту я забыла, где я, что я, зачем. Что... Я была абсолютно внутри. Я давно столько не... Извините, не... Я плакала во время спектакля. Не плакала, не смеялась, не реагировала. Для меня это было одно из сильнейших театральных впечатлений того года. Это правда.
3: «Красный октябрь».
2: Это, да, «Красный октябрь» тоже. Ника и
3: Никогда
2: Маша.
3: Тоже.
2: Это замечательное авто... Что такое авто... Почему важно сделать автобиографическую историю? Потому что для меня... Это, конечно, Машина история, но она и моя. Это охватывает поколений. Несколько поколений.
1: Она получается, да, как бы на этих историях, что говоришь о людях, которые сидят перед тобой, именно это, то, что ты говорила, вызывает смех, потому что узнаваемо, да. Вызывает слезы, потому что мы это проходили все.
2: Кстати, после, когда пару месяцев назад, по-моему, или я уж не хороших пару месяцев назад, может быть, в апреле, Миша Теплицкий меня спросил, у тебя есть программа? Ты можешь сделать? У тебя же есть программа своя. У меня есть своя программа, которую я сделала с одной неизвестной пианисткой Аллы Дэнцевой. Мы сделали эту программу 4 февраля. Он говорит, ты можешь сделать? Вот. И я поняла, что 4 февраля я была совсем другим человеком. Это было до всего, до всего этого, которое было с нами, то, что произошло с нами в этом круге, так сказать. Десятый, сколько там кругов ада, да, вот на этом круге, потому что это было до войны, до этой войны, до... И я поняла, что я не могу делать эту программу. Я другой человек, я изменилась очень. Конечно. Я начала делать новую программу, которую я хотела, честно говоря, не выпендриться, но я очень хотела назвать ее «О свойствах страсти», потому что мы очень страстные люди, все, что мы делаем со страстью, и оно у меня не складывалось. А поскольку я точно знала, что я буду читать в ней Левитанского, кинематограф, вдруг неожиданные банальности. Мы тоже боимся. Черно-белое кино. И оно начало складываться. И я в какой-то момент, играя, по-моему, второй спектакль, получился спектакль «Черно-белое кино», мы с Аллой Данцик, да, я поняла, что где-то это тоже, не где-то, это тоже автобиографическая история совершенно. Мы с Машей тут с разных сторон зашли, а совершенно другое, никак не, но тоже обо мне и тоже о поколении, тоже какие-то вещи, которые
1: и
2: люди
1: тоже
2: узнают.
1: То, откуда да. мы, и потому что все равно мы все это мы родом из детства, и вот это, наверное, очень
2: детство,
1: начинаешь в каком-то возрасте осознавать, откуда вот это, потому что вот тогда так. То есть,
2: а можно сейчас я скромно не буду скромно, не буду скромно,
3: даже не стараюсь,
2: что мы имеем право рассказать о том, о своем личном. Мы с тобой имеем на это право.
1: Конечно. Более того, у меня есть подозрение, что на самом деле все произведения делаются о личном. Просто все думают, что это что-то придумано. А на самом деле
2: если они хорошие.
1: Да, если они хорошие, да. Но на самом деле, так я подозреваю, что все говорят о том, что они переживали.
2: Да.
1: Просто.
2: Или отзывается, или нет.
1: Да.
2: И мы очень надеемся, что это отзывается. Ну, у меня отозвалось.
1: Да, и у меня тоже.
2: Нам не дано предугадать, чем слово наше, как слово наше отзовется, да?
1: Да.
3: Хочу перевести, извините, стрелки на эту девушку, если можно тоже в продолжение.
2: Да.
3: Ну, в данном случае поговорить о том, что у тебя, что касается вот твоих сейчас спектаклей, не всех мы обсуждаем и еще будем. Я очень много слышала от наших радиослушателей, как говорят сейчас, фидбиков, откликов, реакций на, например, спектакль «Шапира», на «Орфей и Эвридика», из того, что покоряет последние вот эти годы, и ты, конечно, удивляешь постоянно. Ты уже давно всех
2: это
3: удивляешь.
2: У нас семейная.
3: У нас вообще одна семья, судя по всему. Да, талантливый.
2: Называется «Израильтяне».
3: Да, именно так. Когда, вот если возвращаться к названию у «Орфея Эвридика», когда тебе предложили этот сценарий, отношения?
2: Марина Аксельрот и компания «Артап», которая работает вместе с филармонией.
3: Это, кстати, тоже идея замечательная.
2: Да, да. И мы с Толей Белым встретились, и он привел Эстер Дамскер, Аллу Дамскер,
3: да.
2: Которая написала эту пьесу и поставила. И это был совершенно удивительный опыт, потому что это вроде как об Орфее, конечно, об Орфее Эвридике, но на самом деле это о человеке, который переживает переживает травму потери близкого человека. Поскольку мы с этим живем
3: Не расставаясь в последнее время.
2: Да. Это очень важно. И, ну, еще не менее важный опыт для меня был стоять на одной сцене с музыкантами филармонического оркестра, которые делают взмах смычком, и ты потом думаешь, а как ты после этого можешь рот открыть и сказать какое-то «я что-то». Это очень сложно. Нужно найти вот это, этот баланс. Это право произнести слово после этой музыки, после этого исполнения. Это был прекрасный, тяжелый, больной, радостный опыт. Мы, увы, знаем, о чем мы говорим. А Шапира в «Маленьком»
1: прекрасный спектакль тоже.
2: 7 октября, по-моему, 18 года, мне кажется, если не ошибаюсь, но 7 октября мы принимали в таком фестивале участие и делали театрализованную читку Шапира. Да, Дуду Нифов читал Шапира, я читала Мириам. Его дочь, приезжал Карль Сиденс,
3: автор, собственно, автор, да, удивительный.
2: И драматург. Да. Ну, 7 октября. И когда Миша сказал, давайте я думаю, поставить Шапира, мы с Дуду очень удивили, как обычно, все как обычно. Удивили, сказали, почему, а как? Это очень сложная история, там идет воспоминание вперед-назад, оно как-то все. И я до последнего, буквально до выхода спектакля, я не очень понимала, что, почему и как. Но отдать должное Мише Теплицкому, который дал свободу, при этом держал и направлял, и получился один из любимых тоже спектаклей, который говорит о том, кто мы такие, что сбежать от себя и от своих родословных невозможно, и так далее. То есть он очень актуален и сейчас. 7 октября в этом году мы будем играть спектакль «Мой красный нос».
3: Конечно.
2: Который тоже Миша сделал по пьесе Ильи Домадова.
3: Да,
2: клоуна.
3: Больничного клоуна в Барзилае.
2: Да. То есть мы это играли... Тяжелый спектакль. Знаете, он тяжелый, но он очень...
1: все равно оставляет такое светлое.
2: Потому что он о людях, которые выжили. Да. И о том, как выжить, и почему. Эти все люди выжили. Герои этого спектакля приходили к нам на спектакль. Будь то врачи, Барзилай, будь то моя героиня, Сара, медсестра. То есть они приходили. Это очень... Это лечебный.
3: Ну вот ты сказала слово «светлый», вот это все равно выходишь с этим ощущением.
2: Да.
1: Вообще надо сказать, вот насчет Типули, извини, но это тоже, мне кажется, в тему. Моя дочь, она была пару дней назад на стендапе у своего друга, он стендапист довольно известный, и это человек, который прошел все Типули после посттравмы, и он, я говорю, о чем был стендап? Она говорит, о посттравме. Я говорю, ничего себе повод для веселья. Она говорит, мама, только так. Говорит, так он вылечивает себя и других таких же. И
2: на самом деле,
1: да, это, наверное, правильно. И, то есть я видела этот спектакль, и тоже, естественно, «Красный нос», и у меня действительно осталось очень светлое, несмотря на... на болезненную очень тему, ощущение хорошее. Для меня вот в театре, на самом деле, в конечном итоге я иду за тем, и мне кажется, что люди тоже, зритель идет за тем, чтобы выйти и немножечко больше ощутить сил, легкости и чуть-чуть больше какой-то радости, желания продолжать жить, и что театр должен все равно, с моей точки зрения, приподнимать, несмотря ни на что, вне зависимости от того, на какие темы мы говорим.
2: У театра есть миссия. Вот извините за пафос и за банальность.
1: Да.
2: У театра есть миссия. Это не только хлеба и зрелищ. Это не только зрелищ. Понятно, что хочется. Увы, я могу сейчас показать, да, что вот мы часто театры идут вместе с публикой. Не потому что публика дурная, а потому что публика устала. А ее все-таки нужно всегда чуть-чуть приподнимать. Потому что никто не отменял боль в сердце, никто не отменял горение сердца, никто не отменял желание любви, разочарование, никто не отменял критического мышления, извините. И театр учит этому, вот этому должен, мне кажется. Поэтому...
1: Хотя, как говорит одна моя подруга, очень хорошая актриса, она говорит: Маш, ну еще играть, ну туда-сюда. Но смотреть же это уже вообще невозможно.
3: Да. Вы успеваете удивиться чему-то на израильской сцене, увидеть у других, у коллег на иврите, на русском, на разных языках, гастроли? Что-то вас может удивить, перевернуть?
1: Можно я скажу?
3: У тех, кто недавно, возможно, приехал, молодых совсем ребят.
1: У меня вообще есть, в принципе, два критерия. Не знаю, как у Леночки. И это вот когда я... Во-первых, я начинаю смотреть, как дитя, радоваться, смеяться неприлично. Да. Это значит, мушкательно сидит, значит, смотрит спектакль. Вот, это я вот перестаю быть вот этим вот профессионалом, потому что, если что, я потом могу разнести это все это. И когда я вот просто начинаю непосредственно воспринимать и жить, и сопереживать, вот это для меня критерий. И, значит, я думаю, вот в такой бы компании я бы да. И еще один, когда я говорю: о, а я так не могу. Но это довольно большая редкость. А вот что я ценю сейчас в театре, не во-первых, не какие-то там нагромождения всего, и я очень ценю живого артиста на сцене.
2: И умного.
1: Живого, умного артиста. И когда я понимаю, о чем говорят со мной со сцены, вот это для меня основные просто вещи.
2: Ой, еще у меня такая будет 2 декабря Артур Соломонов.
1: Это мы все идем.
2: Роман театральной истории и сделал из этого пьесу, и Рома Феодория это ставит, и там играют прекрасный Кирилл Сафонов.
1: Ой, мы отличная компания там подобралась.
2: Сказочный совершенно. Володя Фридман, Руслан
3: Барабанов.
2: Боря Репетур и молодые артисты, да. Гриша Кацинельсон и Настя. Я прошу прощения, забыла фамилию. И Левушка Левин.
1: Левин, да.
2: Да. А я играю карлика.
3: Я сейчас начала.
2: Может ли вас что-то удивить на сцене? Я не знаю. Да, вот это вот мне очень в театре, да, театрального артиста такого. Это очень интересно. И компания совершенно сказочная.
1: Компания прекрасная.
2: Это счастье попасть в хорошую компанию на самом деле.
3: Факт.
1: Поэтому, еще с хорошим материалом, да, я поэтому, так подозреваю.
2: С хорошим материалом, да, я слушала. Да. Поэтому, я, честно говоря, я вот так вот... Можно сказать, что мы друг за друга держимся, потому что хорошая компания — это редкость. И...
3: Как вы когда-то давно-давно, не то чтобы начинали, но вот Лен произнесла эту фразу, название ваше «Между нами девочками». Да. Третья была Слава Казанцева.
2: Это была Машина идея, кстати. Не боюсь, я уже даже не знаю, не смешно, конечно, но Маша позвонила мне и сказала: а давай-ка мы сделаем там... Не буду говорить чего, но давай-ка мы сделаем и со Славой такой вот. И вот мы начали писать, что-то придумывать, и что-то ковыряться. Да. Потом режиссер пришел какой-то, мы убрали, и все сделали, да. Аллочки тогда еще с нами не было, был Йоси Кац.
3: Йоси Кац, конечно.
1: Прекрасный Йоси
2: Кац. Но это было совершенно... И мы сделали сколько? 30?
1: Много-много.
2: Да, много-много играли.
1: Вообще, надо сказать, что у нас какая-то очень счастливая
2: и спектакли,
1: и продуктивная жизнь. Потому что, конечно, заниматься в Израиле театром — дело не очень благодатное.
2: Нет, благодатное, непростое.
1: Непростое. И вот, конечно, это большая везуха, что мы играем каждый из наших спектаклей, проектов, мы играем Тьфу-тьфу-тьфу, очень подумала.
2: А можно сказать?
1: Можно.
2: Если что, так это вырежут, нет?
3: Нет?
2: Нет. Потому что очень важно найти правильного продюсера. А один из лучших продюсеров на Русской улице, которых я знаю, вот сидит перед вами. Я не буду говорить про эту мудрую голову, но это она действительно умеет это делать, наверное, и просто... мощнее и лучше всех.
1: Нет, я даже...
2: Не потому что она себя...
1: Нет, я никакой не продюсер, конечно. Просто продюсер, понятно, что...
2: Рассказывай мне, я знаю, что продюсер и как.
1: Нет, продюсер — это другое, я думаю. Просто... Я думаю, что вот такие упертые люди, которые... знаешь что? Вот меня так вот растили в театральном заведении. Значит, ребята, если вы можете этим не заниматься, вам туда не надо.
2: Да.
1: Но потребность у нас, как у артистов, но это такой способ не просто жить, это способ дышать. То есть оно и невозможно это никак не реализовывать. Ты просто хочешь это делать для того, чтобы... как бы, я не знаю, к счастью или к сожалению, но для того, чтобы это работало, да, приходится делать какие-то, какие-то движения, потому что, да. что на самом деле это дело неблагодарное.
2: Звонить, напоминать, проверять.
1: Да, и дай бог, чтобы так было, и я надеюсь, что зрители нас любят и знают, и поэтому
3: и ждут.
1: Ходят, и мы их любим, и ждем тоже, вот.
3: Она знала, как вот сделать знаменатель.
2: Под... Я же
3: учитывая, что программа заканчивается. Ты знала, Маш. Ой, я очень рада была вас видеть, встретить. Давайте напомним еще раз только, когда у вас будет ближайший ваш общий спектакль.
1: Да, наш ближайший общий спектакль будет 29
2: октября в 8 часов вечера в Театре Маленький.
3: Да. Хорошо поставлено голосом, сказал Юнало.
1: Да, прекрасно. Еще я хочу сказать о ближайшей вот тоже немножко другой компании, но тоже спектакль режиссера Ники Платоновой со мной и с актрисой Еленой Кахановер. Мы играем 15 октября в Хайфе, в Бейтейну. Ждем вас тоже. С удовольствием хотим поделиться.
3: Я вас в любом случае всегда жду и в продолжение, и на видеоинтервью, и, как всегда, в телефонных наших с вами беседах всегда есть о чем поговорить. Спасибо большое,
1: Лена Яралова. Спасибо, Танечка.
3: Мария Мушкайтина, спасибо большое.

0: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 килограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают не верить, времена, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Верховный суд разрешил опубликовать имя офицера, руководившего разведкой в дивизии Газа накануне 7 октября, подполковник Арии Амидрор. Суд отклонил его апелляцию против публикации его имени. Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщает, что Амидрор категорически отвергал сценарий вторжения Хамаса, план «Стена Иерихона», который полностью реализовался утром 7 октября. В частности, он не учел предупреждения военнослужащей подразделения 8200 о намерениях Хамаса, а также сигналы тревоги от наблюдательниц, служивших в дивизии. Отец Арьи Амидрора, генерал-майор запаса Яков Амидрор, бывший глава Совета национальной безопасности, который выступал против создания Государственной следственной комиссии. Сам Арьи Амидрор упоминался как возможный кандидат от премьер-министра Нетаньягу в состав правительственной комиссии по расследованию провала 7 октября. Попытка теракта на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai». Президент Ицхак Герцог поговорил с четырьмя израильтянами, которые предотвратили захват самолета «Fly Dubai» и его крушение, и сообщили, президент сообщил, что намерен рекомендовать наградить их знаком за гражданское мужество. Пассажиры Яниф Хаюн, Цвика Манес и Асаф Раджуан вошли в кабину пилотов, обезвредили второго пилота, пытавшегося совершить теракт, а Хаюн выровнял штурвал самолета. Президент Герцог также выразил признательность индийскому пилоту Смиту Мачару, который вступил в борьбу с нападавшим и открыл дверь кабины, что позволило его обезвредить. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня утром высоко оценил мужество индийского пилота Смита Мачара, который предотвратил теракт на рейсе «Fly Dubai» после того, как был ранен ножом вторым пилотом. Нарендра Моди заявил, что гражданин Индии предотвратил повторение терактов 11 сентября и отметил, что его мужество вызывает глубокую гордость в стране. Премьер-министр Индии также сообщил, что поговорил с семьей пилота и призвал молиться за его скорейшее выздоровление. Об этом сообщает обозреватель Кан Рам Брандес. Скандал вокруг фильма «НАЗА. Побочный ущерб». Представитель ЦААЛЯ опубликовал подробный ответ на выдвинутые в фильме утверждения и категорически их отверг. В армии заявили, что фильм представляет собой искаженную и вводящую в заблуждение картину процесса планирования ударов. В ЦААЛе подчеркнули, что, вопреки утверждениям авторов фильма, инструкции требуют четкого разграничения между боевиками и гражданским населением. Искусственный интеллект не выбирает цели самостоятельно, а система «Лаванда» является лишь базой данных, а не утвержденным списком целей. Также в ЦААЛе заявили, что армия никогда не одобряла ударов, при которых ожидалась гибель сотен гражданских лиц. По словам представителей армии, создатели фильма опирались на частичные свидетельства, не включили в картину позиции профессиональных и юридических специалистов и не передали ЦААЛю фильм для комментариев до его публикации. Цена на бензин, достигшая в полночь исторического максимума, должна снизиться в ближайшие дни. Юридический советник Министерство финансов постановил, что нет правовых препятствий для реализации инициативы министра Смотрича по снижению цены даже в период выборов. Для этого все еще требуется одобрение юридического советника правительства Галиба Аравмиары, и, как ожидается, она примет позицию юридического отдела Минфина. Корреспондент Кан Лиэль Кайзер отмечает, что после получения одобрения будет опубликован проект распоряжения о снижении налога на бензин на 50 огород. Ожидается, что распоряжение вступит в силу уже на следующей неделе и будет действовать в течение месяца. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 24 градуса, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 28, в Хайфе и в Бершеве 27, а в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, высота волн составит от 60 до 110 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Кан Река слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
2: Израильское время, 11 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Напоминаю, наш номер телефона 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете, уважаемые радиослушатели, писать ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. С вами Таня Барская, Эрес Шалом, Мила Сталинская, Эльдар. Добрый день, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: И с праздником. Естественно.
3: С праздником взаимно всех, да, естественно. Хотелось бы, чтобы знать всем праздника, и хотелось бы, ну, перед тем, как мы начнем отвечать на вопросы, дать очень важную информацию и прокомментировать вчерашнее событие, и, потому что ко мне тоже много людей обратились по поводу страхования. Что будет со страховым полисом в подобной ситуации? Естественно, страховые компании первые, кто реагирует на данные ситуации, и для тех, кто застрянет за границей, не сможет вылететь, неважно, из Дубая или из других, может, то место будет, должно быть, пересаживаться через Дубай, страховка автоматически продлится, потому что страховые компании первые всегда, они придут на помощь, на, и всегда продолжают действовать страховые все покрытия, и на возможность получения лечения, и на, если еще какие-то страховые случаи могут произойти за границей. Так что вот это единственное, что я хотел сказать.
2: Отлично. Перед тем, как мы перейдем к радиослушателям, вопрос, если хотите, у нас слушатели просто уже есть на линии, я имею в виду просьбу мою объяснить нам, о чем идет речь. 2 недели назад Национальный экономический совет предложил изменить один из принципов пенсии, обязательной пенсии в Израиле, то есть разрешить работнику до 40 лет не перечислять свои 6% зарплаты в пенсионный фонд. То есть вот о чем идет речь, если можно, потом объясните нам ситуацию, плюсы или минусы.
3: Ну, давайте с нее и начнем, наверное. Это очень интересный факт, потому что, в принципе, я считаю, это очень неправильное действие со стороны государства, если действительно пройдет такое правило или закон, и люди не смогут накопить себе на достойную пенсию. Мы знаем прекрасно, что так как закон об обязательной пенсии зашел только в 2008 году, к сожалению, люди не успели накопить себе достойную сумму. И то, что произойдет, если людей обязуют только с 40 лет вкладывать себе пенсионный фонд, а опять-таки у многих людей есть соблазны размораживать пенсионные накопления, забирать. Естественно, прежде всего, люди в конце концов меньшую сумму накопят на пенсию и намного хуже будет жить в дальнейшем. Опять-таки, это не сэкономит деньги государству, это не сэкономит деньги работодателям, а мне кажется, это больше популизм. И, честно говоря, так как все-таки закон был принят, что есть обязательные пенсионные вклады, то я думаю, конечно, это не произойдет.
2: Отлично. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо за этот ответ. Перейдем к радиослушателям. Добрый день. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
4: Ирина.
3: Да. Здравствуйте.
4: Мне 75 лет. У меня есть купат ГЕМО. Вклады были сделаны до 2008 года. Я и работодатель. Вопрос.
3: Да.
4: Будет ли снят подоходный налог, если я сниму всю эту сумму или снимет мой наследник?
3: Я не могу точно ответить на ваш вопрос, потому что очень надо вникнуть, в каком формате эти деньги были вложены. Если эти деньги есть, деньги, которые мы называем ОНИ, это деньги, за которые мы не получаем налоговые льготы при вкладе. Есть деньги кицбатей, то есть те же пенсионные вклады, которые делали вам работодатели, если это было в качестве пенсионных вкладов, скорее всего, то и вы, и ваш работодатель получили за это налоговые льготы. Если вы захотите эти деньги забрать, то, скорее всего, заплатите подоходный налог. Ну, 35% всем известный. Но опять-таки я не могу точно ответить на ваш вопрос, потому что надо проверить, в каком формате деньги были вложены, вашу ситуацию, сколько денег было накоплено. В некоторых случаях есть исключение, эти деньги можно забрать без подоходного налога. То, что касается наследников, здесь тоже неоднозначный ответ будет и да, и нет. По идее, в принципе, деньги наследникам должны достаться без подоходного налога, в случае того, что, не дай бог, кто-то должен был после вас получить. Но и тем не менее, у каждого...
4: Алло.
3: Да, алло.
2: Да, пожалуйста, Эльдар.
4: Простите, да, вы сказали, если будет снят, то 35%, да? вы сказали.
3: До 35% государством,
4: до 35%. Да. У меня в годовом отчете написано «Етрагак насимага мюэдим лэмэшиха хат памит».
3: Это лифней масс. То, что вы видите, итрам лемешиха, это до подоходного налога.
4: А все остальное вы сказали о подоходном налоге, это вот надо конкретно...
3: Не, еще раз. То, что вы видите, итрам лемешиха, это сумма, которую вам, в принципе, вы забрать можете, но с подоходным налогом в 35%.
4: Это однозначно, или вы сказали, что нужно вникнуть?
3: Я не могу сказать, я не могу сказать, потому что надо вникнуть, в каком формате эти деньги были вложены.
4: Окей. Если будет все-таки 35% снято, то именно со всей этой суммы накопленной или только с доходов?
3: Нет, со всей суммы. Если мы говорим про пенсионные накопления, то со всей суммы снимается.
4: Я поняла. Спасибо. До свидания.
3: Будьте здоровы. Всего хорошего. Не забирайте свои пенсионные накопления. Это для всех наших радиослушателей совет. Прежде чем спрашивать, проверять, забрать все эти деньги или не забирать, прежде всего подумайте, как правильно получить с этой суммы пенсию, потому что это единственное правильное решение будет, как можно больше ежемесячно получать на счет денег, а не просто забрать свои пенсионные накопления. Неважно, со штрафом, без штрафа.
2: Угу. Спасибо большое. Следующий радиослушатель. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Михаил. С праздником всех.
2: С праздником.
5: Здравствуйте, Альберт, Михаил. У меня такой вопрос. Я посмотрел свой служмаскорт и увидел, что у меня идет отчисление. Я слышал, что идет, должно быть отчисление. Должно быть. Может быть, я не прав. 8 с чем-то, а у меня идет 6,3, кажется. Это нормально или нет?
3: Чуть-чуть, да, нет, это абсолютно правильно, потому что работник участие в свой пенсионный вклад – это 6%. То, что вы слышали про 8,33, это часть ПИЦУИМ, которую работодатель имеет право вкладывать своему работнику. Обычные базовые вклады – это 6% работник, 6,5% работодатель – это в пенсионный фонд. И минимум 6% работодатель должен вкладывать в ПИЦУИМ. Но у него есть право вкладывать 8,33%.
5: А у меня, я видел, ПИЦУИМ тоже 6,3.
3: Это нормально? Это то, что обязан, да? Нет, обязан он вкладывать. 6 обязан. Он есть, работодатель имеет право вкладывать и 8,33, но его закон не обязывает. Поэтому если вы работаете у работодателя, который вкладывает только 6, это, в принципе, он делает все правильно с буквы закона. Единственное, что для наших других радиослушателей я посоветовал бы, опять-таки, в зависимости от возраста, в зависимости от накопленной суммы в пенсионном фонде, в зависимости от зарплаты, работник имеет право попросить, чтобы вклад был с его части не 6%, а 7%. То есть можно на 1% увеличить этот вклад, тем самым увеличить себе, в конце концов, больше пенсионных накоплений, когда...
5: Вот. Все понятно. Спасибо огромное. Еще раз праздничком. Спасибо.
3: Будьте здоровы.
5: И вы тоже.
2: Хорошо, продолжаем. Спасибо большое за ответ. Добрый день. Здравствуйте. Кто с нами? Пожалуйста.
6: По-моему, вы в прошлой передаче, здравствуйте, эту тему затронули. Мне кажется, я неправильно понял. Хотел уточнить. Я получаю пенсию. Работаю, сделано кивосху, йота, раз в год я делаю ТИУМАС. И вы сказали такую фразу, что если человек сделал ТИУМАС, то можно в пенсию, в ТИУМАС, работа у меня первая пенсия, это вторая доход. Вы сказали, что можно в пенсию не сообщать, что ты работаешь на двух местах, и тогда тебя не будут снимать. И с пенсии Масахнаса. Но у меня 47.2 ПТОР, что это составляет 4451. Так то, что свыше этого я должен платить, так я должен сообщать в пенсию и делать ТИУМАС или нет?
3: Да, ТИУМАС тоже, да. Да, вы должны делать ТИУМАС. Опять-таки, если вы получили на КИБО СКУЙОТ часть, освобожденную от пенсии, но у вас, если превышает вот это освобождение, то, конечно же, вы должны сделать ТИУМАС, чтобы у вас правильно вычитался подоходный налог, потому что пенсия тоже считается доходом, который должен быть обложен подоходным налогом. Но единственное, что для пенсионеров есть вот это правило, КИБО СКУЙОТ, что можно получить частично безналоговую пенсию.
6: Но частично мое лично это 47.2 ХУС,
3: 47.2, смотрите, в следующем году эта льгота поднимется, она у вас в этом году эта льгота поднялась, и в следующем году эта льгота поднимется
6: на,
3: еще раз.
6: На 0.5% в этом году поднялась, по-моему.
3: Не на 0.5%. ПТОР, в конце концов, до 57% поднимется. Это от средней нижней заработной платы. То есть частично это надо рассчитать, сколько вы именно получили. Потому что если вы сохранили себе право в будущем забрать пиццу без налогов, не сохранили, поэтому нет, это тоже очень индивидуально.
6: Леша Рианти, все я пустил на ПТОР. Окей. И тогда, значит, я правильно делаю, что я делаю каждый год? И УМАС посылает в пенсию. Алло?
3: ТИУМАС, да, если вы получаете больше, чем КИБОАС ХУЙОТ, однозначно вы должны делать ТИУМАС и получать это в пенсию, послать еще это в пенсионный фонд.
6: Спасибо, еще маленький вопрос. Жена получает пенсию с МИГДЭН, по-моему, у нее была МАКЭФЭТ, если я не ошибаюсь. Это пенсия.
3: МАКЭФЭТ — это сама пенсия МИГДЭНовская, да.
6: Да, это пенсия. Никак не в ТАФИН, она иногда чуть-чуть, пару шекелей может падать, может пару шекелей подниматься, она легкова.
3: Нет, нет, вот смотрите, если мы говорим МакЭффект старая, если пенсия ВТК, там есть автохат СУА, и всегда должна под ней увеличиваться пенсия. Но если мы говорим про новую пенсию МакЭффект, это, в принципе, то, что было уже после 95-го года вложено, то это новая накопительная пенсия. И там действительно есть фактор того, что должно действовать рынок, он увеличивается, он поднимается, хотя 60% есть обязательный прирост. Поэтому там, в принципе, может, если это пенсия после 95-го года открыта, то она может прыгать, честно говоря. Ну, незначительно, не то, чтобы вы прямо ощущаете большую разницу.
6: Ну, шекель-два туда, шекель-два сюда. Значит, она не привязана к
3: мандату. Обычно она у вас поднимается. Обычно у вас поднимается. Обычно поднимается, конечно же.
6: Большое спасибо, Хак Самех, туда.
3: Хак Самех, будьте здоровы.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте. Пожалуйста.
7: У меня такой вопрос к Эльдару. Если
3: пицуем
7: так, как он высчитывается пицуем, если у меня в Москве написано 100%, обозначено, скажем, 20 тысяч, как бы 100% считается чистые, бруто где-то около 40 тысяч. А пицуем из чего исчисляется? Из последних...
3: Смотрите, в любом случае, это в зависимости от вашего трудового договора с вашим работодателем, потому что, в принципе, работодатель обязан отчислять на ПИЦУИМ только с 13 750 шекелей по закону. Но, опять-таки, в обычных трудовых договорах, конечно же, включается тот фактор, что вся зарплата должна быть социально обеспечена, и в любом случае, когда вы будете уволен или будете уволитесь сам... возраста, то работодатель должен будет вам доплатить, часть пицуима.
7: А вот, скажем, остаток, который остается от 13 700 остаток, скажем, там наберется примерно 150-200 тысяч, я могу этот остаток включить в пенсионный фонд?
3: Да, да, да, да. Когда уже вы будете договариваться с работодателем при увольнении, когда он должен будет вот этот остаток вам заплатить, можно будет договориться с работодателем, чтобы он не фактически вам эти деньги перевел на счет после того, как получит 161-ю форму, а эти деньги присоединить к УПАД ГЕМЕЛЬ накопительной программе, и тогда уже можно их задействовать на получение пенсии.
7: Все, понял. Здорово.
3: Будьте спасибо. Здоровы.
2: Всего спасибо. Хорошего. Эльдар, такой вопрос, он касается больничного после операции, в данном случае ситуации. Нахожусь на больничном после операции, истекли 3 месяца. И есть подвопросы. Можно ли самостоятельно подать иск в пенсионную кассу на получение выплат в связи с потерей трудоспособности? Первый вопрос. Давайте вы...
3: Естественно, можно, конечно, вас никто в этом не ограничивает.
2: Нет проблем.
3: Естественно, можно самостоятельно, можно сделать при помощи грамотного страхового агента, можно сделать при помощи юриста. Но опять-таки, как вы считаете, как это? Судя по тому, что описываете, действительно, если есть повод в том, что врач назначил вам, дал вам больничный, и страховая компания тоже есть у них право, конечно же, проверить, насколько вы недееспособны. Если все, что вам полагается, вам заплатят, неважно, как это будет подан иск.
2: Понятно. И там дальше вопрос. Есть ли у пенсионной компании право отказать мне и на каком основании, если отказать?
3: Вот как раз-таки право отказать, помимо того, что вам РУФЭТА СУКАТИ или ваш врач лечащий, и узкопрофильный специалист дает вам справку, что вы на больничном. Кроме этого, врач страховой компании тоже должен признать подобным. И есть действительно тут конфликт интересов, потому что, естественно же, у страховой компании, ну, не то, что я хочу антирекламы, ну, пенсионным фондам или страховым компаниям делать, но есть, если есть повод отказать, они, конечно же, откажут. Потому что, если мы говорим просто про пенсионный фонд, человек должен быть минимум с 25% недееспособен, до свыше 75%, вот 75% от зарплаты должны платить работодателю. Но есть такое понятие еще в пенсионном фонде, насколько человек нетрудоспособен. То есть, к примеру, если там не может быть, там человек не может работать по какой-то рабочей специальности, то он может, к примеру, шумером или что такое, то у страховой компании может и будет повод отказать. Но опять-таки здесь тоже очень индивидуально, в зависимости от ситуации, от состояния, от здоровья и от того, что даже битуах не умеришь, в конце концов.
2: И последний вопрос по этому же поводу. Эти выплаты по потере нетрудоспособности уменьшают общую сумму накопления на пенсию?
3: Нет. Почему? Потому что когда вы начинаете получать компенсацию потери трудоспособности, помимо того, что вы получаете до 75% от застрахованной вашей заработной платы, вместо вас и вашего работодателя пенсионный фонд продолжает делать вклады. То есть мало того, что не заканчиваются там деньги, они наоборот прибавляются, потому что пенсионный фонд продолжает делать вложения.
2: Понимаю. Спасибо огромное. У нас радиослушатель в эфире. Пожалуйста.
8: Алло, здравствуйте.
2: Добрый
8: день. Это Барух из Бершевы.
3: Здравствуйте.
8: Вы меня слышите?
3: Здравствуйте, Барух.
2: Да, конечно.
3: Здравствуйте, Барух.
8: Еще раз спасибо вам за передачу. Я неоднократно с вами консультировался. У меня вопрос такого рода. Лигабей, насчет страховки битуахдира. В ней предусмотрена ли компенсация при разрушении наружного покрытия стен? От естественных условий. Дождь, солнце, ветер.
3: Да.
8: Дом многоэтажный.
3: Да.
8: Уже заранее
3: если
8: заложено.
3: Если мы говорим про всю ситуацию, то, что касается... Если мы говорим про все ситуации, связанные с природными там, явлениями, там, я не знаю, ураган, тайфун, да, землетрясение, то страховым полисом на строение.
8: Наружное покрытие стен в общественном доме, не внутри или в частном?
3: Наружное и внутреннее. И наружное, и внутреннее, да, если это связано с...
8: А, значит, если, скажем, каблан требует 1 000 000 шекелей на ремонт всех стен покрытия, какова будет доля участия страховой компании? Можно ориентироваться?
3: На всех стен покрытия, знаете, так просто, конечно, такой еще, как сказать, износ. То есть, если мы говорим про здание, которое было построено 70 лет назад...
8: Нет. Дорогой Эльдар, дом построен 13 лет назад, и стены начали сыпаться. Наружное покрытие стен сыпется от некачественных плиток и некачественной работы.
3: Нет, это уже нет. Некачественная работа, тут надо найти то виновника того, кто виноват. Мы говорим изначально, если это только лишь от природных каких-то ситуаций. Если, например, что такое ураган, к примеру? Это когда ветер свыше 30 км/ч, сопровождаемый сильными дождями и ливнями. Тогда это было бы считался страховым случаем, понимаете? Но если просто это некачественное строение, то тогда вы должны обращаться к тому, кто, как сказать...
8: Значит, страховая компания не будет помогать в ремонте?
3: Не обязана, да. Да, не обязана будет, судя по тому, что вы говорите, что это некачественные материалы были изначально использованы при построении этого здания.
8: Но они стояли столько лет, и от дождя, солнца и ветра начали крошиться и сыпаться. Вот заключение...
3: Мы говорим, износ, который, природный износ, который происходит, это износ именно, что это на самом деле не покрывает. То есть человек не может, ну, для примера, там, взять... купить страховой полис на квартиру, отремонтировать за счет этого весь дом. Поэтому есть у страхового случая должно быть какое-то именно происшествие описано в страховом полисе. То есть, к примеру, если это были бы суфот, например, сильные дожди, то это покрывалось бы. То, что со временем износ здания происходит, конечно же, любая плитка в конце концов отпадет.
8: Значит,
3: ну, это надо просто, надо, как сказать...
8: Понятно, Эльдар. В таком случае вы говорите, что нет покрытия в нашем случае. А если я хочу заключить...
3: Ровосикуим, что нет. Больше всего вероятности, что, конечно же, нет.
8: Если я попрошу включить страховой... Я заключу новый договор...
3: Это невозможно. Есть вещи, которые страховые компании изначально... Давайте так. То, что случай, который вы описываете, он почти 100% произойдет с каждым домом, в Израиле, и не только в Израиле. У кого-то это будет только через, там, через 30 лет, у кого-то через 13 лет, как у вас, у кого-то через 70 лет. То есть изначально страховой компании не закладывается какое-то страховое покрытие, которое у всех будет, понимаете? Поэтому, скорее всего, такого нету покрытия. По крайней мере, я не знал, что можно просто так вызывать за счет того, что, как сказать, некачественное
8: строительство. А можно включить за дополнительную плату этот пункт?
3: Я не слышал об этом. Я почти уверен, что нет.
8: Все понятно, спасибо. Все понятно.
3: Будьте здоровы.
2: Спасибо большое. Эльдар, такой вопрос сейчас попросили задать. Я нахожусь сейчас на пособии по безработице. Это длительная автола. Мне осталось 1.5 года до пенсионного возраста. Но все равно она окончится примерно за год. Я планирую вернуться к работе на половину ставки. Попросила компанию «Орель» приостановить выплаты в пенсионный фонд на этот год. Вернее, я заранее, добавляет наша слушательница, заплатила их минимум. И дальше вопрос. Когда я вернусь к работе, выплаты эти будут продолжаться в обычном порядке? Если я не найду работу сразу после окончания этого года, как мне поступить, чтобы программа не закрылась?
3: Наша радиослушательница имеет право до 2 лет, после того, как был вложен последний вклад в пенсионный фонд, продолжать за свой счет приобретать себе это покрытие, чтобы она оставалась быть застрахована на компенсацию по потере трудоспособности и компенсацию потери кормильца. То есть если в течение 2 лет она найдет работодателя, который начнет вкладывать ей деньги в пенсионный фонд, то, естественно, она платить вообще не будет. Если мы говорим, если она пойдет на 50% ставки, для примера, а она платит, к примеру, за это покрытие сейчас, для примера, 100 шекелей, то есть если она оставит за собой право быть застрахована на ту же сумму, которая изначально была, то ей придется платить половину пропорционально того, что что она платила до этого. Но мы говорим про... Если она сейчас 1.5 года будет получать... Если она будет получать сейчас там автолу, еще год собирается вернуться на работу, то я думаю, что если она пойдет на работу, то ей работодатель просто начнет вкладывать деньги в пенсионный фонд, и она вообще платить не будет из-за риска.
2: В качестве добавления она еще уточняет, у нее будет выплата как раз тогда из фонда повышения квалификации, Керен Ишталмут. Могу ли я перевести эти деньги, она спрашивает, в пенсионную программу, пока не выйду на работу?
3: Неважно, для этого это не нужно делать, это неправильное действие. Лучше оставить, естественно, Бакерон и Штальмут свои деньги. Не надо для этого переводить их в пенсионный фонд. Конечно же, если она, в конце концов, решит с этих денег, Керен и Штальмут, фонда повышения квалификации, получать пенсию, то, естественно, это будет правильным решением, потому что она ежемесячную выплату увеличит себе. Но, опять-таки, надо будет сделать это на момент оформления пенсии. Это ей в данной ситуации еще рано делать.
2: Понятно. Вопрос следующий касается понятия кибос хуёт. Можете ли вы объяснить действия человека, который оформляет кибос хуёт, который начал получать пенсию и продолжает работать на прежнем месте работы? Какие документы нужно предоставлять в начале каждого года и куда?
3: Ну, если кибос хуёт, делать это не в начале каждого года, это в момент оформления пенсии, для того, чтобы определить, какую сумму человек имеет право получать без подоходного налога. Очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что это довольно-таки важно рассчитать, о каком кибос хуёт идет речь. Если это до 2080 шекелей, когда упрощенная система работает, когда это можно. Если это свыше 2080 шекелей, то нужно уже подавать годовые отчеты и собрать все необходимые документы, 161 формы, с какой суммы человек будет получать пенсию. Поэтому это просто вот в рамках эфира невозможно сказать. Ну, опять-таки, если люди грамотные, они могут, если эта вся информация открыта к доступу, можно и на сайте Кольсхуд найти, и на сайте Масахнасы есть вся эта информация, можно здесь в Гугле поинтересоваться. Поэтому пакет документов, да, нужно собрать правильно, грамотно подать документы в Масахнасу. Но в любом случае я, наверное, буду рекомендовать самостоятельно не делать процесс, который называется кибос хуёт, потому что если хоть малейшее неправильное заполнение бланка будет, даже неправильно поставленная галочка в этом 161-м бланке, который будет...

0: то поможет вам грамотно это оформить.
1: Понятно. Вопрос такой, можно ли ашламат пицуим перевести на пенсию, чтобы не платить налог? Кибус хует уже оформлен, маанак приша использован, и обязан ли быть перерыв между увольнением, выходом на пенсию и продолжением работы на том же месте?
0: Знаете, одно другому не заменяет, потому что пицуим, в принципе, если человек сейчас ашламат пицуим, то есть вопрос просто сформулирован так, если это пицуим, который должен работодатель заплатить своему работнику. Шламат пицуим, он должен быть только тогда, когда он закончит работать. То есть если мы говорим про ситуацию, что человек закончил у данного работодателя работать, он ему заплатил шламат пицуим, нет проблем, это шламат пицуим, сам пицуим можно перевести в Купат Гемель, а потом присоединить к пенсии. Если мы говорим про человека, который продолжает работать у того работодателя, то, скорее всего, на данный момент ему еще ашламат пицуим не полагается, потому что это только по заключению, по окончанию работы работодатель должен будет заплатить. Но здесь вопрос, он надо больше информации, чтобы точно дать ответ.
1: Ясно, хорошо. Спасибо большое. Как всегда, просим наших радиослушателей именно это и делать. Вопрос следующий. Мои пенсионные накопления находятся в определенной страховой компании на счетах Купат Гемель Таарих Веток конкретного года и Битуах Менахалим. Мне сейчас 68 лет. Планирую выйти на пенсию по возрасту. Финансовыми вопросами сотрудников, которые выходят на пенсию, занимается фирма из группы «Феникс». Мой юрист Приша рекомендует перевести деньги в другую фирму, объединив деньги со счетов в Мигдале. В чем смысл, вот это главный вопрос, который интересует нашего слушателя, в чем смысл этого перевода? Не стоит ли и возможно ли объединить суммы на каком-то счете в самом Мигдале или получать пенсию оттуда? Не повлияет ли этот перевод на Микадем пенсия, который был раньше?
0: На Микадем как раз-таки, давайте так, я отвечу, я и преимущество перевода скажу, и минусы перевода. Преимущество перевода, если мы говорим сейчас, что у человека есть часть Менахалим и часть Купат Гемель, по правилам нынешним невозможно перевести деньги из Купат Гемель в Битуах Менахалим. То есть технически человек так придется открывать себе вторую пенсию для того, чтобы получается, что он будет получать из Битуах Менахалим, из пенсии. Это преимущество перевода, то, что в конце концов с одного источника будет выплачиваться пенсия. Второе, негативы. И минусы этого действия. Если мы говорим про Микадема Мара, так называемый коэффициент расчета, который был обещан человеку в 90-х годах, вполне вероятно, сумма выплат именно с Битуах Менахалим более будет выгодна, чем с пенсионного фонда. Но опять-таки тут есть плюсы и минусы, что в этом Микадема Мара, который был выгоден вам в Битуах Менахалим, там в супружеских парах вторая половина после ухода одного из супругов ничего не получает. И там только лишь 120 гарантированных выплат. Если человек хочет позаботиться о том, чтобы больше гарантированных выплат, к примеру, на 20 лет, 240 выплат, и плюс еще 100% своей второй половине, это нельзя делать в Битуах Менахалим. Поэтому для этого человек, чтобы принять решение, действительно должен вникнуть и в преимущества этой ситуации, и в минусы. Но я обычно, конечно же, всегда, как страховой агент, говорю, прежде всего, когда даже вам Битуах Менахалим дает очень выгодные условия, не факт, что эти выгодные условия в конце концов вам выгодны будут.
1: Понятно, понятно. Спасибо, Эльдар. Такой вопрос. Я был уволен, забрал пицуим. С тех пор выплаты в фонд рабочей, не частной страховки Битуах Хаим не производятся ни мной, ни работодателем. На полисе остаются деньги. Статус полиса все еще активен. Страховая компания присылает мне письма, угрожая судом в случае невыплаты долга по покрытию. Но на данный момент я не имею работы и не могу продолжать выплаты. Два вопроса. Как лучше поступить, заморозить страховку до нового трудоустройства, забрать все деньги немедленно при этом, или есть какой-то еще вариант? И реальны ли угрозы компании по отношению к суду?
0: Ну, я вам скажу, угрозы компании, потому что технически это не то, что кто-то проверил ситуацию нашего радиослушателя и ему послал угрожающее письмо с судом. Это, скорее всего, технически просто процесс происходит автоматически. Как только перестают вклады поступать в пенсионный фонд, то пенсионный фонд считает, что все равно они должны принимать эти вклады. И можно просто обратиться в пенсионный фонд, можно два действия сделать. Прежде всего, лисалек это полиса, то есть сделать так, что больше поступления туда не заходят. Я не хочу быть застрахованным, я хочу просто, чтобы это оставалось в таком формате, как есть. Второе, то, что мы уже часто обсуждали, даже в этом эфире я сказал...

0: The Risk, договориться со страховой компанией, чтобы продолжать быть застрахованным. Почему? Потому что если, к примеру, у человека выгодные условия на этот битуахминалин, который там пообещано было в 90-х годах ему, тогда он захотел бы в будущем получать именно с битуахминалин пенсию, тогда ему надо будет поддерживать статус действующей пенсии. От того, что она сейчас формально действует, ну, я думаю, что она уже не будет действовать в ближайшее время, потому что в любом случае через пару месяцев пенсионный фонд поймет страховая компания, что деньги не поступают, и они автоматически из Алькоидзе. Но бояться того, что какими-то санкциями, судебными разбирательствами, скорее всего, не нужно.
1: Понятно, понятно. Такой вопрос, Эльдар. При выходе на пенсию и при получении формы 161 обязан ли я подписать все части этого документа, если сумма компенсации не соответствует действительности, то есть меньше, чем должна быть?
0: Ну, смотрите, в любом случае я не юрист по трудовому праву, поэтому если вы считаете, что ваши какие-то права были ущемлены, то не стесняйтесь обращаться в суд, обращайтесь к адвокатам по трудовому праву. То, что касается подписать, не подписать, это в любом случае, если у вас в планах забирать пиццу. Если мы говорим про 161 бланк, с одной стороны, это не то, что вы, подписывая 161 бланк, есть такая вещь, как кабала василюк. То есть я типа подписался, и все, вы больше мне ничего не обязаны доплатить. То есть даже если вы хотите сейчас воспользоваться этим 161 бланком, чтобы забрать пиццу, и потом разбираться с вашим работодателем, ну, как бы юридически, то можете продолжать это делать.
1: Понятно. Следующий вопрос. Я 3 месяца работала через Коах Адам. Ни в одной ведомости о заработной плате не было пенсионных отчислений. Получила первую зарплату напрямую от завода. Опять нет пенсионных отчислений. Хотя данные о моем фонде были переданы в бухгалтерию. Что делать, как должно быть по закону? Можно ли сделать пенсионное отчисление ретроактивно?
0: Можно и даже нужно, причем потребовать у Коах Адама, чтобы они вложили эти 3 месяца тоже. Что закон обязывает? Закон обязывает, когда человек устраивается к новому работодателю, он обязан в течение 3 месяца проверить, есть ли действующая пенсионная касса или нет. Если есть действующая пенсионная касса, то с первого же дня работодатель обязан сделать ему вклад. Если не было действующей пенсионной кассы, то они обязаны только через 3.5 года сделать вклад. Но тут проблематичная ситуация, что он работал только лишь 3 месяца в Коах Адаме. Надо конкретно от Коах Адама потребовать, чтобы сделать вклад за эти 3 месяца, потому что новый работодатель не обязан за эти 3 месяца, то, что он работал в Коах Адаме, делать вклады. Но периодичность вкладов должна продолжена быть все время. То есть каждый месяц должен быть вклад. Поэтому надо и с Коах Адамом разобраться, и с новым работодателем, чтобы за эти все месяцы были вложены деньги.
1: Понятно. Вопрос, который кажется мне несколько странным, то есть я думаю, что нет. Мне 74 года, я работаю. Могу ли я изъять имеющиеся в пенсионном фонде денежные средства и ПИЦУИМ без увольнения с работы?
0: Ну, про ПИЦУИМ сразу же однозначно нет. ПИЦУИМ человек имеет право забрать только тогда, когда закончит трудовые отношения с работодателем. Это даже не обсуждается. То, что касается пенсионных накоплений, тут и да, и нет. Опять-таки, мы сейчас говорим про 35% штрафа. В принципе, если у человека небольшие накопления, и судя по тому, что наш радиослушатель заявил о том, что ему 74 года, да, в любом случае, пенсионного возраста, есть такие правила, что до 120 тысяч приблизительно денег, если не накопилось в пенсионном фонде, можно забрать это единоразово без подоходного налога, но после того, как получить разрешение от Мосохносы, но технически действующую пенсионную кассу нельзя забрать. Есть некоторые, как сказать, ну, действия, которые нужно сделать для того, чтобы попытаться забрать это.
1: Ясно. Хорошо. Спасибо большое. Следующий вопрос. Насколько мне известно, после приезда в страну супруги израильтянина по вызову через МВД медицинское страхование от Битуах Леуми она получит через определенное время только, через 3.5 года, кажется, так написано. В это время страховой полис в это время на медицинскую помощь можно оформить у агента страховой компании. На какие случаи, которые возникают после заключения договора страхования здоровья, распространяется такое добровольное страхование?
0: Смотрите, я в любом случае каждому человеку, кто находится в Израиле, однозначно рекомендую быть застрахованным, тем более туристу. Ситуация неважна, если вы проходите процедуру ступро, это да, получение гражданства, конечно. Или просто там привез родителей, например, там пожилой родитель, который проходит процесс получения, однозначно все должны быть застрахованы, потому что мы знаем, насколько дорого стоит медицина в Израиле. И если понадобится медицинское вмешательство, то никто никого жалеть, естественно, не будет. Этот полис продается в страховых компаниях, мы, в принципе, его тоже оформляем. Это просто мы делаем в больничных кассах медицинскую страховку для иностранца. Желательно при оформлении этого страхового полиса постараться по максимальному сроку приобрести этот страховой полис, потому что он покрывает до 400 тысяч шекелей медицинское лечение. То есть, если мы говорим, человек, например, в течение года будет проходить это получение статуса. То есть мы знаем, что только после того, как получит статус там бета-хат, я не помню, как он называется, то после только через полгода ему откроют битуах леуми, откроют ему купат холим. Это значит, что он будет длительный период не застрахован. То есть почему я говорю каждый раз постараться как можно длиннее период себе приобрести. Там сумма компенсации за весь период страхования 400 тысяч. Не дай бог сейчас, к примеру, та женщина тяжело заболеет, и надо будет пройти лечение, которое будет, в конце концов, дороже, чем 400 тысяч шекелей, а страховая компания потом может уже не обновить. Есть люди, которые думают, они каждый месяц себе будут продлевать эту страховку. Они застраховались, получили лечение, а потом страховая компания просто не продолжает эту страховку, потому что уже декларация о здоровье чуть-чуть подпорчена. Поэтому однозначно, конечно же, лучше всего приобрести этот страховой полис всем. И тем, кто проходит оформление при браке, и, естественно, родителей, которые приводят. Даже туристы, которые находятся в качестве беженцев сейчас с синими бумагами, обязательно все, кто приводит себе на работу работников, обязательно всех задумайте о очень важном страховании.
1: Понятно. Напомню, наш номер телефона еще раз 072-2801-003, 072-2801-003. Уважаемые радиослушатели, звоните. Есть возможность, конечно, как всегда, написать ваш вопрос в комментариях под постом о сегодняшнем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке. С нами Эльдар Портнов. Эльдар, следующий вопрос. Работник не получает пенсию, оформляет пенсию в возрасте 80 лет. Как в этом случае происходит расчет? И второй вопрос. Облагается ли остаток суммы налогом, если она переходит к наследникам?
0: Давайте на втором ответе я скажу и да, и нет, в зависимости от суммы, которая... В зависимости от суммы, которая останется, и у каждого есть свои налоговые льготы и налоговые правила. Поэтому не могу сказать, как будет именно в нашей ситуации нашего радиослушателя. По поводу пенсии, естественно, 80 лет. Тоже важно начать получать пенсию. Жалко, это не сделано вовремя, но и тем не менее. Ну, честно говоря, когда при оформлении ко мне обращаются люди приблизительно после 73-74 лет, я очень важно объясняю расчеты. Неважно, в любом возрасте, когда человек захочет получать пенсию, ему будет индивидуально рассчитан вот этот коэффициент расчета Микадем Амара. И я всем, конечно, желаю до 120, но, естественно, мы все на этой земле не вечны. Если этот Микадем Амара 80 лет, потому что гарантии могут быть только до 87 лет, а это значит, человеку осталось до 87 лет гарантии только 7 лет. А Микадем Амара намного выше, чем... То есть надо посмотреть по ситуации семейной, если он хочет второй половине оставить или нет. Но тут очень индивидуально надо дать совет, стоит ли забрать эти деньги и все-таки получать с них пенсию.
1: Ясно, спасибо большое. Следующий вопрос. Есть еще несколько лет впереди до достижения пенсионного возраста. Я работал на многих местах работы. Чтобы грамотно получить пенсию, нужно сохранять все ТФАСИМ, все эти бланки 161 и после увольнения со всех работ, или это не имеет большого значения?
0: 161, конечно, желательно сохранять. Почему? Потому что не всегда работодатели вовремя отсылают это в МСОХНАСУ или в пенсионные фонды, поэтому 161 формы, конечно, желательно хранить. Потому что у нас часто бывают ситуации, что при оформлении нам нужно будет получить 161 бланк у работодателя, который закрылся еще 20 лет назад. Поэтому 161 желательно хранить. Отчеты по пенсиям, вклады, это все тушей маскоры, это все... Как сказать, не сильно актуально хранить, потому что это всегда доступно и на сайтах Битуах Леуми, и на сайтах пенсионного фонда. Поэтому, в принципе, вот.
1: Отлично. Многие, возможно, вздохнули, не зная этой ситуации. Отлично. Следующий вопрос. Я работаю охранником 6 лет по 12 часов. Работодатель постоянно задерживает выплаты в Керен Пенсии, Керен Ишталмут, Пицуим на несколько месяцев. Я лишен страховки от несчастного случая на работе от пенсионного фонда. Неоднократными жалобами в пенсионный фонд, даже гистадрут или даже суд, не могу добиться полной выплаты всех отчислений. И вопрос, обязан ли пенсионный фонд подать иск в суд за это, за задержку отчислений? По какой-то конкретной статье закона пенсионный фонд начисляет компенсацию за выплаченные задержки отчисления. Есть такое? И по какой вообще формуле?
0: Есть такое, в принципе, да. Работодатель, в принципе, пенсионный фонд должен... Но опять-таки, как сказать, спасение жизни утопающих, самих утопающих. Поэтому надо, если человек сам не позаботится... Естественно, давайте так, если вы работаете у работодателя, который вам не вовремя вкладывает деньги в пенсионный фонд, и вы лишены своих социальных прав, мне кажется... Это, как сказать, человек самостоятельно идет на эти жертвы и как бы тоже, грубо говоря, нарушает закон, потому что он продолжает там работать. Опять-таки, если это безвыходная ситуация, работодатель обязан вложить и обязан заплатить за весь период. Проблема в чем? Вот то, что каждый раз мы обсуждаем про периодичность вкладов. Если нету периодичности вкладов, то работник потеряет право быть застрахованным на компенсацию потери трудоспособности и компенсацию потери кормильца. Это, в принципе, то, что происходит у нашего радиослушателя. Поэтому не бойтесь трудовой суд по трудовым правам, еще раз гистадрут, пугать, писать письма против вашего работодателя.
1: Это хорошо. Спасибо за ответ. Пишет нам следующая радиослушательница. Здравствуйте. Мой вопрос такой. Получаю пенсию из бытовых ЛИОМИ с соцнадбавкой. В свое время забрала деньги из пенсионного фонда, но у меня удержали 35%. Мне сейчас 65. Я одиночка, проработала 25 лет в Израиле. Смогу ли я вернуть эти 35 в 67 лет?
0: Ну... Давайте так. Одно не заменяет другому. Почему? Ну, еще перед я маленькую корректировку ставлю, что пенсия, я хочу, чтобы наши радиослушатели точно знали, это не то, что вы получаете из Битуах Леуми. Битуах Леуми получает, вы получаете пособие по достижению пенсионного возраста. Пенсия это как раз-таки то, что вы забрали. Беседер? По поводу 67 лет, 65 лет, неважно. Если человек забирает пенсионные деньги, уже факт изъятия после того, как уплачен подоходный налог, может ли он вернуть его или нет? Скорее всего, не полностью, потому что максимальный возврат за то, что можно было уже, то, что можно было изначально получить налоговые льготы, только за 6 лет нужно подать просьбу Масахнасу на возврат. И на текущий год, если у человека на тот год, который он забирал эти пенсионные накопления, был очень маленький доход, ну, приблизительно, да, округлим сумму, до 70 тысяч шекелей, то можно будет вернуть только 6 700 шекелей. Если человек больше заплатил подоходного налога, то ему никто не вернет. И вопрос по поводу того, что 67 лет, это актуально тогда, если вы дождались бы 67-летия. И в вашем пенсионном фонде было бы меньше, чем 120 тысяч шекелей накоплений, тогда вам Масахнаса пошла бы навстречу и дала бы эти деньги без подоходного налога. Но если вы уже взяли, значит, вы знали, на что вы идете, уже был уплачен подоходный налог, невозвратимый. Единственное, что еще раз, на тот год, если у вас был маленький доход, при правильной подаче Масахнасу можно до 6 лет вернуть, до 6700 шекелей.
1: Угу, спасибо огромное. Кто в нашем эфире сейчас? Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
2: Это Борис Ашкелов. У меня короткий вопрос.
0: Здравствуйте.
2: Скажите, я уже на пенсии. Мне нужно держать этот Москор, этот офис 101?
0: Еще раз.
2: Я на пенсии.
0: Да.
2: И нужно мне держать Москориты все и ТОФИС 101.
0: Вообще не, смотри, 101 вам, это каждый год вам в пенсионном фонде надо заполнять, это его держать точно не надо. То, что касается Тлушей, Москорит, опять-таки, это если у вас в планах будущего нет желания разбираться с вашим работодателем, который вам когда-то что-то не заплатил, или вы какой-то это, нету смысла вам держать это все.
2: Да, если я уже вышел на пенсию, все уже не нужно, да?
0: Если у вас нет никаких проблем ни с работодателями, все часы в свое время вовремя было оплачено, то, естественно, держать все не надо. Тем более, даже если бы что-то и не заплачено было бы, то эти иски можно подавать только в течение 7 лет. Так как если 7 лет прошло, то уже все и так.
2: Ясно. Все, спасибо.
1: Спасибо, хорошего вам дня, всего доброго. У нас в группе есть еще вопросы. Ильдар, пожалуйста. Уважаемый Ильдар, разъясните, пожалуйста, насколько серьезным является BTB, банк, который предлагает...
0: Еще раз?
1: Насколько...
0: BTB.
1: Да-да-да, B2B, который предлагает депозит под 8%, тогда как большинство 3-4%.
0: Ну, вам никто не обещает, во-первых, ни B2B, ни какой любой инвестиционная программа 100% прирост и доход. Любая инвестиция, она рискованная, это принцип этой B2B. Что такое? Это что вы даете кому-то, кто дает ваши деньги кому-то в долг. Но, опять-таки, нету никакой гарантии тут прироста и все, и поэтому даже я не хочу советовать нашим радиослушателям вникать в эту ситуацию.
1: Угу. Ясно. Следующий вопрос. Здравствуйте, я получаю пенсию из Гилят-Ватика, подрабатываю до 1500 в месяц, есть льгота на массах носу по месту жительства, в сумме доход не превышает налоговый порог. Два вопроса. Нужно ли вообще делать ТУМАС в данном случае?
0: Как нужно. Вы? Первый ответ сразу нужно.
1: Нужно. Второе. Если да, то лучше да. Самому или, кажется, в бланке 101 есть возможность попросить работодателя?
0: Нету такого работодателя. Нету работодателя, никто не обязан обязывать его делать какие-то действия для работника. Но это простая процедура, в принципе, можете через интернет сейчас это сделать. У вас, понятно, не будет подоходного налога, но отчитаться, смотрите, мы говорим про Гилят, мы просто единственное, что мы не знаем, какую пенсию он получает из Гиляда. Беседер, uh-huh. Опять-таки, если мы говорим, а он, судя по вопросу, то он не переходит тот порог, что надо платить подоходный налог, тем более у человека есть налоговые льготы, если он живет в районе развития. Если он правильно сделает кибуас хует ему в Гиляде, то ему не нужно будет делать нет и ТУМАС, и эти 1500 шекелей никак не будет влиять на его доход вообще.
1: Ясно, спасибо. Надеюсь, наш слушатель сейчас услышал это все. Эльдар, здравствуйте. Вопрос. У меня был небольшой бизнес, сейчас он закрыт, но у меня есть Копагемель, Ляшка и Керен Ишталмут. Имеет ли смысл продолжать вкладывать в Керен Ишталмут?
0: Смотрите, Керен Ишталмут, человек, если у него нет действующего бизнеса, то он не должен вкладывать деньги в Керен Ишталмут, потому что, в принципе, Керен Ишталмут, перед тем, как они принимают деньги, они должны удостовериться, что вы являетесь действительно индивидуальным предпринимателем, потому что это можно делать только наемному работнику, работодателям или индивидуальным предпринимателям. Поэтому, опять-таки, если вы, у вас примет Керен Ишталмут касса, вам в любом случае это выгодно. Ну, налоговые льготы вы тут, понятно, не получите, потому что вы бизнес не ведете. Но, по крайней мере, это хорошая система накопления, которая освобождена от подоходного налога на прибыль. Но тут, в принципе, с буквы закона вы не должны это делать. По поводу Гемель и Ашка, это индивидуальная накопительная программа, которая всем рекомендована копить, и если есть возможность откладывать, конечно, лучше всего это делать в рамках Гемель и Ашка, эти деньги, которые могут быть, в конце концов, задействованы на получение безналоговой пенсии.
1: Ясно. Спасибо большое, Эльдар. Кто с нами? Здравствуйте.
3: Вы мне? Здравствуйте.
1: Да, да, это вам, пожалуйста.
0: Здравствуйте.
3: Владимир. Здравствуйте. Владимир, 76 Владимир. Лет. Я получаю пенсию давно. Добрый день. И после ухода на пенсию поработал еще немного, накопилось еще 100 тысяч. 40 тысяч я получил ПЦИМ, 60 тысяч осталось. Я позвонил в страховое агентство. Мне сказали, что 60 тысяч нельзя получать как пенсии, маленькая сумма. Беседер. Нельзя ее перевести тоже на пенсию, которая у меня уже есть, и предложили получить одноразовую пенсию, одноразовые деньги.
0: Да, забрать.
3: Да, я согласился. Они сказали, что они пошлют письмо в Масахнасу, чтобы с меня не брали 35%. Я подождал, и что-то мне не очень верится, что я ничего не должен по этому делать. А мне сказали только ждать, и все.
0: Смотрите, давайте так. А какую пенсию вы получаете сейчас? Это старая пенсия, новая пенсия? Битуах миналим?
3: Это, я не знаю, какая старая и новая пенсия. Это
0: с какой компании вам заходят деньги?
3: Голдтоп Минора.
0: Кто?
3: Минора.
0: Минора?
3: Да. Да, да,
0: да. Вы, давайте так. Я думаю, что чуть-чуть вас дезинформировали. А какой пенсионный фонд вам вкладывали деньги, вот в новый, который вы сказали, после того, как вы начали получать. Какая компания?
3: В Катар компания Минора тоже.
0: Тоже Минора? Потому что если бы это было бы старый Миналим, действительно, может быть, к ним нельзя было бы присоединить эти накопления. Но я просто, честно говоря, мне чуть-чуть... Я думаю, что все-таки можно было бы чуть-чуть поконфликтовать с Минорой и все-таки получать вам пенсию. Но так как уже вы уже технически оформили это. Если вы пошли в Масахнасу, получили разрешение из Масахнасы или чего-нибудь Масахнаса вам не дал разрешение?
3: Нет, нет, я получил в Масахнасе только на пенсию, на ПЦИ.
0: А вы на Тагмули на 100 тысяч не получили?
3: На Тагмули там всего 100 тысяч. На ПЦУИМ я получил.
0: Не, я понимаю, 40 это ПЦУИМ получили, забрали 60 тысяч. Вы на эти 60 тысяч изъять?
3: Нет, я хотел ее оставить на пенсию.
0: Прибавить. Попробуйте пенсию. Еще раз это сделать. Если это не битуах миналим, если это не битуах миналим, если это пенсионный фонд, это значит точно вам 60 тысяч шекелей можно добавить на пенсию.
3: Можно добавить туда. Хорошо, да. Спасибо. Поконфликтую с ними.
1: Да, удачи вам.
3: Спасибо, спасибо.
1: Перед тем, как мы завершим наш эфир, еще один вопрос. Является ли обязательным условием для рассмотрения вопроса о получении в Данкоша Равуда непрерывное нахождение на больничном в течение 90 дней?
0: Прерывистость может быть. В любом случае 90 дней минимальный это период. Прерывность может быть. Человек может заболеть, вернуться на работу на 2 недели, а потом это заболевание продолжит, и тогда Юбдан Кушауда будет также платить. Но 90 дней, конечно же, первоначально обязано быть. То есть это 100%.
1: То есть это по условиям полиса фактически, да, вот этот период ожидания? Вот,
0: ну, опять-таки, если, смотрите, обычный пенсионный фонд, который по умолчанию открывается всем, в нем период ожидания 90 дней. Но если у человека, к примеру, битуах миналим, или есть такое понятие, как митрия, что человек имеет право из первого дня начать получать потерю трудоспособности, но это уже тонкости полиса, который он оформлял при оформлении. Поэтому, если мы говорим про обычную, стандартную, базовую ситуацию, конечно же, 90 дней периода ожидания.
1: Понятно. Ильдар, огромное спасибо еще раз с вас с праздником. Спасибо, до встречи через 2 недели на Канрэко.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо большое.
0: Всем с нами... прекрасных выходных.
1: И долгих лет получения пенсии. Ильдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Оставайтесь в Канрэко.

0: Праздничные скидки в Канкун. Гусиные ножки замороженные. 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная. 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра-ладж замороженные. 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 16 часов. Муадим Лесимха, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В Норвегии в результате аварии на каяке погиб молодой израильтянин 24 лет. Его товарищ получил травмы и был госпитализирован в местную больницу. Организация ЗАКа предпринимает действия, направленные на то, чтобы доставить тело погибшего на родину для захоронения. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Вишенко. Возле поселения Тельмон в Самарии на открытой местности был обнаружен подозрительный предмет с прикрепленным к нему флагом Хамаса. К месту прибыли подразделения саперов. Идет проверка. 463-е шоссе было перекрыто в обоих направлениях. Некоторое время назад командование Цахаля распространило информацию о том, что 10 погибших в ходе войны жители сектора Газа, которых многие мировые СМИ представляли как журналистов, в действительности были боевиками военного крыла группировки «Хамас», а также группировки «Исламский джихад». В армейском командовании отмечают, что некоторые из них даже участвовали во вторжении на территорию Израиля 7 октября. В Цахале подчеркивают, что в ближайшее время будут опубликованы соответствующие фотографии и документы, подтверждающие данную информацию. Силы Цахаля ликвидировали в секторе Газа террориста, который занимался подготовкой ракет при боевом подразделении группировки «Исламский джихад». Пресс-служба Цахаля указала, что этот террорист по имени Билаль Самири был уничтожен вчера в ходе атаки в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа. Он также занимался восстановлением ячеек этой группировки, в том числе и в непосредственной близости от «желтой линии». В пресс-службе Цахаля подчеркнули, что речь шла об устранении конкретной угрозы для наших военнослужащих. Кандидат в депутаты Кнессета от Ликуда Эли Гольдшмидт заявил в интервью корпорации «Кан», что несмотря на то, что отстранение от участия в выборах причиняет ущерб демократии, тем не менее, отстранение сами Абу-Шхада направлено как раз на защиту демократии. Вот что сказал Эли Гольдшмидт.
1: Вот,
0: к моему сожалению, в случае с Сами Абу-Шхады, после его чудовищных высказываний, после 7 октября, не остается иного выбора. Это очень плохо. Тут даже можно усмотреть проблему с точки зрения демократии. Но иногда демократия вынуждена сама себя защищать. Именно от тех, кто может причинить ей ущерб, подчеркнул кандидат от Ликуда. При этом он также указал, что выступает против отстранения от участия в выборах всех арабских партий, несмотря на то, что представители Ликуда в Центральной избирательной комиссии проголосовали за это. Депутаты Кнессета от оппозиции требуют от председателя комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаза Бисмута немедленно созвать совещание с участием главы Шабака Давида Зини на фоне предупреждений о проблемах в сфере безопасности на гражданских авиалиниях, поступающих из Объединенных Арабских Эмиратов. Депутат от партии «Адемократим» Эфрат Райтон, депутат от партии «Баяхат» Рам Бен Барак и Хиле Трупер от «Яшар» указали, что необходимо именно экстренное обсуждение данного вопроса. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, реагируя на вчерашний теракт в самолете рейса Fly Dubai, что в последнее мгновение удалось предотвратить страшную трагедию. Барро высоко отозвался о мужестве и стойкости израильских пассажиров и капитана рейса из Индии, ответив, что именно их действия спасли жизни почти 180 человек. Французский министр добавил, что доскональное расследование может пролить свет на все обстоятельства этого инцидента. И в заключение о погоде. Завтра и в субботу небольшое повышение температуры, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье без перемен. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Умадим лесимха. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.
1: Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! С праздником Муадим Лесимха! В эфире праздничный эфир нашей программы «Два в одном». И с вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Очень рада нашей новой встрече на волнах нашего радио «Кан Река». Ну что ж, друзья, сегодня мы будем говорить о завершении Суккота, о Симхат Торе, о музыке, об израильской культуре, о личном пути и о том, как после праздничных дней мы возвращаемся домой, уже с ощущением начала Нового года. И, как вы наверняка догадались, с нами сегодня будет раввин Оля Вайнштейн. Мы поговорим об Ошана Раба, о ночном изучении Торы, о Симхат Бейт Ашоава и о том, как древняя традиция праздника воды в Суккот связана с разделением мужчин и женщин в синагоге. А еще поговорим о Симхат Торе, о празднике, который завершает цикл осенних праздников и возвращает нас к Торе, к нашей истории и к самим себе. А затем у нас в гостях будет композитор Анна Сегаль, чей альбом «24 прелюдии для фортепиано» получил золотую медаль на международном конкурсе European International Music Awards. Мы поговорим с Анной о ее пути от музыкального детства в Украине до Израиля, о создании альбома, о композиторах, которым она посвятила свои прелюдии, и, конечно, о том, что значит представлять Израиль на международной музыкальной сцене. Ну и, конечно же, узнаем, как выглядит рабочий день композитора, что она делает утром, а чем занимается после обеда. Оставайтесь с нами, друзья, будет интересно и познавательно. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам в эфире праздничный выпуск программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А почему праздничный выпуск? Потому что мы все помним, что праздник у нас Суккот, а это значит, конечно же, что по нашей доброй и старой традиции с нами сегодня раввин Оля Вайнштейн. Оля, добрый день!
1: Добрый день, Лена!
0: Добрый день, и муадим лесимха тебе и нашим радиослушателям!
1: Хагему
0: зманим лесасон. А, как красиво. Да, красивое поздравление. Давай, может быть, переведем его. Что это значит «муадим лесимха»?
1: Ну, обычно в дни праздничные дни праздника Суккот, у нас их таких много, да, у нас праздник 7 дней, из них полупраздничных дней получается 5, между двумя, да, большими праздниками. И в эти полупраздничные дни, которые называются в Израиле, вообще называются на иврите Холя Моэд, да, слово Моэд, это именно вот эти полупраздничные даты, и мы говорим из, собственно, цитируем, да, из пасука, говорим «Муадим лесимха», и продолжает человек, который это слышит, отвечает «Хагим узманим лесасон». То есть праздники и праздничные даты для радости.
0: Для радости, да. «Хагим ве муадим лесасон». Да?
1: Хагим узманим
0: лесасон, да. То есть мы приглашаем, чтобы наши праздники были радостны. Слушай, ну в этом году действительно получился особенно радостный праздник, потому что у нас тут чудо не ханукальное, а суккотное получилось вчера, правда?
1: Да, да. Да.
0: Конечно, самолетом с пассажирами.
1: У нас получилось чудо спасения еврейского народа,
0: ой,
1: да, мы,
0: говорим.
1: В общем-то, об этом тоже говорим в Суккот, поэтому мы сидим в Сукке, это в память о нашем выходе из Египта, тоже такое чудесное спасение еврейского народа, а тут прямо вообще драма в небесах буквально развернулась вчера, и мы все переживали, и все ждали результатов, в общем-то, дождались очень хороших новостей.
0: Да, я как раз думала об этом, да, Ханука у нас длится неделю, Суккот длится неделю, всегда мы говорим о ханукальном чуде, а тут у нас суккотное чудо. Ну и вообще, знаешь, я всегда говорю, что чудес у нас на свете много, но их надо также научиться замечать, да?
1: Абсолютно так. И не случайно, кстати говоря, вот об этом подумала вчера, не случайно мы говорим, что есть вот эти Асерет Ямей Чува, вот эти 10 дней, когда, да, между Рошана и Йом-Кипуром, когда мы знаем, что решается наша судьба. Но наши мудрецы, вообще традиция, привнесли еще такое понимание, что нужно надеяться, и надеяться на чудо, и на хорошую, в общем-то, судьбу, и на какие-то хорошие вести до конца осенних праздников. То есть до конца фактически шаббата, да, еще есть надежда на исправление, есть надежда на что-то хорошее, так вот оно, да.
0: Да, так вот оно, вот что-то оно хорошее. То, что... Ну и для наших радиослушателей, да, если кто-то еще хочет какое-то сделать хорошее деяние, а это не обязательно что-то большое, да, это может быть улыбнуться человеку на улице, это поднимет ему настроение, да, это уже хорошее дело. Поэтому есть еще время, ну, во-первых, весь год, да, стоит этим заняться хорошими деяниями, но если вы хотите там еще вину свою искупить или что-то такое у Бога, что-то попросить, то вот самое время до конца праздников, наших осенних праздников, да, Хагей Тишрей, до конца субботы. Оль, а в Суке, вот я сейчас проходила по улице, всегда говорят, все Суккот в Иерусалиме, а в Тель-Авиве у вас ничего нету, но в Тель-Авиве у нас тоже есть, да, там чуть ли не каждое кафе или ресторан, или забегаловка, да, доставит Сукку около входа, и очень много, и все сидят, а до какого числа, то есть в пятницу вечером заходит как бы праздник, да, второй праздник Суккота, и в шаббат мы еще сидим в Суккот?
1: В шаббат мы уже не сидим в Суккот, поскольку это и у нас Шмини Ацерет, который сам по себе праздник уже отдельный от Суккота.
0: Сейчас поговорим.
1: Он завершает плеяду осенних праздников, и Симхат Тора одновременно. То есть у нас два праздника в одном, и уже к Сукке это не имеет отношения. То есть, по идее, мы завтра уже выходим.
0: Понятно.
1: Из Суккота возвращаемся домой.
0: То есть, если кто-то еще хочет успеть выпить кофе или что-нибудь поесть, или просто посидеть в Сукке, то это у нас сегодня четверг и завтра в пятницу.
1: Да, завтра дальше будет.
0: Окей. Оль, ну давай как-то подытожим, может быть, Суккот и действительно вот эти последние дни, потому что у нас это и Симхат Бейт ха-Шоава, и Шмини Ацерет, и Симхат Тора, который, конечно, в последние годы стал непростым днем для всех нас. То есть это такой... Да, то есть непонятно, как вообще этот день проводить после того, что случилось. Давай поговорим немножко об этом, вот о последних днях Суккота.
1: Да, в последние дни Суккота мы действительно радуемся тому, что мы еще можем приглашать к себе в Сукку людей. Мы говорили как-то с тобой, помнишь, про ушпизин и ушпизот, людей, которых мы бы хотели видеть у себя, и исторических героев и героинь, и наших традиционных, которые у нас в источниках наших есть, и истории, какие-то истории вспоминать. Вот, а также и реальных людей, действительно, которых мы любим, хотим видеть у нас, и хотим с ними разговаривать тоже. Это тоже немаловажно, это, в общем, как-то укрепляет семейные отношения и вообще отношения с людьми на будущий год. Вот, тем более мы тут все надеемся, да, на что-то хорошее в окончании этих праздников. Также мы, безусловно, еще исполняем те, кто исполняет эту заповедь, вот этих четырех растений, когда мы благословляем на них, и имеем в виду весь народ Израиля, да, разные абсолютно люди, кто-то делает хорошие дела, кто-то делает их меньше, кто-то больше учится и так далее, но все мы... Вот все мы в
0: этой одной связке. Да, в этой одной связке, да, когда молятся, да это, ты знаешь, это символично, и это очень красиво, потому что действительно все эти растения, над которыми молятся, они очень разные, но и люди у нас тоже разные, да, но несмотря на это, все вместе или хотя бы стараемся как-то, да, пытаемся.
1: Да, и это последние дни, когда мы фактически, нас же вывели, да, посидеть в Суккот, в этих временных шалашах, в память о том, как вот евреи выходили из Египта. И 40 лет они в этих шалашах фактически жили, потому что постоянные дома никто из них не мог построить, они постоянно передвигались. И поэтому мы сейчас, в общем, находимся в таких природных фактически обстоятельствах. У нас в Иерусалиме, например, уже очень холодно по вечерам.
0: А, серьезно?
1: И есть, да, иногда ветрено, иногда холодно. И, в общем-то, это такое, знаешь, ощущение, во-первых, единение с природой. Мы видим вот луну красивую на небе, например, через вот ветви, пальмовые ветви Сукки. И понимаем, что, в принципе, мы должны полагаться друг на друга и, в общем, на того, о ком мы, собственно, думаем в этот момент. Да, Всевышнего, кто-то думает о судьбе еврейского народа в целом. Но, в общем, мы как-то... Вот это усиливается ощущение вот именно того, что мы сейчас именно должны как-то консолидироваться и больше доверять друг другу, и тогда что-то, может быть, к лучшему изменится.
0: Да, и как-то полагаться друг на друга, да, потому что вот мы говорили в предыдущей программе с Михаль и с тобой сейчас о том, что и в предыдущие годы, что дом — это не только стены, и в Суккот нам это, да, то есть опять показывают, Суккот нас этому учит, что дом — это не только стены, это то, кто с тобой в этих стенах, да, с кем ты проводишь время, и кого ты приглашаешь к себе в дом, в сердце. Мне кажется, тоже об этом, да, надо поговорить, потому что мы людей приглашаем не только в наш дом, мы также приглашаем людей в наше сердце. Я думаю, что вот это время праздников, это также время немножко подумать, кого ты, да, хочешь приглашать в свое сердце, в свою душу, да, в свою жизнь, а кого можно оставить вне ее. И это тоже беседер, да, как говорится. Да, это тоже, да, нормально. Выбирать своих друзей, выбирать людей, которые зайдут в твой дом и в твое сердце.
1: Оль, скажи, да, пожалуйста. И кому мы идем? В чей дом мы идем? И в чью супу мы идем? Или выбираем не идти? Это тоже абсолютно
0: нормально.
1: Это тоже
0: правда. Это тоже правда. Знаешь, иногда вот тогда приглашают, ну, не только в Суккот, а в общем, вот люди тебя приглашают, а тебе не очень хочется идти, но тебе неудобно, и тебе неприятно, и ты идешь, и ты чувствуешь себя неуютно. Я думаю, надо как-то больше прислушиваться к себе все-таки вообще по жизни.
1: Да,
0: мы часто, столько много голосов у нас, да, и в голове, и вокруг, но надо как-то прислушиваться в себе и как-то стараться все-таки, чтобы все было органично. Давай поговорим об этих праздниках, потому что, мне кажется, это немножко путает. Вот меня тоже это немножко путает. Даже меня церет.
1: Всех абсолютно.
0: Ну все, значит, у меня все хорошо. Давай разберемся.
1: Да, поскольку у нас за границей вообще в Фуцот, да, принято удваивать праздники, которые из Торы, и там есть еще дополнительный день для празднования. У нас такого в Израиле нет, такой роскоши. Мы выходим на работу уже в воскресенье, да, все у нас заканчивается. И поскольку там вот есть эти два дня, у них очень хорошо делится Шмини Ацерет, вот этот праздник, который отдельный от Суккота, но он как бы восьмой день получается Суккота, и Симхат Тора. То есть в один день они могут себе позволить отпраздновать один праздник, в другой – другой. Mm-hmm. И оба дни праздничные. У нас такой роскоши нет. И мы празднуем эти два праздника в один день. Причем Шмини Ацерет, он у нас праздник истории, древний. Да,
0: что это за праздник? Давай поговорим немножко.
1: Праздник, в котором это называется Ацерет, это когда мы просто все собираемся и не делаем основной работы, да, той же самой, что мы не делаем в шаббат. В принципе, те же традиции, да, абсолютно. И празднуем. Mm-hmm. То есть празднуем

0: когда-то люди праздновали перед Богом, то есть это на какие-то отрывки времени. Временный был храм, потом постоянный храм и так далее. Сейчас храма у нас нет, мы просто его празднуем.
1: А что празднуем в Шмини Ацерет? То есть в чем идея этого праздника?
0: И идея в праздновании.
1: А, вот. Прекрасная идея.
0: На самом деле, да, это после того, что мы праздновали Суккот, можно было просто вот остановиться и, да, перед тем, как мы опять
1: немножко попраздновать.
0: По своим домам, да, праздник праздновался раньше в храме, да, перед тем, как мы, то есть древние евреи, возвращались оттуда к себе домой, и это был нелегкий путь весьма, да, мы понимаем, что транспорта не было, и нужно было как-то возвращаться, часто в отдаленные очень районы. И нужно было вот отпраздновать. Это заповедь от истории, то есть мы вот ее знаем как таковую. В то время как Симхат Тора — это гораздо более поздний праздник, который, наверное, последний из тех праздников, что мы празднуем, по крайней мере, вот таких основных, да, добавился к нам позже. Он просто вот добавился.
1: Подожди, а что идея значит? Была... То есть раньше был просто Суккот, и после Суккота, да, праздновали Шмини Ацерет.
0: Шмини Ацерет, и все.
1: И все.
0: А потом, когда, в общем-то, у нас развивалась и традиция, и то, как вообще народ в храме и после храма, это же была большая революция, после храма изменился иудаизм в корне.
1: Mm-hmm.
0: То есть, когда центр был, как бы духовный центр и религиозный центр был в одном месте, вот в Иерусалиме на Храмовой горе, да, это было одно. Люди восходили 3 раза в год туда на праздники, сейчас мы этого не делаем. У нас больше такой им жертв мы не приносим в храме, да, то есть, поскольку и храма нет, и в синагогах мы, слава богу, никого не приносим в жертву.
1: Да.
0: Вот. Да, и, в общем-то, у нас видоизменился наш иудаизм, вообще восприятие нас как еврейского народа и вообще как традиции. Поэтому сам праздник изменился, безусловно, и мы уже не вместо, а просто никого не приносим в жертву, но мы молимся, мы учимся, да, мы собираемся вместе. Вот у нас, собственно говоря, синагога имеет другую функцию сегодня. И чтение Торы раньше в земле Израиля занимало 3 года. То есть цикл чтения вот этого.
1: А,
0: вот
1: что
0: этих,
1: ты говоришь? Подожди, значит, раньше, чтобы прочесть всю Тору в храме, да, то есть в храме, это забирало 3 года, а сейчас у нас это год забирает.
0: Да, в храме и даже после, то есть как после установили уже определенное чтение Торы для народа, это было в дни Шука, дни рынка, когда, поэтому мы и говорим Шени Вехамиши, да, это понедельник и четверг, ну, естественно, в шаббат мы читаем Тору тоже, то есть ее читают 3 раза в неделю, но в земле Израиля была традиция читать меньшими порциями, таким образом доходя до полного цикла через 3 года от начала.
1: Как
0: в то время
1: интересно.
0: Как в Вавилоне было вавилонское изгнание еврейского народа, из которого они потом вернулись, и было правление Эзры и Нехемии, там читали за год. Там было все короче, и было установлено мудрецами читать за год, и эта традиция, в общем-то, превалирует сегодня. И поскольку год заканчивался циклично примерно в одно и то же время, да, мы понимаем, то возникла необходимость отмечать то, как мы заканчиваем этот свиток, и то, как мы начинаем его. То есть в этот шаббат фактически мы читаем и последнюю главу Торы, которая называется «Везот Абраха», и первую, которая называется «Брейшит».
1: Слушай, то очень красиво, цикличность цикл, такая.
0: То есть мы, заканчивая цикл, да, начинаем его заново. Мы говорим, что мы без Торы вообще, еврейский народ без Торы как-то не может дальше продолжать. Поэтому мы тут же заканчивая начинаем.
1: Оль, мне кажется, это очень красиво, да, это тоже очень символично, да, вот такая цикличность. То есть жизнь продолжается, да, вот мы закончили что-то, и сразу начинается что-то следующее, да. Мы закончили читать Тору, и мы сразу же начинаем читать ее, да, в синагогах дальше. И это все будет в этот шаббат. То есть это такая, не знаю, мне кажется, точка силы такой, да? Точка силы, когда и то, что и как будто бы и прошлое, и настоящее, и будущее, все в одном моменте.
0: Ну и народ книги, естественно, да,
1: конечно. Оль, скажи, пожалуйста, и Симхат Тора это, собственно, то, что мы закончили читать Тору, и мы начинаем ее читать заново.
0: Да, это радость Торы, радость того, что она у нас есть, и что мы можем ее читать, и так далее. И мы знаем, что есть акафот эти праздничные, да, когда люди с Торами, со свитками Торы, танцуют. вокруг бимы сначала в синагоге, иногда выходят из синагоги, танцуют вокруг, и, в общем-то, делают 7, по крайней мере, 7 кругов вокруг, с ней, это тоже типологическое число, безусловно, да, оно часто встречается у нас 7. И люди танцуют, радуются тому, что вот мы закончили и начинаем заново, и всегда есть новые надежды. Мы про надежду с тобой говорим всегда, да, вот новая надежда, новый год, новый цикл и так далее.
1: Да, да, да, конечно. Скажи, пожалуйста, а вот еще несколько слов, мы сказали, да, что у нас есть Шмини Ацерет, что это праздник, который просто радует.

0: Все и празднуешь, да, закончились еврейские праздники Беходеш Тишрей, в месяце Тишрей по еврейскому календарю. У нас есть Симхат Тора, последний день Суккота, в этот шаббат, когда мы радуемся тому, что у нас есть Тора, да, мы заканчиваем ее читать и начинаем сразу же читать ее заново, но у нас также есть Хошана Раба, да, еще какой-то праздник в этот же день, в один и тот же день.
1: И Симхат Бейт Ашоева, о котором мы должны поговорить, безусловно.
0: Давай.
1: Хошана Раба это вообще, это то, что фактически, это Хошана Агадоль, да, Раба это на арамейском языке. Это Ошана, это фактически молитвы о скажем, не совсем, наверное, спасении, но, в общем, молитвы, которые наполнены вот этой сильной надеждой на то, что мы сейчас заканчиваем вот эти дни, и это фактически последние дни, когда мы можем исправить нашу судьбу на следующий год. И поэтому в эти дни мы желаем друг другу, вот тут интересно, на арамейском, опять же, тоже термин, «питкатава». Это «петек тов» на иврите. Это хорошая записка.
0: Красиво.
1: И мы друг другу ее желаем, потому что это фактически как, ну, такое вот обещание, что будет, значит, хороший год, да, благополучный год у человека.
0: Что
1: и
0: хорошо
1: так далее.
0: Записаны были, да?
1: Да,
0: пит караба, как говорят?
1: Да, питка тава.
0: Питка тава.
1: Вот. Хорошей записки вам, да, это вот мы желаем друг другу.
0: И это тоже это в тот же день получается, как и Симхат Тора, да, то есть называют это просто Хошана Раба.
1: Это на самом деле это вот как раз в эту ночь, сегодня на завтра, да, и люди посвящают эту ночь иногда изучению Торы. То есть тоже какой-то усиленный такой вот маамат, как мы говорим на иврите, да, усиленный такой...
0: усилие такое, да.
1: Да, что люди делают, приблизиться как можно больше, погрузиться в эти источники и побыть там, и надеяться на лучшее. И это происходит сегодня. Сегодня ночью. И хочется еще заметить, что наш праздник Суккот не так прост. Ну, в общем, мы знаем, что наши праздники не так просты, но не так прост, как кажется. Дело в том, что мы вот начали с тобой о том, что есть еще Симхат Бейт Ашоева, это тоже термин, о котором мы говорим во время празднования Суккот. Вообще, когда был еще в Иерусалиме храм, люди в дни Суккота, которые не первые, не последние, да, вот эти пять, приходили в храм, и было дополнительное возлияние там воды на жертвенник в храме. Не только вина, как его возливали всегда, дополнительно еще возливали воду. Откуда брали воду? Из источника по названию Гихон. Мы все оттуда получаем...
0: сегодня компания называется, да.
1: Да, это водная компания, водопромышленная компания в Израиле называется Гихон. Она так называется не случайно, потому что этот источник был на Храмовой горе, вот в непосредственной близости с храмом. И люди брали огромное количество воды оттуда, возливали на жертвенник, и понятно, что вода разливалась везде, где только могла. И люди, поскольку приходили в праздничных одеждах, в праздничном настроении, Симхат Бейт Ашоева, это был такой, скажем, кульминацией. Это когда пели левиты и играли. Тогда были музыкальные инструменты, на которых играли левиты в храме. Так было принято. Это было, как правило, вечером, ночью. То есть люди приходили в таком праздничном настроении танцевать, петь, веселиться.
0: Как здорово.
1: Но поскольку это было в храме, и поскольку это веселение, вот и все эти песни и танцы, и очень, очень много народу, можешь себе только представить, сколько там...
0: Конечно.
1: Было, да, и вода изливается, все в белых одеждах. Есть такой вариант увидеть кого-то практически в полной ноготе. Мудрецы посмотрели на все это, вот Равинский суд тогда посмотрел, сказал, не, ребята, не гоже, потому что это не скромно в храме делать. Потому что храм — это такое вот возвышенное духовное место, где вот такие вот вещи как бы не удобоварим. Поэтому они решили на эти дни праздничные, и только на эти дни, воздвигать деревянную конструкцию в храме, на которую попросили взойти женщин. Есть еще версия, где я где-то встречал, что иногда на нее взбирались мужчины, чтобы разделить между полами. Чтобы не было вот этой... Вот этого легкомыслия, как люди друг на друга смотрят, празднично танцуют и забывают, что они вообще в храме, а может быть, думают, что они где-то там на дискотеке, да? И чтобы поведение было соответствующим, они разделили между полами.
0: Понятно, понятно. И так это привилось.
1: Да, но только на эти 7 дней праздника, остальные дни все проходили там абсолютно, женщины, мужчины, левиты, коэны и так далее.
0: И все молились вместе всегда.
1: И все были там вместе, причем проходили через Азарат Нашим и мужчины тоже. Да, так оно называлось. Это место в храме, которое называлось Азарат Нашим. И мудрецы наши, когда дальше пошли, уже не было храма, и они решили, что, когда уже будут синагоги, что в них тоже будет какое-то разделение между полами по примеру этого храма. Mm-hmm. Значит, но там это было 7 дней в храме, в году. Да. Да, из 365 мы можем отнять 7 и посмотреть, сколько дней это было без разделения гендерного. Да. Они решили эту идею взять и сказать, нет, вот так оно было в храме, значит, оно так всегда будет и в синагоге. Mm-hmm. А оттуда хорошему нет предела, конечно, в кавычках, да. И в ортодоксальных синагогах это может быть вообще стена с маленькими дырочками. Вот те, кто были в Праге, в старой синагоге знают, как это выглядит. Огромная толстая стена. Гендерное разделение полностью, то есть мужчина отдельно, женщина отдельно, как правило, дети с женщинами, и не дают им молиться, не дают им никак. И, естественно, проблема видеть, что вообще для женщин, что происходит в синагоге.
0: Да, это очень неприятно. Я всегда пытаюсь быть там, где можно видеть все, и стоять с мужчинами тоже, пока меня не выгоняют.
1: Да, соответственно, есть либеральное движение, слава богу, но тогда их не было. Тогда это был единственный вариант. То есть фактически, то, что я пытаюсь сказать, что в Суккот, который фактически был праздником инклюзивным, были все в храме были и женщины тоже, и они праздновали так же, как мужчины, все были наравне, и когда вот эта идея, понятное дело, что не хотели в храме.
0: Пришла эта идея только на дни Суккота, потом ее взяли и сказали, давайте будете постоянно молиться раздельно, что очень жаль.
1: Очень-очень жаль, и оттуда все вот эти дальнейшие разделения пошли, и в нашем израильском обществе тоже, в харадимных кварталах мы часто видим вообще даже разные тротуары для женщин и для мужчин, то есть вообще предела нет.
0: Да, в академии, конечно.
1: И в академии, и так далее.
0: Да, надо сказать, что в храме всегда евреи молились вместе, древние евреи все молились вместе, кроме Суккота, потому что тогда изливали воду, и тогда начиналось такое, как празднование друг на друга, и белые одежды становились прозрачными, поэтому решили сделать разделение только на дни Суккота. Но тут перенесли это на каждый день, и у этого есть также разные, как ты сказал, тротуары, здесь женщины, там мужчины, что, конечно, уму непостижимо.
1: Женщины убраны из общественного пространства. Это очень жаль, что такого запрета в Торе нет.
0: Это правда, это не история.
1: И сама эта перегородка, она вообще не история, как она мы понимаем. Она пришла позже гораздо, и вообще только на 7 дней, и что из нее сделали, только можем
0: это
1: сегодня.
0: Правда. Мы будем надеяться на лучшее. В нескольких словах, после всех этих праздников, которые у нас были, Хагей Тишрей, праздники месяца Тишрей еврейского календаря, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Симхат Тора, Симхат Бейт ха-Шоава, Шмини Ацерет, Ошана Раба. Человек возвращается к своей обычной жизни, Мы возвращаемся к своей обычной жизни, и вопрос, что, по-твоему, самое главное взять с собой из этого праздничного периода в Новый год?
1: Конечно же, надежду. Mm-hmm. Конечно же, как мы бы на иврите и на английском вместе сказали бы «бе-яхаднес». Mm-hmm. Да, это то, что мы вместе находимся с близкими mm-hmm. и так далее. Что mm-hmm. мы сейчас на это нет времени в другие дни года. И мы возвращаемся к повседневной жизни через именно возвращение в общину и в Тору. То есть, Симхат Тора, она как раз нам напоминает, куда нам надо еще вернуться. И, наверное, мы возвращаемся немножко другими всегда домой, в зону комфорта. Что-то мы понимаем новое для себя. Что-то мы встретили, услышали какие-то новые идеи, новые мысли. С кем-то поговорили, узнали что-то новое, как прониклись чем-то. И с этим продолжаем работать. Как правило, в моем случае это работа с людьми, поэтому я привношу какие-то новые идеи туда. Наверное, все так делают.
0: Постараться взять что-то новое из праздников, что-то, что мы поняли о себе, о мире, о жизни, о Боге и о наших близких, и взять это с собой, эти хорошие мысли, это какой-то хороший подход к жизни, хорошее настроение также в Новый год.
1: Да, и какие бы ни были у нас разные мнения, что у нас там потом, у нас скоро выборы, понятно, и хочется очень, чтобы каким-то образом мы оставались народом, и до них, и после них, оставались людьми, понимали народности другого. И в этом тоже
0: Я соглашусь с тобой, что надо надеяться, что наш народ все-таки останется одним народом, и будем надеяться, что это будет крепкий народ, и чтобы наша семья, и наш близкий круг тоже были крепкими. Равин Оля Вайнштейн, большое спасибо за такой интересный разговор. Спасибо, что ты с нами во время праздников. Муадим ла симха.
1: Хагим узманим ле сасон, и всем питка тава, да, хорошая запись и хорошая печать.
0: Питка тава всем, всего хорошего.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире праздничный выпуск нашей программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. Ну что ж, друзья, какие праздники без музыки, правильно? Музыка нас всегда сопровождает в нашей повседневной жизни, а, конечно же, на праздники. И сегодня с нами Анна Сегал, израильский композитор. Анна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ань, я тебя пригласила, потому что, во-первых, в нашей программе я очень люблю приглашать людей, у которых такие незаурядные профессии. Может быть, конечно, для человека, который ими занимается, для них они заурядные, но для обычных людей, назовем это так, да, они более незаурядные. Всегда интересно приподнять занавес и понять, как человек, например, композитор, да, как выглядит его рабочий день. Но я тебя пригласила не только поэтому, а также потому, что только вчера ты получила прекрасную новость. Расскажи нам об этом.
1: Я получила новость о том, что мой альбом, который я записала вместе с израильской пианисткой Полиной Рискин, занял первое место, получил золотую медаль на европейском конкурсе. И для меня это была большая неожиданность. И ожиданность, но я не надеялась.
0: Слушай, мы тебя поздравляем. Во-первых, ваш альбом называется «24 прелюдии для фортепиано». И он действительно получил золотую медаль на международном конкурсе European International Music Awards в категории лучшего классического сольного фортепианного альбома. Это прекрасно.
1: Да. Я понимаю, что, взявшись за 24 прелюдии, я не смогу написать лучше, чем Шостакович, Рахманинов, Бах. Вот поэтому я так немножечко обреченно записывала этот альбом. Но я надеялась, что вот само качество, высокое исполнительское искусство, оно не сможет просто исчезнуть, потому что я, наверное, одна из немногих композиторов израильских, и не только, и в мире, которые до сих пор еще держатся за остров академической музыки. И вот я ориентируюсь на классические примеры, образцы и музыки, и звучания. И для меня это очень важно.
0: Слушай, это прекрасно, потому что классическая музыка — это, как говорят на сленге, наше все, да? И тем более... То есть
1: это истоки.
0: И я думаю, что получить золотую медаль на европейском, на международном конкурсе лучшего классического сольного фортепианного альбома, это просто большое достижение. Мы тебя поздравляем с этим.
1: Спасибо.
0: Да, это гордость для Израиля. Да, всегда рассказывают о золотых медалях в спорте, но у нас есть золотая медаль также в классической музыке. Имейте в виду.
1: Тебе ее пришлют.
0: Слушай, а какое было ощущение, когда что ты почувствовала в первые секунды, да, там тебе позвонили и написали, как это происходит вообще? Расскажи нам.
1: Я уже так себя воспитала за время своего творчества, что я всегда, я оптимист, но с опытом. Поэтому я надеюсь, но не жду особенно никаких неожиданных сюрпризов.

0: призов. Но тут я как бы, я очень обрадовалась. Прежде всего обрадовалась из-за людей, которые мне помогали это делать. Вот Полина Рискин и Ярон Альдема, звукорежиссер, потому что мы это делали во время войны, в тяжелых каких-то звуковых условиях записывали. В общем, это все не было так легко и просто.
1: Конечно.
0: Мы это делали, несмотря ни на что. Вот. И мне действительно важно, потому что я представляю Израиль на сцене международной. Я много выступаю, меня исполняют в Америке, в Европе. И каждый раз они для себя открывают и такой Израиль.
1: И такой Израиль.
0: Приятно.
1: Да. Да, и сегодня, тем более на сегодняшний день, представлять Израиль, это действительно такой важный ход для нас, да, национальный важный ход, так что спасибо, спасибо и за это. Аня, я хочу тебя спросить, ты знаешь, вот всегда есть такая, ну, наша программа, она в основном о полуторном поколении, да, тех, которые приехали или кто, кого привезли сюда в детском возрасте или в подростковом возрасте, но не только. И очень часто говорится о том, что, ну, все дети из Советского Союза, все там, не знаю, ходили на рисование, да, я образно говорю, танцевали, да, да, танцевали, не знаю, балет, и, конечно же, играли на фортепиано, в том числе и я. Я, конечно же, тоже играла на фортепиано первые годы, там, когда я пошла в школу, первый класс, второй класс, потом мы приехали в Израиль, это немножко отошло, но, ты знаешь, меня порадовало, что несколько лет тому назад я все-таки села за фортепиано и все-таки что-то смогла, и даже прочитать ноты, меня это обрадовало, но я веду это все к тому, что очень многие, да, вот, во всяком случае, действительно, дети Советского Союза бывшего, очень многие учились играть на фортепиано. Но это осталось либо хобби, либо забыли об этом, либо бросили и так далее. Но ты сделала из этого профессию. И мне очень интересно тебя спросить, как вот был этот путь? Помнишь ли ты этот момент, когда ты сказала, это мой жизненный путь, это не мое хобби? Расскажи нам.
0: Я помню,
1: расскажи.
0: Да? Как бы, я не помню, но моя мама сказала, что мне было 6 лет, и я ее попросила, я ей сказала, что я хочу быть композитором.
1: Композитором, вот, поэтому... то есть не, именно, то есть не композитором. Просто, именно композитором, ну-ну.
0: Да. Ну, я была такая, мы были, у меня есть сестра, мы близнецы, моя сестра живет на Украине, вот, и мы были такими чудо-девочками, она рисовала, а я сочиняла, вот, и мы все время, я выросла в театральной семье, моя мама театральный художник, папа актер, даже бабушка работала в костюмерном цехе, поэтому для меня это было совершенно естественно, что я буду заниматься искусством, но вот именно композиция, не знаю, почему так.
1: Ну, я так ты почувствовала, да, ребенком, какая-то интуиция, да, детская такая.
0: Я ни на секунду не жалею об этом, и даже, знаете, в моменты, когда иногда нет постоянной работы, иногда слишком много работы, иногда грустно, иногда война, иногда еще что-то. Ни на минуту я никогда не сомневалась в своем выборе.
1: Какая красота. Слушай, какая красота. Да, нет, это красота, потому что, ты знаешь, я знаю много людей, которые постоянно меняют карьеры, тем более, более молодое поколение. Да, это, да, я сама несколько раз сменила карьеры на протяжении своей жизни, и мне кажется, что и мне всегда, ты знаешь, честно скажу, вот у меня была легкая белая зависть к людям, которые с детства знали, чем они хотят заниматься, и шли по этому пути, потому что многие, у них белая зависть ко мне, потому что я меняю пути, и у меня тоже такая интересная, разнообразная жизнь. Ань, скажи, пожалуйста, вот как выглядит день композитора? Ну, мы немножко можем представить, как выглядит день врача, да? Или как выглядит день, ну, журналиста, например, или радиоведущего, который сидит сейчас и говорит у микрофона. Мы можем представить, как выглядит день инженера. А как выглядит рабочий день композитора?
0: Очень просто. Ну. Я просыпаюсь, я всегда стараюсь проснуться пораньше, потому что именно утром, когда еще город спит, и нет еще много шума и разных энергий, я стараюсь работать только утром. Знаю, у меня есть примеры, Игорь Стравинский, который в 6 часов утра вставал и сочинял. Я пью кофе много и сочиняю. В данный момент я работаю над, заканчиваю редактировать новую оперу, которая, надеюсь, будет поставлена в Израиле, да, на очень близкую нам всем тему про судьбу еврейства в Испании в средних веках, да, это такая драматичная музыка.
1: Драматично, да. Ну, история, да, драматичная,
0: потом,
1: да.
0: Да, да. Потом я устаю, естественно, после нескольких часов работы. Я иду опять пить кофе. Я мама, я готовлю обед. Я возвращаюсь, переключаюсь на другое произведение, которое я пишу параллельно для немецкого еврейско-немецкого виолончелиста Рамона Яффе. Потом я устаю, я переключаюсь на оперу. И, в принципе, я целый день я в творчестве.
1: В творчестве.
0: Нет такого, что если я не сочиняю, я не знаю, что с собой делать. Может быть, я бы была рада как-то изменить что-то, но каждый раз, когда я остаюсь без, я не знаю, что делать, потому что...
1: Куда податься, ты себя спрашиваешь?
0: Я умею только это. Вот я стараюсь этим заниматься.
1: Ну и слушай, я думаю, что ты умеешь это делать неплохо, потому что вот ты получила золотую медаль, поэтому мне кажется, что вот, ты знаешь, что ты делаешь. Но ты знаешь, я хочу тебе сказать, вот ты говоришь, я сочиняю музыку, я пытаюсь представить, как это происходит. Ты что-то слышишь в голове, потом ты это пишешь нотами, или ты на фортепиано пытаешься сделать разные ходы, то есть как это происходит?
0: Это зависит от того, на какой стадии находится произведение. Как правило, самое начало происходит, когда я сижу за фортепиано, и как бы пальцы сами мне подсказывают. Я
1: интересно.
0: Уже научилась достаточно себе доверять, себе, своей интуиции. И я уже не спрашиваю себя, а это хорошо или это плохо. Вот что из меня выходит, я доверяю этому. Mm-hmm. А дальше уже я перехожу и работаю уже на компьютере, что касается оркестровки.
1: Ага. И уже обработка, форма, да, идет обработка?
0: Да, сама форма уже я. И, mm-hmm. конечно же, это многократное прослушивание одного и того же. Вот, и иногда, я помню, когда я дописала прелюдии, я сказала, я уже больше не могу их слушать. Потому что каждое произведение приходится прослушивать много-много-много раз, пока вот не появится это ощущение, что все, больше мне нечего добавить. Я закончила.
1: Скажи, пожалуйста, Ань, а вот про сам альбом, да, почему 24 прелюдии, да, вот ты сказала прелюдии, почему именно 24? Конечно, это сразу отсылает, да, там, к Баху, к Рахманинову, да? Шостаковичу, Скрябину, но ты сознательно вступала в диалог с этой традицией, или это просто так, как ты говоришь, интуитивно пошло?
0: Нет, конечно, я хотела, на самом деле, все великие композиторы делали 24 прелюдии, потому что есть 7 тональностей: мажор, минор, бемоль, диез, поэтому получается в целом 24, но я не хотела просто сочинять новую прелюдию в каждой тональности. Я пошла другим путем. Mm-hmm. Я ставила формальное название 24, чтобы отсылка была сразу ко всем. Но каждую прелюдию я посвятила композитору, который мне нравится.
1: Mm-hmm.
0: Там есть прелюдия, посвященная Шуберту, mm-hmm. посвященная Брамсу, посвященная Баху, посвященная моему учителю mm-hmm. Ани mm-hmm. Майани, mm-hmm. посвященная моему учителю и другу Гие Кончели.
1: Mm-hmm.
0: И я не могу сказать, что я специально старалась копировать их стиль, но, конечно, какой-то парафраз, что-то, какой-то отклик
1: да.
0: можно найти. И я не боюсь быть вторичной или узнанной, потому что существует мнение, что же вся музыка написана. Поэтому я решила не скрывать этого, а прямо сказать, у кого я беру впечатление.
1: Да, впечатление. Кто твоя муза? Да.
0: Да.
1: Да. Ань, во-первых, спасибо, что ты так действительно приподняла нам занавес. Теперь мы можем немножко представить себе, как работает человек, который композитор, это его профессия. Я хочу тебя спросить о работе с Полиной Рискиной, да? Отдельно, то есть я отдельно хочу о ней поговорить, да, о пианистке Полине Рискиной. Вот как вы работали вместе? Ты написала музыку, а потом должна была доверить ее, да? Детище свое должна доверить другому человеку. И вот мне интересно тебя спросить, насколько сложно композитору отпустить свое произведение и позволить исполнителю сделать его, ну, в чем-то и своим?
0: Ну, вообще, я знаю многих композиторов, которым сложно. Но поскольку я стараюсь вообще ни к чему не привязываться, ментально тоже, я знаю, что для творчества необходимо вот быть свободным человеком и мыслить очень широко. Я искала пианиста, которого будет очень, с одной стороны, академическая манера исполнения, но с другой стороны, прикосновение будет очень одухотворенным.
1: Угу.
0: Потому что я избегаю в музыке всех всячески любой обыденности или любой декоративности. Mm-hmm. И вот у Полины я нашла такой звук, и она очень светлый человек, mm-hmm. и она также ученица профессора Красовского в Тель-Авивской академии. Mm-hmm. Вот что говорит о качестве.
1: Конечно, о качестве.
0: Да. И она, к моему удивлению, довольно быстро это выучила, потому что все-таки не каждый человек берется быстро выучить современную музыку, то есть фактически без, может быть, и продолжения. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И когда мы записывали в студии звукозаписи Тель-Авивского консерваториона, весь процесс был тоже такой очень одухотворенный. Mm-hmm. И я люблю вот такой высокий тон и в исполнении, и в записи. И Ярон тоже сделал все, что мог, чтобы вот
1: чтобы это так услышать, этому,
0: да? Да, такой вот оттенок.
1: Да, ну вот действительно ты сказала о духотворенности. Мне кажется, что классическая музыка, да, она нас немножко приподнимает над жизнью. Вообще музыка, мне кажется,
0: наверное,
1: ты знаешь,
0: да.
1: А именно классическая, да, то есть это какая-то, я не знаю, я честно признаюсь, мне, конечно, очень стыдно, но я признаюсь сейчас перед всеми, что я не очень понимаю в классической музыке, не очень разбираюсь, то есть какие-то основы, да, я знаю какой-то базис, но недостаточно, и мне всегда кажется, что я должна еще, да, понимать, что я должна понимать больше, но я, да, знаю, что когда я слушаю классическую музыку, то ты чувствуешь, что вот действительно ты приподнимаешься немножко над жизнью, над этой повседневностью, да, над этим вот бегать, сделать, позвонить, ответить, не знаю, картошку почистить, да, вот, и ты как-то приподнимаешься, то есть это как-то расширяет твою душу, и в этом есть большая красота, если ты говоришь, что в самом процессе работы ты тоже это чувствовала, значит, это передается также слушателям, и это прекрасно, и это прекрасно. Ань, я хочу напоследок тебя спросить такой немножко личный вопрос, да, вот ты много лет занимаешься композицией, ты композитор очень много лет, и я очень часто задаю этот вопрос людям искусства. Вот если бы ты могла сейчас вернуться к себе, да, к той 6-летней девочке, которая сказала маме, что она хочет стать композитором, и которая стала композитором, да, но которая только тогда начинает заниматься музыкой, что бы ты ей сказала?
0: Что бы я сказала девочке?
1: Да, которой ты была.
0: Я бы сказала, работай больше и пиши быстрее.
1: Серьезно?
0: Да, потому что у меня вот это ощущение, что у меня нет времени. Не хватает времени сказать все, что у меня есть, потому что я уверена, что каждый композитор приходит с собой с такой папкой произведений, которые он должен отдать миру.
1: Mm-hmm.
0: Вот, так, пока композитор находит себя, потом уже он уже приходит в определенный возраст, зрелость, и тогда уже нужно как бы показать миру действительно какие-то большие, важные произведения.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Я отдаю себе отчет, что, возможно, мое произведение, найдя через 200 лет, как нашли произведение Баха, никто не оценит, но сам процесс, он еще идет. Поэтому пока идет процесс, я буду писать.
1: Здорово, здорово. Ну что ж, 24 прелюдии для фортепиано, золотая медаль на международном конкурсе в категории лучшего классического сольного фортепианного альбома. Анна Сегаль, большое тебе спасибо. Мы сейчас отмечаем Суккот, да, и мне кажется, знаешь, очень много в Суккот говорят о том, об объединении, да, о том, чтобы быть вместе, сидеть вместе в Сукке, дать чему-то хорошему зайти в твой дом, в твою Сукку, в твою жизнь. И мне кажется, что хорошая музыка, которая была написана и исполнена с любовью, она нас объединяет тоже. И я хотела бы пожелать всем открыть свое сердце для хорошей музыки. Израильский композитор Анна Сегаль, большое тебе спасибо и удачи.
0: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо, всего хорошего.
0: С праздником.
1: С праздником.

Дорогие друзья, праздничный выпуск нашей программы «Два в одном» подошел к концу. Сегодняшний эфир мне помогла провести наш звукорежиссер Алла Найденова. Я прощаюсь с вами, но лишь до следующей недели, так что не скучайте, друзья. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан Река». Ну а сегодня мы заканчиваем наши программы, посвященные праздникам. Мы заканчиваем целый цикл праздников и окончательно входим в Новый год. Пусть все хорошее, что мы пожелали себе и друг другу в начале года, постепенно станет для нас реальностью. Пусть в новом году будет больше здоровья, любви, близких людей рядом и моментов, когда хочется остановиться и сказать: «Как хорошо, что я здесь, и как хорошо, что я есть». Пусть в доме будет тепло, пусть за столом будут любимые люди, а в сердце останется место для надежды, для любопытства и для новых мечтаний. Я желаю вам счастливого Нового года, спокойствия, благополучия и, конечно, мирного неба над головой. Пусть после праздников начинается не просто новая рутина, а новый этап с новыми силами, встречами и хорошими новостями. Спасибо, что были сегодня с нами. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая программы «Два в одном». Берегите себя, берегите друг друга. Любите, будьте любимы, друзья. Сейчас и всегда.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов, более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают не верить, времена, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен». 03-624-3867.
3: Праздничные скидки в Канкун. Гусиные ножки замороженные. 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная. 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра-ладж замороженные. 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Времена.
2: Их песни помогают не верить, времена, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 17 часов. Муадим ля Симха, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Информационно-новостное агентство Рейтер сообщило, что официальные представители режима сирийского лидера Ахмада Ашары впервые в прошлом месяце встретились в Турции с представителями Хизбаллы. Осведомленные источники указывают, что встреча была направлена на то, чтобы устранить взаимные опасения сторон в сфере безопасности. Агентство Рейтер отмечает, что на переговорах был достигнут определенный прогресс, однако не все вопросы были согласованы. На проведении этой встречи настаивало турецкое руководство. Представители Ирана на ней не присутствовали. Кроме того, агентство Рейтер подчеркивает, что сирийский лидер Ашара отказывается устанавливать какие-либо контакты с Тегераном. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Столкновение между еврейскими поселенцами и палестинцами возле деревни Ясуф в Самарии. В армию поступила информация о том, что около 20 палестинцев закидывают камнями поселенцев, которые прибыли к незаконному форпосту возле этой арабской деревни. По словам самих поселенцев, еврейский подросток был ранен брошенным в него камнем. Они также указали, что палестинцы пытались похитить этого подростка. Прибывшие к месту столкновений подразделения Цагаля первоначально открыли огонь в воздух, а затем и в направлении палестинцев, которые представляли собой непосредственную угрозу. В палестинском Красном Кресте говорят, что несколько палестинцев получили огнестрельные ранения. Палестинские СМИ сообщили, что еврейские поселенцы вошли в арабскую деревню и принялись закидывать камнями местных жителей. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Хаим Голдич и Гай Маян. Только что поступили сведения из палестинских источников об одном убитом палестинце. На фоне увеличения числа случаев проявления насилия в отношении палестинцев в Иудее и Самарии, бывший командующий центральным округом генерал-майор запаса Ави Мизрахи заявил в интервью корпорации «Кан», что определенные министры в нынешнем правительстве способствуют, как он выразился, расширению такого явления. Он, в частности, сказал: это целенаправленная политика, осуществляемая нынешним правительством. Возможно, не всем кабинетам министров. Если вы посмотрите на те средства, что поступают в Иудею и Самарию, то вы увидите квадроциклы, другие транспортные средства, беспилотники и оружие. И все это покупается не благодаря каким-то пожертвованиям. Это покупается на деньги, выделяемые такими министрами, как Орит Струк и другими, отметил генерал-майор запаса Ави Мизрахи. Поступили сообщения о том, что возле Бейт-Лехема несколько еврейских поселенцев с закрытыми платками лицами напали на группу активистов левых движений и ранили 5 из этих активистов. К месту инцидента прибыли подразделения Цагаля. Сведений о задержанных пока не поступало. К другим темам. Верховный суд рекомендовал председателю партии Балат Сами Абу-Шхаде самому объявить о том, что он снимает свою кандидатуру и выходит из предвыборной гонки. Судьи считают, что Абу-Шхаде следует это сделать до завтрашнего дня, чтобы суду не пришлось выносить соответствующее постановление. Ранее Центральная избирательная комиссия приняла решение об отстранении Абу-Шхаде. Корреспондент Кан Дикла Аарон передает, что в настоящее время суд обсуждает решение Центральной избирательной комиссии отстранить от участия в выборах Офира Касифа от партии Хадаш. И в заключение о погоде. Завтра и в субботу небольшое повышение температуры. Местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 24 градуса. В Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 22, в Бершеве 29 и в Эйлате завтра днем ожидается 31 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей – слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Умадим ля симха. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения.

0: Добрый вечер, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 1 октября 2026 года. В эфире «Особый случай». Программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые правовые и социальные вопросы в Израиле. У микрофона в иерусалимской студии Максим Гулев. Вначале напомню, что вы сможете связаться с нашей редакцией «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете также написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека». И там уже на странице есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Нам очень важна ваша конфиденциальность. Отправляйте личное сообщение. Там вы сможете описать ваш особый случай и не забудьте оставить имя и номер вашего телефона, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на странице мы будем публиковать информацию, которая касается социальных, юридических и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе. Трагедия в Хайфе. Молодая женщина убита в собственном доме. Двухмесячный ребенок остался без матери. Отец под арестом. Сирота с рождения. Кто позаботится о двухмесячном ребенке, потерявшем мать? Вторичная травма. Почему судебный процесс становится для жертвы вторым нападением? По собственному желанию. Что важно знать перед увольнением с работы и как правильно нужно заканчивать отношения между работником и работодателем? Янина Русинова, мать двухмесячного ребенка, была убита в прошлую пятницу в своем доме в Хайфе. Ее муж задержан по подозрению в совершении этого преступления. Малыш лишился сразу обоих родителей. Наша программа не смогла обойти стороной эту трагедию. Тема насилия в семье – одна из тех, которые нельзя замалчивать. Именно поэтому каждый подобный случай становится громким напоминанием о том, насколько системной остается эта проблема. Моя первая собеседница – это Лили Бен-Ами, основательница форума «Михаль Села», кандидат в депутаты от партии НДР. Сразу скажу, что мы обратились к Лили, потому что именно ей позвонила мама убитой женщины и рассказала душераздирающую историю своей дочери. Беседа пройдет на иврите, но я переведу все сказанное на русский язык. Лили Бен-Ами, мייסדת форум Михаль Села, על שם אחותך, מיכל, שנרצחה בשנת 2019 בידי בעלה, וגם מועמדת לבחירות לכנסת מטעם ישראל ביתנו. שלום לך.
1: שלום.
0: אנחנו משוחחים על מקרה טרגי ש... אתה יודע, את לא יכולנו לעבור על פניו. את נכנסת לתמונה כאשר אמא של המנוחה, שנמצאת כיום בבלרוס, פונה אלייך, נכון? מה קורה? מה קורה עם זה?
1: בעצם ינינה, זכרונה לברכה, נרצחה ביום שישי שעבר. אף אחד לא יצר קשר עם המשפחה, ורק 5 ימים אחר כך, המשפחה היחידה שלה זה אמא שלה בבלרוס, היא קיבלה את ההודעה הזאת דרך הקונסוליה. בבלרוס, והיא כמובן הזדעזעה. דרך חברות של ינינה שגרות פה בישראל חיברו בינינו, ומאז אני מלווה אותה ועוזרת לה בכל מה שהיא צריכה, שזה אתגרים מאוד מאוד מאוד גדולים מול הרשויות.
0: Мы беседуем о трагическом случае, мимо которого мы, как радиостанция и как радиопередача, не могли пройти мимо. Вы выступаете в дело, когда мать убитой, находящаяся сейчас в Беларуси, обращается к вам, верно? Что происходит на данном этапе? Янина, светлая память, была убита в прошлую пятницу. Никто не связался с семьей, и только спустя 5 дней ее единственная семья, мама в Беларуси, получила это сообщение через консульство в Беларуси. И она, конечно же, была в ужасе. Через подруг Янины, которые живут здесь, в Израиле, они связались с нами. С тех пор я сопровождаю ее и помогаю ей со всем необходимым. А это очень, очень большие проблемы в работе с властями, ну и так далее. מה הרגשת באותו רגע? עד כמה זה הזכיר לך את הטרגדיה האישית שלך?
1: זה קרה לי את הלב, זה עדיין קורה לי את הלב. תחשוב שהיא בעצם קיבלה את ההודעה ממש אתמול. היא בתוך האבל, היא רוצה את הבת שלה לידה, היא רוצה לקבור אותה לידה, היא רוצה את התינוק. התינוק רק בן חודשיים, שמו אותו באומנה, והיא אומרת לי, אני רוצה לגדל אותו, וזה כל כך מחזיר אותי אחורה למקרה שגם קרה לנו, גם הייתה תינוקת קטנה, בת 8 חודשים, וברור שמהרגע הראשון אנחנו לקחנו אותה וטיפלנו בה, ואני לא יכולה לדמיין מה שעובר על אנה, אמא של ינינה זיכרונה לברכה, שהיא לא רואה את הילד, הוא לא נמצא איתה, היא לא ידעה אפילו איפה הגופה של הבת שלה, לא הייתה הלוויה, היא ביקשה לקבור את הבת שלה ליד סבתא בבלרוס, של הסבתא היהודיה, והיא רצה שגם ינינה תקבר לידה, ואמרו לה בקונסוליה שהיא לא יכולה, אמרו לה רק הבן זוג מחליט, כלומר הרוצח מחליט איפה היא תקבר, והוא רוצה לקבור אותה בישראל. היא סיפרה לי את זה, אני הזדעזעתי ממה שהיא עוברת, כי זה כמובן לא נכון, הרוצח לא מחליט כלום, והצלחתי להגיע למשרד המשפטים, למשרד החוץ, ואנחנו ממש עכשיו מארגנים מטסה של הגופה של ינינה, כדי שהיא תקבר ליד סבתא שלה, ליד אימא שלה, ואני גם עוזרת בנושא של התינוק. אני שמחה להגיד שאתמול סבתא הצליחה לראות אותו בשיחת טלפון.
0: Что вы почувствовали в тот момент, насколько это напомнило вам вашу личную трагедию? Это разорвало мне сердце и до сих пор разрывает. Я думаю о том, что она получила это сообщение прямо перед трауром. Она в трауре. Она хочет, чтобы дочь была рядом с ней. Хочет похоронить ее рядом и хочет забрать малыша. Малышу всего 2 месяца. Его поместили в приемную семью. Она говорит мне, что хочет его растить сама. Бабушка малыша хочет растить его сама. И это возвращает меня назад к нашему случаю, ведь у нас тоже была тогда маленькая девочка, когда мою сестру убили, ей было всего 8 месяцев. И понятно, что с первой же секунды мы забрали ее и заботились о ней. И я не могу себе представить, через что проходит сейчас Анна, мама Янины. Она не видит ребенка, его нет с ней, она даже не знает, где тело дочери, похорон еще не было. Она попросила похоронить дочь рядом со своей бабушкой-еврейкой в Беларуси. А в консульстве ей сказали, что она не может. Ей сказали, только партнер решает, то есть убийца решает, где будет похоронена, и он хочет ее похоронить в Израиле. Она рассказала мне это, и я прошлое пришла в ужас, потому что... Это, конечно, неправильно. Убийца ничего не может решать. Мне удалось дойти до Министерства юстиции и Министерства иностранных дел. Мы прямо сейчас организуем перелет для мамы Янины, чтобы она могла похоронить ее рядом со своей бабушкой. Я также помогаю с вопросом о малыше и рада сообщить, что вчера бабушка смогла увидеть его по видеосвязи. От кама шея до Аллах, а им ба микре азе аю симаним магдимим?
1: Хад машмейт, кен. Это мамаш эхад лэхад асипор шел ахоти. אנחנו מדברים על קנאה אובססיבית, על לחטט לה בנייד, שהוא מאיר אותה באמצע הלילה, הוא חושב שהיא בוגדת בו, ממש הכל אותו דבר, ומתי נרצחה? כשהיא ניסתה להתגרש, אותו דבר כמו אחותי, שהיא נרצחה כשהיא ניסתה להתגרש, ואנחנו מדברים על חגים, אחותי נרצחה בראש השנה, ינינה נרצחה עכשיו בסוכות, הדפוסים הם אותם דפוסים, ויש דפוס נוסף שחשוב לדבר עליו, זה התינוק שנולד, בעצם האלימות התגברה כשנולד התינוק, וזה גם דפוס מוכר, כי כשיש זוגיות כזאת, אלימה, אז כשיש שינויים, כמו תינוק שנולד, מעבר דירה, פיתורים מעבודה וכן הלאה, זה דבר שמגביר את האלימות תמיד, וגם החגים לצערנו, ומלחמות אגב, זה גם דברים שמגדירים את האלימות, ולכן אנחנו יכולים לזהות, במיוחד כשמדובר קנאה אובססיבית, זה הסימן הכי חשוב שנשים יקשיבו, ויקשיבו לתחושת הבטן שלהם, וישתפו אדם קרוב, לדבר עם מומחית אלימות במשפחה, במוקד 118 של משרד הרווחה, להתייעץ, וכלל ברזל, לעולם, לעולם, לא להיפרד לבד, כשיש קנאה בזוגיות, כשיש אובססיביות בזוגיות, לא להיפרד לבד. כי הפרידה זה תקופה הכי קטלנית כשיש אובססיביות, קנאה אובססיבית.
0: Вопрос, насколько вам известно, были ли в этом случае предварительные сигналы? Однозначно, да, это был один в один история моей сестры. Речь об агрессивной ревности, о компании в мобильном телефоне, о том, что он будил ее посреди ночи, думая, что она ему изменяет. И когда ее убили, она, как бы, да, как вы понимаете, она пыталась расстаться. В принципе, это очень похожий случай, как был у моей сестры. Есть еще и один важный элемент у этого всего. Родился младенец. Насилие обострилось, когда родился ребенок, когда в отношениях с насилием происходят изменения. Рождение ребенка, переезд, увольнение – это всегда усугубляет насилие. Праздники, войны – тоже. Самый важный признак – это особенная ревность. Женщинам стоит прислушаться к своей интуиции, поделиться с близкими, позвонить на горячую линию Министерства соцобеспечения по номеру 118. И железное правило – никогда не расставаться в одиночку. Если есть обсессивная ревность в отношениях, расставание – это самый смертоносный период. ברשותך לילי, קצת על הפורום שהסדת, למי הוא פונה, למי הוא עוזר, מי יכול לפנות, באיזה מצב הוא יכול לפנות.
1: אני אשתף שברגעים אלה פורום מיכל סלע גם מסייע למשפחה של ינינה להרים מימון המונים לתינוק כדי להבטיח את העתיד של הקטנצ'יק היתום הזה. וחשוב גם לתמוך בעמותה, כי בעצם זה הגוף היחיד שעומד ועוזר למשפחות של הנרצחות עם כל האתגרים שתיארתי כאן. בעצם המשפחה של הנרצחת, וזה משהו שאני חוויתי על בשרי כשאחותי נרצחה, עומדת מול המון המון חזיתות. באים המשטרה, ובאים הפרקליטות, ובאים הרווחה לגבי הילדים, יתומים, ויש רכוש משותף, ויש קבורה, וכאילו, ותקשורת שפונה אליכם, ובעצם המשפחה השקולה, ויש את הכאב, עכשיו נרצחה הילדה, ומה קרה, ואיך יכול להיות בראיות, ופתאום את מוצאת את עצמך עדה במשפט רצח. זה בעצם הרבה מאוד חזיתות מול רשויות שונות של המדינה, ואין קייס מנג'ר, אין אף גוף שמתכלל את זה, ואני כבר שנים פונה לרשויות, ואני אומרת, כמו שיש בצהל קצין נפגעים, צריך שגם בתחום של השכול האזרחי יהיה קצין נפגעי עבירה. הבן אדם הזה שדופק על הדלת מספר ונמצא עם המשפחה מול כל החזיתות השונות. אין דבר כזה. הרבה ממשפחות הנרצחות משומעות פעם ראשונה מהתקשורת. מידע על הבן אדם שהם הכי אוהבים. מנסים לדלות מידע גם במהלך המשפט הפלילי. אנחנו לא צד במשפט. כן חשוב להגיד שיש את מרכז סנה, שזה במשרד המשפטים. מרכז סנה מייצג משפחות נרצחות ונותנים לנו עורך דין חינם. אגב, זה רק במקרה רצח, אם יש אי שרדה רצח אז לא מגיע לה, שזה נורא, אבל לפחות עורכי דין כן נותנים למשפחות של הנרצחות, בדרך כלל אני זאת שעושה את החיבור למרכז סנה, כי הם אפילו לא יודעים שזה מגיע להם, גם עם ינינה, אני חיברתי את אימא של ינינה, האימא השקולה למרכז סנה, שבאמת השיגו לה עכשיו סיוע משפטי חינם, כמו שמגיע לה. זה מה שפורום מיכל סלע עושה, אנחנו גם דואגות, כמובן במקרים כמו המשפחה של מיכל סלע, אבל גם קדימה, חושות מניעה, יש לנו חינוך, הסברה, אנחנו פיתחנו את התמרורי הזרה בזוגיות, יש לנו טכנולוגיות למניעת אלימות כלפי נשים, סטארט-אפים ותוכניות הגנה, ממש חברות הבטחה, כלבי הגנה שאנחנו מעניקות הגנה לנשים מאוימות, מעל 1,000 נשים קיבלו עד היום מפורום מיכל סלע, הגנה מצילת חיים, ואנחנו חושות את זה יחד עם משרד הרווחה.
0: Я попросил мою собеседницу Лили Бенами рассказать о ее форуме. И вот что она говорит. Сейчас форум Михаэля Села помогает семье Янины собирать средства для малыша, чтобы обеспечить будущее этого маленького сироты. Важно поддерживать такие организации, ведь это единственная структура, которая помогает семьям убитых во всем с трудностями, которые я описывала раньше. Семья убитой стоит перед множеством инстанций. Полиция, прокуратура, органы опеки, вопросы общества, общего имущества, похорон, связи с общественностью. И нет единого куратора, который мог бы все это координировать. Я уже много лет говорю властям, как в армии есть офицеры по сопровождению пострадавших, так и в гражданской сфере нужен такой человек для семей жертв. Центр СНЭ при Министерстве юстиции представляет семьи убитых и предоставляет бесплатного адвоката. Но семьи часто даже не знают, что им это положено. Поэтому она связала маму Янины с центром СНЭ, и они добились для нее бесплатной юридической помощи. Сам же форум Михаил Села также занимается предотвращением. У них есть образовательные программы, технологии для предотвращения насилия, стартапы и программы защиты для такие как охранные компании, защитные собаки для женщин, находящихся под угрозой. Они делают это все вместе с Министерством соцобеспечения. Лили, שאלה אחרונה. מה את יכולה להציע או להגיד לאותן מאזינות? מה לעשות? אנחנו מדברים דווקא על מאזינות, כי לצערנו רוב המקרים, לצערנו שהם בכלל קוראים המקרים האלה, אבל רוב המקרים זה כמובן, זה אלימות של בן זוג כלפי בת הזוג. מה את אומרת להן עכשיו?
1: הרבה מאוד מהאנשים שנמצאות שם עכשיו אפילו לא יודעות שהן נמצאות שם עכשיו. היא חובה כל מיני דברים, הוא מחטט לה בנייד, אין לה פרטיות, אבל היא לא מגדירה את זה כאילו היא אישה באלימות. אז אני קוראת לה, קודם כל תקשיבי לתחושת הבטן שלך. את לא אמורה לפחד בתוך הבית שלך, את לא אמורה לפחד מבן הזוג שלך, גם הילדים לא אמורים לפחד מאבא. אם יש לך סימני שלה, אם יש לך תחושת בטן, תשתפי אדם קרוב, תיכנסי לאתר של פורום מיכל סלע, תראי את תמרור, חמשת תמרורי עזרה בזוגיות. אם באמת את שם, תתקשרי 118 ותקבלי הדרכה, אפשר לצאת משם, זה יכול להיות הכל, הכל מאחורייך, אבל כן, יש פה נכון ולא נכון. בכל מקרה, לא להעלות את הנושא של הפרידה, עד שקיבלת ייעוץ מגורם מומחה. את לא לבד, ויש מה לעשות, ואפשר להציל חיים, ואפשר להיפרד גם, ולהיות מאושרת, וגם הילדים יהיו מאושרים גם להם, זה יותר טוב שאמא ואבא שלהם יהיו אנשים מאושרים, את לא צריכה להיות אומללה, ואת לא צריכה לפחד בתוך הזוגיות שלך.
0: לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלע, על שם אחותך מיכל סלע, וגם מועמדת בבחירות לכנסת מטעם ישראל ביתנו, אבל זה מה שנקרא גילוי נאות, ולא מעבר לזה. Тогда лахала сиха азот.
1: Тогда рано.
0: Также моя собеседница говорит, что многие женщины не осознают, что находятся в ситуации насилия, даже когда партнер лишает их личного пространства или проверяет телефон. Прислушайтесь к своей интуиции. Вы не должны бояться в своем доме или бояться партнера. Зайдите на сайт форум Михаль Села. Изучите предупреждающие признаки. Если вы находитесь в такой ситуации, позвоните по номеру 118 и проконсультируйтесь. Не поднимайте тему расставания, пока не получите помощь специалиста. Вы не одни, и из этого можно выйти и спастись. Так, по словам моей собеседницы, я лишь напомню, что я беседовал с Лили Бен Ами, основательницей форума Михаль Села и кандидатом в Кнессет от партии «Наш дом Израиль». Я же обращаю ваше внимание, дорогие радиослушатели, что между форумом Михаль Села и намерениями нашей собеседницы баллотироваться от партии НДИ в Кнессет нет ничего общего. Наша собеседница уволилась задолго с поста генерального директора форума Михаль Села, задолго до того, как приняла решение баллотироваться в Кнессет. Добавлю, что ни я лично, ни программа «Особый случай» не называем на данном этапе подозреваемого убийцей. Этот факт устанавливается в правовом государстве только в судебном порядке. Продолжаем эту трагическую тему. И сейчас на прямой связи с нашей студией Ярошевич Юрий Григорьевич, чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в государстве Израиль. Господин посол, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Спасибо, что нашли для нас время. Что вам известно об этой трагедии? Какую именно помощь вы смогли оказать маме убитой женщины? И как проходит взаимодействие между нашими странами?
2: Начну с последней части вашего вопроса. К счастью, за многие годы, в следующем году мы будем отмечать уже 35 лет установления дипломатических отношений между государством Израиль и Республикой Беларусь. У нас очень тесные связи между соответствующими органами, в том числе с израильским отделением Интерпола. В воскресенье 27 числа мы получили от них информацию о том, что предположительно гражданка Республики Беларусь Янина Крупенич, да, по израильским записям Юнит Крупенич, была обнаружена мертвой. Нам понадобилось меньше суток выяснить, что, к сожалению, действительно, это Янина Крупенич, гражданка Республики Беларусь. Мы нашли ее родителей в Гомеле. Мои консула говорили с мамой Анной. Вот. И, собственно, начиная с установления местонахождения родственников, установления, что это действительно наша гражданка, мы в тесном контакте с соответствующими израильскими службами занимались вопросом, занимаемся, продолжаем репатриацией тела на родину. И все идет к тому, что на следующей неделе тело Янины будет перевезено в Республику Беларусь, где она будет похоронена.
0: Ярошевич Юрий Григорьевич, чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в государстве Израиль. Большое вам спасибо, что нашли время для нашей программы.
2: Спасибо вам, берегите себя.
0: Спасибо. Продолжаем эту тему, освещать эту трагедию. Сейчас на связи со студией Рита Хайкина, адвокат, специалист в области семейного права. Рита, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Мы, конечно же, говорим про то, что произошло в Хайфе, но у этого есть последствия, и одно из этих печальных событий, конечно же, это ребенок, которому буквально недавно исполнилось 2 месяца. Мальчик сейчас находится в приемной семье. Что вы можете сказать касательно его правового статуса, если мы понимаем, что на данный момент его отец находится в следственном изоляторе, тело мамы должно быть возвращено для последующего погребения в Республику Беларусь. Что будет с ребенком? Кто решает, где он будет находиться?
3: Я предполагаю, потому что такие данные, конечно же, не рассказываются, и мы не можем знать, но я предполагаю, как обычно, по протоколу процедуры. Социальные службы, те, которые взяли опеку временно над ребенком, то есть они подали в суд юношеского права запрос, чтобы у социальных служб сейчас было полное полномочие, что делать с ребенком. Помимо этого, скорее всего, ребенку был назначен адвокат. Скорее всего, предполагаю, если вообще есть время еще, и было время, назначен был временный адвокат Апотропос, который также будет принимать интересы ребенка, если вообще это было. Далее, социальные службы, которая должна была взаимодействовать и с консульством, и с родителями Янины, чтобы для того, чтобы, в принципе, спросить у родителей, хотят ли они вернуть ребенка и взять его в свое опекунство. Для этого понадобится обратиться опять в суд. Естественно, я думаю, Апотропос уже будет к тому времени назначен, то есть опекун, временный опекун ребенка, полномоченный государством Израиль, который должен будет быстро дать в кратчайшие сроки также свою рекомендацию, чтобы ребенок перешел в руки бабушки, потому что, понимая, если, естественно, адвокат отца может противиться, сказать, нет, мы не согласны, мы хотим, чтобы ребенок рос здесь, но обычно такие случаи...
0: Ну да, но сам факт, даже если отец в конечном итоге будет признан виновным, во-первых, сначала нужно доказать его вину, и даже если он будет признан виновным, в конечном итоге совершение одного преступления не решает его других, что называется,
3: нет,
0: прав родительских.
3: Нет, не решает его родительских прав, и поэтому если он будет противиться и воспрепятствует этой ситуации, то, возможно, и суд тоже не сможет принять однозначное решение. Но здесь суд может взять в свои руки вот такие вот решения, мол, типа, на данный момент ребенок будет расти в семье матери в Беларуси, а потом, если отец освободится из тюрьмы, он имеет право законное ребенка вернуть назад. Никто ребенка потом назад уже не вернет, потому что центр жизни, где будет ребенка, там он будет расти, и никакое правосудие здесь на его стороне не будет. Поэтому на данный момент будут смотреть и исходить только и только из интересов ребенка. Интересы ребенка — это чтобы он сейчас получил тепло и опеку, и, естественно, социальные службы стремятся, чтобы сначала ребенок рос в семье близких, то есть у бабушек, у дедушек, те, которые могут воспитывать этого ребенка. И поэтому обычно в таких случаях в Израиле всегда связываются с родителями потерпевшей женщины, чтобы могут даже предложить маме, то есть одному из родителей приехать сюда и воспитывать ребенка. Тоже такие были ситуации очень серьезные, и мать будет сможет получить статус. Но опять-таки она замужем, у нее, скорее всего, там семья у мамы наши пострадавшие, жертвы, погибшие, да, давайте скажем все своими именами, погибшие. И, скорее всего, я думаю, родители не... Двух родителей Израиль не примет. То есть только маму бы приняли бы, или папу, который согласится воспитывать ребенка в Израиле. Этого не произойдет, и поэтому, скорее всего, ребенок поедет к бабушке, но не так все быстро. Быстрого ничего здесь не будет.
0: Это понятно. Есть еще один вопрос, Рита. Вот, к сожалению, мы не раз были свидетелями того и сталкивались с таким явлением, что вот жертва, которая подвергалась насилию, когда дело доходит до суда, в принципе, вторично страдает, потому что именно судебный процесс становится для нее неким вторым испытанием, потому что нужно, в ходе того же встречного или перекрестного допроса доказывать, что ты действительно являешься жертвой.
3: Если мы говорим про жертв насилия, это происходит действительно так, но тут суд обычно не травмирует, как в основном травмирует именно вторая сторона, адвокаты второй стороны. Они делают все возможное и невозможное для того, чтобы убедить всех, что все она врет, обманывает, в принципе, и поэтому все не так, как она это представляет. Опять-таки, в таких ситуациях обычно прокуратура на ее стороне, она выступает как свидетелем, и И обычно даже адвокаты могут хоть там калинку-малинку танцевать, они, их цель — это снизить наказание за то, что за совершенное преступление обвиняемого. И поэтому обычно действительно женщины проходят очень серьезные испытания, когда она мне звонит, говорит, они начинают это еще с полиции, она говорит, они постоянно меня переспрашивают, они сомневаются, она наговорила на меня кучу гадостей, наговорила на меня, что я его бью, он показывает какие-то синяки, которые никогда в жизни, я его пальцем не тронула, это он тот, который меня бил. То есть у меня вот только недавно был случай, когда она мне позвонила прямо из полиции, говорит, меня берут и обвиняют сейчас, что я виновата во всем. Он перевернул все, что только можно, он меня в течение 10 лет избивал, наказывала разными способами. То я не жаловалась, я пыталась сохранить семью. Сейчас он пошел, он сидит в полиции, рассказывает какую-то историю. И полицейский, и она, и они, и также она ощущает, что ему полицейские верят, а ей никто ничего не верит. То есть как будто бы она обманывает всю систему. И это тоже очень обидно. Вместе с этим полиции обычно есть квалифицированный отдел, который занимается этим, и мне было очень странно это услышать. Но я надеюсь, что там все как-то разрешится. Но другая, например, потерпевшая, которая, да, она дошла до суда, и вы представляете, сколько он совершил против нее ужасных вещей, если он получил, ее детей, что он получил 9 лет лишения свободы. То есть это очень серьезные наказания, очень серьезные поступки были как против нее, против ее жизни, против детей. Все очень страшно. И она, когда каждый раз ходила в полицию, потом очень много раз ходила в суд, она рассказывала, что говорит, это невыносимо. Это невыносимо, тебе постоянно такое ощущение, что обвиняют в том, что ты ничего не делал. Была жертвой.
0: Рита, но можно ли избежать есть дачи показаний? Ну, в полиции, понятно, нет, потому что для того, чтобы хотя бы нужно жалобу подать. Ну, и там. А вот в самом суде можно как-то избежать?
3: Мы находимся в правосудии, невозможно. То есть просто так избежать дачи показаний, когда на этого нет никакой причины, когда человек не находится в больнице, не при смерти и так далее, то это невозможно.
0: Но с другой стороны, если попробовать все-таки уравновесить, хотя не всегда это уместно, да, но вот как-то уравнять шансы, вот на ваш взгляд, больше верит все-таки жертве или как быть? Потому что наверняка, если это утверждение является правильным, то, в принципе, любая женщина, которая, к примеру, преследует какие-то корыстные цели и никакого насилия не было, может использовать это положение, пойти, что называется, подать заявление, а там с ним потом органы разберутся. Сейчас я ему устрою. Вот как быть в такой ситуации? Ведь правду здесь действительно должно установить.
3: Давайте сделаем так. Здесь есть разные ситуации. Верят жертвам. Большинство верят жертвам. Теперь, если они не поверят жертве, то, в принципе, они дадут возможность еще, чтобы другие жертвы тоже пострадали. Поэтому полиция берет для начала, должна разобраться со всем. Такой протокол. Они должны разобраться. Если она на него говорит, если она про него рассказывает, что он абьюзер, что он ее бьет, что были насилия и так далее и тому подобное, изнасилование, то полиция должна разобраться.

0: доходит до прокуратуры, и прокуратура уже подает обвинительное письмо, то значит есть кейс. То есть, значит, действительно, ей уже поверила полиция, поверила прокуратура, ей уже все поверили. Теперь надо в суде это все доказать и установить его наказание, когда дело дойдет окончательно до приговора. И поэтому тут, даже если женщина идет и рассказывает про него какие-то небылицы, это тоже полиция видит и тоже объяснит женщине, что это не так. Случаи такие тоже бывают. Бывает, все бывает. Я видела и этот случай, когда действительно женщина пошла и подала на нее в полицию, потому что так ей сказал адвокат. Это сделать, так будет легче ей потом сбежать из дома с его вещами. Ну, как бы сказать, украсть его вещи и бежать из дома, таким образом облегчить развод. И это тоже бывает. Но это тоже полиция видит. И тоже, соответственно, делает свои выводы. Потом мужчина есть право подать за... Если он потом добьется, что у него дело закроют о том, что нет никаких вообще... нет никакого обвинения...
1: Вы говорите, добьется, забывая при этом, что у нас вроде как бы должна существовать та самая презумпция невиновности.
0: Я понимаю, да, она должна существовать, не всегда так просто происходит. Но ее нет, я понял. Она не так легко. В этих случаях, опять-таки, тут, если полиция перестанет верить женщинам или мужчинам, жертвам насилия, то мы будем в проблеме. Поэтому по мне лучше пусть верят, чем не верят. Страшнее было вспомнить эти страшные случаи, когда мать приходила, мы не говорим сейчас про насилие. Нет, в принципе, было насилие в семье. Она пострадала от насилия в семье, потом он у нее забрал, украл детей, и дети... были, он их спрятал в какой-то специальной территории, где-то там. Она приходила с территории, просила, найдите моих детей. Полиция ее отправляла, ничего не делала. Она рассказывала, что она жертва сама насилия. Он не украл детей, они в Израиле находятся. И в конечном итоге детей нашли, только они уже все дети были мертвыми. И, то есть полиция действительно ничего не предпринимала тогда. И поэтому с тех пор полиция так намотала на ус. Причем было очень много голов, тогда полетело. И с тех пор более... Правда, знаете, иногда очень страшно сказать, должны какие-то случаи произойти, очень страшно, когда полиция опять просыпается и опять начинает к этому все серьезно относиться.
1: Знаете, очень много говорим о полиции, всегда очень выгодно и удобно обвинять полицию. Ну что ж, мы попробуем поговорить и с полицией. Рита Хайкин, адвокат, специалист в области семейного права, вам большое спасибо за ваш комментарий, за участие в нашей программе.
0: Берегите себя.
1: Спасибо. Ну что ж, мы очень много говорили о полиции. Наверное, самое время поговорить с самой полицией. На прямой связи со студией пресс-секретарь полиции Израиля, майор Михаил Зингерман. Михаил, здравствуйте, добрый день. Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте, добрый день, я с вами.
1: Давайте, наверное, опять же попытаемся коснуться, что можно или чего нельзя, как продвигается расследование, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить.
2: На данный случай, в данном случае идет, естественно, расследование. В то время, когда ведется следствие, мы не можем много говорить. Единственное, что я могу сказать, что действительно интенсивное очень ведется следствие. Подозреваемому продлен арест. И я думаю, что в ближайшее время мы сможем вам сообщить о завершении, успешном завершении следствия. В всяком случае, собираем улики, продлеваем арест и делаем все необходимое.
1: Михаил, тут появилась такого рода информация, что по факту маму оповестили лишь 5 дней спустя, то есть после убийства прошло 5 дней. Почему, на ваш взгляд, это могло произойти, если вообще, как бы, да, если такое имело место быть?
2: Возможно, были проблемы найти...
1: Кто должен оповещать семью? Начнем с этого, да.
2: Найти телефон. Смотрите, разные, в принципе, бывают моменты. Бывают моменты, когда мы сами ищем, когда это действительно необходимо, когда срочно нужно это сделать. Обычно это делается через Министерство иностранных дел, которое затем сообщает, оно находится на прямой связи с посольством. В данном случае речь идет о посольстве Республики Беларусь в Израиле. И, в принципе, так это делается.
1: Если говорить о теме насилия в семье в общем, сколько внимания уделяется этой тематике в самой полиции? Потому что вот буквально предыдущая наша собеседница, не то чтобы как бы мы ее в чем-то упрекаем, но вот очень много вопросов всегда есть к полиции.
2: Да, конечно, в полиции всегда очень много вопросов. Мы все, что необходимо, мы, конечно же, делаем.

0: и производятся аресты, производятся задержания, конечно же, и это все делается, естественно, в полном сотрудничестве, я вам скажу, со всеми правоохранительными органами. Здесь, конечно же, и прокуратура, здесь и суды, здесь и министерства различные, которые должны в этом также участвовать, муниципальные органы, органы, которые занимаются социальным обслуживанием граждан. Конечно же, все вместе должны заниматься и решать эти вопросы, эти проблемы. А полиция, конечно же, делает все необходимое и все, что мы должны делать.
1: Михаил, еще один вопрос. Понятно, что когда мы говорим о жертвах насилия, многие из них наверняка боятся обращаться в полицию. Понятно, что все знают телефон полиции, но некоторые боятся, и нет возможности, может быть, позвонить или действительно опасаются за свою жизнь. А есть ли еще какие-то возможные каналы связи, может быть, какие-то, о которых нам неизвестно? Каким образом можно подать жалобу вот в полицию?
0: Смотрите, во-первых, бояться ни в коем случае нельзя и не надо. Нужно обращаться в полицию спокойно, без каких-либо беспокойств и так далее. Если же возникает такая ситуация, что вы не хотите пойти в полицию, вы можете обратиться к социальному работнику, сделать это через социальных работников, которые затем, естественно, сообщат нам все необходимые подробности. Можно обратиться к участковому. Телефоны участковых, они есть на всех сайтах муниципальных органов и так далее. То есть можно все это сделать. И, естественно, мы призываем тех женщин, которые подверглись, не дай бог, насилию, семейному насилию, обязательно обращаться в полицию.
1: Михаил, и последний вопрос. Предусмотрена ли какая-нибудь защита или предоставление какой-то защиты или охраны женщинам, которые попадают вот в такую вот сложную ситуацию? Потому что обратиться в полицию – это одно. Помимо того, что нужно набраться смелости, нужно еще и уловить момент, если речь идет о вот такого рода явлениях. Но и после этого, да, после подачи жалобы, мне кажется, что тот, против кого подается эта самая жалоба или заявление, будет еще более зол и более мотивирован.
0: Естественно, смотрите, эти моменты, они существуют. Есть убежище для женщин, которые подверглись насилию, семейному насилию, другому виду насилия. И, естественно, мы полностью контактируем в этом плане с социальными службами, как в муниципалитетах, так и на уровне министерств и так далее. И, конечно же, эти вопросы все решаются, следствие ведется параллельно, мы все данные передаем этим организациям, и затем они уже занимаются полностью тем, что, если необходимо, предоставляют необходимое убежище женщине.
1: Майор, пресс-секретарь полиции Михаил Зингерман, большое вам спасибо за участие в нашей программе.
0: Спасибо вам, всего доброго.
1: Ну и перейдем к другой теме. По собственному желанию, что важно знать перед увольнением с работы и как правильно нужно заканчивать отношения между работником и работодателем. Тема увольнения по собственному желанию сейчас в эфире программы «Особый случай». С нами на связи адвокат в области трудового права Анна Блау. Анна, приветствую вас в эфире.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, все-таки проговорим такую тему. Время от времени либо человек принимает решение, что ему нужно самому уволиться, либо к его нежеланию его увольняют, то есть принято было решение его сократить. Вот на что стоит обращать внимание? По факту, если мы смотрим на результат, да, человек остался без работы. Но все-таки есть ли разница между тем быть уволенным или уволиться самому? Кому это важно?
2: Разумеется, что есть разница. И даже закон изначально делает эту разницу. Человек ушел по своему желанию, или его работа закончена, потому что работодатель так решил. Это большая разница. Это связано с компенсацией по увольнению, которую будет получать работник. Теперь, если раньше, скажем так, до последние 10 лет, даже больше, в районе 15 лет, компенсация по увольнению, она была связана с тем вопросом, ушел человек по своему желанию или его уволил работодатель. Если он уходил по своему желанию, ему не была положена эта компенсация по увольнению. Причем это могут быть очень большие деньги, когда за каждый год человек, который работал год и выше, ему положена компенсация при увольнении в сумме одной зарплаты, средней зарплаты в том году. Да. Так что это, если человек у него зарабатывал 5, 6, 7, 8, 9 тысяч и проработал 5 лет на одном месте, это, разумеется, большие суммы. Это очень большой вопрос. Но изначально это то, что решалось. Или он получает полную компенсацию, или он вообще ничего не получает. После того, как вошел закон по пенсии ХУВА, то, что называется.
1: Обязательная пенсия.
2: Да, вошел такой пункт, который изначально заставляет, принуждает работодателей откладывать на кассу работников эту компенсацию в случае, если они будут если работодатель их уволит. Да, почему это было важно? Потому что проходили такие ситуации, когда работник поработал 10, 15, 20 лет, его уволили после этого времени, или он вышел на пенсию, в таком случае тоже положена эта компенсация, и в кассе работодателя не было достаточно денег, чтобы ему оплатить это, поэтому пришел такой законопроект, который решил, что так будет лучше, так будет правильно, если в кассу будет откладываться или полная компенсация по увольнению, или хотя бы две трети, часть, такая вот часть. Что происходит с этими деньгами? Это то, что вы хотели спросить, или что-то другое?
1: Нет, я не хотел прерывать. Ну, хорошо, это то, что касается того самого выходного пособия. Понятно, что пенсионные фонды — это...
2: Увольнительного.
1: Да, да, это то, что называется пицуим питурим. А что касается именно тех самых рабочих дней, простите, отпусков, да, каждому работнику положено в год, ну, у каждого как бы свое, да, но есть минимальное количество, которое каждому работнику положено в год отпускных дней. Что происходит с этим днями, если работник не успел, что называется, их потратить, использовать?
2: Отличный вопрос. Те дни, которые у него собрались, это собирается за каждый месяц положено, там, скажем, по минимуму один день, и если он оставляет работу, уволен или ушел по собственному желанию, это не имеет значения в этом случае. Получается, что у него есть банк таких дней, которых он уже набрал, ему насчитано это в ресурсах Сахара прописано, и он имеет право, просто чтобы мы их выплатили в окончании работы, выплачивает вот эту вот часть, которую он не использовал. Это работает только на выходные дни, это не работает на больничные.
1: То есть больничные не учитываются при этом? Если не успел поболеть, то все?
2: Да, к сожалению, многие, немало работников, которые, когда слышат, что их увольняют, вдруг сильно болеют на эту тему. Даже суды уже знакомы с такой странной тенденцией, что как это... Люди, получается, сразу начинают болеть, потому что понимают, что иначе, да, невозможно эти дни эксплуатировать только во время работы.
1: Ну, с другой стороны, есть уже очень много исследований, которые говорят о том, что если человек находится в очень плохом, не то чтобы настроении, а у него какой-то душевный или моральный срыв, ведь, согласитесь, увольнение для многих может восприниматься не как какая-то награда или, наоборот, повышение по службе, и поэтому в некоторых случаях даже вот такое вот ментальное подавленное состояние может быть приравнено, конечно же, к некой болезни. Опять же, я не врач, я не утверждаю, я не ставлю сейчас в прямом эфире диагнозы, я этим не занимаюсь.
2: Нет, на самом деле, что больничный, это считается, когда человек в связи с болезнью, не с плохим настроением, а с болезнью, не может выйти на работу, и поэтому ему идет компенсация за это. Поэтому это не совсем так, но есть, к сожалению, что как бы...
1: Адвокат вы, я с вами спорить не буду. Ну, смотрите, вот когда человек увольняется сам, это одно. Когда его увольняют, в принципе, как мы знаем, есть обязательное правило, да, то самое слушание, которое на иврите называют шимуа. А если человек увольняется сам, ведь он не может делать это самое собеседование своему работодателю. Что
2: он
1: происходит?
2: Он не должен. То, что он должен сделать, это, в принципе, известить своего работодателя, что он уходит с работы, и предупредить, дать предупреждение. Это связано, ему должен дать период какой-то, дать предупреждение перед тем, как он уходит, чтобы дать работодателю то время найти другого работника на его должность. И про должность, вот это вот извещение, сколько заранее он должен известить об этом, это связано, сколько времени он находится на работе. Если он работает месяц, два, три, то это несколько дней по дню за месяц. А если он уже работает больше года, то это уже может дойти и до месяца заранее. Поэтому работники, которые работают больше года на одном месте работы, они должны предупредить заранее, что... И дать предупреждение, и отработать вот этот вот последний месяц, иначе работодатель может потребовать от них компенсацию за вот это вот время, которое они не дали заранее извещение. Это очень важный момент, это часто случается. Нужно обращать на это внимание, что когда человек уходит с работы по собственному желанию, то он это не может делать без
1: со дня на день.
2: Предупреждения, да. Да.
1: Что, если, а когда мы говорим про обратную сторону, то есть если работодатель принимает решение сократить сотрудника, каковы его действия, что должен знать в данном случае работник, чтобы его права не пострадали?
2: Во-первых, соответственно, работнику тоже положено вот такое предупреждение. Причем это считается, смотря сколько человек находился на одном месте работы. И если, допустим, опять же возьмем этот пример, когда человек работал больше, чем год, ему положено те же самых 30 дней. 30 дней обоюдные. Если работодатель должен дать их, то также работник должен дать их при увольнении, при уходе. И если работодатель их дает, то они считаются с момента, когда дали работнику вот этот мехтав питурим. Потому что процесс, как вы правильно, Максим, сказали, сначала идет такой, не то, что человеку сегодня на завтра можно известить, мы закончили наше сотрудничество, и начиная с завтра вы не приходите на работу.
1: Ну, то есть, я так понимаю, работает. Между выдачей письма об увольнении и ШИМОА должно пройти какое-то время, и между решением или и между приглашением на это самое слушание и оповещение об этом слушании должно тоже пройти какое-то время?
2: Ну, какое-то время, есть очень большие ожидания, через какое-то время, но на самом деле и суды, и есть такое законодательство, которое не прошло, но было обсуждено, речь идет о 24 часа, 48 часов, это не сейчас дни и недели. Это речь идет о том, что человеку нужно дать какое-то время нормальное, чтобы не подходить, через час поговорим, а заранее известить его о таком слушании, дать ему в письменном виде причины, по которым его увольняют, или идут глобальные сокращения на месте работы, или есть какая-то индивидуальная причина, по которой увольняют этого работника. Почему это очень важно? Потому что суды в Израиле считают, и правильно считают, что это неправильно увольнять человека, не объясняя ему, по какой причине, а нужно человеку объяснить, по какой причине есть намерение закончить его
1: профессиональную карьеру в данном конкретном предприятии, да?
2: Да. Но при этом для чего еще это важно? Чтобы человек мог это оспорить, потому что, возможно, произошла какая-то ошибка. Возможно, человек, да, заинтересован продолжать, и он может, например, поправиться или стать лучше в чем-то. Есть такое, было очень известное дело, когда уволили сотрудницу банка, потому что она была очень взрослой, и думали, что она не сможет справиться с новыми компьютерными какими-то там функциями. И не сказали ей об этом, просто не хотели ей об этом говорить. А потом, когда она об этом узнала, что из-за этой причины, она подала иск, и по этому иску было сказано, что должны были дать ей принять такое решение, должны были ей сказать, по нашему мнению, вы не можете справиться с этой новым оборудованием, с компьютерами, поэтому мы вас увольняем. И она могла сказать, дайте мне шанс, я подучусь, я исправлюсь, и я продолжу работать. И решение невозможно, так же правильно заметили, нельзя дать на месте, нельзя давать. При этом не
1: даже если по факту оно уже и это решение, что называется, принято. Готово и есть, да, если даже принято. И последний вопрос, Анна. Кто может присутствовать на слушании перед увольнением, а кто не имеет права там находиться? Может ли туда прийти адвокат работника или, к примеру, адвокат фирмы?
2: Ну, со стороны работодателя, разумеется, имеет право вызвать туда адвоката фирмы. Обычно принято, что предупреждено, кто будет находиться на этом слушании. И работник имеет право прийти не только с адвокатом, а он может даже прийти с каким-то представителем, например, есть такие случаи, представители соцдрута, например, партнер. И есть люди, которые, может, им менее комфортно сами за себя постоять, так они могут прийти с кем-то другим. Еще есть такая возможность, что человек может за место приходить на слушание, может в письменном виде ответить на него. Но надо понимать, что когда не приходят или никак не реагируют, то получается, что работодатель... Это интересный нюанс, который люди не всегда понимают. Они думают, что если они придут на слушание, и если они будут из этого избежать этого слушания, то невозможно принять решение. Это не так. Разумеется, что можно принять решение, тем более в этом случае решение примется исключительно
1: в пользу работодателя.
2: Да, потому что у него нету никаких других...
1: То есть это право, которое вы рекомендуете не оставлять, а пользоваться этим правом?
2: Ну, если заинтересованы остаться на месте работы, да.
1: Ну, может быть, в рамках...
2: А если нет, есть разные случаи. Есть люди, которые понимают, что им это же место работы не подходит, и хотят уволить.
1: Но, тем не менее,
2: я не заинтересован приходить на слушание, можете дать мне места в Питурим, и я ухожу.
1: Ну, и опять же, почему это важно? Потому что в рамках того же слушания, может быть, можно как-то, что называется, полюбовно разойтись и договориться, или, может быть, какие-то условия получить. Опять же, не для всех это...
2: Возможно. Но это как бы связано уже с более применением более продвинутых каких-то техник. А можно просто сказать, окей, мне это подходит, если люди, которым это подходит, или они понимают, что ситуация в фирме уже такая, что идут на разные укрощения, потому что, может, фирма заканчивается, есть разные ситуации. Ну, я не знаю, что они получат свои места в Питурим, они смогут пойти или в другое место работы, или на посольстве.
1: Или встать на учет.
2: Да, потому что потом, да, исход будет такой, что даже если не придут на слушание, значит, закончится это дело увольнением. Если кто скажет, зачем мне приходить на это слушание, это не всегда приятная ситуация, мне все понятно, мне все ясно, можете послать мне, выдать мне мой места в Питурим.
1: Анна Блау, адвокат в области трудового права, большое вам спасибо за участие в нашей программе.
2: Большое спасибо, удачи.
1: Спасибо. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Я лишь напомню, что в завершении этой программы телефоны, по которым вы можете связаться с нашей редакцией, программа «Особый случай» радиостанции «Канрека». Вы можете позвонить на автоответчик и там оставить сообщение на номер 072-393-2666. Можете также написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что на номер WhatsApp звонки не принимаются, только сообщения в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у страницы «Особый случай» появилась постоянная страничка в социальной сети Facebook. Найти ее очень просто. Заходите в Facebook, пишите там в разделе «Поиск. Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека». Там, на этой странице, есть возможность отправить нам личное сообщение. Не пишите и не описывайте ваши случаи под комментариями, в виде комментариев под какими-то постами. Не пишите это на общей стене, потому что так вашу информацию могут услышать и увидеть другие участники и подписчики этой самой страницы. А мне же остается лишь напомнить, кто сегодня помогал в эфире, кто сегодня готовил эту программу. Это продюсеры программы Дмитрий Сногинов и Мирьям Гилевич. За режиссерским пультом в Иерусалимской студии сегодня Зафер Салим, музыкальный редактор Таня Барская. У микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.

0: Праздничные скидки в Канкун. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 18 часов. Моадим Лесимха. В эфире выпуск новостей радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Поступили сообщения о том, что Цахаль ликвидировал в секторе Газа двоих террористов, принимавших участие в бойне 7 октября. Пресс-служба Цахаля заявила, что один из них – это Мухаммад Абу-Шаар. Он командовал боевыми подразделениями Хамаса и принимал участие в похищении израильских граждан. Шестеро из них проживали в кибуце Бейри. Он был уничтожен на этой неделе в городе Газа. В другой атаке в лагере беженцев Джебалия был убит командующий ячейкой исламского джихада Муса Балбиси. Он также участвовал в нападении 7 октября. В последнее время оба они занимались восстановлением террористических инфраструктур, что было нарушением соглашений о прекращении огня. Попытка теракта в самолете компании «Fly Dubai». Глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что в Саудовской Аравии продолжается расследование обстоятельств данного инцидента и допросы подозреваемого в нападении. По словам израильского премьер-министра, уже известно, что нападавший был исламским экстремистом. В интервью телеканалу Fox News Нетаньяху подчеркнул, что не вызывает никаких сомнений тот факт, что этот террорист хотел уничтожить самолет со всеми его пассажирами. Глава правительства отметил, что в ближайшие дни выяснится, был ли этот гражданин Омана связан с агентами иранских спецслужб. Премьер-министр также указал, что уже сейчас есть продвижение в решении проблемы в сфере безопасности авиарейсов с теми странами, у которых нет дипломатических отношений с Израилем. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Как мы передавали, на фоне увеличения числа случаев проявления насилия в отношении палестинцев в Иудее и Самарии, бывший командующий центральным округом генерал-майор запаса Ави Мизрахи заявил в интервью корпорации Кан, что определенные министры в нынешнем правительстве способствуют, как он выразился, расширению такого явления. Он, в частности, сказал: «Это целенаправленная политика, осуществляемая нынешним правительством. Возможно, не всем кабинетам министров. Если вы посмотрите на те средства, что поступают в Иудею и Самарию, то вы увидите квадроциклы, другие транспортные средства, беспилотники и оружие. И все это покупается не благодаря каким-то пожертвованиям. Это покупается на деньги, выделяемые такими министрами, как Урит Струк и другими», отметил генерал-майор запаса Ави Мизрахи. Верховный суд рекомендовал председателю партии Балад Сами Абу-Шхаде самому объявить о том, что он снимает свою кандидатуру и выходит из предвыборной гонки. Судьи считают, что Абу-Шхаде следует это сделать до завтрашнего дня, чтобы суду не пришлось выносить соответствующее постановление. Ранее Центральная избирательная комиссия приняла решение об отстранении Абу-Шхаде. Корреспондент Кан Дикла Аарон передает, что в настоящее время суд обсуждает решение Центральной избирательной комиссии отстранить от участия в выборах Офира Касифа от партии Хадаш. К другим темам. Информационно-новостное агентство Рейтер сообщило, что официальные представители режима сирийского лидера Ахмада Ашары впервые в прошлом месяце встретились в Турции с представителями Хизбаллы. Осведомленные источники указывают, что встреча была направлена на то, чтобы устранить взаимные опасения сторон в сфере безопасности. Агентство Рейтер отмечает, что на переговорах был достигнут определенный прогресс, однако не все вопросы были согласованы. На проведении этой встречи настаивало турецкое руководство. Представители Ирана на ней не присутствовали. Кроме того, агентство Рейтер подчеркивает, что сирийский лидер Ашара отказывается устанавливать какие-либо контакты с Тегераном. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. И о погоде. Завтра и в субботу небольшое повышение температуры, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 24 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 22, в Бершеве 29 и в Эйлате завтра днем ожидается 31 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Умадим лесимха. Миру шалаем.
1: Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения. Программа «На пике событий» с Яной Брискман.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа «На пике событий». И сегодня до 7 часов вечера мы подведем итоги уходящего дня. Поговорим о дипломатических и политических последствиях попытки похищения самолета. Военно-политический кабинет соберется сегодня в 19:00. Попробуем разобраться, в какой ситуации оказались тысячи израильтян, которые планировали полеты рейсами Fly Dubai. А также пресс-служба ЦАЛЯ опубликовала сегодня официальную реакцию на фильм «НАЗА». Эти и другие темы сегодня в программе «На пике событий».
1: «На пике событий». Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Попытка захвата самолета и возможное повторение мегатеракта 11 сентября. Эта тема находится на повестке дня военно-политического кабинета, который соберется сегодня в 19:00. Давайте послушаем, что заявил глава правительства Бенямин Нетаньяху в интервью американской сети Fox News.
2: Any indication as of now of any Iranian involvement in this incident?
3: Well, it's too early to say. The attacking pilot.
0: Если на данный момент какие-либо признаки причастности Ирана к этому инциденту, задает вопрос интервьюер, пока об этом слишком рано судить, говорит Нетаньяху. В отношении атаковавшего пилота в настоящее время ведется расследование в Саудовской Аравии. Полагаю, он будет перевезен в Эмираты. Мы будем следить за ходом этого расследования и, возможно, также примем в нем участие. Об этом, а также о реакциях мирового сообщества на попытку теракта мы поговорим с Дмитрием Дубовым, журналистом и обозревателем по вопросам внешней политики. Дима, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Нетаньяху заявляет, что Израиль будет следить за ходом расследования и, возможно, даже примет в нем участие. Допустят ли Эмираты этого принятия участия в расследовании теракта?
4: Да, все, что делается под сукном, ниже радара, вдали от средств массовой информации, на все на это будет дан зеленый свет, при условии, что, знаешь, у нас... Есть такая болезнь в нашем правительстве, без того, чтобы называть имена. У нас люди любят рассказывать публике то, что, в принципе, рассказывать не принято, а иногда даже и неумно об этом говорить. Но политическая логика диктует свои условия. И в этой связи, скажем так, определенное недоверие со стороны, назовем это арабскими партнерами, можно, в принципе, даже понять. Конечно же, понятно, что лучше всего, эффективнее всего с этой проблемой справятся именно израильские спецслужбы, потому что наши возможности по расследованию терактов, они, в общем, не идут ни в какое сравнение с возможностями наших соседей. Конечно же, понятно, что эта проблема, как бы кто ее ни называл, делал вид, что ее не существует, или пытался обойти неудобные слова, во-первых, существует, а во-вторых, беспокоит. В первую очередь, не только израильтян, но и Эмираты, и Саудовскую Аравию и так далее. Конечно же, понятно, что у нас между Израилем и Эмиратами, между Израилем и Саудовской Аравией тоже, это не секрет, существуют давние связи во всем, что касается именно сотрудничества по линии спецслужб. И поэтому, исходя из всего этого, по совокупности всего того, что я сказал, я предположу, что Израиль, конечно же, будет участвовать в расследовании этого инцидента именно на уровне спецслужб, где у нас уже повторю, давние рабочие связи, при условии, что будут какие-то гарантии, что ли, того, что израильское правительство не будет об этом публично распространяться. Обрати внимание на то, что Эмираты, даже Эмираты крайне неохотно признали тот факт, что, ну, скажем так, есть вероятность того, да, что это мог быть теракт, говорят в Абу-Даби, и поэтому поручили государственному прокурору расследовать эту версию событий также. А что это еще было, если не попытка теракта. Понятно, что там просто пытаются как-то это все не называть своими именами в силу своих внутренних причин, и это необходимо понимать. Мы, конечно, можем с этим не соглашаться, делать вид, что это не аморально и все такое, но мы живем на Ближнем Востоке, мы понимаем проблемность нашего окружения, мы понимаем нашу проблемность для нашего окружения в том числе, и здесь надо быть не правым, а умным, как говорится, и в этом смысле, чем меньше будет идти речь, в том числе и в заявлениях публичных наших политиков, тем лучше будет для расследования. В конце концов, никто не собирается отменять полеты авиакомпании Fly Dubai.
0: Ну, пока что они приостановлены.
4: Они приостановлены на 8 дней. Это протокол, который, в общем и целом, на самом деле абсолютно понятно. Но, что называется, зуб даю, прошу прощения, голову на отсечение, что не будет отмены этих полетов. Просто потому, что, во-первых, пока никто не летает, Эль-Аль только заявил о готовности летать. Во-вторых, это очень сильно ударит по нашим отношениям. Здесь надо подчистить протоколы и проверить, как все это работает, а не рубить с плеча.
0: Ну вот, кстати, сегодня посол Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах Йоси Шелли также заявил, что 6 лет эмиратцы были надежной опорой, когда никто не хотел летать, и страна была полностью закрыта. Они делали для нас все возможное, поэтому нельзя закрывать авиасообщение из-за одного инцидента.
4: Можно только с этим согласиться.
0: Вопрос, как вообще повлияет этот инцидент на отношения между Израилем и Эмиратами?
4: Это кризис. Как и любой кризис, в нем есть окно возможностей. Безусловно, это и сильнейший удар по репутации самой этой авиакомпании, которая является дочерней авиакомпанией Emirates, это один из глобальных лидеров авиаперевозок. Это, безусловно, удар по репутации Эмиратов, которые допустили такой прокол и где на израильском направлении. Это, конечно же, скажем так, за все время с начала Авраамовых соглашений у нас было несколько экзаменов, которые проверяли наши отношения на прочность. Конечно же, все, что связано с войной, с глобальной повесткой, с Ираном и так далее, Газа. Этот инцидент в том числе в этом же списке, когда будут писать учебники истории, там, не знаю, отношения между Эмиратами и Израилем, безусловно, это отдельная глава, инцидент с рейсом 1073 авиакомпании Fly Dubai. Но здесь очень много будет зависеть от желания. Желание сотрудничать есть с обеих сторон. И со стороны Абу-Даби, и со стороны Иерусалима, безусловно. И тот факт, что был разговор между Мухаммедом бен Заидом и Беньямином Нетаньяху, это все правильно. Это все должно быть сейчас. Просто подходы к этому разные. Ну, то есть... Как бы мы не можем абстрагироваться от того, что в Израиле выборы, и эта ситуация тоже сейчас как-то разыгрывается, обрабатывается на предмет какой-то электоральной монетизации. С одной стороны, с другой стороны, в Абу-Даби, безусловно, этому не рады, потому что они хотели бы подобного рода проблемы решать как можно тише. Это соответствует в общем арабской ментальности, это соответствует текущему моменту, это соответствует проблематике отношений между Израилем и Эмиратами, в принципе, с арабским миром. Поэтому здесь, как бы, понимаете, очень важно не бежать впереди паровоза или этого арабского скакуна, чтобы не удариться лбом в дверь какую-нибудь нежелательную.
0: И вот все, о чем мы сейчас говорили, и вот эта сложность в отношениях с Объединенными Арабскими Эмиратами, и, с одной стороны, желание участвовать в расследовании, но невозможность, скажем так, придавать это огласке, сегодня все будет на повестке дня военно-политического кабинета. Какие решения, на ваш взгляд, должны будут им приняты?
4: Здесь надо сказать одну вещь. Все, что произошло вчера, это чудо, помноженное на несколько. Да? То есть там было столько совпадений удивительных, что эти люди родились в рубашке несколько раз, и такое бывает, наверное, раз в столетие подобного рода
0: совпадения. Ну, еще и люди, которые спасли, можно сказать, практически всех пассажиров.
4: Конечно, но не будь там второй резервный экипаж, непонятно вообще, что бы мы увидели вообще в результате. Но у всякого чуда есть своя подоплека, да, а всякое чудо – это не до конца доработанные протоколы службы безопасности. Надо вспомнить, что о том, что существуют определенного рода проблемы, именно по этому вопросу говорил никто иной, как глава Шабака Давид Зини. Но, как мы понимаем, это направление слишком чувствительно для того, чтобы подобного рода вещи проверять. И хорошо, что закончилось все именно так. Это я к вашему вопросу о совещании по вопросам безопасности. Если оно будет посвящено целиком и полностью именно этому инциденту, но, извините меня, подобного рода вещи прорабатываются на низком уровне, техническом, на уровне спецслужб и сотрудничества между двумя странами. Понятно, что после попытки теракта, конечно же, этот вопрос, он как бы прорабатывается на самом высоком государственном уровне, но по большому счету это епархия канцелярии главы правительства и, может быть, МИДа. Да? То есть предотвращение подобного рода ситуации должно быть на уровне встроенных механизмов, встроенных протоколов. Дальше. Конечно же, здесь есть определенные... Ну, скажем так, соблазн сейчас приписать Иран к этой ситуации, да, когда Беньямин Нетаньяху говорит о том, что мы не знаем, связано ли с этим Иран, но мы проверяем. Это как в фильме «Плутовство», который в переводе на английского «Хвост виляет собака», когда вбрасывается какой-то информационный повод, который может быть связан, а может быть не связан, но люди это слово запоминают просто потому, что слышали много раз. И будет интересно, конечно, послушать затем, если будут ли какие-то стейтменты, пресс-релизы после этого заседания. Но в общем и целом здесь имел место прокол, который нужно было нейтрализовать, скажем так, заняться им на уровне абсолютно людей-профессионалов, прежде чем это стало вот этим вот чудом над Саудовской Аравией, после которого мы сегодня все вдруг начали думать о том, насколько обеспечены безопасностью эти полеты. Да. Это не дело военно-политического кабинета в данном случае, именно, что координация между спецслужбами двух стран, которая была или не была, но здесь вот этот вот прокол им действительно нужно заняться и проработать с тем, чтобы он не повторялся в будущем.
0: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое вам спасибо.
4: Спасибо вам.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Тем временем, сегодня утром сотни израильтян оказались в Дубае без возможности прямого возвращения в Израиль из-за приостановки рейсов Fly Dubai в Израиль. Мы беседуем с Даной Шахар, которая летела в Израиль из Японии, и Fly Dubai — это был рейс, который должен был из Дубая доставить ее домой. Дана Шахар, шалом лах.
5: Шалом рав, шалом лах.
0: שלומי בסדר, מה שלומך? אני מבינה שאת נמצאת בדובאי לגמרי במקרה.
5: לחלוטין במקרה, אנחנו היינו בחופשה ביפן ותכננו לחזור לארץ כבר היום לפנות בוקר, ובאמצע הטיסה לארץ גילינו שלמעשה אנחנו צריכים למצוא מקום לשהות בו עד שנוכל לחזור הביתה בבטחה. לאור האירוע הקשה מאוד שהיה אתמול, החליטו לעצור את כל הטיסות עד לסיום התחקיר. מאוד קיווינו שיהיו איזשהם פתרונות יצירתיים שיאפשרו את המשך הגעת הנושאים הישראלים חזרה בבטחה לביתם, אבל אנחנו מבינים שכנראה יש איזשהם תהליכים יותר עמוקים שמתבצעים, שהם ככה הרבה מעלינו ומעל ההבנה וההכרה שלנו. אז אין לנו אלא לסמוך על המדינה שלנו שהיא מבצעת את עבודתה נאמנה, ובמקביל גם תדאג לכך שאנחנו נוכל לחזור הביתה לחיי השגרה והעבודה שלנו.
0: וכמה אתם, כל המשפחה?
5: אנחנו כאן כל המשפחה, אנחנו ארבעה אנשים, יחד איתנו במלון יש לא מעט ישראלים, אני מבינה שיש הרבה מאוד ישראלים שמפוזרים במלונות השנים. לפי מה שחברת אמירייטס העבירה לנו מוקדם יותר הבוקר כשהיינו בנמל התעופה, הם נערכים לסייע להלנה של כ-50 אלף ישראלים.
0: וואו.
5: זה לא המספר עליו עומדים כרגע, ממש לא, הם פשוט מסתכלים ב... מכפלות קדימה של כמות הימים שנגזר עליהם לא להמריא לארץ, וכמות האנשים שבונים על החזרה שלהם לארץ דרך פליי דובאי, פה מדובאי. הם כמובן העמידו לרשות הנושאים מספר דרכים שונות לנסות לפתור את הבעיה שנקלענו אליה כולנו. חלק מהנושאים בחרו לטוס דרך יוון וקפריסין, ברגע שהטיסות האלה התמלאו, לא נותרה כל כך ברירה אלא לשהות במלונות עד שיהיו איזה שהן טיסות ריאליות אחרות, כי להתחיל לטוס למקומות הרבה יותר רחוקים ומשם למצוא את דרכנו לבד הביתה, כי הם לא מספקים חזרה מלאה לישראל, אלא ליד נוסף אחר. הבנו שפשוט אין ברירה, אלא להמתין לראות מה קורה עם החברות הישראליות, האם הם יוכלו להגיע לכאן, האם יהיו איזשהם פתרונות יצירתיים שאולי כן יאפשרו את חזרתם של פליי דובאי, חזרה להגיע למדינת ישראל. אז אנחנו ברגעים מאוד גדולים של מתח, יש כמה פתרונות ש... פחות אהודים כרגע כאן על הישראלים, פחות מעדיפים לקחת טיסה של פליי דובאי שתנחת בירדן, קשה מאוד להאמין בכל מה שקשור להבטחה, בזה שבאמת חס וחלילה לא יהיה איזשהו ניסיון לאירוע טרור מסוג כזה או אחר, של אנשים שמחפשים לפגוע בנו, גם חלילה לפגוע באחיהם הירדנים, בסופו של דבר, אנחנו כולנו נתונים לאותם איומים, אנחנו מדינות שכנות וידידותיות, ויכול מאוד להיות שגם בהם ינסו לפגוע, ולכן זאת אחת העדיפויות הפחות רצויות מבחינתנו.
0: ואתם מחכים.
5: מחכים לדעת מה קורה.
0: אבל לפחות תדאגו לכם.
5: יש הרבה שמועות שמגיעות.
0: מה השמועות?
5: הרבה שמועות שמגיעות לכאן לגבי מתי התחילו להגיע טיסות ישראליות. לגבי מחירים הבנו שבאמת כל החברות מאוד מנסות לבוא לקראת ולהיות מאוד עוגנים, שזה מאוד יפה מצדם יש להגיד. ובאמת אנחנו מבינים שיש הרבה תהליכים שמתבצעים כרגע, שמנסים לסייע להגעה של המטוסים הישראלים לדובאי ולחזרתנו לארץ. אבל בסוף כרגע אין איתנו באמת אף גורם רשמי כלשהו בקשר, אף אחד לא פנה אלינו, אף אחד לא פרסם איזשהו קו סיוע או קו למתן מידע ואינפורמציה מטעם המדינה, מטעם משרד החוץ, מטעם משרד התחבורה, משהו שהוא קצת חסר, בעיקר לאור העובדה שאנחנו חווינו אירועים כאלה בעבר, ולכן היה רצוי שכבר נלמד ונשכיל לתפעל אירועים מסוג כזה בעתיד, בתקווה שלא נזדקק להם, אבל לפחות שיהיה לנו איזושהי תוכנית מגירה לאיך מתפעלים מצבים כאלה מצד המדינה שלנו. אנחנו כן ראינו שהאמירתיים מאוד מאורגנים. זאת אומרת, היה ברור להם שברגע שבוטלו הטיסות, יש צנרת מסודרת שדרכת עוברת, צינור מסודר של מיקומים, הם מחלקים אותך למלונות, יש מתחם שלם של הסעות, הכל אצלהם מאוד מאוד מאורגן, הם למדו מאירוע לאירוע. אצלנו כנראה עדיין לא הסכילו ללמוד, גם שיש לציין שכמובן האירוע הקשה הזה שפקד את המדינה שלנו היה לכולנו בהפתעה, אבל בסוף המנגנון הזה של להיתקע בארץ זרה, שזה משהו שהוא לא נעים, בטח שלא תכננת אותו, ואתה רוצה לחדור על חיי היומיום שלך והשגרה שלך, ושתהיה לך גם את האפשרות, את יודעת, לצאת בכיף לנופש ולחזור בשלווה הביתה. זה משהו שמורכב לתכנן במדינה שלנו.
0: כן, לגמרי. אבל אתם מנצלים את הימים שיש לכם עם המלון בדובאי? אתם מטיילים או שאתם נמצאים
5: אנחנו
0: במלון?
5: לא, אנחנו הגענו אליו הבוקר, לפנות בוקר. אנחנו הגענו לכאן. אנחנו נדרשים להמתין פה כרגע, כי אחת האפשרויות שנתנו לנו זה שתהיה אולי איזושהי טיסה שתצא מאבו דאבי, טיסה מיוחדת בשיתוף פעולה של חברה אחרת, ואנחנו ממתינים לדעת מה קורה, ובשביל זה דרשו מאיתנו להישאר זמינים בחדרים, ואם יוצאים מהחדרים להיות זמינים לטלפונים, אבל כן באזור המלון, כי צריך יהיה לקחת את הדברים, לנסוע מיד ולעלות למטוס. כמובן שהם מאוד מנסים ככה להגן עלינו, ולכן כל המידע הזה של בדיוק איזה שדה ואיזה חברת תעופה ובאיזה שעה ואיזה הכל, זה משהו שהם לא רוצים לפרסם והם לא רוצים שידעו, אז גם אנחנו לא יודעים. אז אנחנו במוכנות, בתקווה שבאמת זה משהו שיוכל לעזור לנו לצאת מכאן. זה גם יכול לא לקרות.
0: זה באמת לא פשוט לשבת בבית מלון במתח כזה, ולדעת שיכול להיות עוד רגע אתם טסים, ויכול להיות שאתם נתקעים שם אולי לעוד לילה. דנה, אנחנו מאחלים לך חזרה בטוחה ומהירה הביתה לך ולכל המשפחה, ותודה רבה
5: לכולנו
0: שדיברת איתנו. תודה.
5: תודה לכם. Литраут.
0: Я переведу мою беседу с собеседницей. Дана Шахар летела из Японии домой. Она должна была пересесть на рейс, который находился который вылетал из Дубая в Израиль. И уже во время полета она узнала о том, что произошло на рейсе Fly Dubai, то, что все рейсы отменены, и им пришлось приземлиться в Дубай. Она летала в Японию со всей семьей, их 4 человека, на рейсе Emirates, и им пришлось в Дубае пересесть на подготовленные для них автобусы и отправиться в гостиницу, чтобы понимать, что происходит. Как говорит моя собеседница, по той информации, которую ей передали из компании Emirates, 50 тысячи израильтян могут застрять в ближайшее время в Дубае. Непонятно, что происходит. Непонятно, будут ли готовы рейсы. Сейчас происходят некие процессы, чтобы израильские компании прилетели и смогли увезти израильтян. Но пока что точной информации ни у кого нет. И вот так, без того, чтобы она хотела, чтобы это произошло, ей пришлось задержаться там. Как она говорит, некоторые израильтяне, которые летели вместе с ней или которые оказались в той же самой ситуации, решили двигаться дальше и вылетать из Греции или из каких-то других стран. Но она решила все-таки ждать своего рейса, потому что ей кажется, что это гораздо сложнее двигаться из Дубая в другую страну, и она постоянно находится в напряжении, потому что ей каждую минуту могут сказать, что есть рейс, и она должна быстро собраться и улететь. Ей даже не удается выйти из гостиницы. И она отмечает, что очень жаль, что никто из израильских официальных представителей не находится с ними на связи, потому как это уже не первый случай, когда израильтяне оказываются вот таким образом за границей. И если сравнивать, что происходило в Эмиратах, то там все было построено четко, их привезли, собрали, дали всю полную информацию, но никто из израильских представителей, по ее словам, с израильтянами не связался. И сейчас, как она уже сказала, она находится в неведении. Конечно же, израильские компании предлагают свои услуги, говорит она, но еще не ясно, когда они смогут вылететь, поэтому они готовятся и к тому, что через несколько минут ей скажут выезжать в аэропорт, или к тому, что она сможет остаться на ночь в гостинице. К сожалению, и она еще раз повторяет, у израильтян, несмотря ни на что, нет какого-то алгоритма, который был бы выработан в связи с такими ситуациями, и ей приходится на данный момент быть в неведении. Мы беседовали с Даной Шахар, которая должна была лететь рейсом Connection Fly Dubai из Дубая в Израиль, а путешествовала она из своего отпуска, семейного отпуска из Японии.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: И вот некоторое время назад мы получили сообщение, израильские авиакомпании получили разрешение на организацию рейсов для возвращения пассажиров из Дубая в аэропорт Бен-Гурион. И я напомню, что со времен операции «Львиный рык» Шабак запретил израильским авиакомпаниям летать в Дубай. Однако после вчерашнего инцидента с попыткой захвата самолета Эмираты выразили готовность удовлетворить требования служб безопасности, что, собственно, позволит возобновить эти полеты. Об этих новостях мы поговорим с Шимоном Яишем, обозревателем по вопросам авиации и туризма. Шимон Яиш, Катав Туфа в Тейрут. Шалом, эрев тов.
6: שלום, ערב טוב.
0: קיבלנו הודעה באמת לפני חצי שעה שחברות ישראליות קיבלו אישור להחזיר את הישראלים מדובאי, אבל תמיד יש אבל.
6: נכון. קודם כל, הטיסות האלה צפויות להתחיל כבר ממחר. יש אבל. הטיסות מישראל יהיו ריקות. הנוסעים לא יוכלו לעלות על הטיסות האלה מישראל, והטיסות מדובאי לישראל יהיו עם כבודה מאוד מאוד מוגבלת. זאת אומרת שלא כל הדברים שהם לקחו איתם לחופשה, הם יוכלו להחזיר איתם בטיסה הספציפית הזאת. רוב הכבודה שלהם פשוט תגיע אחר כך, בטיסות שמיועדות לכבודה.
0: ומתי הטיסות האלה יצאו? עכשיו דיברנו עם הנוסעת שהיא טסה קונקשן מיפן לישראל דרך דובאי. אני מתארת לעצמי שארבעה אנשים שטסו ליפן חזרו עם המזוודות מלאות.
6: נכון, זה לא רק יפן אגב. דובאי זה יעד שהרבה מאוד ישראלים, ולא רק ישראלים, הרבה מאוד נוסעים עוצרים שם ועושים קונקשן אל ומי יעדים מאוד מאוד פופולריים במזרח, כמו תאילנד, וייטנאם, כמו שאמרנו, יפן, דרום קוריאה, ועוד ועוד ועוד. אז לכן כן, הרבה פעמים במקרים האלה מגיעים עם מזוודות גדולות ומלאות. אני לא יודע עדיין להגיד בוודאות מוחלטת מתי יגיעו המזוודות האלה, מתי תגיע כל הכבודה. יכול להיות שזה ייקח כמה ימים, אבל אין לי תאריך מדויק שאני יכול להתחייב.
0: כלומר, עוד לא הודיעו על זה.
6: נכון.
0: אני רק אתרגם, ואז עוד כמה שאלות. Мой собеседник говорит о том, что действительно есть такое сообщение, но всегда есть но. Эти рейсы из Израиля выйдут пустыми, и они заберут людей из Дубая. Естественно, эти билеты будут платными. Но есть еще одно но. Их чемоданы, чемоданы этих пассажиров останутся в Дубае. То есть они смогут сесть на самолет только с маленьким чемоданом, то, что называется тролли. И я задала ему вопрос, речь идет о, действительно о большом количестве чемоданов людей, которые не только были в Дубае, но и путешествовали, как наша предыдущая собеседница по Японии или другим странам. Он говорит, непонятно, когда прилетят специальные самолеты, чтобы забрать чемоданы, действительно... Речь идет о туристов с большим количеством чемоданов, но, судя по всему, эти чемоданы, чемоданы приедут позже. Од аваль шиеш бехоле иньяна зе шель хазарата тисот ישראליות לדובאי, זה המחיר, כלומר, כדי לעלות על הטיסה, הנוסע שנתקע בדובאי צריך לשלם עוד כסף.
6: אלה טיסות של חברות אחרות, זאת אומרת, יש נוסעים שקנו טיסה עם פליי דובאי, והם כרגע יחזרו לישראל עם חברות אחרות. אלאל פרסמה שהמחיר שלה הוא מחיר אחיד, $249 לכיוון לכרטיס לייט, ארקיע החל מ-$279, וישראל החל מ-$299, אם אני זוכר נכון, אלה המחירים שהם פרסמו. חשוב לזכור שמדובר בטיסות שיוצאות מכאן ריקות. זאת אומרת, צד אחד יוצא ריק, וצד שני יוצא עם נוסעים. וכן, אלה המחירים שפורסמו על ידי חברות התעופה. והמחירה כבר נפתחה. הבנתי שהייתה הסתערות די גדולה על הכרטיסים כבר עם פתיחת המחירה. וכנראה שבימים הקרובים נראה עוד טיסות של חברות תעופה ישראליות מדובאי לישראל.
0: Они торгуемые. Я задала вопрос по поводу цен, которые просят израильские компании. Он говорит, что, в принципе, цены не очень разнятся, но нужно понимать, что, в принципе, эти рейсы выходят из Израиля пустыми и возвращаются наполненными, то есть им нужно каким-то образом хотя бы купить эти расходы. Цены приблизительно $290-$270, и уже открылась продажа этих билетов, и израильтяне эти билеты уже покупают. Естественно, они должны были лететь эмиратскими компаниями, но теперь они летят совершенно другой компанией, и это вполне нормально то, что требуют израильские компании оплату за билет. Ваяхат имзот айом яца одаа ше эмиратс хаврата то תעופה של אמירויות, שפליי דובאי זה חברת בת, לא כל כך רוצה להסיע ולהטיס את הישראלים.
6: זה לא שהיא לא רוצה, היא הודיעה שמי שהכרטיס

0: הוא יחסית מורכב, סיטואציה חריגה, ואני חושב ש... זה חלק מהדבר הזה, ורק נקווה לטוב.
1: נקווה לטוב, ונקווה שכל הישראלים יחזרו בשלום הביתה.
0: אמן, אמן, אמן, זה הכי חשוב, שכולם יחזרו בריאים ושלמים.
1: תודה רבה לך, שמעון יש, כתב לענייני תעופה ותיירות, תודה. Мой собеседник говорит, что Emirates – это еще одна тема. И были сегодня сообщения, что она не собирается везти тех пассажиров, чей билет заканчивается в Тель-Авиве. Сообщения такие поступали, но, судя по всему, министр транспорта Мири Регев провела некие консультации. Еще нет официального разрешения этому, но, судя по всему, проблема будет разрешена. Опять-таки, давайте подождем официального разрешения. Мы беседовали с Шимоном Яйшем, обозревателем по вопросам авиации и туризма.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867. Праздничные скидки в Канкун. Гусиные ножки замороженные. 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная. 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра-ладж замороженные. 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Ашдот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Продолжаем программу «На пике событий». Расширенная коллегия Верховного суда из 9 судей под председательством Ицхака Амита рассмотрела сегодня апелляцию на решение Центральной избирательной комиссии о запрете председателя партии «Балот» Сами Абушхаде участвовать в выборах в КНЕС 26-го Сайвызыва. Основной темой слушания стала статья, опубликованная Абушхаде 8 октября 2023 года, в которой тот писал: «Если маленькая, находящаяся в блокаде Газа, смогла это сделать, то другие могут сделать это более эффективно». Решение суда пока не объявлено, однако вот какой ультиматум предъявил судья Амит Абушхаде.
4: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחאדה מחייבים ומקוממים ומעוררים
1: שאט. Среди судей существует единодушное мнение, что слова, написанные кандидатом Сами Абу Шхаде, причиняют боль, возмущают и вызывают отвращение. Похоже, что намечающимся итогом станет утверждение решения о его дисквалификации со всеми вытекающими последствиями. В данных обстоятельствах и согласия всех членов судейской коллегии мы рекомендуем господину Абу Шхаде взвесить, настаивает ли он на своем участии в выборах или отказывается от него, чтобы сделать излишним вынесение аргументированного судебного постановления по его делу. Прокомментировать это я попрошу адвоката Алекса Шмерлинга. Алекс, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Вот такой ультиматум я вот первый раз слышу, чтобы судья выступал с таким заявлением.
5: Это совсем не ультиматум, это довольно частое явление в судебной практике, когда суд сообщает одной из тяжущихся сторон, в какую сторону дует ветер, и чтобы избавить эту самую сторону, в отношении которой, скорее всего, проиграет, избавить ее от вынесения решения, которое, возможно, причинит ему ущерб. В этой ситуации суды довольно часто рекомендуют одной из тяжущихся сторон отказаться от ее позиции и, грубо говоря, уйти с арены и записать баранку.
1: Будет ли выдан дисквалификационный вердикт или же человек сам откажется от участия в выборах?
5: Я думаю, что в данном конкретном случае вообще речь идет о просто беспрецедентной ситуации. Готовясь к нашей сегодняшней беседе за то короткое время, что у меня было, я просмотрел историю псилет, сейчас попробую найти русский эквивалент. Назовем дисквалификации кандидатов в наш парламент как партии, так и индивидуумов. Так вот, с 1965 года ни разу не было, вот посчитайте сами, сколько это лет, 60 лет, ни разу еще ни один арабский кандидат, ни одна арабская партия, ни один арабский кандидат не были дисквалифицированы в качестве кандидатов на избрание в парламент.

0: и объясню почему. Дело в том, что все мы прекрасно понимаем, что избирательное право, как пассивное, так и активное, это зерно, это один из самых главных. Это тот самый камень, на котором держится демократия. И мы с вами, более того, наш с вами советский, русский, российский нынешний опыт показывает, каким образом демократия может переродиться в автократию, в диктатуру. Недавно вот у нас прошли выборы в российский парламент, и многие из нас догадываются, каким образом был достигнут тот результат, при котором правящая основная партия добилась того результата.
1: Мы не там,
0: поэтому чрезвычайно почтительное и нежное отношение к этому самому пассивному избирательному праву, оно является, это один из краеугольных камней израильской судебной практики. Так вот, за весь этот период ни разу не было случая, когда бы арабский кандидат был, даже такие случаи, как Ханин Зуаби, которая вела скажем так, возмутительно в простом понимании этого слова, даже Ханин Зуаби позволили баллотироваться в Кнессет и быть избранной и выступать в нашем парламенте. Так вот, в данном конкретном случае, когда речь идет о Сами Абу Шхаде, я думаю, что за последние 60 лет это будет первый случай, когда кандидат будет признан, будет дисквалифицирован для участия в выборах. У этого есть достаточно внятное обоснование. Основание, кстати сказать, это был первый беспрецедентный случай, когда юридический советник правительства высказался за дисквалификацию. Вы процитировали небольшой кусочек из статьи Сами Абу Шхады, который он написал 8 октября. Там, помимо того, что вы процитировали, был еще один очень важный момент, где он называет происшедшее, то есть вот эту вот совершенно бесчеловечную атаку Хамаса, он ее называет важнейшим историческим, стратегическим и интеллектуальным событием, так сказать, за всю историю израильско-палестинского конфликта. Он ни тени осуждения. Кстати сказать, 10 октября он тоже публикует статью, в которой, опять же, никоим образом не дает оценок происходившему. Надо сразу отметить, Сами Абу Шхада многожды пытался обелиться.
1: Да, он даже сегодня сказал, что он сожалеет об этой статье.
0: Не просто сожалеет, он никогда бы в жизни ее не написал, если бы знал, что это на самом деле происходило 7 октября, а вот он не знал. Тем не менее, все эти объяснения, даже юридический советник правительства сочла не больше, не меньше, чем, скажем так, неким таким лицемерным представлением того, чего не было на самом деле. Так вот, в отношении арабских депутатов, арабских кандидатов в депутаты всегда действовал Верховный суд всегда был необычайно осторожен, поскольку речь идет о меньшинстве. И в отношении большинства вот само по себе восприятие ситуации, согласно которой мы с вами большинство, мы вооруженное большинство, мы большинство, которое владеет ситуацией и располагает всеми ресурсами для того, чтобы себя защищать. Поэтому наличие некоего меньшинства и его, скажем так, это самое меньшинство не является реальной угрозой для нашей страны. 7 октября, безусловно, изменило эту позицию, поскольку даже это меньшинство, в случае, если оно не будет достаточно лояльным, может представлять собой весьма и весьма серьезную угрозу. И именно это, с моей точки зрения, повлияло и на решение, повлияло на позицию судей. Да. И я думаю, что мне трудно давать прогнозы, но в случае, если все-таки Сами Абу Шхада не прислушается к совету председателя Верховного суда, продолжит, условно говоря, откажется снимать свою кандидатуру и отказываться от предъявленного иска, то Верховный суд в этой ситуации вынесет решение, и не исключено, что единогласное, поскольку совпадение взглядов судей в данном конкретном случае было очевидным, и это было видно в ходе сегодняшнего заседания.
1: Что ж, подождем до завтра. Большое вам спасибо, адвокат Алекс Шмерлинг, большое спасибо за этот комментарий.
0: Всего наилучшего.
1: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Верховный суд разрешил опубликовать имя подполковника Арье Амидрора, который служил офицером разведки дивизии «Газа» во время нападения 7 октября. Амидрор, сын генерал-майора запаса Якова Амидрора, в последние месяцы вел судебную тяжбу против увольнения со службы и против публикации его личных данных. Мы беседуем с военным обозревателем Давидом Гендельманом. Давид, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Вот согласно решению начальника Генштаба, которое было принято еще в прошлом году, Амидрор сын, я имею в виду, входит в число командиров, несущих командную ответственность за провалы 7 октября. Какая ответственность возлагается на Арье Амидрора?
3: Он как начальник разведки дивизии «Газа», в его прямые обязанности входило следить за обстановкой, за индикативными признаками нападения, обрабатывать всю информацию, как любая разведка. Его первая задача была именно выдать предупреждение. Он по имеющейся информации на протяжении всего периода, когда он служил, он, в принципе, вступил в должность в мае 23-го года, то есть примерно 4 месяца он занимал эту должность на момент 7 октября. Из того, что известно, он постоянно игнорировал предупреждения, считал известный разведке план нападения Хамаса фантазией, не прислушивался к предупреждениям. Короче, он не выполнил свою профессиональную задачу как начальника разведки дивизии, но, в принципе, если учесть, что очень многие провалились, но основная проблема с ним была потом. Даже, во-первых, он не хотел уходить сам, во-вторых, даже когда его уволили, он, в отличие от многих других, подавал в суд, требовал, чтобы его оставили в армии. Короче, по мнению многих, он повел себя не так, как следует себя вести офицер.
1: Угу. То есть он эту ответственность не принимал, но, судя по всему, аргументом было то, что он начал служить на этой должности только в мае. То есть прошел очень короткий срок с того момента, как он был назначен, и до 7 октября.
3: С одной стороны, да. С другой стороны, можно сказать, что, ну, опять же, мы говорим на том уровне, на котором известно. Официально он до сих пор, разумеется, ничего про это не говорил, потому что он вообще скрывал свое имя, не давал интервью, разумеется, и прочего. То есть ему были представлены все имеющиеся на эту тему предупреждения из подразделения 8200 и наблюдательницы, собственно, дивизии «Газа». Из того, что известно, он все это игнорировал, все это отрицал. Но потом он сказал, ладно, после праздника назначим совещание, посмотрим, что вы там принесли, какую информацию. Но, как мы знаем, после праздника не произошло, потому что 7 октября уже было нападение. То есть, с одной стороны, можно сказать, что он не так долго был на должности, но 4 месяца — это уже примерно такой срок. Все-таки это не 4 дня, он уже более-менее вошел в дела и более-менее уже мог нести ответственность, скажем так.
1: Кроме увольнения из армии, есть ли какое-то и общественного порицания сейчас, когда мы знаем его имя? Есть ли еще какое-то наказание, может быть, которое он понесет?
3: Ну, насчет знать имя, в принципе, минимум половина Израиля и так знала его имя. Это секрет Полишинеля, просто до сих пор официально это разрешали сообщать. Насчет наказаний, в принципе, нет. Точно так же, как все остальные, начиная с начальника Генштаба и всех остальных генералов и офицеров, которые были уволены, кроме, собственно, увольнения, пока никаких других наказаний для них не предусмотрено, в том числе и для него.
1: А кто, в принципе, может, да, и это достаточно странно, потому что мы говорим о высокопоставленном офицере, который, ну, вот, несет ответственность за провал 7 октября, но за эту ответственность он в результате рассчитывается только тем, что его увольняют из армии. Конечно, это тяжело, но другого наказания он не понесет. То есть его увольняют из армии, он остается с пенсии и так далее.
3: Ну, в принципе, то же самое было по выводам комиссии «Граната» после войны судного дня. Там тоже самым большим наказанием для генералов и офицеров было только увольнение из армии, ничего больше.
1: То есть не предусмотрено никаких наказаний за такие, скажем так, ответственность. То есть комиссия, если бы была бы комиссия, допустим, государственная комиссия, она бы могла вынести какое-то наказание для офицеров или какие-то рекомендации для наказания?
3: Как я уже сказал, комиссия граната после войны и судного дня, это была именно государственная комиссия. Как любая комиссия, она только может выносить рекомендации. Сама она никаких решений принимать не могла. Она вынесла рекомендации того и этого уволить. И они действительно уволились. Но свыше этого больше ничего. Какой-то уголовный суд или что-то такое. Для этого нужны другие нарушения. Просто, скажем так, мягко, недостаточно хорошее выполнение своих профессиональных обязанностей, в данном случае другим санкциям не подвергается. Увольнение из армии и все, и более ничего. Ну, в принципе, можно сказать, такова израильская традиция.
1: Да, Давид Гендельман, военный обозреватель, большое вам спасибо за этот комментарий.
3: Да, до свидания.
1: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Пресс-служба ЦАЛЯ опубликовала сегодня официальную реакцию на фильм «НАЗА». Среди прочего, в комментарии армии обороны Израиля говорится: если бы создатели фильма добросовестно провели надлежащие процедуры верификации и проверки фактов, а также перекрестную сверку источников, как это принято, они смогли бы выявить существенные ошибки, представленные в фильме. Конечно, результат свидетельствует о том, что они этого не сделали. Конец цитаты. Мы беседуем с Анной Уколовой, пресс-секретарем ЦАЛЯ в запасе. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анна, добрый вечер слушателям.
1: Вся реакция, весь комментарий пресс-службы ЦАЛЯ гораздо длиннее, чем то, что я прочитала. Но в принципе, если мы говорим о побочном ущербе, ведь существует такое понятие в ЦАЛЯ, существует понятие НАЗА. Что говорится в комментарии пресс-службы ЦАЛЯ вот на этот фильм?
4: Я только спрошу позволения, одну маленькую ремарочку. Я на данный момент не на службе, поэтому я больше буду говорить со своего личного опыта. Uh-huh. Ну и опять же, вот тот пресс-релиз, который сегодня распространили. Я думаю, что важно добавить, что вот это вот понятие сопутствующего ущерба, оно существует не только в ЦАЛЯ, оно существует не только в нашей системе ценностей, не только как бы в тех войнах, которые мы ведем. Это понятие, которое существует в принципе в военном деле, да, то есть когда идет война, к сожалению, есть такое, то есть войны уже давным-давно не идут на уровне того, что там, не знаю, выходит группа военных одна напротив группы военных вторая, как бы идет война. К сожалению, это абсолютно не происходит в секторе Газа, то есть Хамас не воюет напрямую с армией, как бы они прячутся, они прикрываются гражданскими и так далее. То есть само понятие сопутствующего ущерба, оно международное, то есть оно не только оно не только используется в Израиле. Я, опять же, не могу говорить за другие армии, но в нашей армии это понятие используется для того, чтобы вообще принимать решения, да, то есть понятно, что когда оценивается определенный удар, оценивается то, какому сопутствующему ущербу то есть какое количество или вообще как бы может ли этот удар понести за собой жертвы среди мирного населения, да, что я напомню, в секторе Газа очень сложно оценивать, но при этом есть уже определенная система для того, чтобы это делать, и принимается решение, да или нет. То есть стоит или не стоит наносить удар, я могу сказать, что армия, да, предпринимает огромное количество усилий для того, чтобы минимизировать вот эти жертвы среди мирного населения. Но, естественно, такое понятие абсолютно существует. Это нормально, и это нужное понятие, это очень важный фактор в принятии решений, очень важный фактор в оценке вообще правильности и нужности оказания определенного удара. И я напомню, наша армия все-таки она ведет военное дело, как бы ведет военные операции в соответствии с международным правом, и очень большое количество целей, оно изначально утверждается специальными юристами армейскими, которые проверяют, насколько эта цель оправдана с точки зрения международного права. То есть по различным факторам. Естественно, как бы эти факторы оцениваются на разведданных, да, то есть те цели, которые можно заранее утвердить, те цели, которые происходят во время, да, то есть, кстати, нельзя утвердить каждую цель. То есть, если находится группа солдат внутри, ведет военные действия, и на них, как бы, не знаю, снайпер по ним стреляет, то понятно, что они не будут ждать, пока юрист, не знаю, где-то там в штабе юрист посмотрит и подумает и скажет, как бы, правильно это цель или нет. Они, как бы, эти цели, то есть принимаются решения в зависимости, опять же, от оценки ситуации, от, как бы, того места, где находится, от угрозы солдатам и так далее. Но командиры, которые ведут бой, да, то есть они тоже проходят определенную подготовку с точки зрения вот юридического, да, то есть юристы готовят командиров и говорят им, окей, такие цели считаются правильно иметь, неправильно, тут можно наносить, там нельзя наносить удар. Опять же, естественно, есть очень много на поле боя.
1: Да, вот, в реакции ЦАЛИ говорится так, инструкции ЦАЛИ не задают и не утверждают автоматические удары по целям, ставящим под угрозу заранее установленное количество мирных жителей. Например, 20 гражданских при ликвидации рядового боевика или 200 ликвидации при ликвидации высокопоставленного командира, как утверждает один из опрошенных в фильме. Но ведь, в принципе, когда речь идет о какой-то ликвидации или же, допустим, об атаке на какое-то здание, понятно, что речь идет и о том, что гражданские лица тоже будут затронуты.
4: Опять же, понятно, что во время ведения военной операции, к сожалению, нельзя прийти к ситуации, когда нету вообще никаких жертв среди мирного населения. К сожалению, да, то есть мы очень сильно к этому стремимся. Я это говорю не просто как, не знаю, как пресс-секретарь, как человек, который 2,5 года озвучивал и рассказывал, как бы, то, что происходит на поле боя. Я это говорю из личного опыта, потому что, ну, опять же, я вообще общалась с солдатами, которые воюют, которые фактически находятся на поле боя, как бы понимают, что там происходит. Я была внутри Газы. Нельзя, то есть это как бы принятие решения, но то есть нету черно-белого, да, то есть это в любом случае есть какая-то серая зона. Есть определенная ликвидация, нужно понимать, да, что есть определенная цель, определенная ликвидация, которая решается на уровне военного кабинета, то есть кабинета безопасности на уровне, на политическом уровне.
1: Понятно.
4: Есть очень большая, как бы, база целей, которая принимает решение на уровне начальника генштаба. Опять же, нужно помнить, что в разные этапы войны, как бы, решения принимались по-разному, да, то есть понятно, что в начале военных действий, когда было, ну, очень, не знаю, острое, как бы...
1: Анна, я хочу, да, просто простите. У нас не очень много времени, я хочу все-таки задать вопрос, который, на мой взгляд, важный. Фильм, первый раз премьера фильма состоялась уже, ну сколько, несколько недель назад. Почему только сегодня ЦАЛЬ выпустил официальную реакцию?
4: Я думаю, что, ну, то есть, мне кажется, ответ очень простой. Армия не могла выпустить такую расширенную реакцию. То есть были определенные высказывания и пресс-секретаря, и пресс-релизах армии, потому что никто этот фильм не видел. А основываться, как бы, комментировать то, что ты не видел, это не очень правильно. И, насколько я понимаю, был человек, который смог попасть на один из публичных показов, которые были сейчас, мне кажется, в Америке были показы, наверное, в Италии. И, в принципе, это указано в пресс-релизе, что этот комментарий основывается на пересказе, вот, как бы, человека, который этот фильм фактически видел.
1: То есть пресс-служба ЦАЛЯ не видела этот фильм, получается,
4: да,
1: так?
4: Да. Насколько я понимаю, такого вот обширного показа, несмотря на то, что был запрос режиссерам фильма дать, как бы, армии посмотреть его, этот запрос не был удовлетворен, и фильм, как бы, армии не присылали ни на каком этапе, ни до, ни после, ни в тот момент, когда армия, пресс-служба армии попросила посмотреть. То есть был человек, который смог попасть на публичный показ, ни имя, как бы, имя этого человека не упоминается, вполне возможно, что это кто-то из служащих или бывших служащих той же самой пресс-службы, как бы, все-таки израильтяне есть в разных частях света, и он, как бы, он просто пересказал, и на базе того, что он увидел, армия смогла сформулировать достойный комментарий.
1: Анна Уколова, пресс-секретарь ЦАЛЯ в запасе. Большое вам спасибо за этот комментарий.
4: Спасибо. Хорошие новости.
1: Хороших новостей. И сегодня наша программа завершена. Ее подготовили редактор Людмила Ермакова, продюсер Елена Черкасова и Дмитрий Сногинов. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. Мы желаем всем спокойного вечера. Всего доброго. До свидания.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».

0: Добрый вечер, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 1 октября 2026 года. В эфире «Особый случай». Программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые правовые и социальные вопросы в Израиле. У микрофона в иерусалимской студии Максим Гуля. Вначале напомню, что вы сможете связаться с нашей редакцией «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете также написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека». И там уже на странице есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Нам очень важна ваша конфиденциальность. Отправляйте личное сообщение. Там вы сможете описать ваш особый случай и не забудьте оставить имя и номер вашего телефона, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на странице мы будем публиковать информацию, которая касается социальных, юридических и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе. Трагедия в Хайфе. Молодая женщина убита в собственном доме. Двухмесячный ребенок остался без матери. Отец под арестом. Сирота с рождения. Кто позаботится о двухмесячном ребенке, потерявшем мать? Вторичная травма. Почему судебный процесс становится для жертвы вторым нападением? По собственному желанию. Что важно знать перед увольнением с работы и как правильно нужно заканчивать отношения между работником и работодателем? Янина Русинова, мать двухмесячного ребенка, была убита в прошлую пятницу в своем доме в Хайфе. Ее муж задержан по подозрению в совершении этого преступления. Малыш лишился сразу обоих родителей. Наша программа не смогла обойти стороной эту трагедию. Тема насилия в семье – одна из тех, которые нельзя замалчивать. Именно поэтому каждый подобный случай становится громким напоминанием о том, насколько системной остается эта проблема. Моя первая собеседница – это Лили Бен-Ами, основательница форума «Михаль Села», кандидат в депутаты от партии НДИ. Сразу скажу, что мы обратились к Лили, потому что именно ей позвонила мама убитой женщины и рассказала душераздирающую историю своей дочери. Беседа пройдет на иврите, но я переведу все сказанное на русский язык. Лили Бен-Ами, мייסדת форум «Михаль Села» על שם אחותך, מיכל, שנרצחה בשנת 2019 בידי בעלה, וגם מועמדת לבחירות לכנסת מטעם ישראל ביתנו. שלום לך.
1: שלום.
0: אנחנו משוחחים על מקרה טרגי ש... אתה יודע, לא יכולנו לעבור על פניו. את נכנסת לתמונה כאשר אמא של המנוחה, שנמצאת כיום בבלרוס, פונה אלייך, נכון? מה קורה? מה קורה עם זה?
1: בעצם ינינה, זכרונה לברכה, נרצחה ביום שישי שעבר. אף אחד לא יצר קשר עם המשפחה, ורק 5 ימים אחר כך, המשפחה היחידה שלה זה אמא שלה בבלרוס, היא קיבלה את ההודעה הזאת, דרך הקונסוליה. בבלרוס, והיא כמובן הזדעזעה. דרך חברות של ינינה שגרות פה בישראל חיברו בינינו, ומאז אני מלווה אותה ועוזרת לה בכל מה שהיא צריכה, שזה אתגרים מאוד מאוד מאוד גדולים מול הרשויות.
0: Мы беседуем о трагическом случае, мимо которого мы, как радиостанция и как радиопередача, не могли пройти мимо. Вы выступаете в дело, когда мать убитой, находящаяся сейчас в Беларуси, обращается к вам, верно? Что происходит на данном этапе? Янина, светлая память, была убита в прошлую пятницу. Никто не связался с семьей, и только спустя 5 дней ее единственная семья, мама в Беларуси, получила это сообщение через консульство в Беларуси. И она, конечно же, была в ужасе. Через подруг Янины, которые живут здесь, в Израиле, они связались с нами. С тех пор я сопровождаю ее и помогаю ей со всем необходимым. А это очень, очень большие проблемы в работе с властями, ну и так далее. Мה הרגשת באותו רגע? עד כמה זה הזכיר לך את הטרגדיה האישית שלך?
1: זה קרה לי את הלב, זה עדיין קורה לי את הלב. תחשוב שהיא בעצם קיבלה את ההודעה ממש אתמול. היא בתוך האבל, היא רוצה את הבת שלה לידה, היא רוצה לקבור אותה לידה, היא רוצה את התינוק. התינוק רק בן חודשיים, שמו אותו באומנה, והיא אומרת, היא אומרת לי, אני רוצה לגדל אותו, וזה כל כך מחזיר אותי אחורה למקרה שגם קרה לנו, גם הייתה תינוקת קטנה, בת 8 חודשים, וברור שמהרגע הראשון אנחנו לקחנו אותה וטיפלנו בה, ואני לא יכולה לדמיין מה שעובר על אנה, אמא של ינינה זיכרונה לברכה, שהיא לא רואה את הילד, הוא לא נמצא איתה, היא לא ידעה אפילו איפה הגופה של הבת שלה, לא הייתה הלוויה, היא ביקשה לקבור את הבת שלה ליד סבתא בבלרוס, של הסבתא היהודיה, והיא רצה שגם ינינה תקבר לידה, ואמרו לה בקונסוליה שהיא לא יכולה, אמרו לה רק הבן זוג מחליט, כלומר הרוצח מחליט איפה היא תקבר, והוא רוצה לקבור אותה בישראל. היא סיפרה לי את זה, אני הזדעזעתי ממה שהיא עוברת, כי זה כמובן לא נכון, הרוצח לא מחליט כלום, והצלחתי להגיע למשרד המשפטים, למשרד החוץ, ואנחנו ממש עכשיו מארגנים מטסה של הגופה של ינינה, כדי שהיא תקבר ליד סבתא שלה, ליד אמא שלה, ואני גם עוזרת בנושא של התינוק. אני שמחה להגיד שאתמול סבתא הצליחה לראות אותו בשיחת טלפון.
0: Что вы почувствовали в тот момент, насколько это напомнило вам вашу личную трагедию? Это разорвало мне сердце и до сих пор разрывает. Я думаю о том, что она получила это сообщение прямо перед трауром. Она в трауре. Она хочет, чтобы дочь была рядом с ней, хочет похоронить ее рядом и хочет забрать малыша. Малышу всего 2 месяца, его поместили в приемную семью. Она говорит мне, что хочет его растить сама. Бабушка малыша хочет растить его сама. И это возвращает меня назад к нашему случаю, ведь у нас тоже была тогда маленькая девочка, когда мою сестру убили, ей было всего 8 месяцев. И понятно, что с первой же секунды мы забрали ее и заботились о ней. И я не могу себе представить, через что проходит сейчас Анна, мама Янины. Она не видит ребенка, его нет с ней, она даже не знает, где тело дочери, похорон еще не было. Она попросила похоронить дочь рядом со своей бабушкой, еврейкой, в Беларуси. А в консульстве ей сказали, что она не может. Ей сказали, только партнер решает, то есть убийца решает, где будет похоронена, и он хочет ее похоронить в Израиле. Она рассказала мне это, и я прошло пришла в ужас, потому что... Это, конечно, неправильно. Убийца ничего не может решать. Мне удалось дойти до Министерства юстиции и Министерства иностранных дел. Мы прямо сейчас организуем перелет для мамы Янины, чтобы она могла похоронить ее рядом со своей бабушкой. Я также помогаю с вопросом о малыше и рада сообщить, что вчера бабушка смогла увидеть его по видеосвязи. Откама шеяду Аллах, а им бамикре азе аю симаним магдимим?
1: Хад машмейт, кен. Это мамаш, хад лехад сипор шел ахоти. אנחנו מדברים על קנאה אובססיבית, על לחטט לה בנייד, שהוא מאיר אותה באמצע הלילה, הוא חושב שהיא בוגדת בו, ממש הכל אותו דבר, ומתי היא נרצחה? כשהיא ניסתה להתגרש, אותו דבר כמו אחותי, שהיא נרצחה כשהיא ניסתה להתגרש, ואנחנו מדברים על חגים, אחותי נרצחה בראש השנה, ינינה נרצחה עכשיו בסוכות, הדפוסים הם אותם דפוסים, ויש דפוס נוסף שחשוב לדבר עליו, זה התינוק שנולד. בעצם האלימות התגברה כשנולד התינוק, וזה גם דפוס מוכר, כי כשיש זוגיות כזאת, אלימה, אז כשיש שינויים, כמו תינוק שנולד, מעבר דירה, פיתורים מעבודה וכן הלאה, זה דבר שמגביר את האלימות תמיד, וגם החגים לצערנו, ומלחמות אגב, זה גם דברים שמגבירים את האלימות, ולכן אנחנו יכולים לזהות, במיוחד כשמדובר קנאה אובססיבית, זה הסימן הכי חשוב ש... נשים יקשיבו ויקשיבו לתחושת הבטן שלהם וישתפו אדם קרוב, לדבר עם מומחית אלימות במשפחה במוקד 118 של משרד הרווחה, להתייעץ, וכלל ברזל לעולם לעולם לא להיפרד לבד כשיש קנאה בזוגיות, כשיש אובססיביות בזוגיות, לא להיפרד לבד, כי הפרידה זה תקופה הכי קטלנית כשיש אובססיביות, קנאה אובססיבית.
0: Вопрос, насколько вам известно, были ли в этом случае предварительные сигналы? Однозначно, да, это был один в один история моей сестры. Речь об агрессивной ревности, о компании в мобильном телефоне, о том, что он будил ее посреди ночи, думая, что она ему изменяет, и когда ее убили, она, как бы, да, как вы понимаете, она пыталась расстаться. В принципе, это очень похожий случай, как был у моей сестры. Есть еще и один важный элемент у этого всего. Родился младенец. Насилие обострилось, когда родился ребенок, когда в отношениях с насилием происходят изменения. Рождение ребенка, переезд, увольнение – это всегда усугубляет насилие. Праздники, войны – тоже. Самый важный признак – это особенная ревность. Женщинам стоит прислушаться к своей интуиции, поделиться с близкими, позвонить на горячую линию Министерства соцобеспечения по номеру 118. И железное правило – никогда не расставаться в одиночку. Если есть обсессивная ревность в отношениях, расставание – это самый смертоносный период. ברשותך לילי, קצת על הפורום שהסדת, למי הוא פונה, למי הוא עוזר, מי יכול לפנות, באיזה מצב הוא יכול לפנות.
1: אני אשתף שברגעים אלה פורום מיכל סלע גם מסייע למשפחה של ינינה להרים מימון המונים לתינוק כדי להבטיח את העתיד של הקטנצ'יק היתום הזה. וחשוב גם לתמוך בעמותה, כי בעצם זה הגוף היחיד שעומד ועוזר למשפחות של הנרצחות עם כל האתגרים שתיארתי כאן. בעצם המשפחה של הנרצחת, וזה משהו שאני חוויתי על בשרי כשאחותי נרצחה, עומדת מול המון המון חזיתות. באים המשטרה, ובאים הפרקליטות, ובאים הרווחה לגבי הילדים, יתומים, ויש רכוש משותף, ויש קבורה, וכאילו, ותקשורת שפונה אליכם, ובעצם המשפחה השקולה, ויש את הכאב, עכשיו נרצחה הילדה, ומה קרה, ואיך יכול להיות בראיות, ופתאום את מוצאת את עצמך עדה במשפט רצח. זה בעצם הרבה מאוד חזיתות מול רשויות שונות של המדינה, ואין קייס מנג'ר, אין אף גוף שמתכלל את זה, ואני כבר שנים פונה לרשויות, ואני אומרת, כמו שיש בצהל קצין נפגעים, צריך שגם בתחום של השכול האזרחי יהיה קצין נפגעי עבירה. הבן אדם הזה שדופק על הדלת מספר ונמצא עם המשפחה מול כל החזיתות השונות. אין דבר כזה. הרבה ממשפחות הנרצחות משומעות פעם ראשונה מהתקשורת. מידע על הבן אדם שהם הכי אוהבים. מנסים לדלות מידע גם במהלך המשפט הפלילי. אנחנו לא צד במשפט. כן חשוב להגיד שיש את מרכז סנה, שזה במשרד המשפטים. מרכז סנה מייצג משפחות נרצחות ונותנים לנו עורך דין חינם. אגב, זה רק במקרה רצח, אם יש אי שרדה רצח אז לא מגיע לה, שזה נורא, אבל לפחות עורכי דין כן נותנים למשפחות של הנרצחות, בדרך כלל אני זאת שעושה את החיבור למרכז סנק, הם אפילו לא יודעים שזה מגיע להם, גם עם ינינה, אני חיברתי את אמא של ינינה, האמא השקולה למרכז סנק, שבאמת השיגו לה עכשיו סיוע משפטי חינם, כמו שמגיע לה. זה מה שפורום מיכל סלע עושה, אנחנו גם דואגות, כמובן במקרים כמו המשפחה של מיכל סלע, אבל גם קדימה, אנחנו עושות מניעה, יש לנו חינוך, הסברה, אנחנו פיתחנו את התמרורי הזרה בזוגיות, יש לנו טכנולוגיות למניעת אלימות כלפי נשים, סטארט-אפים ותוכניות הגנה, ממש חברות הבטחה, כלבי הגנה שאנחנו מעניקות הגנה לנשים מאוימות, מעל 1,000 נשים קיבלו עד היום מפורום מיכל סלע, הגנה מצילת חיים, ואנחנו עושות את זה יחד עם משרד הרווחה.
0: Я попросил мою собеседницу Лили Бенами рассказать о ее форуме. И вот что она говорит. Сейчас форум Михаля Села помогает семье Янины собирать средства для малыша, чтобы обеспечить будущее этого маленького сироты. Важно поддерживать такие организации, ведь это единственная структура, которая помогает семьям убитых во всем с трудностями, которые я описывала раньше. Семья убитой стоит перед множеством инстанций. Полиция, прокуратура, органы опеки, вопросы общества, общего имущества, похорон, связи с общественностью. И нет единого куратора, который мог бы все это координировать. Я уже много лет говорю властям, как в армии есть офицеры по сопровождению пострадавших, так и в гражданской сфере нужен такой человек для семей жертв. Центр СНЭ при Министерстве юстиции представляет семьи убитых и предоставляет бесплатного адвоката. Но семьи часто даже не знают, что им это положено. Поэтому она связала маму Янины с Центром СНЭ, и они добились для нее бесплатной юридической помощи. Сам же форум Михаль Села также занимается предотвращением. У них есть образовательные программы, технологии для предотвращения насилия, стартапы и программы защиты для такие как охранные компании, защитные собаки для женщин, находящихся под угрозой. Они делают это все вместе с Министерством соцобеспечения. Лили, шаэла ахрона. מה את יכולה להציע או להגיד לאותן מאזינות? מה לעשות? אנחנו מדברים דווקא על מאזינות, כי לצערנו רוב המקרים, לצערנו שהם בכלל קוראים המקרים האלה, אבל רוב המקרים זה כמובן, זה אלימות של בן זוג כלפי בת הזוג. מה את אומרת להן עכשיו?
1: הרבה מאוד מהאנשים שנמצאות שם עכשיו אפילו לא יודעות שהן נמצאות שם עכשיו. היא חובה כל מיני דברים, הוא מחטט לה בנייד, אין לה פרטיות, אבל היא לא מגדירה את זה כאילו היא אישה באלימות. אז אני קוראת לה, קודם כל תקשיבי לתחושת הבטן שלך. את לא אמורה לפחד בתוך הבית שלך, את לא אמורה לפחד מבן הזוג שלך, גם הילדים לא אמורים לפחד מאבא. אם יש לך סימני שאלה, אם יש לך תחושת בטן, תשתפי אדם קרוב, תיכנסי לאתר של פורום מיכל סלע, תראי את תמרור, חמשת תמרורי עזרה בזוגיות. אם באמת את שם, תתקשרי 118 ותקבלי הדרכה, אפשר לצאת משם, זה יכול להיות הכל, הכל מאחורייך, אבל כן, יש פה נכון ולא נכון. בכל מקרה, לא להעלות את הנושא של הפרידה, עד שקיבלת ייעוץ מגורם מומחה. את לא לבד, ויש מה לעשות, ואפשר להציל חיים, ואפשר להיפרד גם, ולהיות מאושרת, וגם הילדים יהיו מאושרים גם להם, זה יותר טוב שאמא ואבא שלהם יהיו אנשים מאושרים, את לא צריכה להיות אומללה, ואת לא צריכה לפחד בתוך הזוגיות שלך.
0: לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלע, על שם אחותך מיכל סלע, וגם מועמדת בבחירות לכנסת מטעם ישראל ביתנו, אבל זה מה שנקרא גילוי נאות, ולא מעבר לזה. Тогда лахара сиха азот.
1: Тогда рома.
0: Также моя собеседница говорит, что многие женщины не осознают, что находятся в ситуации насилия, даже когда партнер лишает их личного пространства или проверяет телефон. Прислушайтесь к своей интуиции. Вы не должны бояться в своем доме или бояться партнера. Зайдите на сайт форум Михаль Села. Изучите предупреждающие признаки. Если вы находитесь в такой ситуации, позвоните по номеру 118 и проконсультируйтесь. Не поднимайте тему расставания, пока не получите помощь специалиста. Вы не одни, и из этого можно выйти и спастись. Так, по словам моей собеседницы, я лишь напомню, что я беседовал с Лили Бен-Ами, основательницей форума Михаль Села и кандидатом в Кнессет от партии «Наш дом Израиль». Я же обращаю ваше внимание, дорогие радиослушатели, что между форумом Михаль Села и намерениями нашей собеседницы баллотироваться от партии НДИ в Кнессет нет ничего общего. Наша собеседница уволилась задолго с поста генерального директора форума Михаль Села, задолго до того, как приняла решение баллотироваться в Кнессет. Добавлю, что ни я лично, ни программа «Особый случай» не называем на данном этапе подозреваемого убийцей. Этот факт устанавливается в правовом государстве только в судебном порядке. Продолжаем эту трагическую тему. И сейчас на прямой связи с нашей студией Ярошевич Юрий Григорьевич, чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в государстве Израиль. Господин посол, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Спасибо, что нашли для нас время. Что вам известно об этой трагедии? Какую именно помощь вы смогли оказать маме убитой женщины? И как проходит взаимодействие между нашими странами?
2: Начну с последней части вашего вопроса. К счастью, за многие годы, в следующем году мы будем отмечать уже 35 лет установления дипломатических отношений между государством Израиль и Республикой Беларусь. У нас очень тесные связи между соответствующими органами, в том числе с израильским отделением Интерпола. В воскресенье 27 числа мы получили от них информацию о том, что предположительно гражданка Республики Беларусь Янина Крупенич, да, по израильским записям Юнит Крупенич, была обнаружена мертвой. Нам понадобилось меньше суток выяснить, что, к сожалению, действительно, это Янина Крупенич, гражданка Республики Беларусь. Мы нашли ее родителей в Гомеле. Мои консула говорили с мамой Анной. Вот. И, собственно, начиная с установления местонахождения родственников, установления, что действительно наша гражданка, мы в тесном контакте с соответствующими израильскими службами занимались вопросом, занимаемся, продолжаем репатриацией тела на родину. И все идет к тому, что на следующей неделе тело Янины будет перевезено в Республику Беларусь, где она будет похоронена.
0: Ярошевич Юрий Григорьевич, чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в государстве Израиль. Большое вам спасибо, что нашли время для нашей программы.
2: Спасибо вам, берегите себя.
0: Спасибо. Продолжаем эту тему, освещать эту трагедию. Сейчас на связи со студией Рита Хайкина, адвокат, специалист в области семейного права. Рита, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Мы, конечно же, говорим про то, что произошло в Хайфе, но у этого есть последствия, и одно из этих печальных событий, конечно же, это ребенок, которому буквально недавно исполнилось 2 месяца. Мальчик сейчас находится, в приемной семье. Что вы можете сказать касательно его правового статуса, если мы понимаем, что на данный момент его отец находится в следственном изоляторе, тело мамы должно быть возвращено для последующего погребения в Республику Беларусь. Что будет с ребенком? Кто решает, где он будет находиться?
3: Я предполагаю, потому что такие данные, конечно же, не рассказываются, и мы не можем знать, но я предполагаю, как обычно, по протоколу процедуры. Социальные службы, те, которые взяли опеку временно над ребенком, то есть они подали в суд юношеского права запрос, чтобы у социальных служб сейчас было полное полномочие, что делать с ребенком. Помимо этого, скорее всего, ребенку был назначен адвокат. Скорее всего, предполагаю, если вообще есть время еще, и было время, назначен был временный адвокат апотропус, который также будет принимать интересы ребенка, если вообще это было. Далее, социальная служба, которая должна была взаимодействовать и с консульством, и с родителями Янины, чтобы для того, чтобы, в принципе, спросить у родителей, хотят ли они вернуть ребенка и взять его в свое опекунство. Для этого понадобится обратиться опять в суд. Естественно, я думаю, апотропус уже будет к тому времени назначен. То есть опекун, временный опекун ребенка, полномоченный государством Израиль, который должен будет быстро дать в кратчайшие сроки также свою рекомендацию, чтобы ребенок перешел в руки бабушки. Потому что, понимая, если, естественно, адвокат отца может противиться, сказать, нет, мы не согласны, мы хотим, чтобы ребенок рос здесь, но обычно такие случаи...
0: Ну да, но сам факт, даже если отец в конечном итоге будет признан виновным, во-первых, сначала нужно доказать его вину, и даже если он будет признан виновным, в конечном итоге совершение одного преступления не решает его других, что называется, прав родительских.
3: Нет, не решает его родительских прав, и поэтому если он будет противиться и воспрепятствует этому, этой ситуации, то, возможно, и суд тоже не сможет принять однозначное решение. Но здесь суд может взять... свои руки вот такие вот решения, мол, типа, на данный момент ребенок будет расти в семье матери в Беларуси, а потом, если отец освободится из тюрьмы, он имеет право законное ребенка вернуть назад. Никто ребенка потом назад уже не вернет, потому что центр жизни, где будет ребенка, там он будет расти, и никакое правосудие здесь на его стороне не будет. Поэтому на данный момент будут смотреть и исходить только и только из интересов ребенка. Интересы ребенка — это чтобы он сейчас получил тепло и опеку, и, естественно, социальные службы стремятся, чтобы сначала ребенок рос в семье близких, то есть у бабушек, у дедушек, те, которые могут воспитывать этого ребенка. И поэтому обычно в таких случаях в Израиле всегда связываются с родителями потерпевшей женщины, чтобы могут даже предложить маме, то есть одному из родителей приехать сюда и воспитывать ребенка. Тоже такие были ситуации очень серьезные, и мать будет сможет получить статус. Но опять-таки она замужем, у нее, скорее всего, там семья у мамы наши пострадавшие, жертвы, погибшие, да, давайте скажем все своими именами, погибшие. И, скорее всего, я думаю, родители не... Двух родителей Израиль не примет. То есть только маму бы приняли бы, или папу, который согласится воспитывать ребенка в Израиле. Этого не произойдет, и поэтому, скорее всего, ребенок поедет к бабушке, но не так все быстро. Быстрого ничего здесь не будет.
0: Ну, это понятно. Есть еще один вопрос, Рита. Вот, к сожалению, мы не раз были свидетелями того и сталкивались с таким явлением, что вот жертва, которая подвергалась насилию, когда дело доходит до суда, в принципе, вторично страдает, потому что именно судебный процесс становится для нее неким вторым испытанием, потому что нужно, ну, не знаю, опять же, в ходе того же встречного или перекрестного допроса доказывать, что ты действительно являешься жертвой.
3: Если мы говорим про жертв насилия, это происходит действительно так, но тут судьи обычно... Суд обычно не травмирует, как в основном травмирует именно вторая сторона, адвокаты второй стороны. Они делают все возможное и невозможное для того, чтобы убедить тех, что все она врет, обманывает, в принципе, и поэтому все не так, как она это представляет. Опять-таки, в таких ситуациях обычно прокуратура на ее стороне, она выступает как свидетелем, и И обычно даже адвокаты могут хоть там калинку маленькую танцевать, они их цель это снизить наказание за то, что за совершенное преступление обвиняемого. И поэтому обычно действительно женщины проходят очень серьезные испытания, когда она мне звонит, говорит, они начинают это еще с полиции, она говорит, они постоянно меня переспрашивают, они сомневаются, она наговорила на меня кучу гадости, она наговорила на меня, что я его бью, он показывает какие-то синяки, которые никогда в жизни, я его пасть не тронула, это он тот, который меня бил. То есть у меня вот только недавно был случай, когда она мне позвонила прямо из полиции, говорит, меня берут и обвиняют сейчас, что я виновата во всем, он перевернул все, что только можно, он меня в течение 10 лет избивал, наказывала разными способами. То я не жаловалась, я пыталась сохранить семью. Сейчас он пошел, он сидит в полиции, рассказывает какую-то историю. И полицейский, и она, и они, и также она ощущает, что ему полицейские верят, а ей никто ничего не верит. То есть как будто бы она обманывает всю систему. И это тоже очень обидно. Вместе с этим полиции обычно есть квалифицированный отдел, который занимается этим, и мне было очень странно это услышать. Но я надеюсь, что там все как-то разрешится. Но другая, например, потерпевшая, которая, да, она дошла до суда, и вы представляете, сколько он совершил против нее ужасных вещей, если он получил, ее и детей, что он получил 9 лет лишения свободы. То есть это очень серьезные наказания, очень серьезные поступки были как против нее, против ее жизни, против детей. Все очень страшно. И она, когда каждый раз ходила в полицию, потом очень много раз ходила в суд, она рассказывала, что говорит, это невыносимо. Это невыносимо, тебе постоянно такое ощущение, что обвиняют в том, что ты ничего не делал. Была жертвой.
0: Рита, а можно ли избежать дачи показаний? Ну, в полиции, понятно, нет, потому что для того, хотя бы нужно жалобу подать. И там. А вот в самом суде можно как-то избежать?
3: Мы находимся в правосудии, невозможно. То есть просто так избежать дачи показаний, когда на этого нет никакой причины, когда человек не находится в больнице, не при смерти и так далее, то это невозможно.
0: Но с другой стороны, с другой стороны, если попробовать все-таки уравновесить, хотя не всегда это уместно, да, но вот как-то уравнять шансы, вот на ваш взгляд, больше верят все-таки жертве или как быть? Потому что наверняка, если это утверждение является правильным, то, в принципе, любая женщина, которая, к примеру, преследует какие-то корыстные цели и никакого насилия не было, может использовать это положение, пойти, что называется, подать заявление, а там с ним потом органы разберутся. Сейчас я ему устрою. Вот как быть в такой ситуации? Ведь правду здесь действительно должно установить.
3: Давайте сделаем так. Здесь есть разные ситуации. Верят жертвам. Большинство верят жертвам. Теперь, если они не поверят жертве, то, в принципе, они дадут возможность еще, чтобы другие жертвы тоже пострадали. Поэтому полиция берет для начала, должна разобраться со всем. Такой протокол. Они должны разобраться. Если она на него говорит, если она про него рассказывает, что он абьюзер, что он ее бьет, что были насилия и так далее и тому подобное, изнасилование, то полиция должна разобраться. Она берет у него показания, она берет у нее показания. Даже если ей кажется, что ее подозревают, тем не менее, должны также разобраться. Мы в стране правосудия. Для этого, опять-таки, есть специальный квалифицированный отдел. У них также есть очень много разработанных специальных такой опросник 300 вопросов, где они спрашивают и перепроверяют разные вещи, которые указывают на то, что было насилие. Есть очень многие красные флаги, которые полицейским тоже указывают на то, что было насилие. Они это знают. Это же не первая жертва, которая приходит. Я верю, я не верю. У них, как говорится, уже тертые. Они все это понимают и все это видят. Но если дело доходит до суда уже, если оно уже в суде, доходит до прокуратуры, и прокуратура уже подает обвинительное письмо, то значит есть кейс. То есть, значит, действительно, ей уже поверила полиция, поверила прокуратура, ей уже все поверили. Теперь надо в суде это все доказать и установить его наказание, когда дело дойдет окончательно до приговора. И поэтому тут даже если женщина идет и рассказывает про него какие-то небылицы, это тоже полиция видит и тоже объясняет женщине, что это не так. Случаи такие тоже бывают. Бывает, все бывает. Я видела и этот случай, когда действительно женщина пошла и подала на него в полицию, потому что так ей сказал адвокат. Это сделать, так будет легче ей потом сбежать из дома с его вещами. Ну, как бы сказать, украсть его вещи и бежать из дома, таким образом облегчить развод, скажем. И это тоже бывает. Но это тоже полиция видит. И тоже, соответственно, делает свои выводы. Потом у мужчины есть право подать, за, если он потом добьется, что у него дело закроют, о том, что нет никаких вообще, нет никакого обвинения.
0: Вы говорите, добьется, забывая при этом, что у нас вроде как бы должна существовать та самая презумпция невиновности.
3: Я понимаю, да, она должна существовать, не всегда так просто происходит.
0: Но ее нет, я понял, да.
3: Она не так легко. В этих случаях, опять-таки, тут, если полиция перестанет верить женщинам или мужчинам, жертвам насилия, то мы будем в проблеме. Поэтому, по мне, лучше пусть верят, чем не верят. Страшнее было вспомнить эти страшные случаи, когда мать приходила, мы не говорим сейчас про насилие, нет, в принципе, было насилие в семье, она пострадала от насилия в семье, и потом он у нее забрал, украл детей, и дети... Я были, он их спрятал в какой-то специальной территории, где-то там. Она приходила с территории, просила, найдите моих детей, найдите моих детей. Полиция ее отправляла, ничего не делала. Она рассказывала, что она жертва сама насилия. Он не украл детей, они в Израиле находятся. И в конечном итоге детей нашли, только они уже все дети были мертвыми. И, то есть полиция действительно ничего не предпринимала тогда. И потом с тех пор полиция так намотала на ус. Причем было очень много голов, тогда полетело. И с тех пор более... Правда, знаете, иногда очень страшно сказать, должны какие-то случаи произойти очень страшно, когда полиция опять просыпается и опять начинает к этому все серьезно относиться.
0: Знаете, очень много говорим о полиции, всегда очень выгодно и удобно обвинять полицию. Ну что ж, мы попробуем поговорить и с полицией. Нет, Рита Хайкин, адвокат, специалист в области семейного права. Вам большое спасибо за ваш комментарий, за участие в нашей программе.
3: Берегите себя.
0: Спасибо. Ну что ж, мы очень много говорили о полиции. Наверное, самое время поговорить с самой полицией. На прямой связи со студией пресс-секретарь полиции Израиля, майор Михаил Зингерман. Михаил, здравствуйте, добрый день. Добрый вечер.
4: Да, здравствуйте, добрый день, я с вами.
0: Давайте, наверное, опять же попытаемся коснуться, что можно или чего нельзя, как продвигается расследование, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить.
4: На данный случай, в данном случае идет, естественно, расследование. В то время, когда ведется следствие, мы не можем много говорить. Единственное, что я могу сказать, что действительно интенсивное очень ведется следствие. Подозреваемому продлен арест. И я думаю, что в ближайшее время мы сможем вам сообщить о завершении, успешном завершении следствия. В всяком случае, собираем улики, продлеваем арест и делаем все необходимое.
0: Михаил, тут появилась такого рода информация, что по факту маму оповестили лишь 5 дней спустя, то есть после, вот после того, как прошли, после убийства прошло 5 дней. Почему, на ваш взгляд, это могло произойти, если вообще, как бы, да, если такое имело место быть?
4: Возможно, были проблемы найти...
0: Кто должен оповещать семью? Начнем с этого, да.
4: Найти телефон. Смотрите, разные, в принципе, бывают моменты. Бывают моменты, когда мы сами ищем, когда это действительно необходимо, когда срочно нужно это сделать. Обычно это делается через Министерство иностранных дел, которое затем сообщает, оно находится на прямой связи с посольством. В данном случае речь идет о посольстве Республики Беларусь в Израиле. И, в принципе, так это делается.
0: Если говорить о теме насилия в семье в общем, сколько внимания уделяется этой тематике в самой полиции? Потому что вот буквально предыдущая наша собеседница, не то чтобы как бы мы ее в чем-то упрекаем, но вот очень много вопросов всегда есть к полиции.
4: Да, конечно, к полиции всегда очень много вопросов. Мы все, что необходимо, мы, конечно же, делаем. И производятся аресты, производятся задержания, конечно же. И это все делается, естественно, в полном сотрудничестве, я вам скажу, со всеми правоохранительными органами. Здесь, конечно же, и прокуратура, здесь и суды, здесь и министерства различные, которые должны в этом также участвовать, муниципальные органы. Органы, которые занимаются социальным обслуживанием граждан, конечно же, все вместе должны заниматься и решать эти вопросы, эти проблемы. А полиция, конечно же, делает все необходимое и все, что мы должны делать.
0: Михаил, еще один вопрос. Понятно, что когда мы говорим о жертвах насилия, многие из них наверняка боятся обращаться в полицию. Понятно, что все знают телефон полиции, но некоторые боятся и нет возможности, может быть, позвонить или действительно опасаются за свою жизнь. А есть ли еще какие-то возможные каналы связи, может быть, какие-то, о которых нам неизвестно? Каким образом можно подать жалобу вот в полицию?
4: Смотрите, во-первых, бояться ни в коем случае нельзя и не надо. Нужно обращаться в полицию спокойно, без каких-либо беспокойств и так далее. Если же возникает такая ситуация, что вы не хотите пойти в полицию, вы можете обратиться к социальному работнику, сделать это через социальных работников, которые затем, естественно, сообщат нам все необходимые подробности. Можно обратиться к участковому. Телефоны участковых, они есть на всех сайтах муниципальных органов и так далее. То есть можно все это сделать. И, естественно, мы призываем тех женщин, которые подверглись, не дай бог, насилию, семейному насилию, обязательно обращаться в полицию.
0: Михаил, и последний вопрос. Предусмотрена ли какая-нибудь защита или предоставление какой-то защиты или охраны женщинам, которые попадают вот в такую вот сложную ситуацию? Потому что обратиться в полицию – это одно. Помимо того, что нужно набраться смелости, нужно еще и уловить момент, если речь идет о вот такого рода явлениях. Но и после этого...

0: поехали. И, конечно же, эти вопросы все решаются. Следствие ведется параллельно. Мы все данные передаем этим организациям, и затем они уже занимаются полностью тем, что, если необходимо, предоставляют необходимое убежище женщине.
1: Майор, пресс-секретарь полиции Михаил Зингерман, большое вам спасибо за участие в нашей программе.
0: Спасибо вам, всего доброго.
1: Ну и перейдем к другой теме. По собственному желанию, что важно знать перед увольнением с работы и как правильно нужно заканчивать отношения между работником и работодателем. Тема увольнения по собственному желанию сейчас в эфире программы «Особый случай». С нами на связи адвокат в области трудового права Анна Блау. Анна, приветствую вас в эфире.
2: Добрый вечер. Здравствуйте, Максим.
1: Здравствуйте. Давайте, наверное, все-таки проговорим такую тему. Время от времени либо человек принимает решение, что ему нужно самому уволиться, либо к его нежеланию его увольняют, то есть принято было решение его сократить. Вот на что стоит обращать внимание? По факту, если мы смотрим на результат, да, человек остался без работы. Но все-таки есть ли разница между тем быть уволенным или уволиться самому? Кому это важно?
2: Разумеется, что есть разница. И даже закон изначально делает эту разницу. Человек ушел по своему желанию, или его работа закончена, потому что работодатель так решил. Это большая разница. Это связано с компенсацией по увольнению, которую будет получать работник. Теперь, если раньше, скажем так, до... Последние 10 лет, даже больше, в районе 15, компенсация по увольнению, она была связана с тем вопросом, ушел человек по своему желанию или его уволил работодатель. Если он уходил по своему желанию, ему не была положена эта компенсация по увольнению. Причем это могут быть очень большие деньги, когда за каждый год человек, который работал год и выше, ему положена компенсация при увольнении в сумме одной зарплаты, средней зарплаты в том году. Да. Так что это, если человек у него зарабатывал 5, 6, 7, 8, 9 тысяч и проработал 5 лет на одном месте, это, разумеется, большие суммы. Это очень большой вопрос. Но изначально это то, что решалось. Или он получает полную компенсацию, или он вообще ничего не получает. После того, как вошел закон по пенсии Хувата, что называется.
1: Обязательная пенсия.
2: Да, вошел такой пункт, который изначально заставляет, принуждает работодателей откладывать на кассу работников эту компенсацию в случае, если они будут если работодатель их уволит. Да, почему это было важно? Потому что приходили такие ситуации, когда работник поработал 10, 15, 20 лет, его уволили после этого времени, или он вышел на пенсию, в таком случае тоже положена эта компенсация, и в кассе работодателя не было достаточно денег, чтобы ему оплатить это, поэтому пришел такой законопроект, который решил, что так будет лучше, так будет правильно, если в кассу будет откладываться или полная компенсация по увольнению, или хотя бы две трети, такая вот часть. То есть что происходит с этими деньгами? Это то, что вы хотели спросить, или что-то другое?
1: Нет, я не хотел прерывать. Ну хорошо, это то, что касается того самого выходного пособия. Понятно, что пенсионные фонды это...
2: Увольнительного.
1: Да, это то, что называется своим петурим. Да. А что касается именно тех самых рабочих дней, простите, отпусков, да, каждому работнику положено в год, ну, у каждого как бы свое, да, но есть минимальное количество, которое каждому работнику положено в год, отпускных дней. Что происходит с этим днями, если работник не успел, что называется, их потратить, использовать?
2: Отличный вопрос. Те дни, которые у него собрались, это собирается за каждый месяц положен, там, скажем, по минимуму один день, и если он оставляет работу уволен или ушел по собственному желанию, это не имеет значения в этом случае. Получается, что у него есть банк таких дней, которых он уже набрал, ему насчитано это в службе Сахара прописано, и он имеет право просто, чтобы ему их выплатили. В окончании работы выплачивают вот эту вот часть, которую он не использовал.

0: Это работает только на выходные дни, это не работает на больничные.
1: То есть больничные не учитываются при этом? Если не успел поболеть, то все?
0: Да, к сожалению, многие, немало работников, которые, когда слышат, что их увольняют, вдруг сильно болеют на эту тему. Даже суды уже знакомы с такой странной тенденцией, что как это... Люди, получается, сразу начинают болеть, потому что понимают, что иначе, да, невозможно эти дни эксплуатировать только во время работы.
1: Ну, с другой стороны, есть уже очень много исследований, которые говорят о том, что если человек находится в очень плохом, не то чтобы настроении, у него какой-то душевный или моральный срыв, ведь, согласитесь, увольнение для многих может восприниматься не как какая-то награда или, наоборот, повышение по службе, и поэтому в некоторых случаях даже вот такое вот ментальное подавленное состояние может быть приравнено, конечно же, к некой болезни. Опять же, я не врач, я не утверждаю,
0: но... Не совсем,
1: не ставлю сейчас в прямом эфире диагнозы, я этим не занимаюсь.
0: Нет, на самом деле, что больничный, это считается, когда человек в связи с болезнью, не с плохим настроением, а с болезнью, не может выйти на работу, и поэтому ему идет компенсация за это. Поэтому это не совсем так, но есть, к сожалению, что как бы...
1: Ну, адвокат вы, с вами спорить не буду. Ну, смотрите, вот когда человек увольняется сам, это одно. Когда его увольняют, в принципе, как мы знаем, есть обязательное правило, да, то самое слушание, которое на иврите называют шимуа. А если человек увольняется сам, ведь он не может делать это самое собеседование своему работодателю. Что происходит?
0: Он не должен. То, что он должен сделать, это, в принципе, известить своего работодателя, что он уходит с работы, и предупредить, дать предупреждение. Это связано, ему он должен дать период какой-то, дать предупреждение перед тем, как он уходит, чтобы дать работодателю то время найти другого работника на его должность. И продолженность вот этого вот извещения, сколько заранее он должен известить об этом, это связано с сколько времени он находится на работе. Если он работает месяц, два, три, то это несколько дней по дню за месяц. А если он уже работает больше года, то это уже может дойти и до месяца заранее. Поэтому работники, которые работают больше года на одном месте работы, они должны предупредить заранее, что... И дать предупреждение, и отработать вот этот вот последний месяц, иначе работодатель может потребовать от них компенсацию за вот это вот время, которое они не дали заранее извещение. Это очень важный момент, это часто случается. Нужно обращать на это внимание, что когда человек уходит с работы по собственному желанию, то он это не может сделать без предупреждения. Да. Да.
1: Что, когда мы говорим про обратную сторону, то есть если работодатель принимает решение сократить сотрудника, каковы его действия, что должен знать в данном случае работник, чтобы его права не пострадали?
0: Во-первых, соответственно, работнику тоже положено вот такое предупреждение. Причем это считается, смотря сколько человек находился на одном месте работы. И если, допустим, опять же возьмем этот пример, когда человек работал больше, чем год, ему положено те же самых 30 дней. 30 дней они обоюдны. Если работодатель должен дать их, то также работник должен дать их при увольнении, при уходе. И если работодатель их дает, то они считаются с момента, когда дали работнику вот этот михтав питурим. Потому что процесс, как вы правильно, Максим, сказали, сначала идет такое, не то, что человеку сегодня на завтра можно известить, мы закончили наше сотрудничество, и начиная с завтра вы не приходите на работу.
1: Ну, то есть, я так понимаю, между выдачей письма об увольнении и шимуа должно пройти какое-то время, и между решением или между приглашением на это самое слушание и оповещением, а об этом слушании должно тоже пройти какое-то время?
0: Ну, какое-то время, есть очень большие ожидания, через какое-то время, но на самом деле и суды, и есть такое законодательство, которое не прошло, но было обсуждено, речь идет о 24 часа, 48 часов, это не сейчас дни и недели. Это речь идет о том, что человеку нужно дать какое-то время нормальное, чтобы не подходить, через час поговорим, а заранее известить его о таком слушании, дать ему в письменном виде причины, по которым его увольняют, или идут глобальные сокращения на месте работы, или есть какая-то индивидуальная причина, по которой увольняют этого работника. Почему это очень важно? Потому что суды в Израиле считают, и правильно считают, что это неправильно увольнять человека, не объясняя ему, по какой причине, а нужно человеку объяснить, по какой причине его, есть намерение закончить его...
1: профессиональную карьеру в данном конкретном предприятии, да?
0: Да. Но при этом для чего еще это важно? Чтобы человек мог это оспорить, потому что, возможно, произошла какая-то ошибка. Возможно, человек, да, заинтересован продолжать, и он может, например, поправиться или стать лучше в чем-то. Есть такое, было очень известное дело, когда уволили сотрудницу банка, потому что она была очень взрослой, и думали, что она не сможет справиться с новыми компьютерными какими-то там функциями. И не сказали ей об этом, просто не хотели ей об этом говорить. А потом, когда она об этом узнала, что из-за этой причины, она подала иск, и по этому иску было сказано, что должны были дать ей принять такое решение, должны были ей сказать, по нашему мнению, вы не можете справиться с этой новым оборудованием, с компьютерами, поэтому мы вас увольняем. И она могла сказать, дайте мне шанс, я подучусь, я исправлюсь, и я продолжу работать. И решение невозможно, так же, как правильно заметили, нельзя дать на месте, нельзя давать. При этом не
1: даже если по факту оно уже и это решение, что называется, принято. Готово и есть, да, если даже принято. И последний вопрос, Анна. Кто может присутствовать на слушании перед увольнением, а кто не имеет права там находиться? Может ли туда прийти адвокат работника или, к примеру, адвокат фирмы?
0: Ну, со стороны работодателя, разумеется, имеет право вызвать туда адвоката фирмы. Обычно принято, что предупреждено, кто будет находиться на этом слушании. И работник имеет право прийти не только с адвокатом, а он может даже прийти с каким-то представителем. Например, есть такие случаи, представители Сестадрута, например, партнер. И есть люди, которые, может, менее комфортно сами за себя постоять, так они могут прийти с кем-то другим. Еще есть такая возможность, что человек может за место приходить на слушание, может в письменном виде ответить на него. Но надо понимать, что когда не приходят или никак не реагируют, то получается, что работодатель... Это интересный нюанс, который люди не всегда понимают. Они думают, что если они придут на слушание, и если они будут из этого избежать этого слушания, то невозможно принять решение. Это не так. Разумеется, что можно принять решение, тем более в этом случае решение примется исключительно
1: в пользу работодателя.
0: Да, потому что у него нет никаких других...
1: То есть это право, которое вы рекомендуете не оставлять, а пользоваться этим правом?
0: Ну, если заинтересованы остаться на месте работы, да.
1: Ну, может быть,
0: если нет, есть разные случаи. Есть люди, которые понимают, что им это же место работы не подходит, и хотят уволить.
1: Но, тем не менее,
0: я не заинтересован приходить на слушание, можете дать мне места в Питурим, и я ухожу.
1: Ну, и опять же, почему это важно? Потому что в рамках того же слушания, может быть, можно как-то, что называется, полюбовно разойтись и договориться, или, может быть, какие-то условия получить. Опять же, не для всех это...
0: Возможно. Но это как бы связано уже с более применением более продвинутых каких-то техник. А можно просто сказать, окей, мне это подходит, если люди, которым это подходит, или они понимают, что ситуация в фирме уже такая, что идут на разные укрощения, потому что, может, фирма заканчивается, есть разные ситуации. Ну, я не знаю, что они получат свои места в Питурим, они смогут пойти или в другое место работы, или на посольстве.
1: Или встать на учет.
0: Да, потому что исход будет такой, что даже если не придут на слушание, значит, закончится это дело увольнением. Если кто скажет, зачем мне приходить на это слушание, это не всегда приятная ситуация, мне все понятно, мне все ясно, можете послать мне, выдать мне мой места в Питурим.
1: Анна Блау, адвокат в области трудового права, большое вам спасибо за участие в нашей программе.
0: Большое спасибо, удачи.
1: Спасибо. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Я лишь напомню, что в завершении этой программы телефоны, по которым вы можете связаться с нашей редакцией, программа «Особый случай» радиостанции «Канрека», вы можете позвонить на автоответчик и там оставить сообщение на номер 072-393-2666. Можете также написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что на номер WhatsApp звонки не принимаются, только сообщения в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, Напоминаю, что у страницы «Особый случай» появилась постоянная страничка в социальной сети Facebook. Найти ее очень просто. Заходите в Facebook, пишите там в разделе «Поиск особый случай», переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека». Там, на этой странице, есть возможность отправить нам личное сообщение. Не пишите и не описывайте ваши случаи под комментариями, в виде комментариев под какими-то постами. Не пишите это на общей стене, потому что так вашу информацию могут услышать и увидеть другие участники и подписчики этой самой страницы. А мне же остается лишь напомнить, кто сегодня помогал в эфире, кто сегодня готовил эту программу. Это продюсеры программы Дмитрий Сногинов и Мирьям Гилевич. За режиссерским пультом в иерусалимской студии сегодня Зафер Салим, музыкальный редактор Таня Барская, у микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.

И снова глазам подступает белая мгла. Ну что ж, наше дело такое, плывите парусные, может и вправду земля кругла.

зато дуэт для скрипки и альта. Но зато дуэт для скрипки и альта.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Относительно недавно мы с оперной певицей сопрано, вокальным педагогом и доктором философии в области педагогики Светланой Бендиковой разговаривали о ее диссертации, обобщившей десятилетие преподавательской работы и о ее уникальном методе, позволяющем достичь не только свободы владения голосом, но и психологической свободы исполнителя. Но, как сказали классики, критерий истины – это практика, поэтому сегодня со Светланой, вокальной мамой, как она себя называет, ее ученики в студии, звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, вышеназванная Светлана Бендикова, а также Милана Охана, Амир Абизгаус и Йонатан Адамский. Ну, всем привет.
1: Добрый день.
0: Повторение – мать учения. Давайте, Светлана, начнем с очень краткого изложения главных идей вашего педагогического слэш-творческого метода.
1: Ну, моя диссертация называется «Организационно-методические основы обучения пению учащихся учреждений художественного образования в Украине и Израиле». Она посвящена формированию вокальной компетентности подростков. Как вы видите, они находятся в студии.
0: Вполне вокально компетентны. Да.
1: В работе сопоставлены музыкальные традиции, образовательные программы, вокальные методы двух стран с учетом влияния языка и культурной среды. Основу моей методики составляет гуманистические, культурологические, компетентностные и творческие подходы. Особое внимание уделяется сохранению голоса ребенка, освоению музыки разных культур. Уделяется внимание практическому применению знаний и развитию творческой самостоятельности ученика.
0: Свет, теперь, пожалуйста, о том же, но человеческими словами. Значит, в чем уникальность метода? В том, что, как я понимаю, что не только становятся хорошими певцами ваши ученики, но и раскрывается их индивидуальность. И поэтому, может быть, даже потом, в будущем, кто-то, большинство становится профессионалами, кто-то может уйти куда-то на другое место работать, но все они на своих местах, где бы они ни были, будут яркими индивидуальностями.
1: Да, это прежде всего. Я не учу своих учеников петь точно так же, как я. Я стремлюсь увидеть, услышать и раскрыть их индивидуальность, научить разным стилям музыкальным, потому что музыкальный инструмент, например, фортепиано, он настроен, и мы уже, как музыканты, можем играть на нем все, что угодно. Раньше было принято, ну и сейчас это в традиции, что оперный певец учит только классическому вокалу, а моя практика показала то, что инструмент, голос должен быть настроен, а уже то, что мы им изображаем, как мы поем, это зависит от вокальных способностей, возможностей ученика, от его диапазона, от его мироощущения, от его пристрастий, скажем так.
0: То есть в конце обучения кто-то будет оперным исполнителем, да, кто-то будет там, джазовым исполнителем, да, а кто-то будет петь популярную музыку.
1: Совершенно верно.
0: Главное, что у них уже есть нечто, то общее, что вы им дали, что позволит им дальше идти, может быть, своей дорогой.
1: Да, но есть основа.
0: Основа есть.
1: Да, которая учит правильно дышать, правильно естественно извлекать звук, петь с удовольствием и дарить радость людям, потому что искусство – это эмоциональный язык, и пение, естественно, ты должен пропустить музыку через себя, спеть от души и раскрыть свое сердце слушателям и сделать им счастливые моменты сотворчества, скажем так, на сцене.
0: Okay.
1: Но я стараюсь учить моих учеников не только сугубо, скажем, классики, эстраде, джазу. Я пытаюсь вот эти вот настроенные голоса, с каждым из них пробовать разные направления вокальные. Сейчас пишутся произведения, кстати, это называется шелюф или, ну, скажем, салат. В одном произведении может быть несколько... то есть в одном произведении разные стили вдруг начали встречаться. Или в одном произведении вдруг встречаются несколько разных разных языков. И как это переключиться певцу с одного языка на другой? Ну, допустим, наши дети, вот сидящие здесь люди, они дуолингво, да, или даже трилингво, они знают русский, иврит, английский прекрасно. То есть они очень талантливые, сообразительные. Если ты разговариваешь на разных языках, это одно, а если ты одновременно поешь на нескольких языках, это совсем другая, как бы, эмоциональная, психологическая нагрузка, поэтому этому тоже нужно обучаться и, как бы, готовить их на большие сцены именно через вот такие произведения.
0: Ну, этим вы и занимаетесь, и, соответственно, наш рассказ будет через музыкальную паузу о фестивале, на котором вы все недавно побывали, но пока у нас будем демонстрировать, как говорится, на деле первая музыкальная пауза, и... Мы потом мы, значит, наверное, уже расскажем подробно, мы, вы, ребята, расскажут о фестивале. А пока, значит, вот вашему вниманию предлагаются бесценные плоды и результаты творческого метода Светланы. Значит, сейчас будет петь Милана Охана, композиция «Говорят шоколада». Ну, давайте вы будете представлять всех исполнителей перед тем, как мы будем ставить их песни.
1: Милана занимается у меня 2 года, и ее, как бы, любовь к сцене началась совсем не с пения, а с танцев. Но это ей настолько помогает быть выразительной и креативной, и эмоциональной на сцене, что вот те конкурсы, на которых она была, все сразу дают ей первое место. То есть она гармонична, она талантлива как певица и как... танцовщица, сейчас как я... творческий человек. И вот эта вот госпожа шоколадка, которую она будет сейчас исполнять, это вот, как бы, я считаю, очень яркий номер в ее исполнении.
0: Я хочу посмотреть на Милану, потому что заграждает мне вот экран. Милана, все хорошо? Да. Все нормально, как бы? Чувствуешь себя в порядке? Да. Все, ну тогда мы поехали, будем слушать твою композицию. Это Нурит Хирш, да?
1: Да.
0: Все, поехали. Говорит шоколадом.

0: Итак, в студии Светлана Бендикова и ее ученики Милана Ахана, которую мы сейчас слышали, Амира Безгаус и Йонатан Адамский. Теперь про фестиваль в Голландии, где все они, это я не удержусь, я скажу сразу, где все они заняли первые места в своих категориях и все выступали на гала-концерте. Это триумф. Пожалуйста, Светлана, теперь расскажите.
1: Вы знаете, это был удивительный фестиваль единения душ, скажем так. Его организаторы живут в Чехии, но они настолько поддерживают украинское искусство, они выходцы из Украины. Угу. Это президент Павел Бубряк и вице-президент Илья Лернер. Известные деятели украинской культуры и искусства, чья деятельность тесно связана в том числе и с проектами украинской диаспоры в Европе. Но они проводят эти фестивали, в рамках фестивалей конкурсы по всему миру. Теперь уже доехали до Малайзии и до Японии. Mm. Да, оба, Илья и Павел, активно сотрудничают в рамках международных культурных и фестивальных инициатив, объединяющих украинских артистов и творческие коллективы за рубежом. Но на этом фестивале можно петь на любых языках, потому что музыка объединяет народы. Значит, наши дети пели, мои ученики пели на иврите, пели на английском, на французском. То есть предела нет, но обязательная песня должна была быть на украинском языке. И мы с удовольствием спели «Ой, у Лузи Чирона Калина» на украинском, на английском. И я специально перевела на иврит, чтобы звучало на трех языках, это было потрясающе. То есть гран-при было обеспечено.
0: Значит, я добавлю, что фестиваль был в Миддельбурге,
1: да,
0: что недалеко от Амстердама. The World Festival of Ukrainian Art and Culture. Да. Такой фестиваль. Да. Выступили, да, с 21 по 23 августа.
1: Совершенно
0: я не ошибаюсь.
1: Верно.
0: Все. Да. Значит, и, в общем, получилось, по-моему, замечательно. Все, я еще раз повторю, победили. Все участвовали в гала-концерте. И, ну, я не знаю, это, наверное, такое результат Светланы и ее методики, в общем, как бы не повторять за учителем, а раскрывать собственную индивидуальность.
1: Совершенно
0: и оригинальность.
1: Верно.
0: Все раскрыли. Да. Милану мы уже слышали. Мы потом будем, чуть-чуть позже будем разговаривать со всеми участниками сегодняшнего заседания. А сейчас я бы хотел, чтобы мы послушали Амира Безгауза, а вы представили его.
1: Амира Безгауз занимается у меня уже четвертый год. И пятый, да? 4-5. И когда он пришел, у него уже мутация произошла. То есть у мальчиков обычно голос высокий, а потом он садится, тело растет, связки увеличиваются, и голос развивается вместе с телом. И вначале мы даже не знали, чем мы займемся. То есть постепенное знакомство нас как людей и знакомство с его голосом привело к тому, что он с большим успехом поет песни, которые пели когда-то певцы на Евровидении. Например, в 2015 году звучала песня «Golden Boy». И вот когда Амир выходит на сцену, все сразу верят, что это «Golden Boy». И действительно, очень удачный номер в его исполнении. Когда-то его пел Надав Гедж на Евровидении 2015, а автор музыки и слов Дарон Медали.
0: Ну, уже я вижу, что Амир Golden Boy, потому что он так неистово подпевает, вообще он все время во всех участвует, так сказать.
1: Очень эмоционально.
0: Да, и это очень классно. И я, в общем, верю в него, как и во всех, впрочем, остальных ваших учеников. Слушаем Golden Boy Амира Безгаус. Поехали.

0: Ну и повторю, что в студии у нас Светлана Бендикова, Милана Охана, Амира Безгаус, которого только что слушали, и Йонатан Адамский. А кстати, Светлан, сопровождали родные ребят в Голландии?
1: Да, конечно. Да. При поддержке семьи.
0: Ну, в общем, мы,
1: Я одна не отвечаю, не могу отвечать за детей, тем более, что у нас была большая компания, 9 человек, и... С такой компанией тяжело управиться. Моя ответственность на сцене, а вот родители поддерживают, приводят в жизнь и поддерживают их на их творческом пути. Благодаря им дети ездят на фестивали и достигают таких высот. Не только благодаря нашим занятиям.
0: Ну, значит, большой респект родителям. Да, вот, и да. Спасибо за это. Так, значит, давайте я немножко, ребят, с вами поговорю. Ну, так сказать, вы... Не, будет же песня. Вот я поговорю с вами, а потом будет выступать Йонатан, конечно, ну как... А как ты подумал, Амир, что вот я вот вам дам выступить, а Йонатану не дам?
2: Ну, немножко испугался, если честно. Что так вот-вот оставить тут так в сторонке, это... Ой.
3: Ну, нет, это говорит о нашем...
0: Да, это дала свой микрофон Светлана. Ну, все, сейчас, ребят, значит, ну, давайте говорить с каждым, хочу поговорить. Ну, что для вас музыка вообще, занятие музыкой? Просто очень многие, даже большие музыканты потом говорили, что, ну, вот, заставляли заниматься там и так далее, и так далее. Для вас это просто тяжелое дело, которое вы должны делать, чтобы в будущем как-то стать артистами, или вам это приятно, для вас это, ну, классное действие, вы ждете каждого урока?
2: Я могу говорить?
0: Все могут говорить, да.
2: Отлично. Ну, для меня вокал — это не просто петь, то, вот как вы сказали до этого, если это через силу делать и заставлять, то так ничего не пойдет, потому что для этого нужно намного больше, чем это. Например, допустим, я сейчас пою, это если буду петь через силу, мне это не получится. Это не будет красиво, как должно быть, как природно. Mm-hmm. Если я это с кайфом пою, от души, с эмоциями, то тогда это уже другое дело будет совсем. То же самое, когда я выступал в Кипре и в Голландии, я это не делал, потому что не заставили, потому что мне это нравилось. Я у Светланы начал заниматься, уже 5-й год занимаюсь, я несколько лет назад у него начал заниматься. И сначала это делал просто потому, что родители сказали, ну вот, иди петь, будет интересно, классно. Но потом я очень быстро уже сразу же понял в первые несколько уроков, что это намного больше, чем просто петь. Как Светлана и сказала, она наша вокальная мама, что она
4: правда.
2: На всех так...
4: Ну,
2: да. Она так о всех нас заботится, как о каждом своем ребенке. А столько и энергии дает хороших и позитивных, и столько улыбок у нас поднимает все время на лицах. Благодаря Светлане, если бы не Светлана, мы бы сейчас не летели ни в Голландию, не в Кипр, мы бы там не уступали. Все это благодаря Светлане. Она нас так вырастила такими сильными и бесстрашными людьми, орлами.
0: Скажи, Орел, вообще тебе сколько?
2: Не, вот через 1,5 недели 17.
0: 17. Ну, я думаю, созревает человек для большой сцены уже.
2: Да. Вот у меня вот есть, вот когда у нас последнее проведение сейчас было, несколько месяцев назад, в мае, когда там выступал Ноам Батан, я его увидел и с тех пор понял, что я, это мой певец, что с него я хочу учиться дальше, его песни петь. Плюс у него очень много песен, которые мне подходят, и у меня свое личное теперь появилось желание, не желание, а мечта, даже не мечта, а цель выступить в Евровидении.
0: Отбирайся, я думаю, что вот как бы по поводу тебя я вижу, какой ты внутренний, динамичный, подвижный, какой-то, как подхватываешь все, как с напором классно говоришь, я не вижу препятствий, так сказать, отбирайся каждый год, и будет с тобой Евровидение. Я не знаю, даже настолько велика цель Евровидения, ты просто можешь быть просто совершенно классным профи, ты можешь брать где-то и на более престижных каких-то, хотя Евровидение это, конечно, здорово, но смотри, это все-таки поп-музыка, ты можешь, мне кажется, даже и больше делать.
2: Я знаю, но просто мне вот больше всего нравится и по возрасту поп-музыка, и я человек такой, который все время будет танцевать, петь, веселиться, проще энергии делать.
0: Все, Евровидение за тобой, дорогой.
2: О, все, отлично.
0: Я верю в тебя.
2: Большое спасибо.
0: Хорошо, значит, вопросы будут прилично. Милана, скажи, пожалуйста, а ты как, ты любишь заниматься? Тебе приятно?
4: Да, очень. Всегда, когда у нас, пока что у нас нет урока, но всегда, когда есть уроки, я всегда, не знаю, мне скучно, я хочу к Светлане, она как моя вторая мама, я не могу без нее. Она как мое сердце, она тога. Ну.
0: Просто это конкуренция первой маме. Йонатан, а ты кайфуешь? Тебе хорошо, когда ты учишься, приходишь на занятия?
5: Мне вообще кайфово, потому что я вот занимаюсь пением только 3 года, а я уже столькому научился. Мне пение — это просто чистый кайф ходить туда.
0: Просто все, что вы говорите, на слогане надо набивать и вот его вешать. Хорошо, а вы все хотите стать певцами профессиональными?
4: Да, конечно.
2: Это не факт, что певцами у всех. Может, некоторые это могут делать сейчас просто потому, что им нравится. Это через 1-2-3 это может им перестать.
0: А ты?
2: А я вот у меня вот уже очень большие цели и планы есть на ближайшее и на далекое будущее.
0: Йонатан?
5: Я сам еще не знаю. Я посмотрю, когда вырасту.
0: Ну что ж, хорошо. Ребят, ну про Амира я даже не спрашиваю. Я хотел спросить, есть ли страх сцены? Потому что вот я, например, слушал сейчас, как Амир выступал, как Милана выступала. Я думаю, я не знаю, я бы вышел и... Дети, не слушайте. И без бутылки коньяка я бы просто не начал петь. Очень страшно. Я не знаю, здесь сижу за микрофоном, как вроде нормально. Но когда сцена, когда на тебя смотрят,
2: да,
0: господи,
2: понимаю.
0: Это очень страшно. То, что ты будешь на любую аудиторию, вот я уже понял. А Милана, Йонатан, страшно вам выходить на сцену?
4: Нет, потому что я уже танцую 6 лет, и бальные танцы. Я всегда иду на конкурс и все это. Когда я уже не боюсь.
0: Золотые дети. И Йонатан?
5: Я не боюсь, потому что я уже почувствовал сцену, я уже как родной на сцене, можно сказать.
2: Амир? Я могу кое-что тоже небольшое от себя добавить?
0: Амир, можешь, добавляй. Микрофон открытый,
2: ну, отлично. Конечно. Я вот когда я только начал заниматься у Светланы, вот в первый год я еще новенький был, только начал петь, и то еще совсем не уверен в себе был. И вот когда у нас вот в первые полугодия должен был быть итоговый финальный концерт зимой, нам нужно было выбрать песню и спеть ее. И мы с Светланой уже выбрали песню «Аллилуйя». Я должен был ее спеть, но я так сильно перепугался, что в итоге не пришел на этот концерт. Потом уже на втором было продвижение.
0: Вау.
2: На втором было продвижение. Я пришел, но перед тем, как надо было петь, я так переновался и стал бледным, и плохо стало, чуть не потерял сознание перед сценой. Меня позвали, я тут решил, что это уже вопрос жизни и смерти. Я просто должен спеть как надо, не важно, что происходит, я это пою, точка, и слезаю, как молодец. И я спел, я как-то только начал петь, я очень сильно внутри себя начал дрожать, я старался это не показывать наружу, чтобы все-таки хорошо выглядеть на сцене. И вот постепенно начал петь, понял, что это не настолько страшно. Я продолжил петь и уже чуть больше успокоился, но в конце песни я немножко запутался несколькими словами, но я понял, что на этом нельзя зацикливаться, как шоу должно продолжаться. Я спел, и вот за это мне еще все зрители, которые в зале были, они похлопали за то, что я так еще мой первый концерт. Даже хоть я забыл несколько слов, я не заткнулся на этом, продолжил дальше петь как надо. И вот с тех пор уже с каждым концертом все легче и легче мне стало выступать. И, слава богу, уже дошел до такого уровня, что вот когда вот уже мы были и в Кипре, и в Голландии, я выступал не без того, что я так волновался. Конечно же, немножко волнения было. Но я это делал не потому, что надо петь, потому что выбрали песню обязательно, потому что я сам хотел показать свой талант миру, потому что я хочу хорошей позитивной энергии с помощью пения распространить всем, чтобы всех зарядить как надо. И вот теперь я это, слава богу, делаю.
0: Вот я хочу для вот тех, кто нас слышит сейчас, да, я хочу сказать, что честно, я бы вот в рассказ Амира не поверил бы, потому что мне кажется, что вот этому парню выйти на сцену и сбацать что хотите, настолько он подвижный, живой, эмоциональный, классный, ну вот так, не бойтесь. А если боитесь, то вот узнайте у Амира, как преодолевать страх, потому что у него это получилось блистательно. Никто бы не сказал, и я бы не сказал, что ты боялся. Так, значит, когда вам лучше всего, друзья мои, когда вам всего приятнее, когда вы репетируете, когда вы на концерте, или когда все закончилось, и вы понимаете, что вы классно сделали?
2: Я еще, если можно, я сейчас тоже немножко расскажу. Мне лично приятно во всем, когда и тренируемся, когда и концерты, когда заканчиваем. Но это разные степени то, как мне это нравится. Допустим, когда тренируюсь, это хорошо, классно, кайфую со Светланой, поем, тренируемся. На концерте еще больше кайфую, когда пою от души стольким людям, чтобы всех зарядить позитивной энергией. Пою, очень классно выступаю и заодно сам кайфую, мне это очень нравится. И вот то же самое, как вы сказали, для конца, вот когда каникулы есть, немножко отдыхаю так от всего, чтобы наконец-то, слава богу, закончилось. Можно теперь передышку сделать месяц, немножко так отдохнуть от всего. И потом сразу с нового года начать зажигать как надо и выступать, и придется к Евровидению.
0: А, так, ребята, вы говорите, Милана и Йонатан, а вы как?
5: Мне все после.
3: Тебе больше нравится?
5: Да, мне больше нравится после. Потому что вот все закончилось, я понимаю это, я выдыхаю и слушаю все, что я напел.
0: Окей. Так, Милана.
4: Я думаю, что после, потому что, ну, что он, как он сказал, что, ну,
3: я думаю, что во время вам лучше, потому что когда вы на сцене...
0: Свет, вас сейчас не слышно, жаль, без микрофона, но как бы...
1: А я думаю, что вам лучше на сцене, потому что когда на вас смотришь, просто глаза радуются, уши вообще вас, все восхищаются и видят, как вы с удовольствием это делаете. Когда вы заканчиваете, конечно, это как бы уже такой постфактум, что я это сделал, я победил,
4: я
1: спел здорово, да. Но если бы вы не любили творчество и не творили на сцене, навряд ли бы выходили на сцену. Правда, что сцена — это магнит, да?
4: Да.
0: Так, хорошо, установили большинством голосов. Ладно, пошли дальше. Как вам было, каждому из вас, там, как вам было в стране Голландии? Рассказывайте ваши впечатления о фестивале.
2: Можно я тоже сейчас начну рассказывать?
0: Перестань спрашивать.
2: Окей. Ну, сначала в Голландию полетел, конечно же, чтобы не только петь, чтобы и повеселиться.
0: А.
2: Плюс я еще очень люблю автоспорт, машину, так что, конечно, чтобы посмотреть еще на очень красивые машины не за страной, увидеть много всего интересного, новые дома, архитектуру, обстановку, новых людей, и заодно познакомиться еще с хорошими друзьями, там, которые выступали. И я вот сначала, я второй раз в жизни, не, уже третий раз в жизни летал, и заодно это было немножко еще волнительно, в хорошем смысле, что я чувствовал, что сейчас будет целая неделя, что очень весело будет и круто, будем веселиться, зажигать всю Голландию. И... Вот,
1: допустим, делиться талантом,
2: да,
1: и эмоциями.
2: Мы первые два дня, когда прилетели, мы тренировались перед концертом. Это были очень интенсивные дни. Мы несколько часов подряд все время тренировались все вместе.
0: Угу.
2: Это и в конце дня, конечно же, были уставшими, пошли уже в кровать, отрубились. И тоже во второй день также нужно было. Потом, когда был концерт, это уже совсем другое дело. Мы были уже готовыми и ментально настроились, что все, сейчас мы зажигаем, как надо, благодаря Светлане, которая нас настроила, что мы зажигаем.
1: Благодаря нашей,
2: да,
1: взаимопоминанию.
2: Да, вот именно.
4: Да.
2: Мы вместе определились и решили, что мы сейчас выступаем, мы зажигаем Голландию, как же мы зажгли и...
1: Кипр.
2: И сейчас мы Голландию так зажигаем. И мы так и сделали. Мы самое лучшее выступление сделали от всего сердца, которое мы смогли. Мы выступили как надо. Мы остались довольны. И, конечно же, потом пошли в ресторане вечером все компании
0: праздновать. Вот это уже
1: отметили.
2: С десертом, с мороженым, как, конечно же. И во второй день это уже был финальный концерт, после того, как объявили, что мы все вместе, все, кто выступали, мы выиграли первые места и гран-при заняли. Все, кто из Израиля выступал, мы заняли первые места. Это было потрясающе и очень волнительно.
0: Так, друзья мои, как...
1: Милана.
0: Милана.
1: Что ты скажешь?
0: Ну, тебе в кайф было там? Как бы хорошо
4: очень.
0: Было? Да?
4: Да, потому что я, всем показывала, как я пела, и все мне, хлопали, и все это. И, когда мы пошли на зал, когда он был вот такой большой, что, не знаю...
1: Потрясающий большой зал, много людей, да?
2: Шок был.
4: Нахон.
1: Хороший, в хорошем смысле этого слова.
4: Ну, мне было очень весело. Светлана.
2: Вот именно.
1: Дело в том, что...
0: Йонатану дайте, пожалуйста, слово.
1: Йонатан с нами не ездил в этот раз, но он полетит на следующем конкурсе. Он готов уже, да. Он будет готов. Я еще хочу подчеркнуть, что почему мы выступаем именно на этом фестивале, потому что я ребятам рассказываю, что Украина сейчас проходит войну за независимость. И так как мы, израильтяне, знаем, что это такое, отстаивать свою независимость, мы с большим удовольствием поем украинские песни, даже те люди, которые, вот с нами был Яниф Кликер, который ни слова ни по-русски, ни на украинском языке не знает, но с удовольствием мы поем эти песни, даже его сын 2-летний поет эти песни на украинском языке. Музыка объединяет, мы даем друг другу поддержку, энергию, и это то, что делает этот мир лучше и добрее.
0: Не могу не задать еще по одному вопросу вашим ученикам. Скажите мне, друзья, ваша вокальная мама, какая она?
2: Потрясающая, самая лучшая, из лучших, которая есть, учит, как надо петь, и заодно красиво, и с эмоциями, от души, все сердце, чисто, оригинально, очень красиво, природно. И Светлана, она самая лучшая вокальная мама во всем этом мире. Вот так, это, в принципе, все, что мне сказать.
4: Правда.
0: А Милана?
4: Светлана, она самая хорошая.

0: Я не находил лучше учительниц. Я проходил много учительниц, и такой и хорошей я не встречал никогда.
1: Ну, в общем, диссертация диссертацией, а это, знаете, от души дорогого стоит.
2: Да.
1: Несколько слов скажите, пожалуйста, про Йонатана, будем слушать Джамайку.
2: Ну, во-первых, я хочу поблагодарить за такие чудесные комплименты и хочу подчеркнуть, что мы не только занимаемся вокалом и музыкой, а музыка – это прежде всего про воспитание человека. И вы видите, какие они потрясающие, какие у них сияющие глаза, какие они вообще достойные люди. Я думаю, что это будущее нашей страны, и Израиля,
3: тоже.
2: Израиля. И даже если они не станут певцами, музыка будет всегда в их сердцах, и она настолько даст толчок вашей жизни в плане позитива, креатива, силы духа. Я не сомневаюсь, что вы уже прекрасные люди, станете еще лучше.
1: В общем, я так понимаю, Светлана, вам еще придется довести мир до Евровидения.
2: Я не отказываюсь, с большим удовольствием. Да,
1: хорошо,
2: мы все,
1: хорошо,
2: все вместе полетим. Готовимся. А Йонатан, да, – это уникальный человек, уникальный голос. Мы начали заниматься сколько? 3 года где-то назад. И понятно, что вначале мы не брали сложные произведения. Вообще голос – это очень хрупкий инструмент, который, ну, как не навреди, как в медицине. Вот точно так же и в вокале. Нужно увидеть и почувствовать потенциал ученика, чтобы его потом раскрыть. Ну, то есть вокальное ухо – это прежде всего должно быть у педагога. Потому что не каждый певец, который сам хорошо поет, может хорошо научить других. Вот с Йонатаном тоже мы начинали сначала очень простые детские песенки на иврите, на русском, там, на английском. Но в какой-то момент, когда он уже понял, что такое голос, начал петь на дыхании, начал у него его голос раскрываться, я сама удивилась и говорю: «Йонатан, так у тебя же дисконт». А дисконт, чтобы вы знали, это высокий мальчишеский голос, настолько чистый и хрустально чистый, что он иногда сравнивает его с пением ангелов. И вот в процессе наших занятий выяснилось, что он может петь песни выдающихся певцов, таких, например, как Робертино Лоретти. И в чем еще отличие дисконта от других голосов? То, что, чтобы научить певца петь, это нужно потратить, ну, 2-3 года, наверное, хорошей работы совместной. А как бы жизнь дисконтов, к сожалению, голос меняется, это тоже где-то 2-3 года максимум. И все, и потом он уже вырастет, и голос у него поменяется, и будет все по-другому, по-новому, по-другому, с хорошей точки зрения, но вот этот вот момент, звездный час, который сейчас у него, вот я хочу, чтобы все услышали, как Йонатан поет песню «Джамайка».
1: Да, поэтому в любом случае это останется.
2: Да, это останется.
1: Слушаем.

0: Ну что, мы достигли полной гармонии. У Светланы замечательные ученики, у учеников Светланы замечательная учительница. А несколько слов еще, Светлана. У нас не так уж много времени, но просто когда мы встречались с вами до эфира, я записал за вами множество, так сказать, замечаний и наблюдений. Просто давайте в виде такого краткого комментария. Ну, вы сказали уже о различии между голосом изнутри и извне, и о том, что необходимо ухо со стороны, и этим ухом являетесь вы для всех.
1: Да.
0: Теперь, любой инструмент, сказали вы, можно настроить, а голос только через ощущение и воображение. Вот
1: да.
0: Вы, значит, это источник вот именно ощущений и воображений для ваших, ну как вы настраиваете их голоса?
1: Ну, не совсем так. Я имела в виду
0: поправьте
1: внутреннее
0: меня.
1: Ощущение каждого певца. То есть, во-первых, голос мы не можем потрогать руками и не увидеть глазами, да? Он у нас не темперированный, не настроенный. Как его строить? И, конечно, через талант, который дается от родителей Бога, я с этим талантом работаю и как бы раскрываю его и веду к мастерству. Потом мое кредо – это вера, иммуна, вера и тренировка. То есть сначала я верю, я должна увидеть потенциал и поверить в этого человека, а потом он должен научиться верить в себя сам. Вот так вот вырастают у моих птенцов крылья вокальных, они их расправляют и побеждают на конкурсах. А что касается внутреннего ощущения, ощущение вибрации, ощущение резонанса, это одно, а ощущение свободы, это приходит только тогда, когда с технической точки зрения и голоса настроены. То есть вот этот вот метод потока вокального, который я описала в своей диссертации, он как раз и говорит о свободе физической и о свободе психической. То есть когда они уже не боятся, что голос их не будет слушаться, когда они его чувствуют, они работают гибким голосом, когда приходит и физическая уверенность, когда это сливается вдвое, тогда возникает творческая свобода. И поэтому они не боятся сцены, потому что они уверены в своих голосах, своих талантах, они с удовольствием творят.
0: Значит, соотношение таланта и трудолюбия. Я вижу, что
1: да.
0: И слышу, даже такой человек, лишенный музыкального слуха, как я, слышу, это очень все здорово и талантливо. Трудолюбивы ваши ученики?
1: Да, они трудолюбивы, они поют и занимаются дома, они ищут новый репертуар. Я всегда открыта как бы для своих учеников. То есть есть вещи, которые я им рекомендую, а есть вещи, которые они приходят, и мы вместе таким образом выбираем репертуар. Кто-то приносит, я говорю, нет, это тебе не подходит по диапазону, по зону, по голосу, там, по каким-то другим причинам. А есть, которые мы попадаем в точку. Вот как мы с Амиром выбрали песню, как с Миланой чудесно получилось, говорит Шоколада, как с Йонатаном, Джамайка. То есть это как бы яркие представители моего вокального класса. Ну, у меня есть много и других ребят, с которыми, дай бог, мы придем когда-нибудь в следующий раз к вам в студию. Но я хочу сказать, что здесь как раз должно быть совпадение, химия между учеником и педагогом, потому что, в основном ко мне приходят и остаются, но есть такие, которые уходят, с некоторыми я иду годами, вот как, например, с Гилей Кушнир, она у меня училась 12 лет, сейчас уже родила нам вокальную внучку Либи, да, и приходили они недавно ко мне на концерт с цветами, вот у меня поклонники с нулевого возраста теперь, да, или, например, как Янив Кликер тоже приходит со своим двухлетним сыном ко мне на уроки. То есть я воспитала тут в Израиле уже поколение певцов, музыкантов, которые сами преподают вокал, которые поют в израильской опере. Ну, про Украину, Европу я, как бы это прошлая жизнь, я умалчиваю, потому что мой педагогический стаж насчитывает около 40 лет, и вокальный стаж тоже большой. Вот, как бы я люблю это дело, я делаю с любовью, поэтому вы видите такие результаты. Тут нету секрета никакого.
0: Светлана, ну, то есть я правильно понимаю, что занятие – это, конечно, не только упражнение профессиональное, а вот тот поиск химии, который может появиться
1: да.
0: В процессе поиска индивидуальности. То есть вам нужно подобрать ключ каждому, да, но для этого все должны, в общем, взамен отдать доверие, то есть как бы доверять вам. И...
1: Да, совершенно верно. Голос – это продолжение личности, это внутреннее я человека, голос. Поэтому без доверия ко мне, как к педагогу, как к человеку, невозможно открыть голос. То есть из космоса души на Божий свет вывести – это довольно сложно. Этот, еще раз, этот инструмент мы не видим, мы не можем потрогать руками. Тут все через воображение, ощущение, доверие. То есть, я бы сказала, через какую-то духовную составляющую голос раскрывается, потому что, ну, нет такого живого, природного, естественного инструмента, как голос. Голос – это уникальный инструмент.
0: Я думаю, что все здесь присутствующие это как бы чувствуют и понимают, насколько уникальным и замечательно уникальной и замечательно хрупкой вещью они обладают. Ну, не знаю, берегите ее. Но мне кажется, что вы прошли уже такой долгий, такой нелегкий путь, что сейчас уже... Как-то мне кажется, что вам вершина виднее гораздо больше, чем это было в начале, когда все только начиналось. И, наверное, скажите спасибо своим родителям, которые решили
1: поддерживают
0: вам вот
1: так, вас в этом стремлении.
0: А вообще, кстати, ребят, еще по пару слов, не буду вас мучить долго, но как родители вот к этому относятся, как вы чувствуете, так сказать, родительскую поддержку?
2: Ладно, я опять начну. Ну, вот с самого начала родители меня толкали, потому что они видели, что я талантливый мальчик, что у меня большой потенциал есть. И сказали, что, ну, попробуй пока, почему бы и нет. Я согласился. И вот первый раз, как я начал до этого вам рассказывать, я пошел на вокал сначала просто, чтобы для кайфа. И потом я понял, что это много больше, чем просто так, что веселиться. Это целое... Как это объяснить? Это целое...
3: Это как спорт.
2: Не, не, не, это целый вид жизни, целый вид, это целый вид искусства.
0: Да. Окей, окей, хорошо. Значит, Милан, а вот как вы с Максимом, так сказать,
4: я могу даже Максим сказать.
0: Да, говори.
4: Давай я начну с Максимом. Как я знаю, что когда мама хотела, что Максим пойдет петь, он вообще не хотел, он играл, ну, футбол и все это, он не хотел. Ну, мама ему умоляла, он сказал, ну окей, я пойду. Он пошел к тебе на первый урок, он пошел домой и сказал, мама, давай, я иду туда. Мама сказала, о, спасибо.
3: Ну, а потом как ты пришла после Максима?
4: Я пришла на... Всегда я шла на концерте, где, ну, Максим пел, и мне очень это понравилось, как он там поет, и вот, ну... Вау. И потом мы...
3: А теперь вы поете вместе, да?
4: Да.
0: А дуэт есть у вас?
4: Да,
0: для Максима и для Милан, да, два? Окей.
4: И тоже, ну, мне очень понравилось, и маме сказала, мама, я хочу очень к Светлане. Сказала, окей, давай после концерта к ней пойдем и спрашиваем. Мы пошли к ней, мы ей спросили, сказала, пока что нету места, но когда будет место, я вам скажу. Ну, было место, я первая пошла.
0: Окей. Йонатан.
5: Мои родители очень поддерживают меня, потому что они видят мой талант, и они хотят, чтобы я продвигал его и не останавливался только на Джамайке.
0: Ну, блин, конечно, у тебя будут еще, я уверен, еще будут и другие замечательные номера, как бы, Джамайка, окей, это замечательно, но это этап, который ты прошел, ты будешь двигаться от этапа к этапу, от вершины к вершине. Светлана, хотите что-то еще сказать? У нас минутка осталась.
1: Да, я хочу сказать, что конкурсы – это как бы такой срез того уровня, который находится ребята сейчас. Некоторые на предыдущих, ну и на любых конкурсах. Сначала выигрывают, потом проигрывают. Но наша задача не зацикливаться, а идти вперед и работать над собой. Потому что музыка – это спорт. Его невозможно выбросить из головы, невозможно оставить, невозможно остановиться. И самое главное, победы нам дают крылья, а поражения нам дают мотивацию двигаться дальше, работать над собой, развиваться и стремиться к новым высотам. И я уверена, что эти ребята – станут хорошими музыкантами, хорошими людьми, и даже не, если не будете профессиональными музыкантами, то вам сцена дала уверенность в себе, она дает вам позитив, креатив, она дает вам очень много положительных вещей и в плане мышления, и в плане вашей человеческой составляющей. Поэтому я очень горжусь, что у меня такие талантливые ученики, и мне очень тоже кайфово работать с вами. Я получаю огромное удовольствие от работы с вами и выступлений с вами, и надеюсь, что мы будем продолжать.
0: Окей, ну, далеко не обо всех тонкостях вашей педагогики, Светлана, мы успели поговорить, но я надеюсь, что поскольку мы встречаемся не последний раз, вот, так что время есть поговорить и еще о каких-то Конечно. Вещах. Да. Так, но сейчас я хочу поблагодарить за сегодняшнюю программу певицу, сопрано, преподавателя, доктора философии в области педагогической деятельности, Светлану Бендикову, ее учеников Милану Ахану. Милана, я тебя должен увидеть. Привет, спасибо. Амира Безгауза, в общем, Евровидение, бро.
2: Да, уйдешь на Евровидение с Божьей помощью да. очень скоро уже.
0: Окей. Йонатана Адамского, чью Джамайку мы еще долго будем вспоминать. Всем удачи, ребят, потому что мне очень нравится то, что вы делаете, и то, как строится ваша жизнь. В ней сейчас много музыки, много искусства, много труда, что тоже здорово, потому что только мы с Светланой об этом говорили, когда встречались, только на пересечении таланта и трудолюбия высекается самая главная искра. Вот. А значит, в студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Ну и я хочу, чтобы завершила нашу программу «Болеро» Елены из оперы Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня» в исполнении Светланы Бендиковой. То есть, как бы в данном случае мы и учимся, говорю я устами ваших учеников, и просто наслаждаемся, слушаем. Все слушаем. Пока-пока.

0: Титан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кам Река.
1: В склянке тёплой.

0: Добрый день. Здравствуйте. В эфире программа «На пике событий». И сегодня до 7 часов вечера мы подведем итоги уходящего дня. Поговорим о дипломатических и политических последствиях попытки похищения самолета. Военно-политический кабинет соберется сегодня в 19:00. Попробуем разобраться, в какой ситуации оказались тысячи израильтян, которые планировали полеты рейсами Fly Dubai. А также пресс-служба ЦАЛЯ опубликовала сегодня официальную реакцию на фильм «НАЗА». Эти и другие темы сегодня в программе «На пике событий».
1: «На пике событий». Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Попытка захвата самолета и возможное повторение мегатеракта 11 сентября. Эта тема находится на повестке дня военно-политического кабинета, который соберется сегодня в 19:00. Давайте послушаем, что заявил глава правительства Бенямин Нетаньяху в интервью американской сети Fox News.
2: Any indication as of now of any Iranian involvement in this incident?
3: Well, it's too early to say. The attacking pilot.
0: Если на данный момент какие-либо признаки причастности Ирана к этому инциденту, задает вопрос интервьюер, пока об этом слишком рано судить, говорит Нетаньяху. В отношении атаковавшего пилота в настоящее время ведется расследование в Саудовской Аравии. Полагаю, он будет перевезен в Эмираты. Мы будем следить за ходом этого расследования и, возможно, также примем в нем участие. Об этом, а также о реакциях мирового сообщества на попытку теракта мы поговорим с Дмитрием Дубовым, журналистом и обозревателем по вопросам внешней политики. Дима, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Нетаньяху заявляет, что Израиль будет следить за ходом расследования и, возможно, даже примет в нем участие. Допустят ли Эмираты этого принятия участия в расследовании теракта?
4: На все, что делается под сукном, ниже радара, вдали от средств массовой информации, на все на это будет дан зеленый свет, при условии, что, знаешь, у нас... Есть такая болезнь в нашем правительстве, без того, чтобы называть имена, у нас люди любят рассказывать публике то, что, в принципе, рассказывать не принято, а иногда даже и неумно об этом говорить, но политическая логика требует, диктует свои условия, и в этой связи, скажем так, определенное недоверие со стороны, назовем это арабскими партнерами, можно, в принципе, даже понять. Конечно же, понятно, что лучше всего, эффективнее всего с этой проблемой справятся именно израильские спецслужбы, потому что наши возможности по расследованию терактов, они, в общем, не идут ни в какое сравнение с возможностями наших соседей. Конечно же, понятно, что эта проблема, как бы кто ее ни называл, делал вид, что ее не существует, или пытался обойти неудобные слова, во-первых, существует, и, во-вторых, беспокоит. В первую очередь, не только израильтян, но и Эмираты, и Саудовскую Аравию и так далее. Конечно же, понятно, что у нас между Израилем и Эмиратами, между Израилем и Саудовской Аравией тоже, это не секрет, существуют давние связи во всем, что касается именно сотрудничества по линии спецслужб. И поэтому, исходя из всего этого, по совокупности всего того, что я сказал, я предположу, что Израиль, конечно же, будет участвовать в расследовании этого инцидента именно на уровне спецслужб, где у нас уже... повторю, давние рабочие связи, при условии, что будут какие-то гарантии, что ли, того, что израильское правительство не будет об этом публично распространяться. Обрати внимание на то, что Эмираты, даже Эмираты крайне неохотно признали тот факт, что, ну, скажем так, есть вероятность того, да, что это мог быть теракт, говорят в Абу-Даби, и поэтому поручили государственному прокурору расследовать эту версию событий также. А что это еще было, если не попытка теракта? Понятно, что там просто пытаются как-то это все не называть своими именами в силу своих внутренних причин, и это необходимо понимать. Мы, конечно, можем с этим не соглашаться, делать вид, что это не аморально и все такое, но мы живем на Ближнем Востоке, мы понимаем проблемность нашего окружения, мы понимаем нашу проблемность для нашего окружения в том числе, и здесь надо быть не правым, а умным, как говорится, и в этом смысле, чем меньше будет идти речь, в том числе и в заявлениях публичных наших политиков, тем лучше будет для расследования. В конце концов, никто не собирается отменять полеты авиакомпании Fly Dubai.
0: Ну, пока что они приостановлены.
4: Они приостановлены на 8 дней. Это протокол, который, в общем и целом, на самом деле абсолютно понятно. Но, что называется, зуб даю, прошу прощения, голову на отсечение, что не будет отмены этих полетов. Просто потому, что, во-первых, пока никто не летает, или только заявил о готовности летать. Во-вторых, это очень сильно ударит по нашим отношениям. Здесь надо почистить протоколы и проверить, как все это работает, а не рубить с плеча.
0: Ну вот, кстати, сегодня посол Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах Йоси Шелли также заявил, что 6 лет эмиратцы были надежной опорой, когда никто не хотел летать, и страна была полностью закрыта. Они делали для нас все возможное, поэтому нельзя закрывать авиасообщение из-за одного инцидента.
4: Можно только с этим согласиться.
0: Вопрос, как вообще повлияет этот инцидент на отношения между Израилем и Эмиратами?
4: Это кризис. Как и любой кризис, в нем есть окно возможностей. Безусловно, это и сильнейший удар по репутации самой этой авиакомпании, которая является дочерней авиакомпанией Emirates, это один из глобальных лидеров авиаперевозок. Это, безусловно, удар по репутации Эмиратов, которые допустили такой прокол и где на израильском направлении. Это, конечно же, скажем так, за все время с начала Авраамовых соглашений у нас было несколько экзаменов, которые проверяли наши отношения на прочность. Конечно же, все, что связано с войной, с глобальной повесткой, с Ираном и так далее, Газа. Этот инцидент в том числе в этом же списке, когда будут писать учебники истории, там, не знаю, отношения между Эмиратами и Израилем, безусловно, это отдельная глава, инцидент с рейсом 1073 авиакомпании Fly Dubai. Но здесь очень много будет зависеть от желание сотрудничать. Желание сотрудничать есть с обеих сторон. И со стороны Абу-Даби, и со стороны Иерусалима, безусловно. И тот факт, что был разговор между Мухаммедом бен Заидом и Беньямином Нетаньяху, это все правильно. Это все должно быть сейчас. Просто подходы к этому разные. Ну, то есть, как бы мы не можем абстрагироваться от того, что в Израиле выборы, и эта ситуация тоже сейчас как-то разыгрывается, обрабатывается на предмет какой-то электоральной монетизации. С одной стороны, с другой стороны, в Абу-Даби, безусловно, этому не рады, потому что они хотели бы подобного рода проблемы решать как можно тише. Это соответствует, в общем, арабской ментальности, это соответствует текущему моменту, это соответствует проблематике отношений между Израилем и Эмиратами, в принципе, с арабским миром. Поэтому здесь, как бы, знаете, очень важно не бежать впереди паровоза или этого арабского скакуна, чтобы да. не удариться лбом в дверь какую-нибудь нежелательно.
0: И вот все, о чем мы сейчас говорили, и вот эта сложность в отношениях с Объединенными Арабскими Эмиратами, и, с одной стороны, желание участвовать в расследовании, но невозможность, скажем так, придавать это огласке, сегодня все будет на повестке дня военно-политического кабинета. Какие решения, на ваш взгляд, должны будут им приняты?
4: Здесь надо сказать одну вещь. Все, что произошло вчера, это чудо, помноженное на несколько. Да? То есть там было столько совпадений удивительных, что эти люди родились в рубашке несколько раз, и такое бывает, наверное, раз в столетие подобного рода
0: совпадения. Ну, еще и люди, которые спасли, можно сказать, практически всех пассажиров.
4: Конечно, но не будь там второй резервный экипаж, непонятно вообще, что бы мы увидели вообще в результате. Но у всякого чуда есть своя подоплека, да, а всякое чудо – это не до конца доработанные протоколы службы безопасности. Надо вспомнить, что о том, что существуют определенного рода проблемы, именно по этому вопросу говорил никто иной, как глава Шабака Давид Зини. Но, как мы понимаем, это направление слишком чувствительно для того, чтобы подобного рода вещи проверять. И хорошо, что закончилось все именно так. Это я к вашему вопросу о совещании по вопросам безопасности. Если оно будет посвящено целиком и полностью именно этому инциденту, но, извините меня, подобного рода вещи прорабатываются на низком уровне, техническом, на уровне спецслужб и сотрудничества между двумя странами. Понятно, что после попытки теракта, конечно же, этот вопрос, он как бы прорабатывается на самом высоком государственном уровне, но по большому счету это епархия канцелярии главы правительства и, может быть, МИДа. Да? То есть предотвращение подобного рода ситуации должно быть на уровне встроенных механизмов, встроенных протоколов. Дальше. Конечно же, здесь есть определенные... Ну, скажем так, соблазн сейчас приписать Иран к этой ситуации, да, когда Беньямин Нетаньяху говорит о том, что мы не знаем,
5: связаны ли с этим с Ираном, но мы проверяем. Это как в фильме «Плутовство», который в переводе на английского «хвост теляет собака», когда вбрасывается какой-то информационный повод, который может быть связан, а может быть не связан, но люди это слово запоминают просто потому, что слышали много раз. И будет интересно, конечно, послушать затем, если будут ли какие-то стейтменты, пресс-релизы после этого заседания, но в общем и целом здесь имел место прокол, который нужно было нейтрализовать, скажем так, заняться им на уровне абсолютно людей-профессионалов, прежде чем это стало вот этим вот чудом над Саудовской Аравией, после которого мы сегодня все вдруг начали думать о том, насколько обеспечены безопасностью эти полеты. Да. Это не дело военно-политического кабинета в данном случае, именно что координация между спецслужбами двух стран, которая была или не была, но здесь вот этот вот прокол им действительно нужно заняться и проработать с тем, чтобы он не повторялся в будущем.
0: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое вам спасибо.
5: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река.
6: Здесь и сейчас.
0: Тем временем, сегодня утром сотни израильтян оказались в Дубае без возможности прямого возвращения в Израиль из-за приостановки рейсов Fly Dubai в Израиль. Мы беседуем с Даной Шахар, которая летела в Израиль из Японии, и Fly Dubai – это был рейс, который должен был из Дубая доставить ее домой. Дана Шахар, шалом лех.
7: Шалом рав, шалом лех.
0: שלומי בסדר, מה שלומך? אני מבינה שאת נמצאת בדובאי לגמרי במקרה.
7: לחלוטין במקרה, אנחנו היינו בחופשה ביפן ותכננו לחבור לארץ כבר היום לפנות בוקר, ובאמצע הטיסה לארץ גילינו שלמעשה אנחנו צריכים למצוא מקום לשהות בו עד שנוכל לחזור הביתה בבטחה. לאור האירוע הקשה מאוד שהיה אתמול, החליטו לעצור את כל הטיסות עד לסיום התחקיר. מאוד קיווינו שיהיו איזה שהם פתרונות יצירתיים שיאפשרו את המשך הגעת הנושאים הישראלים חזרה בבטחה לביתם, אבל אנחנו מבינים שכנראה יש איזה שהם תהליכים יותר עמוקים שמתבצעים שהם ככה הרבה מעלינו ומעל ההבנה וההכרה שלנו. אז אין לנו אלא לסמוך על המדינה שלנו שהיא מבצעת את עבודתה נאמנה, ובמקביל גם תדאג לכך שאנחנו נוכל לחזור הביתה לחיי השגרה והעבודה שלנו.
0: וכמה אתם, כל המשפחה?
7: אנחנו כאן כל המשפחה, אנחנו ארבעה אנשים, יחד איתנו במלון יש לא מעט ישראלים, אני מבינה שיש הרבה מאוד ישראלים שמפוזרים במלונות השנים. לפי מה שחברת אמירייטס העבירה לנו מוקדם יותר הבוקר כשהיינו בנמל התעופה, הם נערכים לסייע להלנה של כ-50 אלף ישראלים.
0: וואו.
7: זה לא המספר עליו עומדים כרגע, ממש לא, הם פשוט מסתכלים ב... מכפלות קדימה של כמות הימים שנגזר עליהם לא להמריא לארץ, וכמות האנשים שבונים על החזרה שלהם לארץ דרך פליי דובאי, פה מדובאי. הם כמובן העמידו לרשות הנושאים מספר דרכים שונות לנסות לפתור את הבעיה שנקלענו אליה כולנו. חלק מהנושאים בחרו לטוס דרך יוון וקפריסין, ברגע שהטיסות האלה התמלאו, לא נותרה כל כך ברירה אלא לשהות במלונות עד שיהיו איזה שהן טיסות ריאליות אחרות, כי להפעיל לטוס למקומות הרבה יותר רחוקים ומשם למצוא את דרכנו לבד הביתה, כי הם לא מספקים חזרה מלאה לישראל, אלא ליד נוסף אחר. הבנו שפשוט אין ברירה, אלא להמתין לראות מה קורה עם החברות הישראליות, האם הם יוכלו להגיע לכאן, האם יהיו איזה שהם פתרונות יצירתיים שאולי כן יאפשרו את חזרתם של פליי דובאי, חזרה להגיע למדינת ישראל. אז אנחנו ברגעים מאוד גדולים של מתח, יש כמה פתרונות שפחות אהודים כרגע כאן על הישראלים, פחות מעדיפים לקחת טיסה של פליי דובאי שתנחת בירדן, קשה מאוד להאמין בכל מה שקשור להבטחה, בזה שבאמת חס וחלילה לא יהיה איזשהו ניסיון לאירוע טרור מסוג כזה או אחר של אנשים שמחפשים לפגוע בנו, גם חלילה לפגוע באחיהם הירדנים. בסופו של דבר אנחנו כולנו נתונים לאותם איומים, אנחנו מדינות שכנות וידידותיות, ויכול מאוד להיות שגם בהם ינסו לפגוע, ולכן זאת אחת העדיפויות הפחות רצויות מבחינתנו.
0: אנחנו מחכים
7: לדעת מה קורה.
0: אבל לפחות דרגו לכם...
7: יש הרבה שמועות שמגיעות.
0: מה השמועות?
7: הרבה שמועות שמגיעות לכאן לגבי מתי התחילו להגיע טיסות ישראליות. לגבי מחירים הבנו שבאמת כל החברות מאוד מנסות לבוא לקראת ולהיות מאוד עוגנים, שזה מאוד יפה מסידם יש להגיד, ובאמת אנחנו מבינים שיש הרבה תהליכים שמתבצעים כרגע, שמנסים לסייע להגעה של המטוסים הישראלים לדובאי ולחזרתנו לארץ. אבל בסוף כרגע אין איתנו באמת אף גורם רשמי כלשהו בקשר, אף אחד לא פנה אלינו, אף אחד לא פרסם איזשהו קו סיוע או קו למתן מידע ואינפורמציה מטעם המדינה, מטעם משרד החוץ, מטעם משרד התחבורה, משהו שהוא קצת חסר, בעיקר לאור העובדה שאנחנו חווינו אירועים כאלה בעבר, ולכן היה רצוי שכבר נלמד ונשכיל לתפעל אירועים מסוג כזה בעתיד, בתקווה שלא נזדקק להם, אבל לפחות שיהיה לנו איזושהי תוכנית מגירה לאיך מתפעלים מצבים כאלה מצד המדינה שלנו. אנחנו כן ראינו שהאמירתיים מאוד מאורגנים. זאת אומרת, היה ברור להם שברגע שבוטלו הטיסות, יש צנרת מסודרת שדרכת עוברת, צינור מסודר של מיקומים, הם מחלקים אותך למלונות, יש מתחם שלם של הסעות, הכל אצלהם מאוד מאוד מאורגן, הם למדו מאירוע לאירוע. אצלנו כנראה עדיין לא הסכימו ללמוד, גם שיש לציין שכמובן האירוע הקשה הזה שפקד את המדינה שלנו היה לכולנו בהפתעה, אבל בסוף המנגנון הזה של להיתקע בארץ זרה, שזה משהו שהוא לא נעים, בטח שלא תכננת אותו, ואתה רוצה לחזור על חיי היומיום שלך והשגרה שלך, ושתהיה לך גם את האפשרות, את יודעת, לצאת בכיף לנופש ולחזור בשלווה הביתה. זה משהו שמורכב לתכנן במדינה שלנו.
0: כן, לגמרי. אבל אתם מנצלים את הימים שיש לכם עם המלון בדובאי? אתם מטיילים או שאתם נמצאים
7: אנחנו
0: במלון?
7: אנחנו הגענו אליו הבוקר, לפנות בוקר. אנחנו הגענו לכאן. אנחנו נדרשים להמתין פה כרגע, כי אחת האפשרויות שנתנו לנו זה שתהיה אולי איזושהי טיסה שתצא מאבו דאבי, טיסה מיוחדת בשיתוף פעולה של חברה אחרת, ואנחנו ממתינים לדעת מה קורה, ובשביל זה דרשו מאיתנו להישאר זמינים בחדרים, ואם יוצאים מהחדרים להיות זמינים לטלפונים, אבל כן באזור המלון, כי צריך יהיה לקחת את הדברים, לנסוע מיד ולעלות למטוס. כמובן שהם מאוד מנסים ככה להגן עלינו, ולכן כל המידע הזה של בדיוק איזה שדה ואיזה חברת תעופה ובאיזה שעה ואיזה הכל, זה משהו שהם לא רוצים לפרסם והם לא רוצים שידעו, אז גם אנחנו לא יודעים. אז אנחנו במוכנות, בתקווה שבאמת זה משהו שיוכל לעזור לנו לצאת מכאן. זה גם יכול לא לקרות.
0: זה באמת לא פשוט לשבת בבית מלון במתח כזה, ולדעת שיכול להיות עוד רגע אתם טסים, ויכול להיות שאתם נתקעים שם אולי לעוד לילה. דנה, אנחנו מאחלים לך חזרה בטוחה ומהירה הביתה לך ולכל המשפחה, ותודה רבה
7: לכולנו
0: שדיברת איתנו. תודה.
7: Тогда лахем.
0: Литраут. Я переведу мою беседу с собеседницей. Дана Шахар летела из Японии домой. Она должна была пересесть на рейс, который находился в который вылетал из Дубая в Израиль. И уже во время полета она узнала о том, что произошло на рейсе Fly Dubai, то, что все рейсы отменены, и им пришлось приземлиться в Дубае. Она летала в Японию со всей семьей, их 4 человека, на рейсе Emirates, и им пришлось в Дубае пересесть на подготовленные для них автобусы и отправиться в гостиницу, чтобы понимать, что происходит. Как говорит моя собеседница, по той информации, которую ей передали из компании Emirates, 50 000 израильтян могут застрять в ближайшее время в Дубае. Непонятно, что происходит. Непонятно, будут ли готовы рейсы. Сейчас происходят некие процессы, чтобы израильские компании прилетели и смогли увезти израильтян. Но пока что точной информации ни у кого нет. И вот так, без того, чтобы она хотела, чтобы это произошло, ей пришлось задержаться там. Как она говорит, некоторые израильтяне, которые летели вместе с ней или которые оказались в той же самой ситуации, решили двигаться дальше и вылетать из Греции или из каких-то других стран. Но она решила все-таки ждать своего рейса, потому что ей кажется, что это гораздо сложнее двигаться из Дубая в другую страну. И она постоянно находится в напряжении, потому что ей каждую минуту могут сказать, что есть рейс, и она должна быстро собраться и улететь. Ей даже не удается выйти из гостиницы. И она отмечает, что очень жаль, что никто из израильских официальных представителей не находится с ними на связи, потому как это уже не первый случай, когда израильтяне оказываются вот таким образом за границей. И если сравнивать, что происходило в Эмиратах, то там все было построено четко, их привезли, собрали, дали всю полную информацию, но никто из израильских представителей, по ее словам, с израильтянами не связался. И сейчас, как она уже сказала, она находится в неведении. Конечно же, израильские компании предлагают свои услуги, говорит она, но еще не ясно, когда они смогут вылететь, поэтому они готовятся и к тому, что через несколько минут ей скажут выезжать в аэропорт, или к тому, что она сможет остаться на ночь в гостинице. К сожалению, и она еще раз повторяет, у израильтян, несмотря ни на что, нет какого-то алгоритма, который был бы выработан в связи с такими ситуациями, и ей приходится на данный момент быть в неведении. Мы беседовали с Даной Шахар, которая должна была лететь рейсом Connection Fly Dubai из Дубая в Израиль, а путешествовала она из своего отпуска, семейного отпуска из Японии.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: И вот некоторое время назад мы получили сообщение, израильские авиакомпании получили разрешение на организацию рейсов для возвращения пассажиров из Дубая в аэропорт Бен-Гурион. И я напомню, что со времен операции «Львиный рык» Шабак запретил израильским авиакомпаниям летать в Дубай. Однако после вчерашнего инцидента с попыткой захвата самолета эмираты выразили готовность удовлетворить требования служб безопасности, что, собственно, позволит возобновить эти полеты. Об этих новостях мы поговорим с Шимоном Яишем, обозревателем по вопросам авиации и туризма. Шимон Яиш, Катав Туфа в Тейрут, шалом, эрев тов.
8: שלום, ערב טוב.
0: קיבלנו הודעה באמת לפני חצי שעה שחברות הישראליות קיבלו אישור להחזיר את הישראלים מדובאי, אבל תמיד יש אבל.
8: נכון. קודם כל, הטיסות האלה צפויות להתחיל כבר ממחר. יש אבל. הטיסות מישראל יהיו ריקות. הנוסעים לא יוכלו לעלות על הטיסות האלה מישראל, והטיסות מדובאי לישראל יהיו עם כבודה מאוד מאוד מוגבלת. זאת אומרת שלא כל הדברים שהם לקחו איתם לחופשה, הם יוכלו להחזיר איתם בטיסה הספציפית הזאת. רוב הכבודה שלהם פשוט תגיע אחר כך, בטיסות שמיועדות לכבודה.
0: ומתי הטיסות האלה יצאו? עכשיו דיברנו עם הנוסעת שהיא טסה קונקשן מיפן לישראל דרך דובאי. אני מתארת לעצמי שארבעה אנשים שטסו ליפן חזרו עם המזוודות מלאות.
8: נכון, זה לא רק יפן אגב. דובאי זה יעד שהרבה מאוד ישראלים, ולא רק ישראלים, הרבה מאוד נוסעים עוצרים שם ועושים קונקשן אל ומי יעדים מאוד מאוד פופולריים במזרח, כמו תאילנד, וייטנאם, כמו שאמרנו, יפן, דרום קוריאה, ועוד ועוד ועוד. אז לכן כן, הרבה פעמים במקרים האלה מגיעים עם מזוודות גדולות ומלאות. אני לא יודע עדיין להגיד בוודאות מוחלטת מתי יגיעו המזוודות האלה, מתי תגיע כל הכבודה. יכול להיות שזה ייקח כמה ימים, אבל אין לי תאריך מדויק שאני יכול להתחייב.
0: כלומר, עוד לא הודיעו על זה.
8: נכון.
0: אני רק אתרגם, ואז עוד כמה שאלות. Мой собеседник говорит о том, что действительно есть такое сообщение, но всегда есть но. Эти рейсы из Израиля выйдут пустыми, и они заберут людей из Дубая. Естественно, эти билеты будут платными. Но есть еще одно но. Их чемоданы, чемоданы этих пассажиров останутся в Дубае. То есть они смогут сесть на самолет только с маленьким чемоданом, то, что называется тролли. И я задала ему вопрос, речь идет о действительно о большом количестве чемоданов людей, которые не только были в Дубае, но и путешествовали, как наша предыдущая собеседница по Японии или другим странам. Он говорит, непонятно, когда прилетят специальные самолеты, чтобы забрать чемоданы, действительно... Речь идет о туристов с большим количеством чемоданов, но, судя по всему, эти чемоданы приедут позже. Од аваль шиеш бехоле иньяна зе шель хазарата тисот исраэлиот ле Дубай зе амхир. Клумар, кидей лаалот ле тиса, הנוסע שנתקע בדובאי צריך לשלם עוד כסף.
8: אלה טיסות של חברות אחרות, זאת אומרת, יש נוסעים שקנו טיסה עם פליי דובאי, והם כרגע יחזרו לישראל עם חברות אחרות. אלאל פרסמה שהמחיר שלה הוא מחיר אחיד, $249 לכיוון לכרטיס לייט, ארקיה החל מ-$279, וישראל החל מ-$299, אם אני זוכר נכון, אלה המחירים שהם פרסמו. חשוב לזכור שמדובר בטיסות שיוצאות מכאן ריקות. זאת אומרת, צד אחד יוצא ריק, וצד שני יוצא עם נוסעים. וכן, אלה המחירים שפורסמו על ידי חברות התעופה. והמחירה כבר נפתחה. הבנתי שהייתה הסתערות די גדולה על הכרטיסים כבר עם פתיחת המחירה. וכנראה שבימים הקרובים נראה עוד טיסות של חברות תעופה ישראליות, מדובאי לישראל.
0: Они торгуемые. Я задала вопрос по поводу цен, которые просят израильские компании. Он говорит, что, в принципе, цены не очень разнятся, но нужно понимать, что, в принципе, эти рейсы выходят из Израиля пустыми и возвращаются наполненными, то есть им нужно каким-то образом хотя бы купить эти расходы. Цены приблизительно $290-$270, и уже открылась продажа этих билетов, и израильтяне эти билеты уже покупают. Естественно, они должны были лететь эмиратскими компаниями, но теперь они летят совершенно другой компанией, и это вполне нормально то, что требуют израильские компании оплату за билет. Ваяхат имзот айом яца ОДА Эмиратс хаврата ту תעופה של אמירויות, שפליי דובאי זה חברת בת, לא כל כך רוצה להסיע ולהטיס את הישראלים.
8: זה לא שהיא לא רוצה, היא הודיעה שמי שהכרטיס שלו אמור להסתיים בתל אביב, לא יוכל לעלות על הקטע שבין היעד שבו הוא נמצא לדובאי, אבל... שרת התחבורה, מירי רגב, יחד עם בכירים במשרד התחבורה, פנו לבכירים באמירייטס, וכרגע עוד אין אישור רשמי לזה, אבל נראה שהכיוון הוא אולי חיובי, ואולי בכל זאת כן יאפשרו לאותם ישראלים שרוצים להגיע לדובאי, לעשות את זה עם אמירייטס. אבל אני מדגיש ומסתייג, כל עוד אין אישור רשמי, תמיד לחכות לאישורים רשמיים ולבדוק מול הגורמים הרשמיים. בכל זאת, אנחנו במצב שהוא יחסית מורכב, סיטואציה חריגה, ואני חושב שזה חלק מהדבר הזה, ורק נקווה לטוב.
0: נקווה לטוב, ונקווה שכל הישראלים יחזרו בשלום הביתה.
8: אמן, אמן, אמן, זה הכי חשוב, שכולם יחזרו בריאים ושלמים.
0: תודה רבה לך, שמעון יאש, כתב לענייני תעופה ותיירות. תודה.
8: תודה רבה.
0: Мой собеседник говорит, что Emirates – это еще одна тема, и были сегодня сообщения, что она не собирается вести тех пассажиров, чей билет заканчивается в Тель-Авиве. Сообщения такие поступали, но, судя по всему, министр транспорта Мири Регев провела некие консультации. Еще нет официального разрешения этому, но, судя по всему, проблема будет разрешена. Опять-таки, давайте подождем официального разрешения. Мы беседовали с Шимоном Яйшем, обозревателем по вопросам авиации и туризма. Продолжаем программу «На пике событий». Расширенная коллегия Верховного суда из 9 судей под председательством Ицхака Амита рассмотрела сегодня апелляцию на решение Центральной избирательной комиссии о запрете председателя партии Балат Сами Абушхаде участвовать в выборах в Кнессет 26-го Сайбызыва. Основной темой слушания стала статья, опубликованная Абушхаде 8 октября 2023 года, в которой тот писал: «Если маленькая, находящаяся в блокаде Газа, смогла это сделать, то другие могут сделать это более эффективно». Решение суда пока не объявлено, однако вот какой ультиматум предъявил судья Амит Абушхаде.
9: Среди
0: судей существует единодушное мнение, что слова, написанные кандидатом Сами Абушхаде, причиняют боль, возмущают и вызывают отвращение. Похоже, что намечающимся итогом станет утверждение решения о его дисквалификации со всеми вытекающими последствиями. В данных обстоятельствах и с согласия всех членов судейской коллегии мы рекомендуем господину Абушхаде взвесить, настаивает ли он на своем участии в выборах или отказывается от него, чтобы сделать излишним вынесение аргументированного судебного постановления по его делу. Прокомментировать это я попрошу адвоката Алекса Шмерлинга. Алекс, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
0: Вот такой ультиматум я вот первый раз слышу, чтобы судья выступал с таким заявлением.
10: Ну, это совсем не ультиматум, это довольно частое явление в судебной практике, когда суд сообщает одной из тяжущихся сторон, в какую сторону дует ветер, и чтобы избавить эту самую сторону, в отношении которой, скорее всего, проиграет, избавить ее от вынесения решения, которое, возможно, причинит ему ущерб. И в этой ситуации суды довольно часто рекомендуют одной из тяжущихся сторон отказаться от ее позиции и, грубо говоря, уйти с арены и записать себе баранку.
0: Будет ли выдан дисквалификационный вердикт или же человек сам откажется от участия в выборах?
10: Я думаю, что в данном конкретном случае вообще речь идет о просто беспрецедентной ситуации. Готовясь к нашей сегодняшней беседе за то короткое время, что у меня было, я просмотрел историю псилет, сейчас попробую найти русский эквивалент. Назовем дисквалификации кандидатов в наш парламент, как партии, так и индивидуумов. Так вот, с 1965 года ни разу не было, вот считайте сами, сколько это лет, 60 лет, ни разу еще ни один арабский кандидат, ни одна арабская партия, ни один арабский кандидат не были дисквалифицированы в качестве кандидатов на избрание в парламент. Я объясню, почему. Дело в том, что все мы прекрасно понимаем, что избирательное право, как пассивное, так и активное, это зерно, это один из самых главных, это тот самый камень, на котором держится демократия. И мы с вами, более того, наш с вами советский, русский, российский нынешний опыт показывает, каким образом демократия может переродиться в автократию, в диктатуру. Недавно вот у нас прошли выборы в российский парламент, и многие из нас догадываются, каким образом был достигнут тот результат, при котором правящая основная партия добилась того результата. Мы не там, поэтому чрезвычайно почтительное и нежное отношение к этому самому пассивному избирательному праву, оно является, это один из краеугольных камней израильской судебной практики. Так вот, за весь этот период ни разу не было случая, когда бы арабский кандидат был, даже такие случаи, как Ханин Зуаби, которая вела скажем так, возмутительно в самом в простом понимании этого слова, даже Ханин Зуаби позволили баллотироваться в Кнессет и быть избранной и выступать в нашем парламенте. Так вот, в данном конкретном случае, когда речь идет о Сами Абу Шхаде, я думаю, что за последние 60 лет это будет первый случай, когда кандидат будет признан, будет дисквалифицирован для участия в выборах. У этого есть достаточно внятное обоснование. Основание, кстати сказать, это был первый беспрецедентный случай, когда юридический советник правительства высказался за дисквалификацию. Вы процитировали небольшой кусочек из статьи Сами Абу Шхады, которую он написал 8 октября. Там, помимо того, что вы процитировали, был еще один очень важный момент, где он называет происшедшее, то есть вот эту вот совершенно бесчеловечную атаку Хамаса, он ее называет важнейшим историческим, стратегическим и интеллектуальным событием, так сказать, за всю историю израильско-палестинского конфликта. Он ни тени осуждения. Кстати сказать, 10 октября он тоже публикует статью, в которой, опять же, никоим образом не дает оценок происходившему. Надо сразу отметить, Сами Абу Шхада многожды пытался обелиться.
0: Да, он даже сегодня сказал, что он сожалеет об этой статье.
10: Не просто сожалеет, он никогда бы в жизни ее не написал, если бы знал, что это на самом деле происходило 7 октября, а вот он не знал. Тем не менее, все эти объяснения, даже юридический советник правительства сочла не больше, не меньше, чем, скажем так, неким таким лицемерным представлением того, чего не было на самом деле. Так вот, в отношении арабских депутатов, арабских кандидатов в депутаты всегда действовал Верховный суд всегда был необычайно осторожен, поскольку речь идет о меньшинстве. И в отношении большинства вот само по себе восприятие ситуации, согласно которой мы с вами большинство, мы вооруженное большинство, мы большинство, которое владеет ситуацией и располагает всеми ресурсами для того, чтобы себя защищать. Поэтому наличие некоего меньшинства и его, скажем так, это самое меньшинство не является реальной угрозой для нашей страны. 7 октября, безусловно, изменило эту позицию, поскольку даже это меньшинство, в случае, если оно не будет достаточно лояльным, представляет собой

0: поскольку совпадение взглядов судей в данном конкретном случае было очевидным, и это было видно в ходе сегодняшнего заседания.
1: Что ж, подождем до завтра. Большое вам спасибо, адвокат Алекс Шмерлинг, большое спасибо за этот комментарий.
0: Всего наилучшего.
1: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Верховный суд разрешил опубликовать имя подполковника Арии Амидрора, который служил офицером разведки дивизии «Газа» во время нападения 7 октября. Амидрор, сын генерал-майора запаса Якова Амидрора, в последние месяцы вел судебную тяжбу против увольнения со службы и против публикации его личных данных. Мы беседуем с военным обозревателем Давидом Гендельманом. Давид, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Вот согласно решению начальника Генштаба, которое было принято еще в прошлом году, Амидрор сын, я имею в виду, он входит в число командиров, несущих командную ответственность за провалы 7 октября. Какая ответственность вот возлагается на Ария Амидрора?
3: Он как начальник разведки дивизии «Газа», в его прямые обязанности входило следить за обстановкой, за индикативными признаками нападения, обрабатывать всю информацию, как любая разведка. Его первая задача была именно выдать предупреждение. Он по имеющейся информации на протяжении всего периода, когда он служил, он, в принципе, вступил в должность в мае 23-го года, то есть примерно 4 месяца он занимал эту должность на момент 7 октября. Из того, что известно, он постоянно игнорировал предупреждения, считал известный разведке план нападения Хамаса фантазией, не прислушивался к предупреждениям. Короче, он не выполнил свою профессиональную задачу как начальника разведки дивизии, но, в принципе, если учесть, что очень многие провалились, но основная проблема с ним была потом. Даже, во-первых, он не хотел уходить сам, во-вторых, даже когда его уволили, он, в отличие от многих других, подавал в суд, требовал, чтобы его оставили в армии. Короче, по мнению многих, он повел себя не так, как следует себя вести офицеру.
1: То есть он эту ответственность не принимал, но, судя по всему, аргументом было то, что он начал служить на этой должности только в мае, то есть прошел очень короткий срок с того момента, как он был назначен, и до 7 октября.
3: С одной стороны, да, с другой стороны, можно сказать, что, ну, опять же, мы говорим на том уровне, на котором известно, официально он до сих пор, разумеется, ничего про это не говорил, потому что он вообще скрывал свое имя, не давал интервью, разумеется, и прочего. То есть ему были представлены все имеющиеся на эту тему предупреждения из подразделения 8-200 и наблюдательницы, собственно, дивизии «Газа». Из того, что известно, он все это игнорировал, все это отрицал, но потом он сказал, ладно, после праздника назначим совещание, посмотрим, что вы там принесли, какую информацию. Но, как мы знаем, после праздника не произошло, потому что 7 октября уже было нападение. То есть, с одной стороны, можно сказать, что он не так долго был на должности, но 4 месяца — это уже примерно такой срок. Все-таки это не 4 дня, он уже более-менее вошел в дела и более-менее уже мог нести ответственность, скажем так.
1: Кроме увольнения из армии, есть ли какое-то и общественного порицания сейчас, когда мы знаем его имя, есть ли еще какое-то наказание, может быть, которое он понесет?
3: Ну, насчет знать имя, в принципе, минимум половина Израиля и так знала его имя. Это секрет Полишинеля, просто до сих пор официально это разрешали сообщать. Насчет наказаний, в принципе, нет. Точно так же, как все остальные, начиная с начальника Генштаба и всех остальных генералов и офицеров, которые были уволены, кроме, собственно, увольнения, пока никаких других наказаний для них не предусмотрено, в том числе и для него.
1: А кто, в принципе, может, да, и это достаточно странно, потому что мы говорим о высокопоставленном офицере, который, ну, вот, несет ответственность за провал 7 октября, но за эту ответственность он в результате рассчитывается только тем, что его увольняют из армии. Конечно, это тяжело, но другого наказания он не понесет, то есть его увольняют из армии, он остается с пенсией и так далее.
3: Ну, в принципе, то же самое было по выводам комиссии «Граната» после войны судного дня. Там тоже самым большим наказанием для генералов и офицеров было только увольнение из армии.

0: Кроме ничего больше.
1: То есть не предусмотрено никаких наказаний за вот такие, скажем так, ответственность. То есть комиссия, если бы была бы комиссия, допустим, государственная комиссия, она бы могла вынести какое-то наказание для офицеров или какие-то рекомендации для наказания?
0: Как я уже сказал, комиссия граната после войны судного дня, это была именно государственная комиссия. Как любая комиссия, она только может выносить рекомендации. Сама она никаких решений принимать не могла. Она вынесла рекомендации того и этого уволить. И они действительно уволились. Но свыше этого больше ничего. Какой-то уголовный суд или что-то такое. Для этого нужны другие нарушения. Просто, скажем так, мягко, недостаточно хорошее выполнение своих профессиональных обязанностей, в данном случае другим санкциям не подвергается. Увольнение из армии и все, и более ничего. Ну, в принципе, можно сказать, такова израильская традиция.
1: Да, Давид Гендельман, военный обозреватель, большое вам спасибо за этот комментарий.
0: До свидания.
1: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Пресс-служба ЦАЛЯ опубликовала сегодня официальную реакцию на фильм «Наза». Среди прочего, в комментарии армии обороны Израиля говорится: если бы создатели фильма добросовестно провели надлежащие процедуры верификации и проверки фактов, а также перекрестную сверку источников, как это принято, они смогли бы выявить существенные ошибки, представленные в фильме. Конечно, результат свидетельствует о том, что они этого не сделали. Конец цитаты. Мы беседуем с Анной Уколовой, пресс-секретарем ЦАЛЬ в запасе. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анна, добрый вечер слушателям.
1: Ну, вся реакция, весь комментарий пресс-службы ЦАЛЬ гораздо длиннее, чем то, что я прочитала. Но, в принципе, если мы говорим о побочном ущербе, ведь существует такое понятие в ЦАЛЬ, существует понятие НАЗА. Как, что говорится в комментарии пресс-службы ЦАЛЯ вот на этот фильм?
3: Я только спрошу позволения, одну маленькую ремарочку. Я на данный момент не на службе, поэтому я больше буду говорить со своего личного опыта. Ну и опять же, вот тот пресс-релиз, который сегодня распространили. И я думаю, что важно добавить, что вот это вот понятие сопутствующего ущерба, оно существует не только в ЦАЛЯ, оно существует не только в нашей системы ценностей, не только как бы в тех войнах, которые мы ведем, это понятие, которое существует в принципе в военном деле, да, то есть когда идет война, к сожалению, есть такое, то есть войны уже давным-давно не идут на уровне того, что там, не знаю, выходит группа военных одна, напротив группа военных вторая, как бы идет война. К сожалению, это абсолютно не происходит в секторе Газа, то есть Хамас не воюет напрямую с армией, как бы они прячутся, они прикрываются гражданскими и так далее. То есть само понятие сопутствующего ущерба, оно международное, то есть оно не только оно не только используется в Израиле. Я, опять же, не могу говорить за другие армии, но в нашей армии это понятие используется для того, чтобы вообще принимать решения, да, то есть понятно, что когда оценивается определенный удар, оценивается то, какому сопутствующему ущербу этот, ну, то есть какое количество или вообще как бы может ли этот удар понести за собой жертвы среди мирного населения, да, что, я напомню, в секторе Газа очень сложно оценивать, но при этом есть уже определенная система для того, чтобы это делать, и принимается решение, да или нет. То есть стоит или не стоит наносить удар, я могу сказать, что армия, да, предпринимает огромное количество усилий для того, чтобы минимизировать вот эти жертвы среди мирного населения. Но, естественно, такое понятие абсолютно существует. Это нормально, и это нужное понятие, это очень важный фактор в принятии решений, очень важный фактор в оценке вообще правильности и нужности оказания определенного удара. И я напомню, наша армия все-таки она ведет военное дело, как бы ведет военные операции в соответствии с международным правом, и очень большое количество целей, оно изначально утверждается специальными юристами армейскими, которые проверяют, насколько эта цель оправдана с точки зрения международного права. То есть по различным факторам, естественно, как бы эти факторы оцениваются на разведданных, да, то есть те цели, которые можно заранее утвердить, те цели, которые происходят во время, да, то есть, кстати, нельзя утвердить каждую цель, то есть если находится группа солдат внутри, ведет военные действия, и на них, как бы, не знаю, снайпер по ним стреляет, то понятно, что они не будут ждать, пока юрист, не знаю, где-то там в штабе юрист посмотрит и подумает и скажет, как бы, правильно это цель или нет. Они, как бы, эти цели, то есть принимаются решения в зависимости, опять же, от оценки ситуации, от, как бы, того места, где находятся, от угрозы солдатам и так далее. Но командиры, которые ведут бой, да, то есть они тоже проходят определенную подготовку с точки зрения вот юридического, да, то есть юристы готовят командиров и говорят им, окей, такие цели считаются правильно иметь, неправильные, тут можно наносить, там нельзя наносить удар. Опять же, естественно, есть очень много
1: на
3: поле боя.
1: Да, в реакции ЦАЛИ говорится так, инструкции ЦАЛИ не задают и не утверждают автоматические удары по целям, ставящим под угрозу заранее установленное количество мирных жителей. Например, 20 гражданских при ликвидации рядового боевика или 200 при ликвидации высокопоставленного командира, как утверждает один из опрошенных в фильме. Но ведь, в принципе, когда речь идет о какой-то ликвидации или же, допустим, об атаке на какое-то здание, понятно, что речь идет и о том, что гражданские лица тоже будут затронуты.
3: Опять же, понятно, что во время ведения военной операции, к сожалению, нельзя прийти к ситуации, когда нету вообще никаких жертв среди мирного населения. К сожалению, да, то есть мы очень сильно к этому стремимся. Я это говорю не просто как, не знаю, как пресс-секретарь, как человек, который 2,5 года озвучивал и рассказывал, как бы, то, что происходит на поле боя. Я это говорю из личного опыта, потому что, опять же, я вообще общалась с солдатами, которые воюют, которые фактически находятся на поле боя, как бы понимают, что там происходит. Я была внутри Газы. То есть нельзя, то есть это как бы принятие решения, но нету черно-белого, да, то есть это в любом случае есть какая-то серая зона. Есть определенная ликвидация, нужно понимать, да, что есть определенная цель, определенная ликвидация, которая решается на уровне военного кабинета, то есть кабинета безопасности на уровне, на политическом уровне.
1: Понятно.
3: Есть очень большая, как бы, база целей, которая принимает решение на уровне начальника генштаба. Опять же, нужно помнить, что в разные этапы войны, как бы, решения принимались по-разному, да, то есть понятно, что в начале военных действий, когда было, ну, очень, не знаю, острое, как бы...
1: Анна, я хочу, просто у нас не очень много времени, я хочу все-таки задать вопрос, который, на мой взгляд, важный. Фильм, первый раз премьера фильма состоялась уже, несколько недель назад. Почему только сегодня ЦАЛЬ выпустил официальную реакцию?
3: Я думаю, что, мне кажется, ответ очень простой. Армия не могла выпустить такую расширенную реакцию. То есть были определенные высказывания и пресс-секретаря, и в пресс-релизах армии, потому что никто этот фильм не видел. А основываться, как бы, комментировать то, что ты не видел, это не очень правильно. И, насколько я понимаю, был человек, который смог попасть на один из публичных показов, которые были сейчас, мне кажется, в Америке были показаны, наверное, в Италии. И, в принципе, это указано в пресс-релизах, что этот комментарий основывается на пересказе вот, как бы, человека, который этот фильм фактически видел.
1: То есть пресс-служба ЦАЛЯ не видела этот фильм, получается,
3: да,
1: так?
3: Да. Насколько я понимаю, такого вот обширного показа, несмотря на то, что был запрос режиссерам фильма дать, как бы, армии посмотреть его, этот запрос не был удовлетворен, и фильм, как бы, армии не присылали ни на каком этапе, ни до, ни после, ни в тот момент, когда пресс-служба армии попросила посмотреть. То есть был человек, который смог попасть на публичный показ. Имя, как бы имя этого человека не упоминается. Вполне возможно, что это кто-то из служащих или бывших служащих той же самой пресс-службы. Как бы, все-таки израильтяне есть в разных частях света. И он, как бы, он просто пересказал, и на базе того, что он увидел, армия смогла сформулировать достойный комментарий.
1: Анна Уколова, пресс-секретарь ЦАЛЯ в запасе. Большое вам спасибо за этот комментарий.
3: Спасибо. Хороших новостей.
1: Хороших новостей. И сегодня наша программа завершена. Ее подготовили редактор Людмила Ермакова, продюсер Елена Черкасова и Дмитрий Сногинов. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. Мы желаем всем спокойного вечера. Всего доброго. До свидания.

заносит все больше белее. Многих и вовсе в этом снегу погребли, один за другим.

Ну что ж, наше дело такое, плывите парусные, может и вправду земля кругом.

неведомо, сколько кому остается плыть. Белые хлопья вьются над нами, чайки летают, след за кормою тоненькая полоса.

во что как синяя пружиночка, чуть-чуть настукивает жилочка у засыпающей любимой на виске.

Молва. Когда услышу эхо той молвы, едва ли удержусь не разрыдаться, не то

0: как я. Любить не будет, никто не любит вас, как я люблю. Никто, как я, любить не будет. Автограф. Какая песня. С определенным адресом. Вот, нет, ну так, чтобы не кодировать сверх меры, это все имеет отношение к Булат-Шалыча Акуджаю. Сейчас я ее спою, потом отвечу. Там даже с цитаткой внутри, автограф.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны.

солнце заката такова. Печаль о нас возвысить наши души, спокойствием природы не нарушив.

Но в том беда, что стоит сделать шаг по первой из непройденных дорожек, его сто крат окажется дороже любой застрявший в памяти пустяк.

натянутся, удерживая нас. Натянутся, удерживая нас. Не будем же загадывать пока свои приобретения и утраты, а подождем явление заката. Оно произойдет.

0: теща.
1: Ну вот и слава богу, расписали. Садитесь, гости, гости, к столу. У батареи сядет баба Валя,
0: а деда Петя сядет на полу. Здесь сядет молодое поколение. Петрович, табуретку двигай в стык. Давай, возьми Глафиру на колени. Ну шо, шо, 7 пудов, а ты мужик. Невеста.
1: Возьмите у соседей стулья в красных. Снимайте обувь, чтобы не пачкать пол.
0: Вообще приглашали всяких разных. Что только боком можно сесть за стол, жених.

0: глаза теща. За стол не обессудь, перестройка. На три талон сделали борща. За водку и вчера зашибли Кольку, ага. Да так, что даже вызвали врача. Но нам подкинул кое-чего Петрович. Петрович, где ты дрожжи отхватил, а? Из-под плафира. Ой, я утолкнула.
1: Ты задом-то не очень двигай, сволочь. Ребята, уберите, нету сил,
0: теща.

ваш гроши. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь! Давай скорее, Петрович, наших бьют из-под глафира. Ой-ю!

0: Ща, Коля, отойдет примятый фактор. И разберемся, кто тут виноват. Дальше идет страшная драка.
1: Да ёбану, да стой, не срожьте платье. Да ту-а-ту-а-а. Да ёб, ах ты, кусаса. Да ту-а-ту-а-а.
2: Из-под кофты у тёщи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
0: Мать честная,

Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно.

вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя.

0: дурной всегда звучит в устах кликуш. А к хорошим слухам люди не привыкли. Говорят, что это выдумки и чушь. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Закаленный во многих заварухах, слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминая по ночам. О старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем, как в бреду, асфальты топчем юные и упруги. И на прощание стискиваем руки, и руки обещают нам приду, и руки обещают нам приду. Они врастают, тают,

наяву. И боль утраты тоже наяву. Но не прервать связующую нить. Она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят, кто же остается? Друзья уходят, кем заменить? Друзья уходят, кем заменить? Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь. И мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам. А старых вспоминаем по ночам.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Напоминаю, наш номер телефона 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете, уважаемые радиослушатели, писать ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке. С вами Таня Барская, Эрес Шалом, Мила Сталинская, Эльдар. Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: И с праздником. Естественно.
2: С праздником взаимно всех, да, естественно. Хотелось бы, чтобы дать всем праздника, и хотелось бы, ну, перед тем, как мы начнем отвечать на вопросы, дать очень важную информацию и прокомментировать вчерашнее событие, и, потому что ко мне тоже много людей обратились по поводу страхования. Что будет со страховым полисом подобной ситуации? Естественно, страховые компании первые, кто реагирует на данные ситуации, и для тех, кто застрянет за границей, не сможет вылететь, неважно, из Дубая или из других, может, то место будет, должно быть, пересаживаться через Дубай, страховка автоматически продлится, потому что страховые компании первые всегда, они придут на помощь, на, и всегда продолжают действовать страховые все покрытия, и на возможность получения лечения, и на, если еще какие-то страховые случаи могут произойти за границей. Так что вот это единственное, что я хотел сказать.
1: Отлично. Перед тем, как мы перейдем к радиослушателям, вопрос, если хотите, у нас слушатели просто уже есть на линии, я имею в виду просьбу мою объяснить нам, о чем идет речь. 2 недели назад Национальный экономический совет предложил изменить один из принципов пенсии, обязательной пенсии в Израиле, то есть разрешить работнику до 40 лет не перечислять свои 6% зарплаты в пенсионный фонд. То есть вот о чем идет речь, если можно, потом объясните нам ситуацию, плюсы или минусы.
2: Давайте с нее и начнем, наверное. Это очень интересный факт, потому что, в принципе, я считаю, это очень неправильное действие со стороны государства, если действительно пройдет такое правило или закон, и люди не смогут накопить себе на достойную пенсию. Мы знаем прекрасно, что так как закон об обязательной пенсии зашел только в 2008 году, к сожалению, люди не успели накопить себе достойную сумму. И то, что произойдет, если людей обязуют только с 40 лет вкладывать себе пенсионный фонд, а опять-таки у многих людей есть соблазны размораживать пенсионные накопления, забирать, естественно, прежде всего, люди в конце концов меньшую сумму накопят на пенсию и намного хуже будет жить в дальнейшем. Опять-таки, это не сэкономит деньги государству, это не сэкономит деньги работодателям, а мне кажется, это больше популизм. И, честно говоря, так как все-таки закон был принят, что есть обязательные пенсионные вклады, то я думаю, конечно, это не произойдет.
1: Отлично. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо за этот ответ. Перейдем к радиослушателям. Добрый день. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
3: Ирина.
2: Да. Здравствуйте.
3: Мне 75 лет. У меня есть Купат Гемо. Вклады были сделаны до 2008 года. Я и работодатель. Вопрос.
2: Да.
3: Будет ли снят подоходный налог, если я сниму всю эту сумму или снимет мой наследник?
2: Я не могу точно ответить на ваш вопрос, потому что очень надо вникнуть, в каком формате эти деньги были вложены. Если эти деньги есть, деньги, которые мы называем ОНИ, это деньги, за которые мы не получаем налоговые льготы при вкладе. Есть деньги КИЦБАТИ, то есть те же пенсионные вклады, которые делали вам работодатели, если это было в качестве пенсионных вкладов, скорее всего, то и вы, и ваш работодатель получили за это налоговые льготы. Если вы захотите эти деньги забрать, то, скорее всего, заплатите подоходный налог. Ну, 35% всем известный. Но опять-таки я не могу точно ответить на ваш вопрос, потому что надо проверить, в каком формате деньги были вложены, вашу ситуацию, сколько денег было накоплено. В некоторых случаях есть исключение, эти деньги можно забрать без подоходного налога. То, что касается наследников, здесь тоже неоднозначный ответ будет и да, и нет. По идее, в принципе, деньги наследникам должны достаться без подоходного налога, в случае того, что, не дай бог, кто-то должен был после вас получить. Но и тем не менее, у каждого Алло. Нельзя что-то точно сказать. Да, алло.
1: Да, алло. Да, пожалуйста, Эльдар.
3: Простите, да, вы сказали, говорю, если поэтому... будет снят, то 35%, да? Вы сказали.
2: До 35% государством,
3: до 35%. Да. У меня в годовом отчете написано «Етрагак насима гамиодим лемишиха хат памит».
2: Это, лифнеймас. Это лифнеймас. То, что вы видите, «Етрам лемишиха», это до подоходного налога.
3: А все остальное вы сказали о подоходном налоге, это вот надо конкретно...
2: Не, еще раз. То, что вы видите, и то, что вы видите, «Етра лемишиха», это сумма, которую вам, в принципе, вы забрать можете, но с подоходным налогом в 35%.
3: Это однозначно, или вы сказали, что нужно вникнуть?
2: Я не могу сказать, я не могу сказать, потому что надо вникнуть, в каком формате эти деньги были вложены.
3: Окей. Okay. Да. Если будет все-таки 35% снято, то именно со всей этой суммы накопленной или только с дохода?
2: Нет, со всей суммы. Если мы говорим про пенсионные накопления, то со всей суммы снимается.
3: Я поняла. Спасибо. До свидания.
2: Будьте здоровы. Всего вам хорошего. Не забирайте свои пенсионные накопления. Это для всех наших радиослушателей совет. Прежде чем спрашивать, проверять, забрать все эти деньги или не забирать, прежде всего подумайте, как правильно получить с этой суммы пенсию. Потому что это единственное правильное решение будет, как можно больше ежемесячно получать на счет денег, а не просто забрать свои пенсионные накопления. Неважно, со штрафом, без штрафа.
1: Угу. Спасибо большое. Следующий радиослушатель. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Михаил. С праздником всех.
1: С праздником.
4: Здравствуйте. Эльдар, у меня такой вопрос. Я посмотрел свой флешмаскорт и увидел, что у меня идет отчисление. Я слышал, что идет, должно быть отчисление. Должно быть. Может быть, я не прав. 8 с чем-то, а у меня идет 6,3, кажется. Это нормально или нет?
2: Нет, это абсолютно правильно, потому что работник участие в свой пенсионный вклад – это 6%. То, что вы слышали про 8,33, это часть ПИЦУИМ, которую работодатель имеет право вкладывать своему работнику. Обычные базовые вклады – это 6% работник, 6,5% работодатель – это в пенсионный фонд. И минимум 6% работодатель должен вкладывать в ПИЦУИМ. Но у него есть право вкладывать 8,33%.
4: А у меня, я видел, ПИЦУИМ тоже 6,3.
2: Это нормально, то, что обязан, да? Нет, обязан он вкладывать. 6 обязан. Он есть, работодатель имеет право вкладывать и 8,33, но его закон не обязывает. Поэтому если вы работаете у работодателя, который вкладывает только 6, это, в принципе, он делает все правильно с буквы закона. Единственное, что для наших других радиослушателей я посоветовал бы, опять-таки, в зависимости от возраста, в зависимости от накопленной суммы в пенсионном фонде, в зависимости от зарплаты, работник имеет право попросить, чтобы вклад был с его части не 6%, а 7%. То есть можно на 1% увеличить этот вклад, тем самым увеличить себе, в конце концов, больше пенсионных накоплений, когда...
4: Вот. Все понятно. Спасибо огромное. Еще раз с праздничком. Спасибо.
2: Будьте здоровы.
4: И вы тоже.
1: Хорошо, продолжаем. Спасибо большое за ответ. Добрый день. Здравствуйте, кто с нами? Пожалуйста.
5: По-моему, вы в прошлой передаче... Здравствуйте. Эту тему затронули. Мне кажется, я неправильно понял. Хотел уточнить. Я получаю пенсию. Работаю, сделано кивоз, хует, раз в год я делаю ТИУМАС. И вы сказали такую фразу, что если человек сделал ТИУМАС, то можно в пенсию, в ТИУМАС, работа у меня первая пенсия, это вторая доход. Вы сказали, что можно в пенсию не сообщать, что ты работаешь на двух местах, и тогда тебя не будут снимать. И с пенсии Масахнаса. Но у меня 47.2 ПТОР, что это составляет 4451. Так то, что свыше этого я должен платить, так я должен сообщать с пенсию и делать ТИУМАС или нет?
2: Да, ТИУМАС тоже, да. Да, вы должны делать ТИУМАС. Опять-таки, если вы получили на КИБО скует часть, освобожденную от пенсии, но у вас, если превышает вот это освобождение, то, конечно же, вы должны сделать ТИУМАС, что у вас правильно вычитался подоходный налог, потому что пенсия тоже считается... доходом, который должен быть обложен подоходным налогом. Но единственное, что для пенсионеров есть вот это правило, кибоацкуйот, что можно получить частично безналоговую пенсию.
5: Но частично мое лично это 47.2 хус,
2: 47.3. Смотрите, в следующем году эта льгота поднимется. Она у вас в этом году эта льгота поднялась, и в следующем году эта льгота поднимется
5: на,
2: еще раз.
5: На 0.5% в этом году поднялась, по-моему.
2: Не на 0.5%. ПТОР, в конце концов, до 57% поднимется. Это от средней нижней заработной платы. То есть частично это надо рассчитать, сколько вы именно получили. Потому что если вы сохранили себе право в будущем забрать пиццу им без налогов, не сохранили, поэтому нет, это тоже очень индивидуально.
5: Леша Рианти, все я пустил на ПТОР. Окей. И так, значит, я правильно делаю, что я делаю каждый год? И УМАС посылает в пенсию. Алло?
2: Тиумас, да, если вы получаете больше, чем кибоасхуэт, однозначно вы должны делать тиумас и получать это в пенсию, послать это в пенсионный фонд.
5: Спасибо, еще маленький вопрос. Жена получает пенсию с Мигдаль, по-моему, у нее была МакЭффет, если я не ошибаюсь. Это пенсия.
2: МакЭффет — это самая пенсия Мигдаль, да.
5: Да, и это пенсия. Никак не в Тахлин, она иногда чуть-чуть, пару шекелей может падать, может пару шекелей подниматься, она легкова.
2: Нет, нет, вот смотрите, если мы говорим МакЭффет старая, если пенсия ВТК, там есть автохат СУА, и всегда должна под ней увеличиваться пенсия. Но если мы говорим про новую пенсию МакЭффет, это, в принципе, то, что было уже после 95-го года вложено, то это новая накопительная пенсия. И там действительно есть фактор того, что должно действовать рынок, он увеличивается, он поднимается, хотя 60% есть обязательный прирост. Поэтому там, в принципе, может, если это пенсия после 95-го года открыта, то она может прыгать, честно говоря. Ну, незначительно, не то, чтобы вы прямо ощущаете большую разницу.
5: Ну, шекель-два туда, шекель-два сюда. Значит, она не привязана к
2: модальности. Обычно она у вас поднимается. Обычно у вас поднимается. Обычно поднимается, конечно же.
5: Большое спасибо, хак самех туда.
2: Хак самех, будьте здоровы.
1: Всего хорошего. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте. Пожалуйста.
6: У меня такой вопрос к Эльдару. Если
2: пицуем
6: так, как он высчитывается пицуем, если у меня в Москве написано 100%, обозначено, скажем, 20 тысяч, как бы 100% считается чистые, брутто где-то около 40 тысяч. А пицуем из чего исчисляется? Из последних...
2: Смотрите, в любом случае, это в зависимости от вашего трудового договора с вашим работодателем, потому что, в принципе, работодатель обязан отчислять на пицуим только с 13 750 шекелей по закону. Но, опять-таки, в обычных трудовых договорах, конечно же, включается тот фактор, что вся зарплата должна быть социально обеспечена, и в любом случае, когда вы будете уволен или будете уволитесь сам... возраста, то работодатель должен будет вам доплатить, часть пицуима.
6: А вот, скажем, остаток, который остается от 13 700 остаток, скажем, там наберется примерно 150-200 тысяч, я могу этот остаток включить в пенсионный фонд?
2: Да. Когда уже вы будете договариваться с работодателем при увольнении, когда он должен будет вот этот остаток вам заплатить, можно будет договориться с работодателем, чтобы он не фактически вам эти деньги перевел на счет после того, как получит 161-ю форму, а эти деньги присоединить к УПАД ГЕМЕЛЬ накопительной программе, и тогда уже можно их задействовать на получение пенсии.
6: Все, понял. Здорово.
2: Будьте здоровы.
1: Всего хорошего. Эльдар, такой вопрос, он касается больничного после операции, в данном случае ситуации. Нахожусь на больничном после операции, истекли 3 месяца. И есть подвопросы. Можно ли самостоятельно подать иск в пенсионную кассу на получение выплат в связи с потерей трудоспособности? Первый вопрос. Давайте вы...
2: Естественно, можно, конечно, вас никто в этом не ограничивает.
1: Нет проблем.
2: Естественно, можно самостоятельно, можно сделать при помощи грамотного страхового агента, можно сделать при помощи юриста. Но опять-таки, как вы считаете, как это? Судя по тому, что описываете, действительно, если есть повод в том, что врач назначил вам, дал вам больничный, и страховая компания тоже есть у них право, конечно же, проверить, насколько вы недееспособны. И если все, что вам полагается, вам заплатят, неважно, как это будет подан иск.
1: Понятно. И там дальше вопрос. Есть ли у пенсионной компании право отказать мне и на каком основании, если отказать?
2: Вот как раз-таки право отказать, помимо того, что вам РУФЭТ АСУКАТИ или ваш врач лечащий, и узкопрофильный специалист дает вам справку, что вы на больничном. Кроме этого, врач страховой компании тоже должен признать, и есть действительно тут конфликт интересов, потому что, естественно же, у страховой компании, ну, не то, что я хочу антирекламы, ну, пенсионным фондам или страховым компаниям делать, но есть, если есть повод отказать, они, конечно же, откажут. Потому что, если мы говорим просто про пенсионный фонд, человек должен быть минимум с 25% недееспособен до свыше 75%, вот 75% от зарплаты должны платить работодателю. Но есть такое понятие еще в пенсионном фонде, насколько человек нетрудоспособен. То есть, к примеру, если там не может быть, там человек не может работать по какой-то рабочей специальности, то может, к примеру, шумером или что такое, то у страховой компании может и будет повод отказать. Но опять-таки здесь тоже очень индивидуально, в зависимости от ситуации, от состояния, от здоровья и от того, что даже битуах не умеришь в конце концов.
1: И последний вопрос по этому же поводу. Эти выплаты по потере нетрудоспособности уменьшают общую сумму накопления на пенсию?
2: Нет. Почему? Потому что когда вы начинаете получать компенсацию потери трудоспособности, помимо того, что вы получаете до 75% от застрахованной вашей заработной платы, вместо вас и вашего работодателя пенсионный фонд продолжает делать вклады. То есть мало того, что не заканчиваются там деньги, они наоборот прибавляются, потому что пенсионный фонд продолжает делать вложения.
1: Понимаю. Спасибо огромное. У нас радиослушатель в эфире. Пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте.
1: Добрый
7: день. Это Барух из Бершевы.
2: Здравствуйте.
7: Вы меня слышите?
2: Здравствуйте, Барух.
1: Да, конечно.
2: Здравствуйте, Барух.
7: Еще раз спасибо вам за передачу. Я неоднократно с вами консультировался. У меня вопрос такого рода. Насчет страховки битуахдира. В ней предусмотрена ли компенсация при разрушении наружного покрытия стен? От естественных условий. Дождь, солнце, ветер.
2: Да.
7: Дом многоэтажный.
2: Да.
7: Уже заранее
2: если
7: заложено.
2: Если мы говорим про всю ситуацию, то, что касается... Если мы говорим про все ситуации, связанные с природными там, явлениями, там, я не знаю, ураган, тайфун, да, землетрясение, то со страховым полисом на строение.
7: Наружное покрытие стен в общественном доме, не внутри или в частном?
2: Наружное и внутреннее. И наружное, и внутреннее, да, если это связано с...
7: Значит, если, скажем, каблан требует 1 000 000 шекелей на ремонт всех стен покрытия, какова будет доля участия страховой компании? Можно ориентироваться?
2: У нас всех стен покрытия, знаете, так просто, конечно, такой еще, как сказать, износ. То есть, если мы говорим про здание, которое было построено 70 лет назад...
7: Нет, дорогой Эльдар, дом построен 13 лет назад, и стены начали сыпаться. Наружное покрытие стен сыпется от некачественных плиток и некачественной работы.
2: Нет, это уже нет. Некачественная работа, тут надо найти виновника того, кто виноват. Мы говорим изначально, если это только лишь от природных каких-то ситуаций. Если, например, что такое ураган, к примеру? Это когда ветер свыше 30 км/ч, сопровождаемый сильными дождями и ливнями. Тогда это было бы считался страховым случаем, понимаете? Но если просто это некачественное строение, то тогда вы должны обращаться к тому, кто, как сказать...
7: Значит, страховая компания не будет помогать в ремонте...
2: Не обязана, да. Да, не обязана будет, судя по тому, что вы говорите, что это некачественные материалы были изначально использованы при построении этого здания.
7: Но они стояли столько лет, и от дождя, солнца и ветра начали крошиться и сыпаться. Вот заключение...
2: Мы говорим, природный износ, который происходит, это износ именно, что это на самом деле не покрывает. То есть человек не может, ну, для примера, там, купить страховой полис на квартиру и отремонтировать за счет этого весь дом. Поэтому есть у страхового случая должно быть какое-то именно... Происшествие описано в страховом полисе. То есть, к примеру, если это были бы суфот, например, сильные дожди, то это покрывалось бы. То, что со временем износ здания происходит, конечно же, любая плитка в конце концов отпадет.
7: Значит,
2: ну, это надо, как сказать.
7: Понятно, Эльдар. В таком случае вы говорите, что нет покрытия в нашем случае. А если я хочу заключить...
2: Ровосекуим, что нет. Больше всего вероятности, что, конечно же, нет.
7: Если я попрошу я заключу новый договор...
2: Это невозможно. Есть вещи, которые страховые компании изначально... Давайте так, то, что случай, который вы описываете, он почти 100% произойдет с каждым домом в Израиле и не только в Израиле. У кого-то это будет только через, там, через 30 лет, у кого-то через 13 лет, как у вас, у кого-то через 70 лет. То есть изначально страховой компании не закладывается какое-то страховое покрытие, которое у всех будет, понимаете? Скорее всего, такого нету покрытия. По крайней мере, я не знал, что можно просто так вызывать за счет того, что, как сказать, некачественное
7: строительство. А можно включить за дополнительную плату этот пункт?
2: Я не слышал об этом. Я почти уверен, что нет.
7: Все понятно. Спасибо. Все понятно.
2: Будьте здоровы.
1: Спасибо большое. Эльдар, такой вопрос сейчас попросили задать. Я нахожусь сейчас на пособии по безработице. Это длительная автола. Мне осталось 1.5 года до пенсионного возраста. Но все равно она окончится примерно за год. Я планирую вернуться к работе на половину ставки. Попросила компанию «Орель» приостановить выплаты в пенсионный фонд на этот год. Вернее, я заранее, добавляет наша слушательница, заплатила их минимум. И дальше вопрос. Когда я вернусь к работе, выплаты эти будут продолжаться в обычном порядке? Если я не найду работу сразу после окончания этого года, как мне поступить, чтобы программа не закрылась?
2: Наша слушательница, радиослушательница имеет право до 2 лет после того, как был вложен последний вклад в пенсионный фонд, продолжать за свой счет приобретать себе это покрытие, чтобы она оставалась быть застрахована на компенсацию по потере трудоспособности и компенсацию потери кормильца. То есть если в течение 2 лет она найдет работодателя, который начнет вкладывать ей деньги в пенсионный фонд, то, естественно, она платить вообще не будет. Если мы говорим, если она пойдет на 50% ставки, для примера, а она платит, к примеру, за это покрытие сейчас, для примера, 100 шекелей, то есть если она оставит за собой право быть застрахована на ту же сумму, которая изначально была, то ей придется платить половину пропорционально того, что, то, что она платила до этого. Но мы говорим про, если она сейчас 1.5 года будет получать... Если она будет получать сейчас там автолу, еще год собирается вернуться на работу, то я думаю, что если она пойдет на работу, то ей работодатель просто начнет вкладывать деньги в пенсионный фонд, и она вообще платить не будет СДРИС.
1: В качестве добавления она еще уточняет, у нее будет выплата как раз тогда из фонда повышения квалификации, Керен Ишталмут. Могу ли я перевести эти деньги, она спрашивает, в пенсионную программу, пока не выйду на работу?
2: Неважно, для этого это не нужно делать, это неправильное действие. Лучше оставить, естественно, Бакерон и Штальмут свои деньги. Не надо для этого переводить их в пенсионный фонд. Конечно же, если она, в конце концов, решит с этих денег, Керен и Штальмут, фонда повышения квалификации, получать пенсию, то, естественно, это будет правильным решением, потому что она ежемесячную выплату увеличит себе. Но, опять-таки, надо будет сделать это на момент оформления пенсии. Это ей в данной ситуации еще рано делать.
1: Понятно. Вопрос следующий касается понятия кибуос хойот. Можете ли вы объяснить действия человека, который оформляет кибуос хойот, который начал получать пенсию и продолжает работать на прежнем месте работы? Какие документы нужно предоставлять в начале каждого года и куда?
2: Ну, если кибуос хойот делает это не в начале каждого года, это в момент оформления пенсии, для того, чтобы определить, какую сумму человек имеет право получать без подоходного налога. Очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что это довольно-таки важно рассчитать, о каком кибуос хойот идет речь. Если это до 2080 шекелей, когда упрощенная система работает, когда это можно. Если это свыше 2080 шекелей, то нужно уже подавать годовые отчеты и собрать все необходимые документы, 161 формы, с какой суммы человек будет получать пенсию. Поэтому это просто вот в рамках эфира невозможно сказать. Ну, опять-таки, если люди грамотные, они могут, если эта вся информация открыта к доступу, можно и на сайте Кольсхут найти, и на сайте Масахнасы есть вся эта информация, можно здесь в Гугле поинтересоваться. Поэтому пакет документов, да, нужно собрать, правильно, грамотно подать документы в Масахнасу. Но в любом случае я, наверное, буду рекомендовать самостоятельно не делать процесс, который называется кибуос хойот, потому что если хоть малейшее неправильное заполнение бланка будет, даже неправильно поставленная галочка в этом 161-м бланке, который будет подан Масахнасу, есть возможность в течение 120 дней после подачи переделать эти налоговые льготы, которые человек должен будет получать пенсию. Если это сделано будет неправильно, то человек никогда не сможет обратно это уже вернуть. Для примера, у человека там достойная накопленная сумма, он хочет уже получать на себе достойную пенсию, но в будущем планирует забрать еще деньги, которые мы называем пицуим. Или для, например, там медработников, государственных структур, люди, которые должны будут забрать неиспользованные больничные дни. При неправильном заполнении этого документа в будущем возможность такой уже не будет делаться без подоходного налога. Поэтому, конечно же, лучше взять консультацию специалиста и сопровождение, кто поможет вам грамотно это оформить.
1: Понятно. Вопрос такой. Можно ли ашламат пицуим перевести на пенсию, чтобы не платить налог? Кибулс хуёт уже оформлен, маанак приша использован. И обязан ли быть перерыв между увольнением, выходом на пенсию и продолжением работы на том же месте?
2: Знаете, одно другому не заменяет, потому что пицуим, в принципе, если человек сейчас ашламат пицуим, то есть вопрос просто сформулирован так, если это пицуим, который должен работодатель заплатить своему работнику. Ашламат пицуим, он должен будет только тогда, когда он закончит работать. То есть если мы говорим про ситуацию, что человек закончил у данного работодателя работать, он ему заплатил ашламат пицуим, нет проблем, это ашламат пицуим, сам пицуим можно перевести в купат гемель, а потом присоединить к пенсии. Если мы говорим про человека, который продолжает работать у того работодателя, то, скорее всего, на данный момент ему еще ашламат пицуим не полагается, потому что это только по заключению, по окончанию работы работодатель должен будет заплатить. Но здесь вопрос, он надо больше информации, чтобы точно дать ответ.
1: Ясно, хорошо. Спасибо большое. Как всегда, просим наших радиослушателей именно это и делать. Вопрос следующий. Мои пенсионные накопления находятся в определенной страховой компании на счетах Купат Гемель Таарих Веток конкретного года и Битуах Менахем. Мне сейчас 68 лет, планирую выйти на пенсию по возрасту. Финансовыми вопросами сотрудников, которые выходят на пенсию, занимается фирма из группы Феникс. Мой юэц Приша рекомендуют перевести деньги в другую фирму, объединив деньги со счетов в Мигдале. В чем смысл, вот это главный вопрос, который интересует нашего слушателя, в чем смысл этого перевода? Не стоит ли и возможно ли объединить суммы на каком-то счете в самом Мигдале или получать пенсию оттуда? Не повлияет ли этот перевод на Микадем пенсия, который был раньше?
2: На Микадем как раз-таки, давайте так. Я отвечу, я и преимущество перевода скажу, и минусы перевода. Преимущество перевода, если мы говорим сейчас, что у человека есть часть Минаалим и часть Купот Гемель, по правилам нынешним невозможно перевести деньги из Купот Гемель в Битуах Минаалим. То есть технически человек так придется открывать себе вторую пенсию для того, чтобы получается, что он будет получать из Битуах Минаалим, из пенсии. Это преимущество перевода то, что в конце концов с одного источника будет выплачиваться пенсия. Второе, негативы и минусы этого действия. Если мы говорим про Микадем Амара, так называемый коэффициент расчета, который был обещан человеку в 90-х годах, вполне вероятно, сумма выплат именно с Битуах Минаалим более будет выгодна, чем с пенсионного фонда. Но опять-таки тут есть плюсы и минусы, что в этом Микадем Амара, который был выгоден вам по Битуах Минаалим, там в супружеских парах вторая половина после ухода одного из супругов ничего не получает. И там только лишь 120 гарантированных выплат. Если человек хочет позаботиться о том, чтобы больше гарантированных выплат, к примеру, на 20 лет, 240 выплат, и плюс еще 100% своей второй половины, это нельзя сделать в Битуах Минаалим. Поэтому для этого человек, чтобы принять решение, действительно должен вникнуть и в преимущества этой ситуации, и в минусы. Но я обычно, конечно же, всегда, как страховой агент, говорю, прежде всего, когда даже вам Битуах Минаалим дает очень выгодные условия, не факт, что эти выгодные условия в конце концов вам выгодны будут.
1: Понятно, понятно. Спасибо, Эльдар. Такой вопрос. Я был уволен, забрал пицуим. С тех пор выплаты в фонд рабочей, не частной страховки Битуах Хаим не производятся ни мной, ни работодателем. На полисе остаются деньги. Статус полиса все еще активен. Страховая компания присылает мне письма, угрожая судом в случае невыплаты долга по покрытию. Но на данный момент я не имею работы и не могу продолжать выплаты. И два вопроса. Как лучше поступить? Заморозить страховку до нового трудоустройства, забрать все деньги немедленно при этом, или есть какой-то еще вариант? И реальны ли угрозы компании по отношению к суду?
2: Ну, я вам скажу, угроза компании, потому что технически это не то, что кто-то проверил ситуацию нашего радиослушателя и ему послал угрожающее письмо с судом. Это, скорее всего, технически просто процесс происходит автоматически. Как только перестают вклады поступать в пенсионный фонд, то пенсионный фонд считает, что все равно они должны принимать эти вклады. И можно просто обратиться в пенсионный фонд, можно два действия сделать. Прежде всего, лисолек – это полиса. То есть сделать так, чтобы больше поступлений туда не заходят. Я не хочу быть застрахованным, я хочу просто, чтобы это оставалось в таком формате, как есть. Второе, то, что мы уже часто обсуждали, даже в этом эфире я сказал, SD-риск. Договориться со страховой компанией, чтобы продолжать быть застрахованным. Почему? Потому что если, к примеру, у человека выгодные условия на этот битуахминалин, которое там пообещано было в 90-х годах ему, тогда он захотел бы в будущем получать именно с битуахминалин пенсию, тогда ему надо будет поддерживать статус действующей пенсии. От того, что она сейчас формально действует, ну, я думаю, что она уже не будет действовать в ближайшее время, потому что в любом случае через пару месяцев пенсионный фонд поймет страховая компания, что деньги не поступают, и они автоматически и салькуются. Но бояться того, что какими-то санкциями, судебными разбирательствами, скорее всего, не нужно.
1: Понятно, понятно. Такой вопрос, Эльдар. При выходе на пенсию и при получении формы 161 обязан ли я подписать все части этого документа, если сумма компенсации не соответствует действительности, то есть меньше, чем должна быть?
2: Ну, смотрите, в любом случае я не юрист по трудовому праву, поэтому если вы считаете, что ваши какие-то права были ущемлены, то не стесняйтесь обращаться в суд, обращайтесь к адвокатам по трудовому праву. То, что касается подписать, не подписать, это в любом случае, если у вас в планах забирать пиццу, если мы говорим про 161 бланк, с одной стороны, это не то, что вы, подписывая 161 бланк, есть такая вещь, как кабала василюк, то есть я типа подписался и все, вы больше мне ничего не обязаны доплатить. То есть даже если вы хотите сейчас воспользоваться этим 161 бланком, чтобы забрать пиццу и потом разбираться с вашим работодателем, ну, как бы юридически, то можете продолжать это делать.
1: Понятно. Следующий вопрос. Я 3 месяца работала через КОАХ «Адам». Ни в одной ведомости о заработной плате не было пенсионных отчислений. Получила первую зарплату напрямую от завода. Опять нет пенсионных отчислений. Хотя данные о моем фонде были переданы в бухгалтерию. Что делать, как должно быть по закону? Можно ли сделать пенсионное отчисление ретроактивно?
2: Можно и даже нужно, причем потребовать у КОАХ «Адама», чтобы они вложили эти 3 месяца тоже. Что закон обязывает? Закон обязывает, когда человек устраивается к новому работодателю, он обязан в течение 3 месяца проверить, есть ли действующая пенсионная касса или нет. Если есть действующая пенсионная касса, то с первого же дня работодатель обязан сделать ему вклад. Если не было действующей пенсионной кассы, то они обязаны только через 3 года сделать вклад. Но тут проблематичная ситуация, что он работал только лишь 3 месяца в КОАХ «Адаме». Надо конкретно от КОАХ «Адама» потребовать, чтобы сделать вклад за эти 3 месяца, потому что новый работодатель не обязан за эти 3 месяца, то, что он работал в КОАХ «Адаме», делать вклады. Но периодичность вкладов должна продолжена быть все время. То есть каждый месяц должен быть вклад. Поэтому надо и с КОАХ «Адамом» разобраться, и с новым работодателем, чтобы за эти все месяцы были вложены деньги.
1: Понятно. Вопрос, который кажется мне несколько странным, то есть я думаю, что нет. Мне 74 года, я работаю. Могу ли я изъять имеющиеся в пенсионном фонде денежные средства и ПИЦУИМ без увольнения с работы?
2: Ну, про ПИЦУИМ сразу же однозначно нет. ПИЦУИМ человек имеет право забрать только тогда, когда закончит трудовые отношения с работодателем. Это даже не обсуждается. То, что касается пенсионных накоплений, тут и да, и нет. Опять-таки, мы сейчас говорим про 35% штрафа. В принципе, если у человека небольшие накопления, и судя по тому, что наш радиослушатель заявил о том, что ему 74 года, да, в любом случае пенсионного возраста, есть такие правила, что до 120 тысяч приблизительно денег, если не накопилось в пенсионном фонде, можно забрать это единоразово без подоходного налога, но после того, как получить разрешение от МСАХНОСы, то технически действующую пенсионную кассу нельзя забрать. Есть некоторые, как сказать, ну, действия, которые нужно сделать для того, чтобы попытаться забрать это.
1: Ясно. Хорошо. Спасибо большое. Следующий вопрос. Насколько мне известно, после приезда в страну супруги израильтянина по вызову через МВД медицинское страхование от Битуах Леуми она получит через определенное время только, через полгода, кажется, так написано. В это время страховой полис в это время на медицинскую помощь можно оформить у агента страховой компании. На какие случаи, которые возникают после заключения договора страхования здоровья, распространяется такое добровольное страхование?
2: Смотрите, я в любом случае каждому человеку, кто находится в Израиле, однозначно рекомендую быть застрахованным, тем более туристу. Ситуация неважна, если вы проходите процедуру СТУПРО, это да, получение гражданства, или просто там привез родителей, например, там пожилой родитель, который проходит процесс получения, однозначно все должны быть застрахованы, потому что мы знаем, насколько дорого стоит медицина в Израиле. И если понадобится медицинское вмешательство, то никто никого жалеть, естественно, не будет. Этот полис продает в страховых компаниях, мы, в принципе, его тоже оформляем. Это просто мы делаем в больничных кассах медицинскую страховку для иностранца. Желательно при оформлении этого страхового полиса постараться по максимальному сроку приобрести этот страховой полис, потому что он покрывает до 400 тысяч шекелей медицинское лечение. То есть, если мы говорим, человек, например, в течение года будет проходить это получение статуса. То есть мы знаем, что только после того, как получит статус там бета-хат, я не помню, как он называется, то после только через полгода ему откроют битуах леуми, откроют ему купат холим. Это значит, что он будет длительный период не застрахован. То есть почему я говорю каждый раз постараться как можно длиннее период себе приобрести. Там сумма компенсации за весь период страхования 400 тысяч. Не дай бог сейчас, к примеру, та женщина тяжело заболеет, и надо будет пройти лечение, которое будет, в конце концов, дороже, чем 400 тысяч шекелей, а страховая компания потом может уже не обновить. Есть люди, которые думают, они каждый месяц себе будут продлевать эту страховку. Они застраховались, получили лечение, а потом страховая компания просто не продолжает эту страховку, потому что уже декларация о здоровье чуть-чуть подпорчена. Поэтому однозначно, конечно же, лучше всего приобрести этот страховой полис всем. И тем, кто проходит оформление при браке, и, естественно, родителей, которые приводят. Даже туристы, которые находятся в качестве беженцев сейчас с синими бумагами, обязательно все, кто приводит себе на работу работников, обязательно всех задумайтесь о очень важном страховании.
1: Понятно. Напомню, наш номер телефона еще раз 072-2801-003, 072-2801-003. Уважаемые радиослушатели, звоните. Есть возможность, конечно, как всегда, написать ваш вопрос в комментариях под постом о сегодняшнем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. С нами Эльдар Портнов. Эльдар, следующий вопрос. Работник не получает пенсию, оформляет пенсию в возрасте 80 лет. Как в этом случае происходит расчет? И второй вопрос. Облагается ли остаток суммы налогом, если она переходит к наследникам?
2: Давайте на втором ответе я скажу и да, и нет, в зависимости от суммы, которая... В зависимости от суммы, которая останется, и у каждого есть свои налоговые льготы и налоговые правила. Поэтому не могу сказать, как будет именно в нашей ситуации нашего радиослушателя. По поводу пенсии, естественно, 80 лет. Тоже важно начать получать пенсию. Жалко, это не сделано вовремя, но и тем не менее. Ну, честно говоря, когда при оформлении ко мне обращаются люди приблизительно после 73-74 лет, я очень важно объясняю расчеты. Неважно, в любом возрасте, когда человек захочет получать пенсию, ему будет индивидуально рассчитан вот этот коэффициент расчета Микадема Мара. И я всем, конечно, желаю до 120, но, естественно, мы все на этой земле не вечны. И если этот Микадема Мара 80 лет, потому что гарантии могут быть только до 87 лет, а это значит, человеку осталось до 87 лет гарантии только 7 лет. А Микадема Мара намного выше, чем... То есть надо посмотреть по ситуации семейной, если он хочет второй половине оставить или нет. Но тут очень индивидуально надо дать совет, стоит ли забрать эти деньги и все-таки получать с них пенсию.
1: Ясно, спасибо большое. Следующий вопрос. Есть еще несколько лет впереди до достижения пенсионного возраста. Я работал на многих местах работы. Чтобы грамотно получить пенсию, нужно сохранять все ТФАСИМ, все эти бланки 161 и после увольнения со всех работ, или это не имеет большого значения?
2: 161, конечно, желательно сохранять. Почему? Потому что...

0: Да, поэтому, в принципе, вот.
1: Отлично. Многие, может быть, возможно, вздохнули, не зная этой ситуации. Отлично. Следующий вопрос. Я работаю охранником 6 лет по 12 часов. Работодатель постоянно задерживает выплаты в Керен Пенсии, Керен Ишталмут, Пицуим на несколько месяцев. Я лишен страховки от несчастного случая на работе от пенсионного фонда. Неоднократными жалобами в пенсионный фонд, даже гистодрут или даже суд, не могу добиться полной выплаты всех отчислений. И вопрос, обязан ли пенсионный фонд подать иск в суд за это, за задержку отчислений? По какой-то конкретной статье закона пенсионный фонд начисляет компенсацию за выплаченные задержки отчисления. Есть такое? И по какой вообще формуле?
0: Есть такое, в принципе, да. Работодатель, в принципе, пенсионный фонд должен... Но опять-таки, как сказать, спасение жизни утопающих, самих утопающих. Поэтому надо, если человек сам не позаботится... Естественно, давайте так, если вы работаете у работодателя, который вам не вовремя вкладывает деньги в пенсионный фонд, и вы лишены своих социальных прав, мне кажется... Это, как сказать, человек самостоятельно идет на эти жертвы и как бы тоже, грубо говоря, нарушает закон, потому что он продолжает там работать. Опять-таки, если это безвыходная ситуация, работодатель обязан вложить и обязан заплатить за весь период. Проблема в чем? Вот то, что каждый раз мы обсуждаем про периодичность вкладов. Если нету периодичности вкладов, то работник потеряет право быть застрахованным на компенсацию потери трудоспособности и компенсацию потери кормильца. Это, в принципе, то, что происходит у нашего радиослушателя. Поэтому не бойтесь трудовой суд по трудовым правам, еще раз гистодрут, пугать, писать письма против вашего работодателя.
1: Это хорошо. Спасибо за ответ. Пишет нам следующая радиослушательница. Здравствуйте. Мой вопрос такой. Получаю пенсию из битовых Леоми с соцнадбавкой. В свое время забрала деньги из пенсионного фонда, но у меня удержали 35%. Мне сейчас 65. Я одиночка, проработала 25 лет в Израиле. Смогу ли я вернуть эти 35 в 67 лет?
0: Давайте так. Одно не заменяет другому. Почему? Ну, еще перед я маленькую корректировку ставлю, что пенсия, я хочу, чтобы наши радиослушатели точно знали, это не то, что вы получаете из Битуах Леуми. Битуах Леуми получает, вы получаете пособие по достижению пенсионного возраста. Пенсия это как раз-таки то, что вы забрали. Беседер? По поводу 67 лет, 65 лет, неважно. Если человек забирает пенсионные деньги, уже факт изъятия после того, как уплачен подоходный налог, может ли он вернуть его или нет? Нет, скорее всего, не полностью, потому что максимальный возврат за то, что можно было уже, то, что можно было изначально получить налоговые льготы, только за 6 лет нужно подать просьбу Масахнасу на возврат. И на текущий год, если у человека на тот год, который он забирал эти пенсионные накопления, был очень маленький доход, ну, приблизительно, да, округлим сумму, до 70 тысяч шекелей, то можно будет вернуть только 6 700 шекелей. Если человек больше заплатил подоходного налога, то ему никто не вернет. И вопрос по поводу того, что 67 лет, это актуально тогда, если вы дождались бы 67-летия. И в вашем пенсионном фонде было бы меньше, чем 120 тысяч шекелей накоплений, тогда вам Масахнаса пошла бы навстречу и дала бы эти деньги без подоходного налога. Но если вы уже взяли, значит, вы знали, на что вы идете, уже был уплачен подоходный налог, невозвратимый. Единственное, что еще раз, на тот год, если у вас был маленький доход, при правильной подаче Масахнасу, можно до 6 лет вернуть, до 6700 шекелей.
1: Угу. Спасибо огромное. Кто в нашем эфире сейчас? Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
2: Это Борис.
0: Здравствуйте.
2: У меня короткий вопрос.
0: Здравствуйте.
2: Скажите, я уже на пенсии. Мне нужно держать это Москорит и Тофис 101?
0: Еще раз.
2: Я на пенсии.
0: Да.
2: И нужно мне держать Москорит и все, и Тофис 101?
0: Вообще не. Смотрите, 101 вам, это каждый год вам в пенсионном фонде надо заполнять. Это его держать точно не надо. То, что касается Тлушей, Москорит, опять-таки, это... Если у вас в планах будущего нет желания разбираться с вашим работодателем, который вам когда-то что-то не заплатил, или вы какой-то это, нету смысла вам держать это все.
2: Да, если я уже вышел на пенсию, все уже не нужно, да?
0: Если у вас нету никаких проблем ни с работодателями, все часы в свое время вовремя было оплачено, то, естественно, держать все не надо. Тем более, даже если бы что-то и не заплачено было бы, то эти иски можно подавать только в течение 7 лет. Так как если 7 лет прошло, то уже все и так.
2: Ясно. Все, спасибо.
1: Спасибо, хорошего вам дня, всего доброго. У нас в группе есть еще вопросы. Эльдар, пожалуйста. Уважаемый Эльдар, разъясните, пожалуйста, насколько серьезным является...

0: BTB банк, который предлагает...
1: Еще раз?
0: Насколько
1: B2B.
0: Да, B2B, который предлагает депозит под 8%, тогда как большинство 3-4%.
1: Ну, вам никто не обещает, во-первых, ни B2B, никакой любой инвестиционной программы 100% прирост и доход. Любая инвестиция, она рискованная, это принцип это B2B. Что такое? Это что вы даете кому-то, кто дает ваши деньги кому-то в долг. Но, опять-таки, нету никакой гарантии тут прироста и все, и поэтому даже я не хочу советовать нашим радиослушателям вникать в эту ситуацию.
0: Угу. Ясно. Следующий вопрос. Здравствуйте, я получаю пенсию из Гилят-Ватика, подрабатываю до 1500 в месяц, есть льгота на массах носу по месту жительства, в сумме доход не превышает налоговый порог. Два вопроса. Нужно ли вообще делать ТУМАС в данном случае?
1: Как нужно. Вы? Первый ответ сразу нужно.
0: Нужно. Второе. Если да, то лучше самому или, кажется, в бланке 101 есть возможность попросить работодателя?
1: Нету такого работодателя. Нету работодателя, никто не обязан обязывать его делать какие-то действия для работника. Но это простая процедура, в принципе, можете через интернет сейчас это сделать. У вас, понятно, не будет подоходного налога, но отчитаться, смотрите, мы говорим про Гилят, мы просто единственное, что мы не знаем, какую пенсию он получает из Гиляда. Беседер, опять-таки, если мы говорим о он, судя по вопросу, то он не переходит тот порог, что надо платить подоходный налог, тем более у человека есть налоговые льготы, если он живет в районе развития. Если он правильно сделает кибуас хует ему в Гиляде, то ему не нужно будет делать нет и умас, и эти 1500 шекелей никак не будет влиять на его доход вообще.
0: Ясно, спасибо. Надеюсь, наш слушатель сейчас услышал это все. Эльдар, здравствуйте. Вопрос. У меня был небольшой бизнес, сейчас он закрыт, но у меня есть Копагемель, Ляшка и Керен Ишталмут. Имеет ли смысл продолжать вкладывать в Керен Ишталмут?
1: Смотрите, Керен Ишталмут, человек, если у него нет действующего бизнеса, то он не должен вкладывать деньги в Керен Ишталмут, потому что, в принципе, Керен Ишталмут, перед тем, как они принимают деньги, они должны удостовериться, что вы являетесь действительно индивидуальным предпринимателем, потому что это можно делать только наемному работнику, работодателем или индивидуальным предпринимателем. Поэтому, опять-таки, если вы, у вас примет Керен Ишталмут касса, вам в любом случае это выгодно. Ну, налоговые льготы вы тут, понятно, не получите, потому что вы бизнес не ведете. Но, по крайней мере, это хорошая система накопления, которая освобождена от подоходного налога на прибыль. Но тут, в принципе, с буквы закона вы не должны это делать. По поводу Гемеля Ашка, это индивидуальная накопительная программа, которая всем рекомендована копить, и если есть возможность откладывать, конечно, лучше всего это делать в рамках Гемеля Ашка, эти деньги, которые могут быть, в конце концов, задействованы на получение безналоговой пенсии.
0: Ясно. Спасибо большое, Эльдар. Кто с нами? Здравствуйте.
2: Вы мне? Здравствуйте.
0: Да, это вам, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
2: Владимир, 76 лет. Я получаю пенсию давно. Добрый день. И после ухода на пенсию поработал еще немного, накопилось еще 100 тысяч. 40 тысяч я получил ПЦУИМ, 60 тысяч осталось. Я позвонил в страховое агентство. Мне сказали, что 60 тысяч нельзя получать как пенсию, маленькая сумма. Беседер. Нельзя ее перевести тоже на пенсию, которая у меня уже есть, и предложили получить одноразовую пенсию, одноразовые деньги.
1: Да, я нужно тогда забрать.
2: Да, я согласился. Они сказали, что они пошлют письмо в Масахнасу, чтобы с меня не брали 35%. Я подождал, и что-то мне не очень верится, что я ничего не должен по этому делать. А мне сказали только ждать, и все.
1: Смотрите, давайте так. А какую пенсию вы получаете сейчас? Это старая пенсия, новая пенсия? Битуах миналим?
2: Это, я не знаю, какая старая и новая пенсия. Это
1: с какой компании вам заходят деньги?
2: Голдтоп Минора.
1: Кто?
2: Минора.
1: Минора?
2: Да.
1: Вы, давайте так. Я думаю, что чуть-чуть вас дезинформировали. А какой пенсионный фонд вам... вкладывались деньги вот в новый, который вы сказали, после того, как вы начали получать. Какая компания?
2: В Катар компания Минора тоже.
1: Тоже Минора? Потому что если бы это было бы старый Миналим, действительно, может быть, к ним нельзя было бы присоединить эти накопления. Но я просто, честно говоря, мне чуть-чуть Я думаю, что все-таки можно было бы чуть-чуть поконфликтовать с Минорой и все-таки получать вам пенсию. Но так как уже вы уже технически оформили это, если вы пошли в Масахнасу, получили разрешение из Масахнасы или чего-нибудь Масахнаса вам не дала разрешение?
2: Нет, нет, я получил в Масахнасе только на пенсию на 5.
1: А вы на Тагмули на 100 тысяч не получили?
2: На Тагмули там всего 100 тысяч. На пицуим я получил.
1: Не, я понимаю, 40 это пицуим получили, забрали 60 тысяч.
2: Да.
1: Вы на эти 60 тысяч изъять?
2: Нет, я хотел ее оставить на пенсию.
1: Прибавить. Попробуйте пенсию. Еще раз это сделать. Если это не битуах миналим, если это не битуах миналим, если это пенсионный фонд, это значит точно вам 60 тысяч шекелей можно добавить на пенсию.
2: Можно добавить туда. Хорошо, да. Спасибо. Поконфликтую с ними.
0: Удачи вам.
2: Спасибо, спасибо.
0: Перед тем, как мы завершим наш эфир, еще один вопрос. Является ли обязательным условием для рассмотрения вопроса о получении в Данко Шаравуда непрерывное нахождение на больничном в течение 90 дней?
1: Прерывистость может быть. В любом случае 90 дней минимальный это период. И прерывность может быть. Человек может заболеть, вернуться на работу на 2 недели, а потом это заболевание продолжит, и тогда Юбдан Кушавда будет также платить. Но 90 дней, конечно же, первоначально обязано быть. То есть это 100%.
0: То есть это по условиям полиса фактически, да, вот этот период ожидания?
1: Вот, ну, опять-таки, если, смотрите, обычный пенсионный фонд, который по умолчанию открывается всем, в нем период ожидания 90 дней. Но если у человека, к примеру, битуах миналим, или есть такое понятие, как митрия, что человек имеет право из первого дня начать получать потерю трудоспособности, но это уже тонкости полиса, который он оформлял при оформлении. Поэтому, если мы говорим про обычную, стандартную, базовую ситуацию, конечно же, 90 дней периода ожидания.
0: Понятно. Ильдар, огромное спасибо еще раз с вас праздником. Спасибо, до встречи через 2 недели на Канрэко.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо большое.
1: Всем с нами прекрасных выходных.
0: И долгих лет получения пенсии. Ильдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Оставайтесь в Канрэко.

Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новые поколения, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.